0: что по местным меркам настоящее богатство. За эти деньги можно купить землю или построить дом, что в условиях нищеты кажется сказочной сделкой. Однако жестокая правда такова, что продавцы органов пользуются безграмотностью и наивностью местных жителей, убеждая их, что почка обязательно отрастет заново. Если же добровольно согласие не получают, они переходят к насильственным методам. Похищением и насильственному удалению органов в соседней Индии. Звучит как сценарий для ужастика, но статистика пугает еще больше. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что до 10 тысяч операций по пересадке почек ежегодно проводятся с использованием органов, приобретенных на черном рынке. И среди жертв черных трансплантологов почти все взрослые жители деревни почек. Иногда чудовищные явления оказываются фейками. Но только не в этот раз, и жители тибетской деревни продолжают продавать свое здоровье и жизни прямо сейчас. А больше о шокирующих местах и событиях слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Вернули страну назад в 90-е. Украина установила рекорд по ударам по НПЗ и обвалила всю нефтепереработку. Москве пришлось попросить авиатопливо у Египта. Только в августе ВСУ нанесли более 20 ударов по российским НПЗ. Это максимальное число за календарный месяц, отмечает влиятельное международное агентство Bloomberg. До сих пор самым интенсивным бомбардировкам перерабатывающий сектор подвергался в мае и июле. В результате цены на бензин с середины августа снова стали расти после двухнедельной передышки в первой половине месяца. А на бензозаправки вернулись длиннющие очереди, в том числе в Москве.
4: Нету бензина в Москве, вы представляете себе, что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
3: Из-за атак дронов с начала августа остановились 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. Последним стало предприятие «Лукойла» «Нижегороднефтеоргсинтез». С его учетом у «Лукойла» перестали работать все основные нефтеперерабатывающие заводы. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет. Среднесуточный объем в августе составил менее 4 баррелей, отмечает Bloomberg.
5: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
3: Производство бензина и его поставки на внутренний рынок за первые три недели августа упали почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск дизельного топлива сократился на 23%, но поставки на рынок снизились лишь на 3% благодаря введенному в начале лета запрету на экспорт, говорит экономист Владимир Милов.
6: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
3: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. По данным западных разведок, три танкера уже доставили в российские порты 70 тысяч тонн авиатоплива из Южной Кореи и Египта. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
7: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
3: Аналитики прогнозируют небольшое увеличение нефтепереработки в сентябре – до 4 с лишним миллионов баррелей в сутки. Но риски снижения сохраняются, если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, отмечают эксперты. В свою очередь, в Русской Православной Церкви посоветовали россиянам молиться, чтобы на заправке вернулся бензин. Как заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, россиянам следует молиться святому Спиридону Тримифутскому о нормализации поставок бензина и продуктов. По словам митрополита, в таких обстоятельствах, в которых сейчас живут россияне, остается уповать только на чудо. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
8: Первый вице-премьер Денис Мантуров о том, что 80% новых автомобилей в России должны стать отечественными.
9: В реадаптацию возвращенных в оборот заводов инвестировано порядка 100 миллиардов рублей. Еще больший объем средств направлен на локализацию автокомпонентов. У нас сегодня сформированы современные мощности под выпуск свыше 3 миллионов автомобилей в год. Рассчитываем выйти на выпуск порядка 2,8 миллионов транспортных средств в год. При этом долю российской продукции на внутреннем рынке новой автомобильной техники планируем довести до 80%. Остальное оставляем за импортом для поддержания конкуренции и вариативности спроса в отдельных сегментах.
1: Главные новости дня.
3: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
10: А что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
11: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
12: А к нам прилетела птичка. Вот сюда вот. в соседний дом.
3: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбурге, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллионов жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, отмечают активисты.
13: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
3: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
14: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
3: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил регулярно долбить и долбить до тошноты школьникам о приговорах их сверстникам за террористические статьи.
15: Мне кажется, надо долбить, в том числе на уроках о важном. Долбить и долбить, значит, в головы школьников, что мошеннические схемы, схемы преступления, так, чтобы их тошнить стало от этого, школьников. Вот я не знаю, может быть, по-другому и невозможно. Примеры нужны, в том числе жутковатые примеры. И сколько уже подростков сидит, осуждены по статье за терроризм. Надо рассказывать об этом. Да, это не очень приятно. Но а как убедить? Убедить можно только на вот этих примерах, на негативных примерах. На показе, какие последствия у этого может быть. Мне кажется, надо больше разъяснять. Потому что по телевизору показывают, кто не смотрит телевизор. Газет не читаю. Надо в школу приходить,
16: ну да,
15: и рассказывать.
16: Да, школьников.
15: Пусть придет прокурор прямо в форме, следователь в погонах, чтоб сурово с ними поговорить. Мне кажется, вот надо в эту сторону двигаться. Это же все не шутки. Дети, подростки, они портят, они губят свою жизнь, да? Значит, надо им прямо сказать, вы погубите свою жизнь и свою семью.
1: На радио «Лента» потеря дня.
17: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
17: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
18: Обществу это не интересно. Им интересно победы, им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать. Не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. И я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомни. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
1: Радиолента. Прямая речь.
8: Жительница Крыма вкратце описала актуальную ситуацию на полуострове по самым злободневным вопросам.
16: Друзья, никто не знает обстановки в Крыму. Так я вот вам рассказываю. Бензина у нас 95-й, 220-240. Его нет. Дизеля тоже нет. Газа тоже нет. На сегодняшний день все только по топливным талонам, то есть которые есть у меня, да, допустим, газ, бензин. Дальше. Если дают бензин, очередь нужно простоять 2,5-3 часа. Будьте к этому готовы. Дальше. Свет есть, свет нет, не знает никто. Вода есть, воды нет, то же самое. То есть мы живем в таком неопределенном мире, но очень красиво. У нас шикарное море. У нас шикарное море. Есть шикарное. Поэтому жду вас в гости.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете. Понимаете, как какой-то Штирлиц радистской ЭД. Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она являет собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле. Мысли слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он в этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле самолете номер один. Там стоят еще три таких самолета. Номер два, номер три и номер четыре. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер два, три или четыре, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б. Другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу. Потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И их берегут все как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господин Трамп. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они вот так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выпили, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных бортов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но Это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17. Понимаете? Просто они идут в абсолютной радиотишине. Их может быть 2 или 3. А ты уже попробуй сбей 3 цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать. Это необходима целая большая-большая операция. Понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить 3 цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть над рукой совершенно и из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены просто мама не даруй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним им. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, за всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то. Установить где-то жучок. Где-то какую-то подцепить информацию. Или что-то зафиксировать. Или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать кучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавы на мужчин. Жители пензенского села Башмаково организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу, если кого-то пытаются затащить в бус, рассказала Марина. Она тоже записалась в дружину.
21: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него 2 детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю».
20: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть двое полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила

0: Схема та же, ищет уязвимых людей и ножом, обманом, физической силой принуждают подписывать контракт.
1: Мужчина в селе Башмаково почти не выходит из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным. Его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
2: Никаких документов нет, никакого предписания. Сел, поехали.
3: Да что ты, умный, сел. Сами сначала там отвоюй, потом на людей забирайте.
4: Понял? Люди с работы уходят, их забирают.
1: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах – от Удмуртии и Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия». Мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: «Сердца трех». Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
7: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
6: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
8: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
6: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
9: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
6: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной.

0: нужны. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
3: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет, в частности, о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхид Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Райнметалл», «Дил» и польская «PGZ». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты «АВАКС» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
2: Искусственный интеллект выходит на охоту. Военкор Живов о новых украинских турелях.
3: Киев начал применять турели Sky Sentinel на искусственном интеллекте для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы дистанционно управляемых турелей на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами искусственного интеллекта и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок.
2: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
4: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожения огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание реалий современного боя. Вот днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
3: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблемы банка. Wildberries должен банкам миллиарды. От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки».
2: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цапаньков о новой инициативе Госдумы.
5: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров. На землях населенных пунктов городские леса 1 миллион 300 тысяч гектаров. На землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров. На землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Плутона порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Плутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса обустройства и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
2: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
3: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижения российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Жительница Белгорода раскритиковала плачущих по озону и трезво размышляет о перспективах пережить предстоящую зиму.
8: Да, меня бомбит у нас после обстрела. Зашла в инсту и вот эти вот видео.
9: Озон в Белгороде, все. Такая катастрофа, заказать ничего невозможно.
8: Вы серьезно? У нас лупят по ТЭЦ. Могут просто оставить без света и без отопления. Осень на дворе, уже прохладно. А вы паритесь о том, что мы остались без озона? Нет, да вы серьезно? Меня просто бомбит. Я когда листаю, озон все. Озон все. Все и все. Главное, чтобы люди там, ну, никто не умер. Я понимаю, что там есть пострадавшие, но главное, чтобы все хорошо было, чтобы они остались живы. С тупости людей я просто в шоке. После сегодняшних прилетов сидишь и думаешь, что нужно покупать свечи, запасаться. Как-то я даже не представляю, как утеплить квартиру без обогревателя, без ничего, если вот света не будет. Генератор в любом случае его не устанавливаю, это квартира. Нужно, чтобы хорошее проветривание помещения было. Балкон, естественно, я открытым не оставлю, у меня там и мура гуляет. Я боюсь, что она у меня, блин, прыгнет, а... Здесь сидишь, думаешь, как вот, блин, это не последний обстрел. Я думаю, что мы по осени пострадаем очень-очень-очень. Что делать, как запасаться? Пауэрбанк надо, наверное, мощный купить, чтобы оставаться на связи, если вдруг что, позвонить хотя бы. Ну, хотя вот лупили весну, да, когда нас оставили без света, без отопления, даже связи элементарно не было. То есть не могли не дозвониться ни хрена. А, не за озон, думаю. Я понимаю, что хочется жить без каких-то забот, но не будет такого. Здесь нужно думать сейчас о своей безопасности и как не сдохнуть по осени, если вдруг все отключат.
1: Одна новость. Максимум смысла. В Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые и самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
11: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
10: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
11: И растет очень быстро.
10: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
11: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
10: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
11: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
10: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
11: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
10: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
11: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
10: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
11: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
10: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
11: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
10: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
11: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
10: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
11: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
10: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
11: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах, человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
10: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
11: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
10: И делается это не через прямые приказы, верно?
11: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
10: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
11: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
10: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
11: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
10: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
11: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
10: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
11: Еще каких?
10: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
11: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
10: И делается это весьма радикально.
11: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
10: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
11: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
10: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
11: Именно.
10: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
11: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
10: Это удар по квалифицированному среднему классу.
11: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
10: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
11: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
10: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
11: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
10: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
11: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
10: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
11: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
10: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
11: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
10: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
11: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
10: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
11: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
10: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
11: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
10: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
11: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
10: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
11: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
10: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
11: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
10: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
11: Это точное сравнение.
10: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
11: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
10: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
11: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
10: Под каток попали сотни тысяч людей.
11: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
10: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
11: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
10: Практика так называемых бесед становится рутиной.
11: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон. Изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях. Задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
10: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
11: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
10: Да ладно, прямо рвут?
11: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
10: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
11: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
10: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
11: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
10: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
11: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
10: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Отрицательная динамика. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы, а число довольных зарплатой сократилось вдвое. Народное возмущение. В Калининграде жалуются на бездорожье и отсутствие тротуаров, а в Светлогорске – на принуждение бизнеса размещать партийную рекламу «Единой России». Перевооружение полным ходом. Под Калининградом разместили модернизированные ракеты «Искандер-1000». Риски эскалации на Балтике увеличиваются. Итак, безработица растет, несмотря на дефицит кадров. К концу второго квартала в Калининградской области насчитывалось 2400 официально зарегистрированных безработных. За год их число выросло на 14%, следует из данных Калининградстата. Только за месяц показатель увеличился на 9,2%, с 2209 человек в мае до 2412 в июне. Еще заметнее выросло число тех, кто получил статус безработного непосредственно в июня. Таких 696 человек, что на 30% больше, чем год назад. Всего в регионе насчитывалось почти 3500 незанятых граждан, хотя годом ранее их было 3000. И все это происходит на фоне постоянных разговоров о дефиците работников. При этом неутешительные прогнозы озвучивают эксперты. По их мнению, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях военных действий.
13: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, очень многие семьи попадут в социальную беду. Война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения имеет. Мы мирные люди. Мирные люди в военной, воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
12: Кстати, согласно аналитическим исследованиям, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. По информации все того же Калининградстата, за последние 2 года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом, хотя еще 2 года назад этот показатель составлял 71%. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
14: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись.
15: У нас всегда была жопа в стране.
16: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
12: Брошенная на произвол судьбы со своими проблемами и жители Московского района. Калининградцы не знают, куда бежать и в какие двери стучать, чтобы их, наконец, услышали. Люди уже устали жаловаться на свою улицу Емельянова, где отродясь не было тротуаров. А так их хочется. Крик души местных жителей из социальных сетей.
17: Скоро учебный год, и маленьких детей нам придется водить по бездорожью на улице Емельянова. Тротуаров нет, тропы размыло, пешеходного перехода на пересечении улиц Емельянова и Энергетиков нет, и остановку начали делать давным-давно, но работа встала, и от дождя даже спрятаться негде. Пишем чиновникам неоднократно, но проблемы не решаются. Даже в преддверии выборов ничего не делают.
12: Похожие проблемы с бездорожьем и у жителей с улицы Новгородской в Калининграде. Правда, в данном случае тротуар попросту разобрали 2 месяца назад, и теперь из-за отсутствия пешеходной дорожки люди вынуждены буквально играть в русскую рулетку с проезжающими машинами. Возмущаются калининградцы.
17: Женщины с колясками и детьми мучаются, идя с детского сада номер 129 и ломая себе ноги и коляски. А травматолога и ремонт колясок за счет бюджета Калининграда никто не даст. Администрация, алло, помогите! Сколько можно издеваться над людьми и говорить об отсутствии финансирования? Выходит, разобрать тротуар деньги были, а собрать закончились?
12: На самом деле ларчик просто открывается. По сути дела, властям сейчас совсем не до ремонтов тротуаров. Миллионы уходят или на СВО, или на агитацию и рекламу к выборам в Думу. Например, в Светлогорске предпринимателей заставили повесить агитацию «Единой России» в своих магазинах. Соответствующее видео сняла и разместила в сети местная жительница.
18: Позорники. Везде агитация только «Единой России». Никого же больше не существует. Светлогорск, предприниматели, вы что, блин, позволяете с собой вот это делать? Вы что, вообще одурели, что ли, совсем? Позорище.
12: Люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел, заведения закрываются, туда попросту некому ходить. А дальше, по словам экономистов, будет только хуже. На этом фоне рейтинги партии власти продолжают падение. Согласно результатам опросов Фонда общественного мнения, за год поддержка партии «Единая Россия» сократилась примерно на четверть – с 43% до 32%. А за последнюю неделю – снизилась еще на 1%. Положительная оценка работы правительства также упала за минувшую неделю на 2%, а Михаила Мишустина сразу на 4%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За неделю уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%, и теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойства участники опросов называют продолжающуюся спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов, атаки ВСУ и топливный кризис. Не прибавляет оптимизма и новость о размещении под Калининградом баллистических ракет с дальностью 1000 километров.
19: Южнокорейское издание Military Watch Magazine опубликовало материал о размещении в Калининградской области модернизированных ракет «Искандер-1000». По данным журнала, это новая модификация ракет. От предыдущей версии она отличается вдвое большей дальностью – до 1000 километров, а также более мощным двигателем и увеличенными размерами. В публикации отмечается, что размещение таких ракет на самой западной территории России обеспечит им доступ к целям на большей части Центральной и Западной Европы, а также в Балтийском море.
12: Словом, милитаризация эксклава продолжается семимильными шагами. По мере новых этапов перевооружения Калининградская область все больше превращается в пороховую бочку, и здесь уже непонятно, к худу это или к добру. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
20: Всем привет! На днях в московском аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный самолет. На таком обычно перевозят технику, грузы и людей. Но на этот раз главным грузом оказалась информация. В Москву прилетел директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Джон Рэдклифф. Причем прилетел он через Ригу. Утром американский самолет поднялся из латвийской столицы, взял курс на Москву, несколько часов простоял во Внуково, а вечером вернулся обратно. И вот здесь у меня первый вопрос. Почему именно через Ригу? Нам говорят, что все объясняется логистикой. Возможно, самолет просто дозаправлялся. Но, согласитесь, маршрут выглядит довольно символично. Руководитель американской разведки летит разговаривать с Москвой через столицу страны, которая особенно внимательно следит за каждым движением России. Литовский президент подтвердил, что союзников о поездке предупредили заранее, но обсуждать подробности отказался. Значит, в Риге как минимум понимали, кого и куда отправляют. Но самое интересное началось уже в Москве. Рэдклифф встретился сразу с двумя руководителями российских спецслужб – Нарышкиным и Бортниковым. В Кремле утверждают, что с Путиным американский гость не разговаривал. Хотя я сильно сомневаюсь, что он просто сидел в соседнем кабинете, пока тут принимали американца. Но официально все обставили так, что встреча была рядовая. Трамп тоже постарался снизить градус. Назвал поездку в некоторой степени рутинной. Прекрасная формулировка. Руководители американской разведки, видимо, регулярно летают в Москву на огромных военных самолетах. Правда, предыдущий такой визит состоялся почти 5 лет назад. Так зачем Рэдклиффу понадобилось лететь лично? Первая версия касается стран Балтии. Американские источники утверждают, что Москва планирует какую-нибудь ограниченную операцию, чтобы проверить реакцию НАТО. Скажем, неизвестный беспилотник пересек границу. Где-нибудь пропала связь. Возникли проблемы на важном объекте. Судно повредило очередной кабель, а капитан снова объяснил, что просто не заметил волочившийся по дну якорь. Пока эксперты спорят, случайность это или нет, политики пытаются договориться, как отвечать. Вот эту скорость реакции и можно проверять. Возможно, Рэдклифф привез простое сообщение. Не надо экспериментировать. Соединенные Штаты следят за происходящим и не собираются делать вид, что ничего не заметили. Вторая версия связана с Ираном. Вашингтон понимает, что иранцы получают из Москвы деньги и оружие. И очень хочет, чтобы это прекратилось. Есть и третья версия. Американская сторона якобы предложила снова собрать за одним столом Трампа, Путина и Зеленского. Переговоры практически остановились, поэтому Вашингтон ищет какой-то новый вход в ситуацию. Эта версия для меня самая слабая. По-моему, кроме Трампа, никаких переговоров никто уже не хочет. Каждый готов воевать до конца. А поговорить об ограниченном перемирии, например, в воздухе, можно и по телефону. Соответственно, наиболее адекватной выглядит версия такого визита предупреждения. И тогда понятно, почему для этого отправили именно директора Центрального разведывательного управления, а не дипломата. Дипломат передает официальную позицию. Руководитель разведки привозит совсем другой сигнал. Мы знаем больше, чем готовы произнести публично. В этом, на мой взгляд, и заключается главный смысл поездки. Американцы не раскрывают, какая информация у них есть. Россия не рассказывает, что именно услышали Нарышкин и Бортников. Страны Балтии подтверждают, что были предупреждены, но тоже не говорят о деталях. Все участники разговора словно специально оставляют вокруг него туман. Получается довольно странная картина. Официально поездка была почти рутинной. При этом ради нее подняли военно-транспортный самолет, согласовали маршрут через Ригу, собрали в Москве руководителей двух российских спецслужб, а результаты разговора сразу передали Путину. Не слишком ли много приготовлений для обычной рабочей встречи? И вот мой главный вопрос. Что именно американская разведка узнала о планах Москвы, если ее директору пришлось лично лететь через Ригу и объяснять все российским коллегам без посредников? И, кстати, напомню, что предыдущий визит главного американского разведчика состоялся в 2021 году, за пару месяцев до начала спецоперации. Так что я бы от таких совпадений не отмахивался. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь своими версиями. Услышимся!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
0: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Предприниматели, работающие с Wildberries, жалуются на то, что Marketplace уже более 2 недель им не выплачивает деньги.
21: Я селлер, ВБ уже не платит деньги 2 недели. 17 числа нажал кнопку «Вывод», бабок нет. И вот, все пишут, ты грузишься. Согласен, справедливый вопрос, типа, смысл грузиться, если вообще непонятно, выплатить деньги или нет. Вот мы сейчас каждый день грузим ФБС там по 3-4 тысячи штук в день. И я гружу эти товары в какую-то бездну, и назад не возвращаются ни товары, ни деньги за них не платятся. ФБС продаем, деньги на баланс вроде падают, деньги ко мне на расчетный счет не падают.
22: Уже 2 недели Wildberries не уплачивает деньги селлерам по непонятным причинам. Когда начинаешь обращаться в техподдержку, Wildberries говорит, что у него какие-то технические работы, хотя по факту никаких работ нет, просто не уплачивают, вот и все. Уйти с этого рынка не так легко, как кажется многим, потому что это единственный источник такого дохода, и я не знаю, где можно еще найти такого рода бизнес, где можно заработать дозволенным путем, без обманов, такие деньги, как это возможно зарабатывать на Wildberries. Поэтому, соответственно, мы торгуем, перестраиваемся, подстраиваемся под все их реалии, под все их новости и пытаемся двигаться дальше. Напишите в комментариях, пришла ли вам выплата от 17 августа или же нет.
23: А где бабки, господа? 2 недели, уже даже, можно сказать, 3, селлеры не получают денег. А я вам отвечу. Я не буду утверждать, но, возможно, причина вот в этом скриншоте. Завтра у компании Wildberries дата выплата выпущенных ими ранее ЦФА. И сумма там 9 миллиардов рублей. Вот и задумайтесь. Надеюсь, что на следующей неделе мы все-таки сможем получить свои денежки.
2: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Без импортного никуда. В городах по всей стране сотни собак умерли после вакцинации отечественным препаратом от бешенства. Количество умерших собак после укола комплексной вакцины от бешенства и чумы Мультикан 8 могло превысить 300, сообщают СМИ со ссылкой на сообщения владельцев собак в закрытых чатах. Сами пострадавшие рассказали, что до прививки животные были здоровы, но через несколько дней после укола у них начинались судороги, слюнотечение, паралич, рвота с кровью, внутреннее кровотечение и анафилактический шок. Животные умирали за 2-3 дня. Производитель вакцины Ветбиохим отозвал 4 серии препарата, а Россельхознадзор приостановил оборот 2 серий. Прокуратура начала проверку. Ветбиохим настаивает, что причинно-следственная связь между вакциной и случаями гибели не установлена.
4: Ветбиохим производит миллионы доз вакцин. А Мультикан-8 – один из самых массовых российских препаратов, которым ежегодно прививают десятки тысяч собак.
3: При этом владельцы собак жалуются на дефицит качественных вакцин от бешенства. По их словам, отечественным препаратам доверия нет, а импортные лекарства не завозят из-за санкций. То есть предупредить болезнь у собак невозможно, колоть нечем. В управлении Госветнадзора подчеркнули, что ввоз препаратов сократился по инициативе иностранных производителей.
5: Выходит настоящий замкнутый круг. Зверей не прививают, они кусают людей, люди не могут получить лекарства. Западные вакцины недоступны, пока действуют санкции, а со своими вакцинами от бешенства в России туго.
3: Ранее основными переносчиками бешенства были волки, но из-за массовых отстрелов в прошлом веке их популяция сократилась, отмечают эксперты. По их словам, дефицит вакцин провоцирует вспышки бешенства среди животных. Проблема усугубляется еще и тем, что вакцин нет и для людей. Чтобы защититься от смертельно опасной болезни, первый укол нужно сделать в течение суток, а затем еще 5 инъекций строго по графику. С дефицитом препаратов столкнулись уже Ставрополье, Волгоградская, Белгородская и Брянская области, а также Красноярский край. Проблемы есть даже в Москве, жалуются пациенты.
24: Из одних травмпунктов отправляют в другие. Там вакцина, если и есть, то в дефиците. А колоть будут только тех, у кого есть прописка.
3: Одна из жительниц столицы рассказывает, что после того, как ее покусали уличные псы, лекарство тоже пришлось практически выгрызать. И это при том, что после укуса укол от потенциально смертельной болезни важно сделать в первые несколько часов. Врачи выхода пока не видят и призывают граждан быть осторожнее на улицах, где есть бродячие животные. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Российский политик Николай Платошкин предложил строить точные копии нефтеперерабатывающих заводов из фанеры по аналогии с 1941 годом.
25: Хочу просто людям что сказать. Совок, там говорят всякие придурки. Вообще, московский НПЗ был запущен в 1938 году. И, естественно, после 22 июля. Июля 41-го, когда начались систематические налеты немцев на Москву, НПЗ, ну, Капотня тогда еще формально была в Московской области, но не суть, она на том же месте стоит. Только с 60-го года это стало Москвой, когда Москва стала расширяться, но не суть. Короче, задача немцев была поджечь именно НПЗ, потому что вообще, в принципе, их задача была Москву сжечь с воздуха, да? Потому что тогда 70% зданий в Москве еще были деревянные в 41-м году. Да вот что вы думаете? Удалось немцам попасть хотя бы в НПЗ? Нет. А знаете, что сделали? Хотя немцы были, вот когда они бомбили Москву, а бомбили они вот так серьезно где-то вот до ноября, наверное, 41-го, потому что, ну, они несли такие потери их авиации, что они потом просто массовые налеты прекратили и начали летать так уже там. Что сделали в Капотне? Точную копию завода сделали. Представляете, из фанеры. Там, и даже высадили те же самые посадки. Ну, вот, тогда НПЗ, тогда так было, да, он, вокруг него были деревья обычно, да, сделали точную копию из фанеры. Мало того, когда немцы, значит, там подлетали, зажигалась ветошь специальная там, много ветоши, чтобы немцам показать, что они попали, молодцы там, да, значит.
6: Обманывали.
25: Да, и немцы херачили, значит, по этой обманке очень долго. Это вот делал Совок в 41-м году, да?
1: Криминальные новости.
8: Суд выпустил на свободу военного, напавшего с ножом на троих человек. Во время пьянки военнослужащий Константин Черкасов искалечил ножом собутыльника, а затем своего пасынка и его бабушку. Сначала военный махал кухонным ножом перед своим приятелем, угрожая ему убийством, а затем всадил его минимум 5 раз в голову, шею и лопатку собутыльника. А затем со словами «Я зарезал человека, терять нечего» он 3 ударил ножом своего пасынка в висок и попытался выдавить ему глаза. Бабушке парня военный нанес минимум 5 ударов ножом по голове, а потом ногами сломал ребра и пробил легкое. За тройное преступление Владимирский гарнизонный военный суд приговорил Черкасова к 2 условно и выпустил в зале суда. Секрет такой милости прост. Черкасов пообещал вернуться в зону боевых действий. Следственный комитет прекратил уголовное преследование бизнесмена Ильи Трабера. Фонтанка со ссылкой на свои источники пишет, что следствие пришло к выводу о непричастности Трабера к убийству предпринимателя Александра Петрова. 75-летний Трабер получит право на реабилитацию и возмещение вреда за незаконное содержание под стражей. Илью Трабера обвиняли в том, что он заказал убийство депутата Александра Петрова в 2020 году. Его застрелили в поселке Великое одной пулей в сердце, когда он выходил из бани. Трабер и Петров были знакомы и вели параллельный бизнес. По версии следствия, конфликт между мужчинами мог произойти из-за продажи активов Выборгского судостроительного завода. Трабер находится на свободе с 27 августа и уже провел несколько встреч в Москве и Петербурге. Известный бизнесмен был задержан в Санкт-Петербурге 17 июня и отправлен в СИЗО на 2 месяца. Кардиохирург получил 6 колонии, пытаясь спасти семью от пасынка лудомана в подмосковном Чехове. База выяснила, что в марте этого года между матерью и ее 29-летним сыном разгорелась ссора. Женщина не хотела давать ему деньги на поездку в Петербург. По словам близких, молодой человек страдал игровой зависимостью и часто впадал в ярость. В этот раз он набросился на мать. 54-летний отчим Евгений встал между ними, чтобы успокоить пасынка, но в итоге сам оказался избит до потери сознания. Когда Евгений пришел в себя, ему с женой удалось выгнать сына из дома и запереться. Но нападавший вскоре вломился обратно и стал угрожать расправой. Мать бросилась к соседям просить помощи, а Евгений в ходе потасовки схватился за кухонный нож, надеясь защититься. По словам мужчины, он хотел лишь ранить пасынка в ногу, чтобы тот остановился, но попал лезвием в грудь. Ранение оказалось смертельным. Как позднее установит экспертиза, кардиохирург в момент убийства осознавал свои действия, а удар ножом был нанесен намеренно. Поэтому версию о самообороне не приняли. Раскаяние, положительные характеристики хирурга и наличие маленького ребенка не помогли избежать реального срока в колонии. Сейчас супруга обратилась в Совет по правам человека, а защита оспаривает выводы экспертизы и настаивает, мужчина действовал в пределах необходимой самообороны. Это были криминальные новости. Новости больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин о том, что новые технологии, в том числе интернет и искусственный интеллект, не смогут заменить учителя, у которого отдельная миссия.
9: Вы знаете, как только появилась книгопечатание, да, как книга появилась, тогда можно было сказать, учитель не нужен. Ночью бери книжку, дочитай. Только научить надо человека читать, и все. Нет. А потом и другие источники информации начали появляться, и потом и телевидение, и чего только не появилось. Сейчас вот и интернет, искусственный интеллект и так далее. Но научить человека, тем более молодого человека, ребенка, самостоятельно мыслить – это отдельная миссия учителя. Самостоятельно мыслить. Вот я сейчас сказал только про интернет, про искусственный интеллект и так далее. О чем это говорит? О том, что он огромное поля для того, чтобы использовать эти информационные ресурсы у любого человека, и в том числе у малышей. Но разобраться в этом огромном информационном поле, вот в чем задача учителя. Помочь молодому человеку найти то, что важно, отделить зерна от плевел. Вот что важно. А мы с вами хорошо знаем, что, к сожалению, в интернете очень много мусора информационного, очень много недостоверных вещей. А вот учителю помочь разобраться, вот это сложное дело. Но от этого зависит еще один важнейший компонент. Это доверие к учителю. Это авторитет учителя.
1: Главные новости дня.
6: Это беда. России не хватает каждого третьего литра бензина. После ударов по МПЗ производство рухнуло до минимума за 30 лет. К концу августа выпуск бензина в России упал примерно до

0: пробег стал еще больше. И это уже замечают обычные водители. По всей стране на заправках вводятся лимиты, а в некоторых регионах нет отдельных марок бензина. Почему при этом в одном городе бензин есть, а в другом дефицит, объясняет экономист Сергей Кузнецов.
1: Сейчас проблему пытаются решать переброской бензина между регионами. Если где-то ситуация становится критической, туда направляют дополнительные объемы. Но тогда топлива может не хватить уже в другом месте. И чем дольше производство остается ниже потребления, тем сложнее поддерживать такой баланс.
0: А впереди осень. Бензин и дизель нужны не только автомобилистам. Это грузовые перевозки, сельское хозяйство, армия. И если топливо производится меньше, чем нужно стране, за существующие объемы фактически начинают конкурировать разные потребители. Чем это в итоге может обернуться для обычного покупателя, объясняет эксперт по логистике Михаил Корнеев.
2: Если дефицит затягивается, перевозчикам приходится искать топливо, менять поставщиков и иногда покупать его дороже. Все эти расходы постепенно попадают в стоимость доставки, а дальше они переходят и в цены товаров. Поэтому дефицит бензина довольно быстро начинает касаться даже тех людей, у которых вообще нет машины.
0: И вот сухой остаток. России ежедневно нужно около 115 тысяч тонн бензина, а производится сейчас примерно 80 тысяч. Пока недостающие объемы пытаются найти в запасах и перебросить из других регионов. Но если НПЗ продолжит останавливаться, вопрос уже будет не только в цене бензина. Вопрос в том, где вообще его можно будет купить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радиолента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Эксперт по демографии Алексей Ягодин о том, что страна приближается к демографической яме.
5: Население сейчас у нас 146 миллионов. По среднему варианту прогнозов Росстата в 46-м году, через 20 лет, мы теряем 8 миллионов. Будет 138 миллионов. Ну, я думаю, будет еще меньше, где-то 136-135. Больше всего абортов у нас делают многодетные. И большинство семей многодетных – это бедные, хотя в целом в бедной стране это процентов 70 населения. Большинство докладчиков говорило о том, что надо запретить аборты. Но вот сейчас запретим аборты. Если мы запретим аборты, мы все равно на уровень простого воспроизводства населения не выходим. Вот это все-таки система, она антисемейная. И экономическая, и в значительной степени социум антисемейная. Те годы сейчас, от 25 года до 30, где написали, что у нас суммарный коэффициент должен быть 1,6, вот, и он не будет по разному.

0: разным причинам, пандемия, сейчас военная операция, много разваливается семей.
1: Адвокат Сталина Гуревич о том, что власти пытаются поднять рождаемость выплатами, но не понимают, почему россиянки не хотят рожать.
2: Власти Ярославской области решили бороться за демографию и выделят порядка 1 миллиарда рублей на выплаты молодым матерям. Размер составит 200 тысяч рублей. Получить выплату смогут женщины, которые родили первенца до 25 лет, второго ребенка до 27, а третьего и последующего до 29 лет. То есть предлагается непрерывно с 24 и до 29 ходить беременной, не выдыхая. Ну вот... Как они это подали? Реклама того, что нужно рожать ребенка. Вот посмотрите, ты могла бы получить 200 тысяч рублей, но ждешь, пока будешь готова. Ну, то есть, вот роди и получи iPhone. Вот я не знаю, это настолько безумная, глупая, бессмысленная реклама, что она отвращает от желания, простите, рожать. Вот я не понимаю, кто у нас занимается демографической политикой. Ну, то есть, либо совсем дебилы, вот какие-то непроходимые совершенно, либо люди, которым просто, вот мягко говоря, наплевать. Вот до такой степени, что меня это восхищает. Вы, когда предлагаете женщинам рожать, вы не думаете, почему они не хотят рожать? Ну, например, потому что им тупо негде жить. Это вот такие меры поддержки, которые очень сильно помогут вам возродить демографию. Но вы почему-то лепите вот эти дебильные плакаты «Роди дитя и получи денежку».
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница Крыма расстроена тем, что Крым пустует без туристов. Бизнес закрывается и призывает на Новый год всем загадать мир.
5: Ребят, не хотела записывать, прям сама себя запишу все равно, не могу. Возвращаюсь из одного поселка, который очень хорошо знала раньше. Вот последний раз я как-то слегка себе позволила слезливые эмоции, когда наша страна объявила мобилизацию. И вот сегодня, наверное, следующий раз. Я не могу видеть Крым таким. Это просто невыносимо. Пустые бизнесы заколочены. Это очень больно. Крым не такой. Крыму нужны гости. Крыму нужны люди. Крым не про пустоту. Я не знаю, что сказать. Давайте, блин, все на Новый год. Все прям вот все вместе. Пожалуйста, загадаем мир. Хватит уже этого. Давайте загадаем мир на Новый год. Пожалуйста, кто за, ставим лайк. Давайте все вместе хором. Господи, что надо сожрать, сколько тонн бумаги? Запить какой тонны шампанского? Что нужно сделать? Какой Дед Мороз уже может остановить все это? И понятно, что заколоченные бизнесы не погибшие люди. Но это даже не обсуждается. Ничто не стоит смерти человека. Ничто. Но и пустой поселок с заколоченными окнами – это тоже очень больно. Давайте загадывать. Нужен мир.
3: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: «Сердца трех». Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
7: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
6: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6000 военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
8: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
6: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
9: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
6: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
10: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
11: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
10: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
12: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены. Чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу – ни бомбоубежищ, ни денег.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Жуть в Ейске. Там сутки детонируют склады авиабазы. Зеленский поручил запускать по России 1000 дронов в день. В Ейске после атаки беспилотника вторичная детонация на военном аэродроме. В сети публикуют видео со взрывами и сообщают о пожаре в районе рулежной дорожки и складов. Официальных данных о том, что именно повреждено и насколько серьезно, пока нет.
13: Что-то разбомбили. Ух ты ж! Шарахает как, а?
6: Почему вторичная детонация на военном аэродроме может быть гораздо важнее самого факта прилета, объясняет военный обозреватель Игорь Кравцов.
14: Вторичная детонация обычно говорит о том, что огонь добрался до боеприпасов или других взрывоопасных материалов. Но пока нет объективного контроля, рано говорить, какие именно объекты поражены и насколько серьезно нарушена работа аэродрома. Важен другой момент. Военному командованию приходится защищать одновременно аэродромы, склады, нефтепереработку и множество других объектов на огромной территории.
6: И это не единственный крупный объект, попавший под атаку минувшей ночью. В Киришах Ленинградской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Это один из крупнейших НПЗ России, который способен перерабатывать около 20 миллионов тонн нефти в год.
13: Ух, еще раз прилетело, сейчас шандарахнет.
15: Отойди от окна.
13: Ай-яй-яй, карамба, да, отойду, я не переживай.
6: И таких ночей может стать значительно больше. Зеленский поставил новую задачу своей армии – применять до 1000 дальнобойных беспилотников в сутки. По словам Зеленского, сейчас речь идет в среднем примерно о 300 дронах в день. Насколько реалистично увеличить эту цифру более чем втрое, объясняет эксперт по беспилотным системам Алексей Тарасов.
16: 1000 дальнобойных беспилотников в сутки требует совершенно другого масштаба производства. Нужны двигатели, электроника, навигация, взрывчатка и огромное количество комплектующих. Но если Украина действительно сможет приблизиться к такой цифре, для российской ПВО проблема будет уже не только в дальности полета дронов, но и в их количестве. Одновременно прикрыть все потенциальные цели невозможно.
6: Причем этой ночью снова атаковали сразу разные типы объектов. В Ейске это военный аэродром, в Киришах – один из крупнейших российских НПЗ. На фоне продолжающихся проблем с бензином новые повреждения нефтепереработки становятся для России особенно чувствительными, говорит эксперт нефтяного рынка Сергей Волков.
9: Кирижский НПЗ важен прежде всего своими масштабами и расположением. Поэтому даже временная остановка части мощностей создает дополнительную нагрузку на топливную систему Северо-Запада. Но последствия будут зависеть от того, какие именно установки повреждены. Если речь идет только о локальном пожаре, эффект может быть ограниченным. Если пострадало технологическое оборудование, восстановление потребует значительно больше времени.
6: Пока в Ейске продолжают выяснять последствия атаки на военный аэродром, а в Киришах оценивают ущерб НПЗ, Киев уже ставит следующую планку. И если Киеву удастся приблизиться к 1000 дронов в сутки, то российской ПВО придется выбирать, что прикрывать в первую очередь – аэродромы, нефтепереработку, военные заводы или склады. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
18: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
17: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
18: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
17: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
18: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
17: Ну, фактически пустота.
18: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
17: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
18: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
17: Угу.
18: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
17: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
18: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
17: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
18: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще два «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
17: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль. По сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
18: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
17: В гигантскую мишень.
18: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
17: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
18: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
17: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. Две ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
18: И это уже стратегический удар.
17: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
18: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
17: То есть он работал как зонтик?
18: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
17: И когда его потопили двумя ракетами?
18: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
17: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
18: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
17: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
18: Конвенция Монтрео.
17: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
18: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
17: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
18: Да, те самые Си-Бэйби, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
17: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
18: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? под огромные металлические объекты.
19: Ну да, чужие корабли, самолеты.
18: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
19: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
18: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
19: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю?
18: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
19: Бьют по ватерлинии?
18: Бьют по ватерлинии. Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
19: Обалдеть.
18: Разрушения просто колоссальные.
19: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
18: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
19: Да, сотни километров от линии фронта.
18: Дрону не нужна взлетная полоса, понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
19: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
18: Парадокс Севастополя.
19: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
18: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
19: Атака на Севморзавод. Угу.
18: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
19: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» — это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
18: Спецсплавы, месяцы работы.
19: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
18: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
19: А, новую не завести?
18: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
19: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
18: Причем он даже в строй не успел вступить.
20: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибельного Черкасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
18: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
20: Десантный «Цезарь Куников».
18: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
20: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
18: Перебазирование.
20: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
18: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
19: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
18: Выходят. Но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
19: Угу.
18: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
19: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно.
18: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
19: Заложники сетей. Поясни.
18: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
0: Да. Отсеки заливает водой, пожар, выходы блокируются.
18: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
0: Что подводит нас прямо к августу 26-го года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
18: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
0: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
18: Угу.
0: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
18: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
0: В чем же?
18: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
0: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
18: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
0: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
18: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
0: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
18: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик, потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, а дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
0: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
18: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
0: Эпоха больших кораблей заканчивается.
18: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
0: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
21: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Это беда. России не хватает каждого третьего литра бензина. После ударов по НПЗ производство рухнуло до минимума за 30 лет. К концу августа выпуск бензина в России упал примерно до 70% от потребностей страны. Причина в остановке крупных НПЗ. Только за последнюю неделю после атак беспилотников приостанавливали работу заводы в Перми, Нижегородской и Ярославской областях. В итоге при потребностях страны примерно в 115 тысяч тонн бензина в сутки сейчас производится около 80 тысяч. То есть каждый день рынку не хватает примерно 35 тысяч тонн, объясняет эксперт нефтяного рынка Андрей Костин.
9: Разница в 30% очень большая. Это не значит, что завтра на каждой третьей заправке закончится бензин. Пока есть запасы, можно перебрасывать топливо из одного региона в другой, можно сокращать экспорт. Но если НПЗ продолжит останавливаться, возможностей закрывать этот дефицит будет все меньше.
22: И проблема в том, что это уже вторая волна топливного кризиса за одно лето. В августе Россия и так производила бензина меньше, чем потребляла. После новых ударов разрыв стал еще больше. И это уже замечают обычные водители. По всей стране на заправках вводятся лимиты, а в некоторых регионах нет отдельных марок бензина. Почему при этом в одном городе бензин есть, а в другом дефицит, объясняет экономист Сергей Кузнецов.
1: Сейчас проблему пытаются решать переброской бензина между регионами. Если где-то ситуация становится критической, туда направляют дополнительные объемы. Но тогда топлива может не хватить уже в другом месте. И чем дольше производство остается ниже потребления, тем сложнее поддерживать такой баланс.
22: А впереди осень. Бензин и дизель нужны не только автомобилистам. Это грузовые перевозки, сельское хозяйство, армия. И если топливо производится меньше, чем нужно стране, за существующие объемы фактически начинают конкурировать разные потребители. Чем это в итоге может обернуться для обычного покупателя, объясняет эксперт по логистике Михаил Корнеев.
2: Если дефицит затягивается, перевозчикам приходится искать топливо, менять поставщиков и иногда покупать его дороже. Все эти расходы постепенно попадают в стоимость доставки, а дальше они переходят и в цены товаров. Поэтому дефицит бензина довольно быстро начинает касаться даже тех людей, у которых вообще нет машины.
22: И вот сухой остаток. России ежедневно нужно около 115 тысяч тонн бензина, а производится сейчас примерно 80 тысяч. Пока недостающие объемы пытаются найти в запасах и перебросить из других регионов. Но если НПЗ продолжит останавливаться, вопрос уже будет не только в цене бензина. Вопрос в том, где вообще его можно будет купить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин объяснил, почему Россия была вынуждена начать СВО на примере взаимоотношений белых медведей и касаток в Арктике.
23: Мне интересно было на Северном полюсе.
24: Невероятно.
23: А что там интересно? Там белые пустыни и все.
24: Ну, знаете, сам факт нахождения, как вот, например, в этой аудитории, это просто интересно. С одной стороны, здесь люди, шкафы, книги, но если вдуматься. А на Северном полюсе, конечно, важнее скорее не где мы были, а с кем мы были. И там были невероятные просто люди, и многие из них стали, ну, в каком-то роде тоже наставниками для меня. Там было чему поучиться.
23: Интересно. А медведи видели белых?
24: Да, конечно. Двух.
23: Двух? Здоровые.
24: Огромных.
23: Да, представляете, а вот там рядышком касатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Да, они просто набрасываются, стаи такой, и бум, на частях разрывают. Это все очень интересно. Да, такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию.
3: Главные новости дня.
25: Без импортного никуда. В городах по всей стране сотни собак умерли после вакцинации отечественным препаратом от бешенства. Количество умерших собак после укола комплексной вакцины от бешенства и чумы Мультикан-8 могло превысить 300, сообщают СМИ со ссылкой на сообщения владельцев собак в закрытых чатах. Сами пострадавшие рассказали, что до прививки животные были здоровы, но через несколько дней после укола у них начинались судороги, слюнотечение, паралич, рвота с кровью, внутреннее кровотечение и анафилактический шок. Животные умирали за 2-3 дня. Производитель вакцины Ветбиохим отозвал 4 серии препарата, а Россельхознадзор приостановил оборот 2 серий. Прокуратура начала проверку. Ветбиохим настаивает, что причинно-следственная связь между вакциной и случаями гибели не установлена.
26: Ветбиохим производит миллионы доз вакцин. А Мультикан-8 – один из самых массовых российских препаратов, которым ежегодно прививают десятки тысяч собак.
25: При этом владельцы собак жалуются на дефицит качественных вакцин от бешенства. По их словам, отечественным препаратам доверия нет, а импортные лекарства не завозят из-за санкций. То есть предупредить болезнь у собак невозможно, колоть нечем. В управлении Госветнадзора подчеркнули, что ввоз препаратов сократился по инициативе иностранных производителей.
5: Выходит настоящий замкнутый круг. Зверей не прививают, они кусают людей, люди не могут получить лекарства. Западные вакцины недоступны, пока действуют санкции, а со своими вакцинами от бешенства в России туго.
25: Ранее основными переносчиками бешенства были волки, но из-за массовых отстрелов в прошлом веке их популяция сократилась, отмечают эксперты. По их словам, дефицит вакцин провоцирует вспышки бешенства среди животных. Проблема усугубляется еще и тем, что вакцин нет и для людей. Чтобы защититься от смертельно опасной болезни, первый укол нужно сделать в течение суток, а затем еще 5 инъекций строго по графику. С дефицитом препарата столкнулись уже Ставрополье, Волгоградская, Белгородская и Брянская область, а также Красноярский край. Проблемы есть даже в Москве, жалуются пациенты.
7: Из одних травмпунктов отправляют в другие. Там вакцина, если и есть, то в дефиците. А колоть будут только тех, у кого есть прописка.
25: Одна из жительниц столицы рассказывает, что после того, как ее покусали уличные псы, лекарство тоже пришлось практически выгрызать. И это при том, что после укуса укол от потенциально смертельной болезни важно сделать в первые несколько часов. Врачи выхода пока не видят и призывают граждан быть осторожнее на улицах, где есть бродячие животные. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев о том, что планов мобилизации в России нет.
8: Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои. Но делают это осознанно.
3: На радио «Лента» шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
12: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
6: Гендиректор FirePoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава FirePoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
13: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
14: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены. Чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу – ни бомбоубежищ, ни денег.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
16: Материнский бунт не за горами. Мать погибшего срочника записала обращение к Владимиру Путину.
17: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей.
16: Татьяна Стерхова записала эмоциональное обращение к президенту. По ее словам, сына она ждала год и 8 месяцев, а затем семье привезли его тело.
17: Я год и 8 ждала сына. Привезли! Без головы!
16: Теперь женщина говорит, что если начнется новая мобилизация, второго сына на СВО не отдаст.
17: Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери! Поднимайтесь! Поднимайтесь!
16: Но убитая горем мать говорит не только о гибели своего сына. Она рассказывает о поборах в армии, о которых ей успел рассказать сын. По ее словам, военнослужащим приходится платить командирам за отпуск или за возможность не попасть на передовую. Отдельная история началась уже после похорон. Женщина утверждает, что не может получить даже 60 тысяч рублей на погребение из-за проблем с документами.
17: Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели, народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Погребельные нам не отдают, военкомат. Сегодня сын поехал, оригинал справки. Если справку у нас забрали, чтобы выдать нам свидетельство, где мы теперь возьмем вот этот оригинал?
16: И это происходит на фоне огромных потерь на фронте. По оценке независимых волонтеров, к июню совокупные потери российской армии убитыми, ранеными и пропавшими без вести могли достигнуть 1,5 миллиона человек. Не менее 450 тысяч из них погибли. Это уже не абстрактные цифры, а реальные потери трудоспособного населения страны, объясняет военный обозреватель Александр Руденко.
9: Большие цифры потерь человек воспринимает довольно абстрактно. А здесь совсем другая история. Мать ждала сына почти 2 года, похоронила его и теперь публично говорит, что второго не отдаст. Если таких семей становится много, любая новая мобилизация воспринимается уже через личный опыт соседей, родственников и знакомых.
16: В обращении Стерховой впервые после бума материнских протестов в 2023 году звучит фраза о возможном гражданском бунте. Женщина прямо призывает других матерей не молчать. Личное горе такого большого количества семей действительно может со временем перерасти в коллективный протест, объясняет социолог Игорь Демидов.
0: Само по себе одно эмоциональное обращение еще не означает начало массового протеста. Но для власти опасно другое. У этих женщин очень понятная мотивация. Они не обсуждают политику или геополитику. Они говорят: одного сына я уже потеряла, второго не отдам. Если возникнет новая волна мобилизации, именно такой страх может объединять людей гораздо сильнее любых политических лозунгов.
22: Новую волну мобилизации власти официально отрицают. Но и эксперты, и журналисты уверены, что решение о новом призыве рано или поздно примут, поскольку потери на фронте уже не перекрывают набор новобранцев-контрактников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Военный адвокат.
2: Приветствую вас, уважаемые слушатели и читатели. На основании ваших обращений мы продолжаем рассматривать проблемные вопросы, интересующие участников СВО и их близких. Сегодня поговорим об основаниях направления военнослужащего на военно-врачебную комиссию, потому как это один из самых больных вопросов для раненых или больных военнослужащих. Ну, сами понимаете, многие там с 2022 года. Кто по несколько ранений получил, а кто уже полностью износился. Ведь пребывание в таких условиях – это не курорт. 13 ноября 2023 года приказом замминистра обороны за номером 106/66-59 для служебного пользования были утверждены методические указания и основания для направления военнослужащего на ВВК с целью медицинского освидетельствования. К таким основаниям относятся последствия ранения, травмы, увечья, контузии, заболевания, по которым в графе 3 «Расписание болезней», раздел 2, приложение номер 1 к положению о военно-врачебной экспертизе, постановление правительства за номером 565, далее «Расписание болезней». Предусмотрена категория годности к военной службе «Д». «Не годен к военной службе». Последствия ранения, травмы, увечья, контузии по соответствующим статьям расписания болезней, а также заболевания, входящие в перечень, который прилагается к указаниям замминистра обороны от 23 июня 2023 года за номером 205/2/244 ДСП, по которым в графе 3 «Расписание болезни» предусмотрена категория годности к военной службе «В». Ограниченно годен к военной службе. Последствия ранения, травмы, увечья, контузии по соответствующим статьям расписания болезни, а также заболевания, входящие в перечень, по которым в графе 3 расписания болезни предусмотрено индивидуальное определение категории годности к военной службе, применяется заключение наиболее ограничивающее годность к военной службе. Временные функциональные расстройства после ранения, травмы, увечья, контузии, по которым в графе 3 расписание болезни предусмотрена категория годности к военной службе «Г». Временно негоден к военной службе и при наличии показаний к медицинской реабилитации в соответствии с указаниями Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации от 3 марта 2022 года за номером 161/1/064. Таким образом, если у военнослужащего последствия ранения, травмы, увечья, контузии, заболевания относятся к категории годности «В», ограниченно годен к военной службе, и они не входят в перечень к приказу за номером 205/2/244 ДСП, то они не подлежат освидетельствованию военно-врачебной комиссии. В связи с этим военнослужащие сейчас стали получать получать отказы в освидетельствовании или решения ВВК госпиталей перестали утверждать филиалы Главного центра военно-врачебной экспертизы Министерства обороны Российской Федерации. Обратите внимание, если временные функциональные расстройства не требуют реабилитации, в соответствии с указанием Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации от 3 марта 2022 года за номером 161/1/064, то на ВВК тоже не отправляют. По моему мнению, наши врачи слишком часто используют этот перечень даже при явных функциональных расстройствах. И всем известно, как мужиков на костылях после ранений без ВВК отправляли на передовую, что не есть правильно. Конституцию еще никто не отменял. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения, поэтому лучше обратиться к юристу. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
19: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
20: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблема банка. Wildberries должен банкам миллиарды». От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки.
19: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цыпаньков о новой инициативе Госдумы.
21: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов в России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров, на землях населенных пунктов городские леса 1 миллион 300 тысяч гектаров, на землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров, на землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Плутона – порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Плутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса обустройства и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
19: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
20: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием «Eastern Flank Deterrence Initiative», будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займет искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: «Сердца трех». Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном

0: Заявляет, армии России продолжает наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
1: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
0: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
2: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
0: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
4: Политик Георгий Федоров о том, что в России разрушена система сдержек и противовесов, и какие могут быть от этого последствия.
5: Уже система сдержек и противовесов полностью разрушена. То есть, если до еще недавнего момента был у нас такой, назовем это так, консенсус между властью и президентом, что там мы делаем, что хотим, но лояльность, в обмен на лояльность, то сейчас же всем понятно, что, в принципе, все такие правила уже обнулены. То есть, если проблема у друзей Путина происходит, там, Ротенбергов или какого-то ближнего окружения, Трабера и так далее, которые с ним долго-долго общались и были во многом неприкасаемы, то это говорит о том, что Путин решил переобнулить все, так скажем, бывшие договоренности. И, соответственно, правящий класс понимает, что в последнее время что-то их начали щемить, что-то начали сажать, что-то начали говорить про новую элиту, что-то, так скажем, там, недовольство выражать с точки зрения там олигархов и так далее. А вдруг сейчас Путин, блин, пойдет и в 30-м году вообще всех нас посадит, потому что сейчас, в принципе, нет неприкасаемых по большому счету, и наберет каких-нибудь фронтовиков условно, и, соответственно, начнет там, как бы, как Иван Грозный, рубить боярам головы через опричник. Знаменит прекрасно понимает, что сейчас уже никто не имеет никаких гарантий. Они понимают, что каждый крупный чиновник является человеком не просто уязвимым, а крайне уязвимым, как показывает практика. И поэтому они же не могут провести какой-то определенный заговор между собой. А давайте, как бы сказать, на кухне встретимся или там в какой-нибудь там особняках, особенно на Западе, и начнем говорить про то, как, чтобы Путина как-то слить. Они начинают каждый на своем месте саботировать. Как в свое время, например, в конце 80-х годов часть номенклатуры не просто сливала Советский Союз. Она как бы действовала осознанно по демонтажу той политической системы, которая была в Советском Союзе. То есть это было явно, что часть номенклатуры не просто сливала, а готовилась к демонтажу советской системы и подготовке новой власти. Соответственно, то же самое происходит сейчас. Путин в нынешнем варианте не устраивает, ну, значительную часть верхушки.
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность.

0: анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
0: «Красный карлик» на радио «Лента».
2: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На зеленых холмах лаосской провинции Сианг-Хуанг разбросаны тысячи огромных каменных кувшинов высотой до 3 метра и весом в несколько тонн. Кто изготовил эти гигантские сосуды из цельного песчаника и для каких именно целей они были расставлены по всей долине? Давайте прикоснемся к тайнам древней Юго-Восточной Азии и разберем исторические факты. Лаосская долина кувшинов овеяна множеством красивых легенд местного населения, которые искренне верят, что эти каменные сосуды изготовил легендарный король великанов Кхун Чуанг для хранения рисового вина. Есть такое во время празднования Великой Победы над врагами. Исследовательница 20 века Мэдалин Колони первая провела здесь научные раскопки в 30-х годах и обнаружила внутри кувшинов реальные следы человеческих костей, зубов и погребальных бусин. Уфологи и сторонники палеоконтакта утверждают, что столь массивные каменные чаши невозможно было вырубить примитивным бронзовым инструментом и использовать для обычных захоронений. Археологи из Австралийского национального университета и специалисты из самого Лаоса опровергли эти домыслы, доказав с помощью радиоуглеродного анализа, что кувшины создавались в период от конца Железного века до раннего средневекового периода. По их авторитетным данным, сосуды использовались в сложнейшем двухэтапном погребальном обряде. Тела умерших сначала оставляли разлагаться на открытом воздухе, а затем очищенные кости помещали в эти каменные емкости. Такие вот консервы. Простая антропологическая прагматика древних племен оказалась куда интереснее любых сказок о великанах, хотя логистика доставки таких гигантских блоков из карьеров на вершины холмов до сих пор остается предметом острых научных споров. Существует также гипотеза, что эти кувшины могли быть резервуарами для сбора дождевой воды для путешественников, которые шли по древним торговым маршрутам, но их концентрация вокруг погребальных площадок говорит об их чисто ритуальном предназначении. А с вами был «Красный карлик». И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
3: Руна дня на 1 сентября. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны. Итак, у нас выпала руна Турисас. То есть энергия дня связана с мощной, но острой силой. Да, руна Турисас символизирует защиту, необходимость твердого выбора и умение отстаивать свои границы. В этот день многое будет зависеть от решимости, от готовности сказать «нет» там, где это не нужно. Это очень важный момент. Многим людям нужно с этим работать. Умение сказать «нет», выбрать себя. И обязательно здесь на этом акцент, фокус внимания. Турисас напоминает, что иногда необходимо действовать жестко, но справедливо, чтобы разорвать какие-то ненужные связи и избавиться от того, что мешает развитию. Да? То есть не бойтесь, если вы скажете кому-то «нет», и этот человек исчезнет из вашей жизни. Значит, так нужно. Значит, это не ваш человек. Возможно, какие-то конфликты, проверка на прочность или ситуации, требующие мгновенной реакции. Но при правильном подходе эта руна помогает проявить себя как лидера, защищать интересы и утверждать авторитет. Здесь главное не действовать из злости, иначе энергия Турисас может обернуться разрушением. Здесь очень спокойно, четко нужно понимать, кто вы, что вы, чего вы хотите, чего вы можете позволить в отношении себя, а чего нет. В отношениях, в личной жизни, да, руна также указывает на напряжение. Это может быть спор, это может быть конфликт или необходимость поставить жесткие рамки партнеру. Ну, может, вылез на шейку и свесил ножки. И пора здесь отстаивать свои позиции, да? Объяснить, я так не хочу, так со мной нельзя. Но вместе с тем еще Турисас – это и защита. То есть, если отношения построены на доверии, они только укрепятся. Вот пройдут через испытания и станут прочнее. А для одиноких людей день сулит встречу, которая может оказаться судьбоносной, но потребует осторожности. То есть сила притяжения будет очень велика, но и риск столкнуться с разрушительными энергиями тоже высок. Здесь нужно чувствовать, балансировать, взаимодействовать, но ни в коем случае не рисковать. По здоровью Турисас отвечает за сердце, за нервную систему, проявление на коже, а значит весь фокус внимания к этим органам. И если, например, при раскладе о здоровье появилась руна Турисас, то готовьтесь к хирургическому вмешательству даже. По крайней мере, вам его предложат. Соглашаться или нет, это ваше дело, но будьте готовы, случай, возможно, будет неотложен. Например, аппендицит, да? Хочешь, не хочешь, а отказаться нельзя. Турисас требует мудрости, умения управлять силой. Она может стать оружием защиты или разрушением. Здесь выбирать вам. Вот все зависит от того, насколько вы осознаны и честны в своих действиях по отношению к себе и по отношению к другим. Вот такой вот мощный день. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
0: На радио Лента. Цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Российский фермер рассказал, что с каждым новым днем на рынке зерна лучше не становится.
6: Все стабильно плохо. Ростовский элеватор по пшенице практически забит. Слоты уже не выдает, только целевые. Места осталось немного там. Даже по той цене, по низкой, которую они выставляют, и то нереально продать. Пшеницу сейчас производители отдают по 5-6 рублей с места. Ячмень, пшеница, ячмень. В некоторых случаях даже доходит до 3 рублей. Есть договора, которые люди готовы продавать даже по 3 рубля. Это немножко дальше, просто за счет логистики цена такая. Все сейчас пытаются найти альтернативные пути. Это Балтика и Каспийское море. То есть Астрахань и Махачкала. Но этого очень сильно не хватает, потому что Балтика и Каспий, них приходится всего, там они могут переварить порядка там 10 миллионов тонн, это все вместе, если посчитать, там, да, и Волгоград, там, Порт-Татьянку, и Аля, Астрахань, Махачкалу. Это совсем немного, по сравнению с тем, что страна наша экспортирует порядка там 50 миллионов тонн в год. А куда-то еще девать остальное зерно. Там таких мощностей, к сожалению, нет, как были в Ростове, Азове и Новороссийске. Каждый ищет, пытается найти возможность отправки машинами и вагонами в страны ближнего зарубежья. Там вроде как есть тоже спрос, но это все надо настраивать, налаживать.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Отрицательная динамика. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы, а число довольных зарплатой сократилось вдвое. Народное возмущение. В Калининграде жалуются на бездорожье и отсутствие тротуаров, а в Светлогорске – на принуждение бизнеса размещать партийную рекламу «Единой России». Перевооружение полным ходом. Под Калининградом разместили модернизированные ракеты «Искандер-1000». Риски эскалации на Балтике увеличиваются. Итак, безработица растет, несмотря на дефицит кадров. К концу второго квартала в Калининградской области насчитывалось 2400 официально зарегистрированных безработных. За год их число выросло на 14%, следует из данных Калининградстата. Только за месяц показатель увеличился на 9,2%, с 2209 человек в мае до 2412 в июне. Еще заметнее выросло число тех, кто получил статус безработного непосредственно в июне. Таких 696 человек, что на 30% больше, чем год назад. Всего в регионе насчитывалось почти 3500 незанятых граждан, хотя годом ранее их было 3000. И все это происходит на фоне постоянных разговоров о дефиците работников. При этом неутешительные прогнозы озвучивают эксперты. По их мнению, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях военных действий.
8: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной, воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
7: Кстати, согласно аналитическим исследованиям, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. По информации все того же Калининградстата, за последние два года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом, хотя еще два года назад этот показатель составлял 71%. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
9: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись.
10: У нас всегда была жопа в стране.
11: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
7: Брошенная на произвол судьбы со своими проблемами и жители Московского района. Калининградцы не знают, куда бежать и в какие двери стучать, чтобы их, наконец, услышали. Люди уже устали жаловаться на свою улицу Емельянова, где отродясь не было тротуаров. А так их хочется. Крик души местных жителей из социальных сетей.
12: Скоро учебный год, и маленьких детей нам придется водить по бездорожью на улице Емельянова. Тротуаров нет, тропы размыло, пешеходного перехода на пересечении улиц Емельянова и Энергетиков нет, и остановку начали делать давным-давно, но работа встала, и от дождя даже спрятаться негде. Пишем чиновникам неоднократно, но проблемы не решаются. Даже в преддверии выборов ничего не делают.
7: Похожие проблемы с бездорожьем и у жителей с улицы Новгородской в Калининграде. Правда, в данном случае тротуар попросту разобрали два месяца назад, и теперь из-за отсутствия пешеходной дорожки люди вынуждены буквально играть в русскую рулетку с проезжающими машинами. Возмущаются калининградцы.
12: Женщины с колясками и детьми мучаются, идя с детского сада номер 129 и ломая себе ноги и коляски. А травматолога и ремонт колясок за счет бюджета Калининграда никто не даст. Администрация, алло, помогите! Сколько можно издеваться над людьми и говорить об отсутствии финансирования? Выходит, разобрать тротуар деньги были, а собрать закончились?
7: На самом деле ларчик просто открывается. По сути дела, властям сейчас совсем не до ремонтов тротуаров. Миллионы уходят или на СВО, или на агитацию и рекламу к выборам в Думу. Например, в Светлогорске предпринимателей заставили повесить агитацию «Единой России» в своих магазинах. Соответствующее видео сняла и разместила в сети местная жительница.
13: Позорники. Везде агитация только «Единой России». Никого же больше не существует. Светлогорск, предприниматели, вы что, блин, позволяете с собой вот это делать? Вы что, вообще одурели, что ли, совсем? Позорище.
7: Люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел, заведения закрываются, туда попросту некому ходить. А дальше, по словам экономистов, будет только хуже. На этом фоне рейтинги партии власти продолжают падение. Согласно результатам опросов Фонда общественного мнения, за год поддержка партии «Единая Россия» сократилась примерно на четверть – с 43% до 32%. А за последнюю неделю – снизилась еще на 1%. Положительная оценка работы правительства также упала за минувшую неделю на 2%, а Михаила Мишустина сразу на 4%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За неделю уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%, и теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойства участники опросов называют продолжающуюся спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов, атаки ВСУ и топливный кризис. Не прибавляет оптимизма и новость о размещении под Калининградом баллистических ракет с дальностью 1000 километров.
14: Южнокорейское издание Military Watch Magazine опубликовало материал о размещении в Калининградской области модернизированных ракет «Искандер-1000». По данным журнала, это новая модификация ракет. От предыдущей версии она отличается вдвое большей дальностью – до 1000 километров, а также более мощным двигателем и увеличенными размерами. В публикации отмечается, что размещение таких ракет на самой западной территории России обеспечит им доступ к целям на большей части Центральной и Западной Европы, а также в Балтийском море.
7: Словом, милитаризация эксклава продолжается семимильными шагами. По мере новых этапов перевооружения Калининградская область все больше превращается в пороховую бочку, и здесь уже непонятно, к худу это или к добру. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
15: Всем привет! На днях в московском аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный самолет. На таком обычно перевозят технику, грузы и людей. Но на этот раз главным грузом оказалась информация. В Москву прилетел директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Джон Рэдклифф. Причем прилетел он через Ригу. Утром американский самолет поднялся из латвийской столицы, взял курс на Москву, несколько часов простоял во Внуково, а вечером вернулся обратно. И вот здесь у меня первый вопрос. Почему именно через Ригу? Нам говорят, что все объясняется логистикой. Возможно, самолет просто дозаправлялся. Но, согласитесь, маршрут выглядит довольно символично. Руководитель американской разведки летит разговаривать с Москвой через столицу страны, которая особенно внимательно следит за каждым движением России. Литовский президент подтвердил, что союзников о поездке предупредили заранее, но обсуждать подробности отказался. Значит, в Риге как минимум понимали, кого и куда отправляют. Но самое интересное началось уже в Москве. Рэдклифф встретился сразу с двумя руководителями российских спецслужб – Нарышкиным и Бортниковым. В Кремле утверждают, что с Путиным американский гость не разговаривал. Хотя я сильно сомневаюсь, что он просто сидел в соседнем кабинете, пока тут принимали американца. Но официально все обставили так, что встреча была рядовая. Трамп тоже постарался снизить градус. Назвал поездку в некоторой степени рутинной. Прекрасная формулировка. Руководители американской разведки, видимо, регулярно летают в Москву на огромных военных самолетах. Правда, предыдущий такой визит состоялся почти 5 лет назад. Так зачем Рэдклиффу понадобилось лететь лично? Первая версия касается стран Балтии. Американские источники утверждают, что Москва планирует какую-нибудь ограниченную операцию, чтобы проверить реакцию НАТО. Скажем, неизвестный беспилотник пересек границу. Где-нибудь пропала связь. Возникли проблемы на важном объекте. Судно повредило очередной кабель, а капитан снова объяснил, что просто не заметил волочившийся по дну якорь. Пока эксперты спорят, случайность это или нет, политики пытаются договориться, как отвечать. Вот эту скорость реакции и можно проверять. Возможно, Рэдклифф привез простое сообщение. Не надо экспериментировать. Соединенные Штаты следят за происходящим и не собираются делать вид, что ничего не заметили. Вторая версия связана с Ираном. Вашингтон понимает, что иранцы получают из Москвы деньги и оружие. И очень хочет, чтобы это прекратилось. Есть и третья версия. Американская сторона якобы предложила снова собрать за одним столом Трампа, Путина и Зеленского. Переговоры практически остановились, поэтому Вашингтон ищет какой-то новый вход в ситуацию. Эта версия для меня самая слабая. По-моему, кроме Трампа, никаких переговоров никто уже не хочет. Каждый готов воевать до конца. А поговорить об ограниченном перемирии, например, в воздухе, можно и по телефону. Соответственно, наиболее адекватной выглядит версия такого визита предупреждения. И тогда понятно, почему для этого отправили именно директора Центрального разведывательного управления, а не дипломата. Дипломат передает официальную позицию. Руководитель разведки привозит совсем другой сигнал. Мы знаем больше, чем готовы произнести публично. В этом, на мой взгляд, и заключается главный смысл поездки. Американцы не раскрывают, какая информация у них есть. Россия не рассказывает, что именно услышали Нарышкин и Бортников. Страны Балтии подтверждают, что были предупреждены, но тоже не говорят о деталях. Все участники разговора словно специально оставляют вокруг него туман. Получается довольно странная картина. Официально поездка была почти рутинной. При этом ради нее подняли военно-транспортный самолет, согласовали маршрут через Ригу, собрали в Москве руководителей 2 российских спецслужб, а результаты разговора сразу передали Путину. Не слишком ли много приготовлений для обычной рабочей встречи? И вот мой главный вопрос. Что именно американская разведка узнала о планах Москвы, если ее директору пришлось лично лететь через Ригу и объяснять все российским коллегам без посредников? И, кстати, напомню, что предыдущий визит главного американского разведчика состоялся в 2021 году, за пару месяцев до начала спецоперации. Так что я бы от таких совпадений не отмахивался. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь своими версиями. Услышимся!
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
16: Можете ли вы представить себе целую деревню, в которой жители торгуют не зерном или мясом, а собственными органами? Звучит настолько жутко, что кажется, такое могут придумать только сценаристы ужастиков. Но нет, это реальность. И чтобы убедиться в том, что это место действительно существует, сегодня мы отправимся в горы Тибета, в далекий Непал, страну величественных Гималаев, знаменитую на весь мир своей культурой и, конечно, Эверестом. Однако речь пойдет не о красотах природы и духовных подвигах альпинистов, а о деревушке Хоксе, известной под мрачным названием «Деревня почек». Большинство жителей этой деревни имеют только одну почку. И нет, это не результат генетических отклонений или традиционных ритуалов. Все намного страшнее. В Хоксе продавать свои почки – это способ выживания. Брокеры с черного рынка приходят сюда как хищники, охотящиеся на отчаявшихся людей. Они предлагают от 1000 до 2000 долларов за почку, что по местным меркам настоящее богатство. За эти деньги можно купить землю или построить дом, что в условиях нищеты кажется сказочной сделкой. Однако жестокая правда такова, что продавцы органов пользуются безграмотностью и наивностью местных жителей, убеждая их, что почка обязательно отрастет заново. Если же добровольно согласия не получают, они переходят к насильственным методам. Похищением и насильственному удалению органов в соседней Индии. Звучит как сценарий для ужастика, но статистика пугает еще больше. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что до 10 тысяч операций по пересадке почек ежегодно проводятся с использованием органов, приобретенных на черном рынке. И среди жертв черных трансплантологов почти все взрослые жители деревни почек. Иногда чудовищные явления оказываются фейками. Но только не в этот раз. И жители тибетской деревни продолжают продавать свое здоровье и жизни прямо сейчас. А больше о шокирующих местах и событиях слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
17: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер.
1: Главные новости дня.
18: Вернули страну назад в 90-е. Украина установила рекорд по ударам по НПЗ и обвалила всю нефтепереработку. Москве пришлось попросить авиатопливо у Египта. Только в августе ВСУ нанесли более 20 ударов по российским НПЗ. Это максимальное число за календарный месяц, отмечает влиятельное международное агентство Bloomberg. До сих пор самым интенсивным бомбардировкам перерабатывающий сектор подвергался в мае и июле. В результате цены на бензин с середины августа снова стали расти после двухнедельной передышки в первой половине месяца. А на бензозаправки вернулись длиннющие очереди, в том числе в Москве.
19: Нету бензина в Москве, вы представляете себе, что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
18: Из-за атак дронов с начала августа остановились 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. Последним стало предприятие «Лукойла» «Нижегороднефтеоргсинтез». С его учетом у «Лукойла» перестали работать все основные нефтеперерабатывающие заводы. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет. Среднесуточный объем в августе составил менее 4 баррелей, отмечает Bloomberg.
20: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
18: Производство бензина и его поставки на внутренний рынок за первые три недели августа упали почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск дизельного топлива сократился на 23%, но поставки на рынок снизились лишь на 3% благодаря введенному в начале лета запрету на экспорт, говорит экономист Владимир Милов.
21: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
18: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. По данным западных разведок, три танкера уже доставили в российские порты 70 тысяч тонн авиатоплива из Южной Кореи и Египта. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
22: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
18: Аналитики прогнозируют небольшое увеличение нефтепереработки в сентябре – до 4 с лишним миллионов баррелей в сутки. Но риски снижения сохраняются, если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, отмечают эксперты. В свою очередь, в Русской Православной Церкви посоветовали россиянам молиться, чтобы на заправке вернулся бензин. Как заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, россиянам следует молиться святому Спиридону Тримифутскому о нормализации поставок бензина и продуктов. По словам митрополита, в таких обстоятельствах, в которых сейчас живут россияне, остается уповать только на чудо. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Радио Лента. Прямая речь.
5: Первый вице-премьер Денис Мантуров о том, что 80% новых автомобилей в России должны стать отечественными.
24: В реадаптацию возвращенных в оборот заводов инвестировано порядка 100 миллиардов рублей. Еще больший объем средств направлен на локализацию автокомпонентов. У нас сегодня сформированы современные мощности под выпуск свыше 3 миллионов автомобилей в год. Рассчитываем выйти на выпуск порядка 2,8 миллионов транспортных средств в год. При этом долю российской продукции на внутреннем рынке новой автомобильной техники планируем довести до 80%. Остальное оставляем за импортом для поддержания конкуренции и вариативности спроса в отдельных сегментах.
17: Главные новости дня.
18: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
25: Что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. вообще бахнуло-то нормально.
2: Вот в этот дом прилетела Нагаршина.
3: А к нам прилетела птичка. Стал. Уебал. Соседний дом.
18: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбурге, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, отмечают активисты.
4: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
18: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
6: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
18: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил регулярно долбить и долбить до тошноты школьникам о приговорах их сверстникам за террористические статьи.
8: Мне кажется, надо долбить, в том числе на уроках о важном. Долбить и долбить, значит, в головы школьников, что мошеннические схемы, схемы преступления, так, чтобы их тошнить стало от этого, школьников. Вот я не знаю, может быть, по-другому и невозможно. Примеры нужны, в том числе жутковатые примеры. И сколько уже подростков сидит, осуждены по статье за терроризм. Надо рассказывать об этом. Да, это не очень приятно. Но а как убедить? Убедить можно только на вот этих примерах, на негативных примерах. На показе, какие последствия у этого может быть. Мне кажется, надо больше разъяснять. Потому что по телевизору показывают, кто не смотрит телевизор. Газет не читают. Надо в школу приходить,
9: ну да,
8: и рассказывать.
9: Да, школьников.
8: Пусть придет прокурор прямо в форме, следователь в погонах, чтоб сурово с ними поговорить. Мне кажется, вот надо в эту сторону двигаться. Это же все не шутки. Дети, подростки, они портят, они губят свою жизнь, да? Значит, надо им прямо сказать, вы погубите свою жизнь и свою семью.
23: На радио «Лента» потеря дня.
26: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
23: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
7: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
9: Обществу это неинтересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареи, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомни. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
23: Радиолента. Прямая речь.
5: Жительница Крыма вкратце описала актуальную ситуацию на полуострове по самым злободневным вопросам.
10: Друзья, никто не знает обстановки в Крыму. Так я вот вам рассказываю. Бензина у нас 95-й, 220-240. Его нет. Дизеля тоже нет. Газа тоже нет. На сегодняшний день все только по топливным талонам, то есть которые есть у меня, да, допустим, газ, бензин. Дальше. Если дают бензин, очередь нужно простоять 2,5-3 часа. Будьте к этому готовы. Дальше. Свет есть, свет нет, не знает никто. Вода есть, воды нет, то же самое. То есть мы живем в таком неопределенном мире, но очень красиво. У нас шикарное море. У нас шикарное море. Есть шикарное. Поэтому жду вас в гости.
23: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
11: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете, Понимаете, как какой-то Штирлиц радистской ЭТ. Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она являет собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он в этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле самолете номер один. Там стоят еще три таких самолета. Номер два, номер три и номер четыре. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер два, три или четыре, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б, другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу. Потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И их берегут все как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господин Трамп. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они вот так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выпили, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных бортов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да. Но это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете? Просто они идут в абсолютной радиотишине. Их может быть два или три. А ты уже попробуй сбей три цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать. Это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить три цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт, прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть над рукой совершенно и из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены, просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним им. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, за всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то, установить где-то жучок, где-то какую-то подцепить информацию, или что-то зафиксировать, или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать тучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
12: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавы на мужчин. Жители пензенского села Башмаково организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу, если кого-то пытаются затащить в бус, рассказала Марина. Она тоже записалась в дружину.
13: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него двое детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
12: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть двое полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть двое сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей главы поселка

0: вам сходить. 58-летним Сергеем Милкиным. Его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
1: Никаких документов нет, никакого предписания. Я поехали. Сами сначала там отвоюй, потом
2: Понял? Люди с работы уходят, их забирают.
0: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах – от Удмуртии и Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: «Сердца трех». Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
5: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
4: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
6: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
4: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
7: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
4: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.

0: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
1: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет, в частности, о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхид Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Rheinmetall», «Дил» и польская «PGZ». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты «Авакс» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
0: Искусственный интеллект выходит на охоту. Военкор Живов о новых украинских турелях.
2: Киев начал применять турели Sky Sentinel на искусственном интеллекте для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы дистанционно управляемых турелей на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами искусственного интеллекта и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок.
0: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
3: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожение огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание реалий современного боя. Вот днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
0: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
1: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблемы банка. Wildberries должен банкам миллиарды. От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки».
0: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цыпаньков о новой инициативе Госдумы.
5: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов в России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда – 1 миллиард 146 миллионов гектаров. На землях населенных пунктов – городские леса – 1 миллион 300 тысяч гектаров. На землях особо охраняемых природных территорий – 29 миллионов 300 тысяч гектаров. На землях иных категорий – 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Плутона – порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Плутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса обустройства и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
0: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
1: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижения российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием «Eastern Flank Deterrence Initiative», будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Жительница Белгорода раскритиковала плачущих по озону и трезво размышляет о перспективах пережить предстоящую зиму.
8: Да, меня бомбит. У нас после обстрела зашла в инсту и вот эти вот видео.
9: Озон в Белгороде, все. Такая катастрофа, заказать ничего невозможно.
8: Вы серьезно? У нас лупят по ТЭЦ. Могут просто оставить без света и без отопления. Осень на дворе, уже прохладно. А вы паритесь о том, что мы остались без озона? Нет, да вы серьезно? Меня просто бомбит. Я когда листаю, озон все. Озон все. Все и все. Главное, чтобы люди там, ну, никто не умер. Я понимаю, что там есть пострадавшие, но главное, чтобы все хорошо было, чтобы они остались живы. С тупости людей я просто в шоке. После сегодняшних прилетов сидишь и думаешь, что нужно покупать свечи, запасаться. Как-то я даже не представляю, как утеплить квартиру без обогревателя, без ничего, если вот света не будет. Генератор в любом случае, я его не установлю, это квартира. Нужно, чтобы хорошее проветривание помещения было. Балкон, естественно, я открытым не оставлю, у меня там и мура гуляет. Я боюсь, что она у меня, блин, прыгнет, а... Здесь сидишь, думаешь, как вот, блин, это не последний обстрел. Я думаю, что мы по осени пострадаем очень-очень-очень. Что делать, как запасаться? Пауэрбанк надо, наверное, мощный купить, чтобы оставаться на связи, если вдруг что, позвонить хотя бы. Ну, хотя вот лупили весной, да, когда нас оставили без света, без отопления, даже связи элементарно не было. То есть не могли не дозвониться ни хрена. А, не за озон, думаю. Я понимаю, что хочется жить без каких-то забот, но не будет такого. Здесь нужно думать сейчас о своей безопасности и как не сдохнуть по осени, если вдруг все отключат.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. на радио Лента. Разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
11: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
10: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
11: И растет очень быстро.
10: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
11: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
10: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
11: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
10: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
11: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
10: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
11: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
10: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
11: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
10: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
11: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
10: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
11: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
10: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
11: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера казались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
10: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
11: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
10: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
11: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
10: И делается это не через прямые приказы, верно?
11: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительно изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
10: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
11: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
10: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
11: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
10: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
11: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
10: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
11: Еще каких?
10: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
11: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
10: И делается это весьма радикально.
11: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
10: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
11: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
10: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
11: Именно.
10: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
11: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
10: Это удар по квалифицированному среднему классу.
11: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
10: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
11: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
10: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
11: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
10: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
11: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
10: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
11: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
10: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
11: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
10: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
11: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Отрицательная динамика. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы, а число довольных зарплатой сократилось вдвое. Народное возмущение. В Калининграде жалуются на бездорожье и отсутствие тротуаров, а в Светлогорске – на принуждение бизнеса размещать партийную рекламу «Единой России». Перевооружение полным ходом. Под Калининградом разместили модернизированные ракеты «Искандер-1000». Риски эскалации на Балтике увеличиваются. Итак, безработица растет, несмотря на дефицит кадров. К концу второго квартала в Калининградской области насчитывалось 2400 официально зарегистрированных безработных. За год их число выросло на 14%, следует из данных Калининградстата. Только за месяц показатель увеличился на 9,2%, с 2209 человек в мае до 2412 в июне. Еще заметнее выросло число тех, кто получил статус безработного непосредственно в июне. Таких 696 человек, что на 30% больше, чем год назад. Всего в регионе насчитывалось почти 3500 незанятых граждан, хотя годом ранее их было 3000. И все это происходит на фоне постоянных разговоров о дефиците работников. При этом неутешительные прогнозы озвучивают эксперты. По их мнению, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях военных действий.
13: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
12: Кстати, согласно аналитическим исследованиям, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. По информации все того же Калининградстата, за последние два года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом, хотя еще два года назад этот показатель составлял 71%. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
14: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись.
15: У нас всегда была жопа в стране.
16: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
12: Брошенная на произвол судьбы со своими проблемами и жители Московского района. Калининградцы не знают, куда бежать и в какие двери стучать, чтобы их, наконец, услышали. Люди уже устали жаловаться на свою улицу Емельянова, где отродясь не было тротуаров. А так их хочется. Крик души местных жителей из социальных сетей.
17: Скоро учебный год, и маленьких детей нам придется водить по бездорожью на улице Емельянова. Тротуаров нет, тропы размыло, пешеходного перехода на пересечении улиц Емельянова и Энергетиков нет, и остановку начали делать давным-давно, но работа встала, и от дождя даже спрятаться негде. Пишем чиновникам неоднократно, но проблемы не решаются. Даже в преддверии выборов ничего не делают.
12: Похожие проблемы с бездорожьем и у жителей с улицы Новгородской в Калининграде. Правда, в данном случае тротуар попросту разобрали два месяца назад, и теперь из-за отсутствия пешеходной дорожки люди вынуждены буквально играть в русскую рулетку с проезжающими машинами. Возмущаются калининградцы.
17: Женщины с колясками и детьми мучаются, идя с детского сада номер 129 и ломая себе ноги и коляски. А травматолога и ремонт колясок за счет бюджета Калининграда никто не даст. Администрация, алло, помогите! Сколько можно издеваться над людьми и говорить об отсутствии финансирования? Выходит, разобрать тротуар деньги были, а собрать закончились?
12: На самом деле ларчик просто открывается. По сути дела, властям сейчас совсем не до ремонтов тротуаров. Миллионы уходят или на СВО, или на агитацию и рекламу к выборам в Думу. Например, в Светлогорске предпринимателей заставили повесить агитацию «Единой России» в своих магазинах. Соответствующее видео сняла и разместила в сети местная жительница.
18: Позорники. Везде агитация только «Единой России». Никого же больше не существует. Светлогорск, предприниматели, вы что, блин, позволяете с собой вот это делать? Вы что, вообще одурели, что ли, совсем? Позорище.
12: Люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел, заведения закрываются, туда попросту некому ходить. А дальше, по словам экономистов, будет только хуже. На этом фоне рейтинги партии власти продолжают падение. Согласно результатам опросов Фонда общественного мнения, за год поддержка партии «Единая Россия» сократилась примерно на четверть – с 43% до 32%. А за последнюю неделю – снизилась еще на 1%. Положительная оценка работы правительства также упала за минувшую неделю на 2%, а Михаила Мишустина сразу на 4%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За неделю уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%, и теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойства участники опросов называют продолжающуюся спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов, атаки ВСУ и топливный кризис. Не прибавляет оптимизма и новость о размещении под Калининградом баллистических ракет с дальностью тысячи километров.
19: Южнокорейское издание Military Watch Magazine опубликовало материал о размещении в Калининградской области модернизированных ракет «Искандер-1000». По данным журнала, это новая модификация ракет. От предыдущей версии она отличается вдвое большей дальностью – до 1000 километров, а также более мощным двигателем и увеличенными размерами. В публикации отмечается, что размещение таких ракет на самой западной территории России обеспечит им доступ к целям на большей части Центральной и Западной Европы, а также в Балтийском море.
12: Словом, милитаризация эксклава продолжается семимильными шагами. По мере новых этапов перевооружения Калининградская область все больше превращается в пороховую бочку, и здесь уже непонятно, к худу это или к добру. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
20: Всем привет! На днях в московском аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный самолет. На таком обычно перевозят технику, грузы и людей. Но на этот раз главным грузом оказалась информация. В Москву прилетел директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Джон Рэдклифф. Причем прилетел он через Ригу. Утром американский самолет поднялся из латвийской столицы, взял курс на Москву, несколько часов простоял во Внуково, а вечером вернулся обратно. И вот здесь у меня первый вопрос. Почему именно через Ригу? Нам говорят, что все объясняется логистикой. Возможно, самолет просто дозаправлялся. Но, согласитесь, маршрут выглядит довольно символично. Руководитель американской разведки летит разговаривать с Москвой через столицу страны, которая особенно внимательно следит за каждым движением России. Литовский президент подтвердил, что союзников о поездке предупредили заранее, но обсуждать подробности отказался. Значит, в Риге как минимум понимали, кого и куда отправляют. Но самое интересное началось уже в Москве. Рэдклифф встретился сразу с двумя руководителями российских спецслужб – Нарышкиным и Бортниковым. В Кремле утверждают, что с Путиным американский гость не разговаривал. Хотя я сильно сомневаюсь, что он просто сидел в соседнем кабинете, пока тут принимали американца. Но официально все обставили так, что встреча была рядовая. Трамп тоже постарался снизить градус. Назвал поездку в некоторой степени рутинной. Прекрасная формулировка. Руководители американской разведки, видимо, регулярно летают в Москву на огромных военных самолетах. Правда, предыдущий такой визит состоялся почти 5 лет назад. Так зачем Рэдклиффу понадобилось лететь лично? Первая версия касается стран Балтии. Американские источники утверждают, что Москва планирует какую-нибудь ограниченную операцию, чтобы проверить реакцию НАТО. Скажем, неизвестный беспилотник пересек границу. Где-нибудь пропала связь. Возникли проблемы на важном объекте. Судно повредило очередной кабель, а капитан снова объяснил, что просто не заметил волочившийся по дну якорь. Пока эксперты спорят, случайность это или нет, политики пытаются договориться, как отвечать. Вот эту скорость реакции и можно проверять. Возможно, Рэдклифф привез простое сообщение. Не надо экспериментировать. Соединенные Штаты следят за происходящим и не собираются делать вид, что ничего не заметили. Вторая версия связана с Ираном. Вашингтон понимает, что иранцы получают из Москвы деньги и оружие. И очень хочет, чтобы это прекратилось. Есть и третья версия. Американская сторона якобы предложила снова собрать за одним столом Трампа, Путина и Зеленского. Переговоры практически остановились, поэтому Вашингтон ищет какой-то новый вход в ситуацию. Эта версия для меня самая слабая. По-моему, кроме Трампа, никаких переговоров никто уже не хочет. Каждый готов воевать до конца. А поговорить об ограниченном перемирии, например, в воздухе, можно и по телефону. Соответственно, наиболее адекватной выглядит версия такого визита предупреждения. И тогда понятно, почему для этого отправили именно директора Центрального разведывательного управления, а не дипломата. Дипломат передает официальную позицию. Руководитель разведки привозит совсем другой сигнал. Мы знаем больше, чем готовы произнести публично. В этом, на мой взгляд, и заключается главный смысл поездки. Американцы не раскрывают, какая информация у них есть. Россия не рассказывает, что именно услышали Нарышкин и Бортников. Страны Балтии подтверждают, что были предупреждены, но тоже не говорят о деталях. Все участники разговора словно специально оставляют вокруг него туман. Получается довольно странная картина. Официально поездка была почти рутинной. При этом ради нее подняли военно-транспортный самолет, согласовали маршрут через Ригу, собрали в Москве руководителей 2 российских спецслужб, а результаты разговора сразу передали Путину. Не слишком ли много приготовлений для обычной рабочей встречи? И вот мой главный вопрос. Что именно американская разведка узнала о планах Москвы, если ее директору пришлось лично лететь через Ригу и объяснять все российским коллегам без посредников? И, кстати, напомню, что предыдущий визит главного американского разведчика состоялся в 2021 году, за пару месяцев до начала спецоперации. Так что я бы от таких совпадений не отмахивался. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь своими версиями. Услышимся!
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Предприниматели, работающие с Wildberries, жалуются на то, что Marketplace уже более 2 недель им не выплачивает деньги.
2: Я селлер, ВБ уже не платит деньги 2 недели. 17 числа нажал кнопку «Вывод», бабок нет. И вот, блядь, все пишут, ну, ты грузишься. Согласен, справедливый вопрос, типа, смысл грузиться, если вообще непонятно, выплатить деньги или нет. Вот мы сейчас каждый день грузим ФБС там по 3-4 тысячи штук в день. И я гружу эти товары в какую-то бездну, и назад не возвращаются ни товары, ни деньги за них не платятся. ФБС продаем, деньги на баланс вроде падают, деньги ко мне на расчетный счет не падают.
3: Уже 2 недели Валберес не уплачивает деньги селлерам по непонятным причинам. Когда начинаешь обращаться в техподдержку, Валберес говорит, что у него какие-то технические работы, хотя по факту никаких работ нет, просто не уплачивает, вот и все. Уйти с этого рынка не так легко, как кажется многим, потому что это единственный источник такого дохода, и я не знаю, где можно еще найти такого рода бизнес, где можно заработать дозволенным путем, без обманов, такие деньги, как это возможно зарабатывать на Валбересе. Поэтому, соответственно, мы торгуем, перестраиваемся, подстраиваемся под все их реалии, под все их новости и пытаемся двигаться дальше. Напишите в комментариях, пришла ли вам выплата от 17 августа или же нет.
21: А где бабки, господа? 2 недели, уже даже, можно сказать, 3, селлеры не получают денег. А я вам отвечу. Я не буду утверждать, но, возможно, причина вот в этом скриншоте. Завтра у компании Wildberries дата выплата выпущенных ими ранее ЦФА. И сумма там 9 миллиардов рублей. Вот и задумайтесь. Надеюсь, что на следующей неделе мы все-таки сможем получить свои денежки.
4: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Без импортного никуда. В городах по всей стране сотни собак умерли после вакцинации отечественным препаратом от бешенства. Количество умерших собак после укола комплексной вакцины от бешенства и чумы «Мультикан-8» могло превысить 300, сообщают СМИ со ссылкой на сообщения владельцев собак в закрытых чатах. Сами пострадавшие рассказали, что до прививки животные были здоровы, но через несколько дней после укола у них начинались судороги, слюнотечение, паралич, рвота с кровью, внутреннее кровотечение и анафилактический шок. Животные умирали за 2-3 дня. Производитель вакцины «Ветбиохим» отозвал 4 серии препарата, а Россельхознадзор приостановил оборот 2 серий. Прокуратура начала проверку. «Ветбиохим» настаивает, что причинно-следственная связь между вакциной и случаями гибели не установлена.
23: «Ветбиохим» производит миллионы доз вакцин. А «Мультикан-8» – один из самых массовых российских препаратов, которым ежегодно прививают десятки тысяч собак.
22: При этом владельцы собак жалуются на дефицит качественных вакцин от бешенства. По их словам, отечественным препаратам доверия нет, а импортные лекарства не завозят из-за санкций. То есть предупредить болезнь у собак невозможно, колоть нечем. В управлении Госветнадзора подчеркнули, что ввоз препаратов сократился по инициативе иностранных производителей.
24: Выходит настоящий замкнутый круг. Зверей не прививают, они кусают людей, люди не могут получить лекарства. Западные вакцины недоступны, пока действуют санкции, а со своими вакцинами от бешенства в России туго.
22: Ранее основными переносчиками бешенства были волки, но из-за массовых отстрелов в прошлом веке их популяция сократилась, отмечают эксперты. По их словам, дефицит вакцин провоцирует вспышки бешенства среди животных. Проблема усугубляется еще и тем, что вакцин нет и для людей. Чтобы защититься от смертельно опасной болезни, первый укол нужно сделать в течение суток, а затем еще 5 инъекций строго по графику. С дефицитом препаратов столкнулись уже Ставрополье, Волгоградская, Белгородская и Брянская область, а также Красноярский край. Проблемы есть даже в Москве, жалуются пациенты.
25: Из одних травмпунктов отправляют в другие. Там вакцина, если и есть, то в дефиците. А колоть будут только тех, у кого есть прописка.
22: Одна из жительниц столицы рассказывает, что после того, как ее покусали уличные псы, лекарство тоже пришлось практически выгрызать. И это при том, что после укуса укол от потенциально смертельной болезни важно сделать в первые несколько часов. Врачи выхода пока не видят и призывают граждан быть осторожнее на улицах, где есть бродячие животные. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
7: Российский политик Николай Платошкин предложил строить точные копии нефтеперерабатывающих заводов из фанеры по аналогии с 1941 годом.
0: Хочу просто людям что сказать. Совок, совок, там говорят всякие придурки. Вообще, московский НПЗ был запущен в 1938 году. И, естественно, после 22 июля. Июля 41-го, когда начались систематические налеты немцев на Москву, НПЗ, ну, Капотня тогда еще формально была в Московской области, но не суть, она на том же месте стоит. Только с 60-го года это стало Москвой, когда Москва стала расширяться, но не суть. Короче, задача немцев была поджечь именно НПЗ, потому что вообще, в принципе, их задача была Москву сжечь с воздуха, да? Потому что тогда 70% зданий в Москве еще были деревянные в 41-м году. Да вот что вы думаете? Удалось немцам попасть хотя бы в НПЗ? Нет. А знаете, что сделали? Хотя немцы были, вот когда они бомбили Москву, а бомбили они вот так серьезно где-то вот до ноября, наверное, 41-го, потому что, ну, они несли такие потери их авиации, что они потом просто массовые налеты прекратили и начали летать так уже там. Что сделали в Капотне? Точную копию завода сделали. Представляете, из фанеры там. И даже высадили те же самые посадки. Ну, тогда НПЗ, тогда так было, да, вокруг него были деревья обычно, да. Сделали точную копию из фанеры. Мало того, когда немцы, значит, там подлетали, зажигалась ветошь специальная там, много ветоши, ну, чтобы немцам показать, что они попали, молодцы там, да, значит.
1: Обманывали.
0: Да, и немцы херачили, значит, по этой обманке очень долго. Это вот делал совок в 41-м году, да?
4: Криминальные новости.
5: Суд выпустил на свободу военного, напавшего с ножом на троих человек. Во время пьянки военнослужащий Константин Черкасов искалечил ножом собутыльника, а затем своего пасынка и его бабушку. Сначала военный махал кухонным ножом перед своим приятелем, угрожая ему убийством, а затем всадил его минимум 5 раз в голову, шею и лопатку собутыльника. Затем со словами «Я зарезал человека, терять нечего» он 3 ударил ножом своего пасынка в висок и попытался выдавить ему глаза. Бабушке парня военный нанес минимум 5 ударов ножом по голове, а потом ногами сломал ребра и пробил легкое. За тройное преступление Владимирский гарнизонный военный суд приговорил Черкасова к 2 годам условно и выпустил в зале суда. Секрет такой милости прост. Черкасов пообещал вернуться в зону боевых действий. Следственный комитет прекратил уголовное преследование бизнесмена Ильи Трабера. Фонтанка со ссылкой на свои источники пишет, что следствие пришло к выводу о непричастности Трабера к убийству предпринимателя Александра Петрова. 75-летний Трабер получит право на реабилитацию и возмещение вреда за незаконное содержание под стражей. Илью Трабера обвиняли в том, что он заказал убийство депутата Александра Петрова в 2020 году. Его застрелили в поселке Великое одной пулей в сердце, когда он выходил из бани. Трабер и Петров были знакомы и вели параллельный бизнес. По версии следствия, конфликт между мужчинами мог произойти из-за продажи активов Выборгского судостроительного завода. Трабер находится на свободе с 27 августа и уже провел несколько встреч в Москве и Петербурге. Известный бизнесмен был задержан в Санкт-Петербурге 17 июня и отправлен в СИЗО на 2 месяца. Кардиохирург получил 6 лет колонии, пытаясь спасти семью от пасынка лудомана в подмосковном Чехове. База выяснила, что в марте этого года между матерью и ее 29-летним сыном разгорелась ссора. Женщина не хотела давать ему деньги на поездку в Петербург. По словам близких, молодой человек страдал игровой зависимостью и часто впадал в ярость. В этот раз он набросился на мать. 54-летний отчим Евгений встал между ними, чтобы успокоить пасынка, но в итоге сам оказался избит до потери сознания. Когда Евгений пришел в себя, ему с женой удалось выгнать сына из дома и запереться. Но нападавший вскоре вломился обратно и стал угрожать расправой. Мать бросилась к соседям просить помощи, а Евгений в ходе потасовки схватился за кухонный нож, надеясь защититься. По словам мужчины, он хотел лишь ранить пасынка в ногу, чтобы тот остановился, но попал лезвием в грудь. Ранение оказалось смертельным. Как позднее установит экспертиза, кардиохирург в момент убийства осознавал свои действия, а удар ножом был нанесен намеренно. Поэтому версию о самообороне не приняли. Раскаяние, положительные характеристики хирурга и наличие маленького ребенка не помогли избежать реального срока в колонии. Сейчас супруга обратилась в Совет по правам человека, а защита оспаривает выводы экспертизы и настаивает, мужчина действовал в пределах необходимой самообороны. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радио Лента. Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин о том, что новые технологии, в том числе интернет и искусственный интеллект, не смогут заменить учителя, у которого отдельная миссия.
1: Ну, вы знаете, как только появилась книгопечатание, да, как книга появилась, тогда можно было сказать, учитель не нужен. Ну, а что, бери книжку, да, читай. Только научить надо человека читать, и все. Нет. А потом и другие источники информации начали появляться, и потом и телевидение, и чего только не появилось. Сейчас вот и интернет, искусственный интеллект и так далее. Но научить человека, тем более молодого человека, ребенка, самостоятельно мыслить – это отдельная миссия учителя. Самостоятельно мыслить. Вот я сейчас сказал только про интернет, про искусственный интеллект и так далее. О чем это говорит? О том, что он огромное поле для того, чтобы использовать эти информационные ресурсы у любого человека, и в том числе у малышей. Но разобраться в этом огромном информационном поле – вот в чем задача учителя. Помочь молодому человеку найти то, что важно, отделить зерна от плевел. Вот что важно. А мы с вами хорошо знаем, что, к сожалению, в интернете очень много мусора информационного, очень много недостоверных вещей. А вот учителю помочь разобраться – вот это сложное дело. Но от этого зависит еще один важнейший компонент. Это доверие к учителю. Это авторитет учителя.
4: Главные новости дня.
12: Это беда. России не хватает каждого третьего литра бензина. После ударов по НПЗ производство рухнуло до минимума за 30 лет. К концу августа выпуск бензина в России упал примерно до 70% от потребностей страны. Причина – в остановке крупных НПЗ. Только за последнюю неделю после атак беспилотников приостанавливали работу заводы в Перми, Нижегородской и Ярославской областях. В итоге при потребностях страны примерно в 115 тысяч тонн бензина в сутки сейчас производится около 80 тысяч. То есть каждый день рынку не хватает примерно 35 тысяч тонн, объясняет эксперт нефтяного рынка Андрей Костин.
8: Разница в 30% очень большая. Это не значит, что завтра на каждой третьей заправке закончится бензин. Пока есть запасы, можно перебрасывать топливо из одного региона в другой, можно сокращать экспорт. Но если НПЗ продолжит останавливаться, возможностей закрывать этот дефицит будет все меньше.
12: И проблема в том, что это уже вторая волна топливного кризиса за одно лето. В августе Россия и так производила бензина меньше, чем потребляла. После новых ударов разрыв стал еще больше. И это уже замечают обычные водители. По всей стране на заправках вводятся лимиты, а в некоторых регионах нет отдельных марок бензина. Почему при этом в одном городе бензин есть, а в другом дефицит, объясняет экономист Сергей Кузнецов.
9: Сейчас проблему пытаются решать переброской бензина между регионами. Если где-то ситуация становится критической, туда направляют дополнительные объемы. Но тогда топлива может не хватить уже в другом месте. И чем дольше производство остается ниже потребления, тем сложнее поддерживать такой баланс.
12: А впереди осень. Бензин и дизель нужны не только автомобилистам. Это грузовые перевозки, сельское хозяйство, армия. И если топливо производится меньше, чем нужно стране, за существующие объемы фактически начинают конкурировать разные потребители. Чем это в итоге может обернуться для обычного покупателя, объясняет эксперт по логистике Михаил Корнеев.
10: Если дефицит затягивается, перевозчикам приходится искать топливо, менять поставщиков и иногда покупать его дороже. Все эти расходы постепенно попадают в стоимость доставки, а дальше они переходят и в цены товаров. Поэтому дефицит бензина довольно быстро начинает касаться даже тех людей, у которых вообще нет машины.
11: И вот сухой остаток. России ежедневно нужно около 115 тысяч тонн бензина, а производится сейчас примерно 80 тысяч. Пока недостающие объемы пытаются найти в запасах и перебросить из других регионов. Но если НПЗ продолжит останавливаться, вопрос уже будет не только в цене бензина. Вопрос в том, где вообще его можно будет купить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: На Радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Эксперт по демографии Алексей Ягодин о том, что страна приближается к демографической яме.
13: Население сейчас у нас 146 миллионов. По среднему варианту прогнозов Росстата в 46-м году, через 20 лет, мы теряем 8 миллионов, будет 138 миллионов. Ну, я думаю, будет еще меньше, где-то 136-135. Больше всего абортов у нас делают многодетные. И большинство семей многодетных – это бедные, хотя в целом в бедной стране это процентов 70 населения. Большинство докладчиков говорило о том, что надо запретить аборты. Но вот сейчас запретим аборты. Если мы запретим аборты, мы все равно на уровень простого воспроизводства населения не выходим. Вот это все-таки система, она антисемейная. И экономическая, и в значительной степени социум антисемейная. Те годы сейчас, от 25 года до 30-го, где написали, что у нас суммарный коэффициент должен быть 1,6, вот, и он не будет по разным причинам, пандемия, сейчас военная операция, много разваливается семей.
6: Адвокат Сталина Гуревич о том, что власти пытаются поднять рождаемость выплатами, но не понимают, почему россиянки не хотят рожать.
14: Власти Ярославской области решили бороться за демографию и выделят порядка 1 миллиарда рублей на выплаты молодым матерям. Размер составит 200 тысяч рублей. Получить выплату смогут женщины, которые родили первенца до 25 лет, второго ребенка до 27, а третьего и последующего до 29 лет. То есть предлагается непрерывно с 24 и до 29 ходить беременной, не выдыхая. Ну вот... Как они это подали? Реклама того, что нужно рожать ребенка. Вот, посмотрите, ты могла бы получить 200 тысяч рублей, но ждешь, пока будешь готова. Ну, то есть, вот роди и получи айфон. Вот я не знаю, это настолько безумная, глупая, бессмысленная реклама, что она отвращает от желания, простите, рожать. Вот я не понимаю, кто у нас занимается демографической политикой. Ну, то есть, либо совсем дебилы, вот какие-то непроходимые совершенно, либо люди, которым просто, вот, мягко говоря, наплевать. Вот до такой степени, что меня это восхищает. Вы, когда предлагаете женщинам рожать, вы не думаете, почему они не хотят рожать? Ну, например, потому что им тупо негде жить. Это вот такие меры поддержки, которые очень сильно помогут вам возродить демографию. Но вы почему-то лепите вот эти дебильные плакаты «Роди дитя и получи денежку».
4: Радио Лента. Прямая речь.
7: Жительница Крыма расстроена тем, что Крым пустует без туристов. Бизнес закрывается и призывает на Новый год всем загадать мир.
15: О, ребят, не хотела записывать, прям сама себя запишу все равно, не могу. Возвращаюсь из одного поселка, который очень хорошо знала раньше. Вот последний раз я как-то слегка себе позволила слезливые эмоции, когда наша страна объявила мобилизацию. И вот сегодня, наверное, следующий раз. Я не могу видеть Крым.

0: сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: «Сердца трех». Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
2: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
1: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание «The Guardian» вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
3: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
1: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
4: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
1: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
5: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
6: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева,

0: Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
1: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
2: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены. Чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу – ни бомбоубежищ, ни денег.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Жуть в Ейске. Там сутки детонируют склады авиабазы. Зеленский поручил запускать по России 1000 дронов в день. В Ейске после атаки беспилотника вторичная детонация на военном аэродроме. В сети публикуют видео со взрывами и сообщают о пожаре в районе рулежной дорожки и складов. Официальных данных о том, что именно повреждено и насколько серьезно, пока нет.
5: Что-то разбомбили. Ух ты ж! Шарахает как, а?
4: Почему вторичная детонация на военном аэродроме может быть гораздо важнее самого факта прилета, объясняет военный обозреватель Игорь Кравцов.
6: Вторичная детонация обычно говорит о том, что огонь добрался до боеприпасов или других взрывоопасных материалов. Но пока нет объективного контроля, рано говорить, какие именно объекты поражены и насколько серьезно нарушена работа аэродрома. Важен другой момент. Военному командованию приходится защищать одновременно аэродромы, склады, нефтепереработку и множество других объектов на огромной территории.
4: И это не единственный крупный объект, попавший под атаку минувшей ночью. В Киришах Ленинградской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Это один из крупнейших НПЗ России, который способен перерабатывать около 20 миллионов тонн нефти в год.
5: Ух, еще раз прилетело, сейчас шандарахнет.
7: Отойди от окна.
5: Ай-яй-яй, карамба, да, отойду, я не переживай.
4: И таких ночей может стать значительно больше. Зеленский поставил новую задачу своей армии – применять до 1000 дальнобойных беспилотников в сутки. По словам Зеленского, сейчас речь идет в среднем примерно о 300 дронах в день. Насколько реалистично увеличить эту цифру более чем втрое, объясняет эксперт по беспилотным системам Алексей Тарасов.
8: 1000 дальнобойных беспилотников в сутки требуют совершенно другого масштаба производства. Нужны двигатели, электроника, навигация, взрывчатка и огромное количество комплектующих. Но если Украина действительно сможет приблизиться к такой цифре, для российской ПВО проблема будет уже не только в дальности полета дронов, но и в их количестве. Одновременно прикрыть все потенциальные цели невозможно.
4: Причем этой ночью снова атаковали сразу разные типы объектов. В Ейске это военный аэродром, в Киришах – один из крупнейших российских НПЗ. На фоне продолжающихся проблем с бензином новые повреждения нефтепереработки становятся для России особенно чувствительными, говорит эксперт нефтяного рынка Сергей Волков.
9: Киришский НПЗ важен прежде всего своими масштабами и расположением. Поэтому даже временная остановка части мощностей создает дополнительную нагрузку на топливную систему Северо-Запада. Но последствия будут зависеть от того, какие именно установки повреждены. Если речь идет только о локальном пожаре, эффект может быть ограниченным. Если пострадало технологическое оборудование, восстановление потребует значительно больше времени.
4: Пока в Ейске продолжают выяснять последствия атаки на военный аэродром, а в Киришах оценивают ущерб НПЗ, Киев уже ставит следующую планку. И если Киеву удастся приблизиться к 1000 дронов в сутки, то российской ПВО придется выбирать, что прикрывать в первую очередь – аэродромы, нефтепереработку, военные заводы или склады. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Одна новость – максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
11: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
10: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
11: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
10: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
11: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
10: Ну, фактически пустота.
11: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
10: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
11: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
10: Угу.
11: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
10: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
11: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
10: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
11: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще 2 «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
10: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль, по сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
11: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
10: В гигантскую мишень.
11: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
10: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
11: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
10: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. 2 ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
11: И это уже стратегический удар.
10: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
11: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
10: То есть он работал как зонтик?
11: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
10: И когда его потопили 2 ракетами?
11: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
10: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
11: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
10: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
11: Конвенция Монтрё.
10: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
11: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
10: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
11: Да, те самые Си-Бэйби, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
10: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
11: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
10: Ну да, чужие корабли, самолеты.
11: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
10: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
11: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
10: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю?
11: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
10: Бьют по ватерлинии?
11: Бьют по ватерлинии. Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
10: Обалдеть.
11: Разрушения просто колоссальные.
10: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
11: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
10: Да, сотни километров от линии фронта.
11: Дрону не нужна взлетная полоса. Понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
10: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
11: Парадокс Севастополя.
10: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
11: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
10: Атака на Севморзавод. Угу.
11: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
10: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
11: Спецсплавы, месяцы работы.
10: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
11: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
10: А, новую не завести?
11: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
10: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
11: Причем он даже в строй не успел вступить.
12: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибельного Черкасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
11: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
12: Десантный «Цезарь Куников».
11: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
12: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
11: Перебазирование.
12: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
11: Это кардинально меняет все. Севастополь – это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
13: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
11: Выходят, но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
13: Угу.
11: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
13: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно?
11: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
13: Заложники сетей. Поясни.
11: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
13: Да. Отсеки заливает водой, пожар, выходы блокируются.
11: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
13: Что подводит нас прямо к августу 26-го года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
11: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
13: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
11: Угу.
13: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
11: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
13: В чем же?
11: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
13: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
11: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
13: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
11: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
13: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
11: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик, потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, а дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
13: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
11: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
13: Эпоха больших кораблей заканчивается.
11: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
13: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. в ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Это беда. России не хватает каждого третьего литра бензина. После ударов по НПЗ производство рухнуло до минимума за 30 лет. К концу августа выпуск бензина в России упал примерно до 70% от потребностей страны. Причина в остановке крупных НПЗ. Только за последнюю неделю после атак беспилотников приостанавливали работу заводы в Перми, Нижегородской и Ярославской областях. В итоге при потребностях страны примерно в 115 тысяч тонн бензина в сутки сейчас производится около 80 тысяч. То есть каждый день рынку не хватает примерно 35 тысяч тонн, объясняет эксперт нефтяного рынка Андрей Костин.
9: Разница в 30% очень большая. Это не значит, что завтра на каждой третьей заправке закончится бензин. Пока есть запасы, можно перебрасывать топливо из одного региона в другой, можно сокращать экспорт. Но если НПЗ продолжит останавливаться, возможностей закрывать этот дефицит будет все меньше.
4: И проблема в том, что это уже вторая волна топливного кризиса за одно лето. В августе Россия и так производила бензина меньше, чем потребляла. После новых ударов разрыв стал еще больше. И это уже замечают обычные водители. По всей стране на заправках вводятся лимиты, а в некоторых регионах нет отдельных марок бензина. Почему при этом в одном городе бензин есть, а в другом дефицит, объясняет экономист Сергей Кузнецов.
14: Сейчас проблему пытаются решать переброской бензина между регионами. Если где-то ситуация становится критической, туда направляют дополнительные объемы. Но тогда топлива может не хватить уже в другом месте. И чем дольше производство остается ниже потребления, тем сложнее поддерживать такой баланс.
4: А впереди осень. Бензин и дизель нужны не только автомобилистам. Это грузовые перевозки, сельское хозяйство, армия. И если топливо производится меньше, чем нужно стране, за существующие объемы фактически начинают конкурировать разные потребители. Чем это в итоге может обернуться для обычного покупателя, объясняет эксперт по логистике Михаил Корнеев.
15: Если дефицит затягивается, перевозчикам приходится искать топливо, менять поставщиков и иногда покупать его дороже. Все эти расходы постепенно попадают в стоимость доставки, а дальше они переходят и в цены товаров. Поэтому дефицит бензина довольно быстро начинает касаться даже тех людей, у которых вообще нет машины.
4: И вот сухой остаток. России ежедневно нужно около 115 тысяч тонн бензина, а производится сейчас примерно 80 тысяч. Пока недостающие объемы пытаются найти в запасах и перебросить из других регионов. Но если НПЗ продолжит останавливаться, вопрос уже будет не только в цене бензина. Вопрос в том, где вообще его можно будет купить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Президент Владимир Путин объяснил, почему Россия была вынуждена начать СВО на примере взаимоотношений белых медведей и касаток в Арктике.
17: Мне интересно было на Северном полюсе.
18: Невероятно.
17: А что там интересно? Там белые пустыни и все.
18: Ну, знаете, сам факт нахождения, как вот, например, в этой аудитории, это просто интересно. С одной стороны, здесь люди, шкафы, книги, но если вдуматься. А на Северном полюсе, конечно, важнее, скорее, не где мы были, а с кем мы были. И там были невероятные просто люди, и многие из них стали, ну, в каком-то роде тоже наставниками для меня. Там было чему поучиться.
17: Интересно. А медведи видели белых?
18: Да, конечно. Двух.
17: Двух? Здоровые?
18: Огромных.
17: Да, представляете, а вот там рядышком касатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Да, они просто набрасываются, стаи такой, и бум, на частях разрывают. Это все очень интересно. Да-да-да, такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию.
3: Главные новости дня.
19: Без импортного никуда. В городах по всей стране сотни собак умерли после вакцинации отечественным препаратом от бешенства. Количество умерших собак после укола комплексной вакцины от бешенства и чумы Мультикан-8 могло превысить 300, сообщают СМИ со ссылкой на сообщения владельцев собак в закрытых чатах. Сами пострадавшие рассказали, что до прививки животные были здоровы, но через несколько дней после укола у них начинались судороги, слюнотечение, паралич, рвота с кровью, внутреннее кровотечение и анафилактический шок. Животные умирали за 2-3 дня. Производитель вакцины Ветбиохим отозвал 4 серии препарата, а Россельхознадзор приостановил оборот 2 серий. Прокуратура начала проверку. Ветбиохим настаивает, что причинно-следственная связь между вакциной и случаями гибели не установлена.
20: Ветбиохим производит миллионы доз вакцин. А Мультикан-8 – один из самых массовых российских препаратов, которым ежегодно прививают десятки тысяч собак.
19: При этом владельцы собак жалуются на дефицит качественных вакцин от бешенства. По их словам, отечественным препаратам доверия нет, а импортные лекарства не завозят из-за санкций. То есть предупредить болезнь у собак невозможно, колоть нечем. В управлении Госветнадзора подчеркнули, что ввоз препаратов сократился по инициативе иностранных производителей.
21: Выходит настоящий замкнутый круг. Зверей не прививают, они кусают людей, люди не могут получить лекарства. Западные вакцины недоступны, пока действуют санкции, а со своими вакцинами от бешенства в России туго.
19: Ранее основными переносчиками бешенства были волки, но из-за массовых отстрелов в прошлом веке их популяция сократилась, отмечают эксперты. По их словам, дефицит вакцин провоцирует вспышки бешенства среди животных. Проблема усугубляется еще и тем, что вакцин нет и для людей. Чтобы защититься от смертельно опасной болезни, первый укол нужно сделать в течение суток, а затем еще 5 инъекций строго по графику. С дефицитом препарата столкнулись уже Ставрополье, Волгоградская, Белгородская и Брянская область, а также Красноярский край. Проблемы есть даже в Москве, жалуются пациенты.
22: Из одних травмпунктов отправляют в другие. Там вакцина, если и есть, то в дефиците. А колоть будут только тех, у кого есть прописка.
19: Одна из жительниц столицы рассказывает, что после того, как ее покусали уличные псы, лекарство тоже пришлось практически выгрызать. И это при том, что после укуса укол от потенциально смертельной болезни важно сделать в первые несколько часов. Врачи выхода пока не видят и призывают граждан быть осторожнее на улицах, где есть бродячие животные. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
16: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев о том, что планов мобилизации в России нет.
23: Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои. Но делают это осознанно.
3: На радио «Лента» шок дня.
24: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
0: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
1: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
0: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
2: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены. Чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу – ни бомбоубежищ, ни денег.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Материнский бунт не за горами. Мать погибшего срочника записала обращение к Владимиру Путину.
6: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей.
4: Татьяна Стерхова записала эмоциональное обращение к президенту. По ее словам, сына она ждала год и 8 месяцев, а затем семье привезли его тело.
6: Я год и 8 ждала сына. Привезли! Без головы!
4: Теперь женщина говорит, что если начнется новая мобилизация, второго сына на СВО не отдаст.
6: Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери! Поднимайтесь! Поднимайтесь!
4: Но убитая горем мать говорит не только о гибели своего сына. Она рассказывает о поборах в армии, о которых ей успел рассказать сын. По ее словам, военнослужащим приходится платить командирам за отпуск или за возможность не попасть на передовую. Отдельная история началась уже после похорон. Женщина утверждает, что не может получить даже 60 тысяч рублей на погребение из-за проблем с документами.
6: Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели, народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Погребельные нам не отдают, военкомат. Сегодня сын поехал, оригинал справки. Если справку у нас забрали, чтобы выдать нам свидетельство, где мы теперь возьмем этот оригинал?
4: И это происходит на фоне огромных потерь на фронте. По оценке независимых волонтеров, к июню совокупные потери российской армии убитыми, ранеными и пропавшими без вести могли достигнуть 1,5 миллиона человек. Не менее 450 тысяч из них погибли. Это уже не абстрактные цифры, а реальные потери трудоспособного населения страны, объясняет военный обозреватель Александр Руденко.
9: Большие цифры потерь человек воспринимает довольно абстрактно. А здесь совсем другая история. Мать ждала сына почти 2 года, похоронила его и теперь публично говорит, что второго не отдаст. Если таких семей становится много, любая новая мобилизация воспринимается уже через личный опыт соседей, родственников и знакомых.
4: В обращении Стерховой впервые после бума материнских протестов в 23-м году звучит фраза о возможном гражданском бунте. Женщина прямо призывает других матерей не молчать. Личное горе такого большого количества семей действительно может со временем перерасти в коллективный протест, объясняет социолог Игорь Демидов.
5: Само по себе одно эмоциональное обращение еще не означает начало массового протеста. Но для власти опасно другое. У этих женщин очень понятная мотивация. Они не обсуждают политику или геополитику. Они говорят: одного сына я уже потеряла, второго не отдам. Если возникнет новая волна мобилизации, именно такой страх может объединять людей гораздо сильнее любых политических лозунгов.
4: Новую волну мобилизации власти официально отрицают. Но и эксперты, и журналисты уверены, что решение о новом призыве рано или поздно примут, поскольку потери на фронте уже не перекрывают набор новобранцев-контрактников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Приветствую вас, уважаемые слушатели и читатели. На основании ваших обращений мы продолжаем рассматривать проблемные вопросы, интересующие участников СВО и их близких. Сегодня поговорим об основаниях направления военнослужащего на военно-врачебную комиссию, потому как это один из самых больных вопросов для раненых или больных военнослужащих. Ну, сами понимаете, многие там с 2022 года. Кто по несколько ранений получил, а кто уже полностью износился. Ведь пребывание в таких условиях – это не курорт. 13 ноября 2023 года приказом замминистра обороны за номером 106/66-59 для служебного пользования были утверждены методические указания и основания для направления военнослужащего на ВВК с целью медицинского освидетельствования. К таким основаниям относятся последствия ранения, травмы, увечья, контузии, заболевания, по которым в графе 3 «Расписание болезней», раздел 2, приложение номер 1 к положению о военно-врачебной экспертизе, постановление правительства за номером 565, далее «Расписание болезней». Предусмотрена категория годности к военной службе «Д». «Не годен к военной службе». Последствия ранения, травмы, увечья, контузии по соответствующим статьям расписания болезней, а также заболевания, входящие в перечень, который прилагается к указаниям замминистра обороны от 23 июня 2023 года за номером 205/2/244 ДСП, по которым в графе 3 «Расписание болезни» предусмотрена категория годности к военной службе «В». Ограниченно годен к военной службе. Последствия ранения, травмы, увечья, контузии по соответствующим статьям расписания болезни, а также заболевания, входящие в перечень, по которым в графе 3 расписания болезни предусмотрено индивидуальное определение категории годности к военной службе, применяется заключение, наиболее ограничивающее годность к военной службе. Временные функциональные расстройства после ранения, травмы, увечья, контузии, по которым в графе 3 расписание болезни предусмотрена категория годности к военной службе «Г». временно не годен к военной службе и при наличии показаний к медицинской реабилитации в соответствии с указаниями Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации от 3 марта 2022 года за номером 161/1/064. Таким образом, если у военнослужащего последствия ранения, травмы, увечья, контузии, заболевания относятся к категории годности В, ограниченно годен к военной службе, и они не входят в перечень к приказу за номером 205/2/244 ДСП, то они не подлежат освидетельствованию военно-врачебной комиссии. В связи с этим военнослужащие сейчас стали получать отказы в освидетельствовании или решения ВВК госпиталей перестали утверждать филиалы Главного центра военно-врачебной экспертизы Министерства обороны Российской Федерации. Обратите внимание, если временные функциональные расстройства не требуют реабилитации, в соответствии с указанием Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации от 3 марта 2022 года за номером 161/1/064, то на ВВК тоже не отправляют. По моему мнению, наши врачи слишком часто используют этот перечень даже при явных функциональных расстройствах. И всем известно, как мужиков на костылях после ранений без ВВК отправляли на передовую, что не есть правильно. Конституцию еще никто не отменял. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
0: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
1: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблема банка. Wildberries должен банкам миллиарды». От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки.
0: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цапаньков о новой инициативе Госдумы.
8: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов в России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров, на землях населенных пунктов городские леса 1 миллион 300 тысяч гектаров, на землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров, на землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Плутона – порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Плутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса обустройства и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
0: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
1: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием «Eastern Flank Deterrence Initiative», будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займет искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
4: «Сердца трех». Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
10: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
4: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
11: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
4: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
9: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
4: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
16: Политик Георгий Федоров о том, что в России разрушена система сдержек и противовесов, и какие могут быть от этого последствия.
12: Уже система сдержек и противовесов полностью разрушена. То есть, если до еще недавнего момента был у нас такой, назовем это так, консенсус между властью и президентом, что там мы делаем, что хотим, но лояльность, в обмен на лояльность, то сейчас же всем понятно, что, в принципе, все такие правила уже обнулены. То есть, если проблемы у друзей Путина происходят, там, Ротенбергов или какого-то ближнего окружения, Трабера и так далее, которые с ним долго-долго общались и были во многом неприкасаемы, то это говорит о том, что Путин решил переобнулить все, так скажем, бывшие договоренности. И, соответственно, правящий класс понимает, что в последнее время что-то их начали щемить, что-то начали сажать, что-то начали говорить про новую элиту, что-то, так скажем, там, недовольство выражать с точки зрения там олигархов и так далее. А вдруг сейчас Путин, блин, пойдет и в 30-м году вообще всех нас посадит, потому что сейчас, в принципе, нет неприкасаемых по большому счету, и наберет каких-нибудь фронтовиков условно, и, соответственно, начнет там, как бы, как Иван Грозный, рубить боярам головы через опричники. Знает, прекрасно понимает, что сейчас уже никто не имеет никаких гарантий. Они понимают, что каждый крупный чиновник является человеком не просто уязвимым, а крайне уязвимым, как показывает практика. И поэтому они же не могут провести какой-то определенный заговор между собой. А давайте, как бы сказать, на кухне встретимся или там в какой-нибудь там особняках, особенно на Западе, и начнем говорить про то, как, чтобы Путина как-то слить. Они начинают каждый на своем месте саботировать. Как в свое время, например, в конце 80-х годов часть номенклатуры не просто сливала Советский Союз, она как бы действовала осознанно по демонтажу той политической системы, которая была в Советском Союзе. То есть это было явно, что часть номенклатуры не просто сливала, а готовилась к демонтажу советской системы и подготовке новой власти. Соответственно, то же самое происходит сейчас. Путин в нынешнем варианте не устраивает, ну, значительную часть верхушки.
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». Красный карлик на радио «Лента».
13: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На зеленых холмах лаосской провинции Сианг-Хуанг разбросаны тысячи огромных каменных кувшинов высотой до 3 метров и весом в несколько тонн. Кто изготовил эти гигантские сосуды из цельного песчаника и для каких именно целей они были расставлены по всей долине? Давайте прикоснемся к тайнам древней Юго-Восточной Азии и разберем исторические факты. Лаос
14: плоская долина кувшинов овеяна множеством красивых легенд местного населения, которые искренне верят, что эти каменные сосуды изготовил легендарный король великанов Кхун Чуанг для хранения рисового вина. Есть такое во время празднования Великой Победы над врагами. Исследовательница 20 века Мэдалин Колони первая провела здесь научные раскопки в 30-х годах и обнаружила внутри кувшинов реальные следы человеческих костей, зубов и погребальных бусин. Уфологи и сторонники палеоконтакта утверждают, что столь массивные каменные чаши невозможно было вырубить примитивным бронзовым инструментом и использовать для обычных захоронений. Археологи из Австралии

0: десятки таких гигантских блоков из карьеров на вершины холмов до сих пор остается предметом острых научных споров. Существует также гипотеза, что эти кувшины могли быть резервуарами для сбора дождевой воды для путешественников, которые шли по древним торговым маршрутам, но их концентрация вокруг погребальных площадок говорит об их чисто ритуальном предназначении. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 1 сентября. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны. Итак, у нас выпала руна Турисас. То есть энергия дня связана с мощной, но острой силой. Да, руна Турисас символизирует защиту, необходимость твердого выбора и умение отстаивать свои границы. В этот день многое будет зависеть от решимости, от готовности сказать «нет» там, где это не нужно. Это очень важный момент. Многим людям нужно с этим работать. Умение сказать «нет», выбрать себя. И обязательно здесь на этом акцент, фокус внимания. Турисас напоминает, что иногда необходимо действовать жестко, но справедливо, чтобы разорвать какие-то ненужные связи и избавиться от того, что мешает развитию. Да? То есть не бойтесь, если вы скажете кому-то «нет», и этот человек исчезнет из вашей жизни. Значит, так нужно. Значит, это не ваш человек. Возможно, какие-то конфликты, проверка на прочность или ситуации, требующие мгновенной реакции. Но при правильном подходе эта руна помогает проявить себя как лидера, защищать интересы и утверждать авторитет. Здесь главное не действовать из злости, иначе энергия Турисас может обернуться разрушением. Здесь очень спокойно, четко нужно понимать, кто вы, что вы, чего вы хотите, чего вы можете позволить в отношении себя, а чего нет. В отношениях, в личной жизни, да, руна также указывает на напряжение. Это может быть спор, это может быть конфликт или необходимость поставить жесткие рамки партнеру. Может, вылез на шейку и свесил ножки. И пора здесь отстаивать свои позиции, да? Объяснить, я так не хочу, так со мной нельзя. Но вместе с тем еще Турисас – это и защита. То есть, если отношения построены на доверии, они только укрепятся. Вот пройдут через испытания и станут прочнее. А для одиноких людей день сулит встречу, которая может оказаться судьбоносной, но потребует осторожности. То есть сила притяжения будет очень велика, но и риск столкнуться с разрушительными энергиями тоже высок. Здесь нужно чувствовать, балансировать, взаимодействовать, но ни в коем случае не рисковать. По здоровью Турисас отвечает за сердце, за нервную систему, проявление на коже, а значит весь фокус внимания к этим органам. И если, например, при раскладе о здоровье появилась руна Турисас, то готовьтесь к хирургическому вмешательству даже. По крайней мере, вам его предложат. Соглашаться или нет, это ваше дело, но будьте готовы, случай, возможно, будет неотложен. Например, аппендицит, да? Хочешь, не хочешь, а отказаться нельзя. Турисас требует мудрости, умения управлять силой. Она может стать оружием защиты или разрушением. Здесь выбирать вам. Вот все зависит от того, насколько вы осознаны и честны в своих действиях по отношению к себе и по отношению к другим. Вот такой вот мощный день. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента.

0: 15.57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
1: Российский фермер рассказал, что с каждым новым днем на рынке зерна лучше не становится.
2: Все стабильно плохо. Ростовский элеватор по пшенице практически забит. Слоты уже не выдает, только целевые. Места осталось немного там. Даже по той цене, по низкой, которую они выставляют, и то нереально продать. Пшеницу сейчас производители отдают по 5-6 рублей с места. Ячмень, пшеница, ячмень. В некоторых случаях даже доходит до 3 рублей. Есть договора, которые люди готовы продавать даже по 3 рубля. Это немножко дальше, просто за счет логистики цена такая. Все сейчас пытаются найти альтернативные пути. Это Балтика и Каспийское море. То есть Астрахань и Махачкала. Но этого очень сильно не хватает, потому что Балтика и Каспий, них приходится всего там, они могут переварить порядка там 10 миллионов тонн, это все вместе, если посчитать там, да, и Волгоград, там, Порт-Татьянку, и Аля, Астрахань, Махачкалу. Это совсем немного, по сравнению с тем, что страна наша экспортирует порядка там 50 миллионов тонн в год. А куда-то еще девать остальное зерно. Там таких мощностей, к сожалению, нет, как были в Ростове, Азове и Новороссийске. Каждый ищет, пытается найти возможность отправки машинами и вагонами в страны ближнего зарубежья. Там вроде как есть тоже спрос, но это все надо настраивать, налаживать.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Отрицательная динамика. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы, а число довольных зарплатой сократилось вдвое. Народное возмущение. В Калининграде жалуются на бездорожье и отсутствие тротуаров, а в Светлогорске – на принуждение бизнеса размещать партийную рекламу «Единой России». Перевооружение полным ходом. Под Калининградом разместили модернизированные ракеты «Искандер-1000». Риски эскалации на Балтике увеличиваются. Итак, безработица растет, несмотря на дефицит кадров. К концу второго квартала в Калининградской области насчитывалось 2400 официально зарегистрированных безработных. За год их число выросло на 14%, следует из данных Калининградстата. Только за месяц показатель увеличился на 9,2%, с 2209 человек в мае до 2412 в июне. Еще заметнее выросло число тех, кто получил статус безработного непосредственно в июне. Таких 696 человек, что на 30% больше, чем год назад. Всего в регионе насчитывалось почти 3500 незанятых граждан, хотя годом ранее их было 3000. И все это происходит на фоне постоянных разговоров о дефиците работников. При этом неутешительные прогнозы озвучивают эксперты. По их мнению, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях военных действий.
4: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, очень многие семьи попадут в социальную беду. Война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения имеет. Мы мирные люди. Мирные люди в военной, воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
3: Кстати, согласно аналитическим исследованиям, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. По информации все того же Калининградстата, за последние два года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом, хотя еще два года назад этот показатель составлял 71%. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
5: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
6: У нас всегда была жопа в стране.
7: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
3: Брошенная на произвол судьбы со своими проблемами и жители Московского района. Калининградцы не знают, куда бежать и в какие двери стучать, чтобы их, наконец, услышали. Люди уже устали жаловаться на свою улицу Емельянова, где отродясь не было тротуаров. А так их хочется. Крик души местных жителей из социальных сетей.
8: Скоро учебный год, и маленьких детей нам придется водить по бездорожью на улице Емельянова. Тротуаров нет, тропы размыло, пешеходного перехода на пересечении улиц Емельянова и Энергетиков нет, и остановку начали делать давным-давно, но работа встала, и от дождя даже спрятаться негде. Пишем чиновникам неоднократно, но проблемы не решаются. Даже в преддверии выборов ничего не делают.
3: Похожие проблемы с бездорожьем и у жителей с улицы Новгородской в Калининграде. Правда, в данном случае тротуар попросту разобрали 2 месяца назад. И теперь из-за отсутствия пешеходной дорожки люди вынуждены буквально играть в русскую рулетку с проезжающими машинами. Возмущаются калининградцы.
8: Женщины с колясками и детьми мучаются, идя с детского сада номер 129 и ломая себе ноги и коляски. А травматолога и ремонт колясок за счет бюджета Калининграда никто не даст. Администрация, алло, помогите! Сколько можно издеваться над людьми и говорить об отсутствии финансирования? Выходит, разобрать тротуар деньги были, а собрать закончились?
3: На самом деле ларчик просто открывается. По сути дела, властям сейчас совсем не до ремонтов тротуаров. Миллионы уходят или на СВО, или на агитацию и рекламу к выборам в Думу. Например, в Светлогорске предпринимателей заставили повесить агитацию «Единой России» в своих магазинах. Соответствующее видео сняла и разместила в сети местная жительница.
9: Позорники. Везде агитация только «Единой России». Никого же больше не существует. Светлогорск, предприниматели, вы что, блин, позволяете с собой вот это делать? Вы что, вообще одурели, что ли, совсем? Позорище.
3: Люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел, заведения закрываются, туда попросту некому ходить. А дальше, по словам экономистов, будет только хуже. На этом фоне рейтинги партии власти продолжают падение. Согласно результатам опросов Фонда общественного мнения, за год поддержка партии «Единая Россия» сократилась примерно на четверть – с 43% до 32%. А за последнюю неделю – снизилась еще на 1%. Положительная оценка работы правительства также упала за минувшую неделю на 2%, а Михаила Мишустина сразу на 4%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За неделю уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%, и теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойства участники опросов называют продолжающуюся спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов, атаки ВСУ и топливный кризис. Не прибавляет оптимизма и новость о размещении под Калининградом баллистических ракет с дальностью 1000 километров.
10: Южнокорейское издание Military Watch Magazine опубликовало материал о размещении в Калининградской области модернизированных ракет «Искандер-1000». По данным журнала, это новая модификация ракет. От предыдущей версии она отличается вдвое большей дальностью – до 1000 километров, а также более мощным двигателем и увеличенными размерами. В публикации отмечается, что размещение таких ракет на самой западной территории России обеспечит им доступ к целям на большей части Центральной и Западной Европы, а также в Балтийском море.
3: Словом, милитаризация эксклава продолжается семимильными шагами. По мере новых этапов перевооружения Калининградская область все больше превращается в пороховую бочку. И здесь уже непонятно, к худу это или к добру. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
11: Всем привет! На днях в московском аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный самолет. На таком обычно перевозят технику, грузы и людей. Но на этот раз главным грузом оказалась информация – В Москву прилетел директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Джон Рэдклифф. Причем прилетел он через Ригу. Утром американский самолет поднялся из латвийской столицы, взял курс на Москву, несколько часов простоял во Внуково, а вечером вернулся обратно. И вот здесь у меня первый вопрос. Почему именно через Ригу? Нам говорят, что все объясняется логистикой. Возможно, самолет просто дозаправлялся. Но, согласитесь, маршрут выглядит довольно символично. Руководитель американской разведки летит разговаривать с Москвой через столицу страны, которая особенно внимательно следит за каждым движением России. Литовский президент подтвердил, что союзников о поездке предупредили заранее, но обсуждать подробности отказался. Значит, в Риге как минимум понимали, кого и куда отправляют. Но самое интересное началось уже в Москве. Рэдклифф встретился сразу с двумя руководителями российских спецслужб – Нарышкиным и Бортниковым. В Кремле утверждают, что с Путиным американский гость не разговаривал. Хотя я сильно сомневаюсь, что он просто сидел в соседнем кабинете, пока тут принимали американца. Но официально все обставили так, что встреча была рядовая. Трамп тоже постарался снизить градус. Назвал поездку в некоторой степени рутинной. Прекрасная формулировка. Руководители американской разведки, видимо, регулярно летают в Москву на огромных военных самолетах. Правда, предыдущий такой визит состоялся почти 5 лет назад. Так зачем Рэдклиффу понадобилось лететь лично? Первая версия касается стран Балтии. Американские источники утверждают, что Москва планирует какую-нибудь ограниченную операцию, чтобы проверить реакцию НАТО. Скажем, неизвестный беспилотник пересек границу. Где-нибудь пропала связь. Возникли проблемы на важном объекте. Судно повредило очередной кабель, а капитан снова объяснил, что просто не заметил волочившийся по дну якорь. Пока эксперты спорят, случайность это или нет, политики пытаются договориться, как отвечать. Вот эту скорость реакции и можно проверять. Возможно, Рэдклифф привез простое сообщение. Не надо экспериментировать. Соединенные Штаты следят за происходящим и не собираются делать вид, что ничего не заметили. Вторая версия связана с Ираном. Вашингтон понимает, что иранцы получают из Москвы деньги и оружие. И очень хочет, чтобы это прекратилось. Есть и третья версия. Американская сторона якобы предложила снова собрать за одним столом Трампа, Путина и Зеленского. Переговоры практически остановились, поэтому Вашингтон ищет какой-то новый вход в ситуацию. Эта версия для меня самая слабая. По-моему, кроме Трампа, никаких переговоров никто уже не хочет. Каждый готов воевать до конца. А поговорить об ограниченном перемирии, например, в воздухе, можно и по телефону. Соответственно, наиболее адекватной выглядит версия такого визита предупреждения. И тогда понятно, почему для этого отправили именно директора Центрального разведывательного управления, а не дипломата. Дипломат передает официальную позицию. Руководитель разведки привозит совсем другой сигнал. Мы знаем больше, чем готовы произнести публично. В этом, на мой взгляд, и заключается главный смысл поездки. Американцы не раскрывают, какая информация у них есть. Россия не рассказывает, что именно услышали Нарышкин и Бортников. Страны Балтии подтверждают, что были предупреждены, но тоже не говорят о деталях. Все участники разговора словно специально оставляют вокруг него туман. Получается довольно странная картина. Официально поездка была почти рутинной. При этом ради нее подняли военно-транспортный самолет, согласовали маршрут через Ригу, собрали в Москве руководителей двух российских спецслужб, а результаты разговора сразу передали Путину. Не слишком ли много приготовлений для обычной рабочей встречи? И вот мой главный вопрос. Что именно американская разведка узнала о планах Москвы, если ее директору пришлось лично лететь через Ригу и объяснять все российским коллегам без посредников? И, кстати, напомню, что предыдущий визит главного американского разведчика состоялся в 2021 году, за пару месяцев до начала спецоперации. Так что я бы от таких совпадений не отмахивался. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь своими версиями. Услышимся!
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
12: Можете ли вы представить себе целую деревню, в которой жители торгуют не зерном или мясом, а собственными органами? Звучит настолько жутко, что кажется, такое могут придумать только сценаристы ужастиков. Но нет, это реальность. И чтобы убедиться в том, что это место действительно существует, сегодня мы отправимся в горы Тибета, в далекий Непал, страну величественных Гималаев, знаменитую на весь мир своей культурой и, конечно, Эверестом. Однако речь пойдет не о красотах природы и духовных подвигах альпинистов, а о деревушке Хоксе, известной под мрачным названием «Деревня почек». Большинство жителей этой деревни имеют только одну почку. И нет, это не результат генетических отклонений или традиционных ритуалов. Все намного страшнее. В Хоксе продавать свои почки – это способ выживания. Брокеры с черного рынка приходят сюда как хищники, охотящиеся на отчаявшихся людей. Они предлагают от 1000 до 2000 долларов за почку, что по местным меркам – настоящее богатство. За эти деньги можно купить землю или построить дом, что в условиях нищеты кажется сказочной сделкой. Однако жестокая правда такова, что продавцы органов пользуются безграмотностью и наивностью местных жителей, убеждая их, что почка обязательно отрастет заново. Если же добровольно согласия не получают, они переходят к насильственным методам – похищениям и насильственному удалению органов в соседней Индии. Звучит как сценарий для ужастика, но статистика пугает еще больше. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что до 10 тысяч операций по пересадке почек ежегодно проводятся с использованием органов, приобретенных на черном рынке. И среди жертв черных трансплантологов почти все взрослые жители деревни почек. Иногда чудовищные явления оказываются фейками. Но только не в этот раз, и жители тибетской деревни продолжают продавать свое здоровье и жизни прямо сейчас. А больше о шокирующих местах и событиях слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радио «Лента». 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Вернули страну назад в 90-е. Украина установила рекорд по ударам по НПЗ и обвалила всю нефтепереработку. Москве пришлось попросить авиатопливо у Египта. Только в августе ВСУ нанесли более 20 ударов по российским НПЗ. Это максимальное число за календарный месяц, отмечает влиятельное международное агентство Bloomberg. До сих пор самым интенсивным бомбардировкам перерабатывающий сектор подвергался в мае и июле. В результате цены на бензин с середины августа снова стали расти после двухнедельной передышки в первой половине месяца. А на бензозаправки вернулись длиннющие очереди, в том числе в Москве.
15: Нету бензина в Москве, вы представляете себе, что 95-й, что 92-й, даже 100-го нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
14: Из-за атак дронов с начала августа остановились 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. Последним стало предприятие «Лукойла» «Нижегороднефтеоргсинтез». С его учетом у «Лукойла» перестали работать все основные нефтеперерабатывающие заводы. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет. Среднесуточный объем в августе составил менее 4 баррелей, отмечает Bloomberg.
16: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
14: Производство бензина и его поставки на внутренний рынок за первые три недели августа упали почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск дизельного топлива сократился на 23%, но поставки на рынок снизились лишь на 3% благодаря введенному в начале лета запрету на экспорт, говорит экономист Владимир Милов.
17: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
14: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. По данным западных разведок, 3 танкера уже доставили в российские порты 70 тысяч тонн авиатоплива из Южной Кореи и Египта. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
18: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
14: Аналитики прогнозируют небольшое увеличение нефтепереработки в сентябре – до 4 с лишним миллионов баррелей в сутки. Но риски снижения сохраняются, если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, отмечают эксперты. В свою очередь, в Русской Православной Церкви посоветовали россиянам молиться, чтобы на заправке вернулся бензин. Как заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, россиянам следует молиться святому Спиридону Тримифутскому о нормализации поставок бензина и продуктов. По словам митрополита, в таких обстоятельствах, в которых сейчас живут россияне, остается уповать только на чудо. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
1: Первый вице-премьер Денис Мантуров о том, что 80% новых автомобилей в России должны стать отечественными.
19: В реадаптацию возвращенных в оборот заводов инвестировано порядка 100 миллиардов рублей. Еще больший объем средств направлен на локализацию автокомпонентов. У нас сегодня сформированы современные мощности под выпуск свыше 3 миллионов автомобилей в год. Рассчитываем выйти на выпуск порядка 2,8 миллионов транспортных средств в год. При этом долю российской продукции на внутреннем рынке новой автомобильной техники планируем довести до 80%. Остальное оставляем за импортом для поддержания конкуренции и вариативности спроса в отдельных сегментах.
0: Главные новости дня.
14: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
20: А что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
21: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
22: А к нам прилетела птичка. Сюда вот. Улетал. Соседний дом.
14: Местные журналисты отмечают, что в Екатеринбурге, самом большом городе Урала, с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежище по всей стране, отмечают активисты.
23: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
14: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
24: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
14: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил регулярно долбить и долбить до тошноты школьникам о приговорах их сверстникам за террористические статьи.
25: Мне кажется, надо долбить, в том числе на уроках о важном. Долбить и долбить, значит, в головы школьников, что мошеннические схемы, схемы преступления, так, чтобы их тошнить стало от этого, школьников. Вот я не знаю, может быть, по-другому и невозможно. Примеры нужны, в том числе жутковатые примеры. И сколько уже подростков сидит, осуждены по статье за терроризм. Надо рассказывать об этом. Да, это не очень приятно. Но а как убедить? Убедить можно только на вот этих примерах, на негативных примерах. на показе, какие последствия у этого может быть. Мне кажется, надо больше разъяснять. Потому что по телевизору показывают, кто не смотрит телевизор. Газет не читаю. Надо в школу приходить и рассказывать.
2: Да, школьников.
25: Пусть придет прокурор прямо в форме, следователь в погонах, чтоб сурово с ними поговорить. Мне кажется, вот надо в эту сторону двигаться. Это же все не шутки. Дети, подростки, они портят, они губят свою жизнь, да? Значит, надо им прямо сказать, вы погубите свою жизнь и свою семью.
0: На радио «Лента» потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
5: Обществу это неинтересно. Им интересна победа, им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут, они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. И я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареи, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчикам, водителям. Я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да я и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество. Кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Жительница Крыма вкратце описала актуальную ситуацию на полуострове по самым злободневным вопросам.
6: Друзья, никто не знает обстановки в Крыму. Так я вот вам рассказываю. Бензина у нас 95-й, 220-240, его нет. Дизеля тоже нет, газа тоже нет. На сегодняшний день все только по топливным талонам, то есть которые есть у меня, да, допустим, газ, бензин. Дальше, если дают бензин, очередь нужна простая 2,5-3 часа. Будьте к этому готовы. Дальше. Свет есть, свет нет. Не знает никто. Вода есть, воды нет. То же самое. То есть мы живем в таком неопределенном мире, но в очень красивом. У нас шикарное море. У нас шикарное море. Есть шикарное я. Поэтому жду вас в гости.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете. Понимаете, как какой-то Штирлиц радистской Кэт. Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она являет собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он в этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер один. Там стоят еще три таких самолета. Номер два, номер три и номер четыре. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер два, три или четыре, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б, другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу, потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И их берегутся как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господин Трамп. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они его так прячут, так маскируют. Кстати, кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выглядят, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных бортов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете, просто они идут в абсолютной радиотишине, их может быть два или три, а ты уже попробуй сбей три цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать. Это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить три цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть на другой совершенно и из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним вам. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, за всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то. Установить где-то жучок. Где-то какую-то подцепить информацию. Или что-то зафиксировать. Или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать кучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет ничего не попишешь.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавы на мужчин. Жители пензенского села Башмаково организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу, если кого-то пытаются затащить в бус, рассказала Марина. Она тоже записалась в дружину.
9: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него двое детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
8: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть двое полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть двое сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
10: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
8: Мужчина в селе Башмаково почти не выходит из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным. Его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
11: Никаких документов нет, никакого предписания. Сел, поехали. Сам сначала там отвоюй, потом
26: забирай. Люди с работы уходят, их забирают.
8: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах. От Удмуртии и Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина. Другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия». Мы расскажем это всей стране.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
27: «Сердца трех». Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
12: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
27: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6000 военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
13: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
27: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
15: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
27: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
16: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
17: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет, в частности, о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхид Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Райнметалл», «Дил» и польская «Пиджизет». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты «Авакс» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
16: Искусственный интеллект выходит на охоту. Военкор Живов о новых украинских турелях.
17: Киев начал применять турели Sky Sentinel на искусственном интеллекте для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы дистанционно управляемых турелей на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами искусственного интеллекта и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок.
16: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурме.

0: днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
3: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблема банка. Wildberries должен банкам миллиарды». От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки.
2: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цыпаньков о новой инициативе Госдумы.
4: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов в России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров. На землях населенных пунктов, городские леса, 1 миллион 300 тысяч гектаров. На землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров. На землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Плутона – порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Плутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса обустройства и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
2: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
3: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Жительница Белгорода раскритиковала плачущих по озону и трезво размышляет о перспективах пережить предстоящую зиму.
7: Да, меня бомбит у нас после обстрела. Зашла в инсту и вот эти вот видео.
8: Озон в Белгороде, все. Такая катастрофа, заказать ничего невозможно.
7: Вы серьезно? У нас лопят по ТЭЦ. Могут просто оставить без света и без отопления. Осень на дворе.

0: уже прохладно, а вы паритесь о том, что мы остались без озона? Нет, да вы серьезно? Я, меня просто бомбит, я когда листаю. Озон все, озон все. Все и все. Главное, чтобы люди там, ну, никто не умер. Я понимаю, что там есть пострадавшие, но главное, чтобы все хорошо было, чтобы они остались живы. С тупости людей я просто в шоке. После сегодняшних прилетов сидишь и думаешь, что нужно покупать свечи, запасаться. Как-то я даже не представляю, как утеплить квартиру без обогревателя, без ничего, если вот света не будет. Генератор в любом случае, его не установлю, это квартира. Нужно, чтобы хорошее проветривание помещения было. Балкон, естественно, я открытым не оставлю. У меня там и Мура гуляет. Я боюсь, что она у меня, блин, прыгнет. Здесь сидишь, думаешь, как вот, блин, это, ну, это не последний обстрел. Я думаю, что мы по осени пострадаем очень-очень-очень. Что делать, как запасаться? Пауэрбанк надо, наверное, мощный купить, чтобы оставаться на связи, если вдруг что, позвонить хотя бы. Ну, хотя вот лупили весну, да, когда нас оставили без света, без отопления. Даже связи элементарно не было. То есть не могли не дозвониться ни хрена. А, не за озон, думаю. Я понимаю, что хочется жить без каких-то забот, но не будет такого. Здесь нужно думать сейчас о своей безопасности и как не сдохнуть по осени, если вдруг все отключат.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас – это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
3: Люди – это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
2: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
3: И растет очень быстро.
2: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
3: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
2: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
3: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
2: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
3: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
2: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
3: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
2: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
3: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
2: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
3: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
2: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
3: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
2: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
3: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
2: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
3: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
2: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
3: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
2: И делается это не через прямые приказы, верно?
3: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
2: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
3: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
2: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
3: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
2: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
3: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
2: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
3: Еще каких?
2: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
3: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
2: И делается это весьма радикально.
3: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
2: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
3: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
2: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
3: Именно.
2: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
3: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
2: Это удар по квалифицированному среднему классу.
3: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
2: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
3: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
2: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
3: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
2: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
3: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
2: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
3: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
2: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
3: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
2: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
3: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
2: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
3: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
2: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
3: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
2: И естественные биологической реакции на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
3: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
2: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
3: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
2: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
3: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
2: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
3: Это точное сравнение.
2: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
3: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
2: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
3: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
2: Под каток попали сотни тысяч людей.
3: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
2: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
3: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
2: Практика так называемых бесед становится рутиной.
3: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
2: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
3: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
2: Да ладно? Прямо рвут?
3: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
2: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
3: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
2: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
3: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
2: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
3: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
2: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Отрицательная динамика. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы, а число довольных зарплатой сократилось вдвое. Народное возмущение. В Калининграде жалуются на бездорожье и отсутствие тротуаров, а в Светлогорске – на принуждение бизнеса размещать партийную рекламу «Единой России». Перевооружение полным ходом. Под Калининградом разместили модернизированные ракеты «Искандер-1000». Риски эскалации на Балтике увеличиваются. Итак, безработица растет, несмотря на дефицит кадров. К концу второго квартала в Калининградской области насчитывалось 2400 официально зарегистрированных безработных. За год их число выросло на 14%, следует из данных Калининградстата. Только за месяц показатель увеличился на 9,2%, с 2209 человек в мае до 2412 в июне. Еще заметнее выросло число тех, кто получил статус безработного непосредственно в июне. Таких 696 человек, что на 30% больше, чем год назад. Всего в регионе насчитывалось почти 3500 незанятых граждан, хотя годом ранее их было 3000. И все это происходит на фоне постоянных разговоров о дефиците работников. При этом неутешительные прогнозы озвучивают эксперты. По их мнению, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях военных действий.
5: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной, воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
4: Кстати, согласно аналитическим исследованиям, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. По информации все того же Калининградстата, за последние два года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом, хотя еще два года назад этот показатель составлял 71%. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
6: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись.
7: У нас всегда была жопа в стране.
8: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
4: Брошенная на произвол судьбы со своими проблемами и жители Московского района. Калининградцы не знают, куда бежать и в какие двери стучать, чтобы их, наконец, услышали. Люди уже устали жаловаться на свою улицу Емельянова, где отродясь не было тротуаров, а так их хочется. Крик души местных жителей из социальных сетей.
9: Скоро учебный год, и маленьких детей нам придется водить по бездорожью на улице Емельянова. Тротуаров нет, тропы размыло, пешеходного перехода на пересечении улиц Емельянова и Энергетиков нет, и остановку начали делать давным-давно, но работа встала, и от дождя даже спрятаться негде. Пишем чиновникам неоднократно, но проблемы не решаются. Даже в преддверии выборов ничего не делают.
4: Похожие проблемы с бездорожьем и у жителей с улицы Новгородской в Калининграде. Правда, в данном случае тротуар попросту разобрали два месяца назад, и теперь из-за отсутствия пешеходной дорожки люди вынуждены буквально играть в русскую рулетку с проезжающими машинами. Возмущаются калининградцы.
9: Женщины с колясками и детьми мучаются, идя с детского сада номер 129 и ломая себе ноги и коляски. А травматолога и ремонт колясок за счет бюджета Калининграда никто не даст. Администрация, алло, помогите! Сколько можно издеваться над людьми и говорить об отсутствии финансирования? Выходит, разобрать тротуар деньги были, а собрать закончились?
4: На самом деле ларчик просто открывается. По сути дела, властям сейчас совсем не до ремонтов тротуаров. Миллионы уходят или на СВО, или на агитацию и рекламу к выборам в Думу. Например, в Светлогорске предпринимателей заставили повесить агитацию «Единой России» в своих магазинах. Соответствующее видео сняла и разместила в сети местная жительница.
10: Позорники. Везде агитация только «Единой России». Никого же больше не существует. Светлогорск, предприниматели, вы что, блин, позволяете с собой вот это делать? Вы что, вообще одурели, что ли, совсем? Позорище.
4: Люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел, заведения закрываются, туда попросту некому ходить. А дальше, по словам экономистов, будет только хуже. На этом фоне рейтинги партии власти продолжают падение. Согласно результатам опросов Фонда общественного мнения, за год поддержка партии «Единая Россия» сократилась примерно на четверть – с 43% до 32%. А за последнюю неделю – снизилась еще на 1%. Положительная оценка работы правительства также упала за минувшую неделю на 2%, а Михаила Мишустина сразу на 4%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За неделю уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%, и теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойства участники опросов называют продолжающуюся спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов, атаки ВСУ и топливный кризис. Не прибавляет оптимизма и новость о размещении под Калининградом баллистических ракет с дальностью тысячи километров.
11: Южнокорейское издание Military Watch Magazine опубликовало материал о размещении в Калининградской области модернизированных ракет «Искандер-1000». По данным журнала, это новая модификация ракет. От предыдущей версии она отличается вдвое большей дальностью – до 1000 километров, а также более мощным двигателем и увеличенными размерами. В публикации отмечается, что размещение таких ракет на самой западной территории России обеспечит им доступ к целям на большей части Центральной и Западной Европы, а также в Балтийском море.
4: Словом, милитаризация эксклава продолжается семимильными шагами. По мере новых этапов перевооружения Калининградская область все больше превращается в пороховую бочку, и здесь уже непонятно, к худу это или к добру. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
12: Всем привет! На днях в московском аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный самолет. На таком обычно перевозят технику, грузы и людей. Но на этот раз главным грузом оказалась информация. В Москву прилетел директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Джон Рэдклифф. Причем прилетел он через Ригу. Утром американский самолет поднялся из латвийской столицы, взял курс на Москву, несколько часов простоял во Внуково, а вечером вернулся обратно. И вот здесь у меня первый вопрос. Почему именно через Ригу? Нам говорят, что все объясняется логистикой. Возможно, самолет просто дозаправлялся. Но, согласитесь, маршрут выглядит довольно символично. Руководитель американской разведки летит разговаривать с Москвой через столицу страны, которая особенно внимательно следит за каждым движением России. Литовский президент подтвердил, что союзников о поездке предупредили заранее, но обсуждать подробности отказался. Значит, в Риге как минимум понимали, кого и куда отправляют. Но самое интересное началось уже в Москве. Рэдклифф встретился сразу с двумя руководителями российских спецслужб – Нарышкиным и Бортниковым. В Кремле утверждают, что с Путиным американский гость не разговаривал. Хотя я сильно сомневаюсь, что он просто сидел в соседнем кабинете, пока тут принимали американца. Но официально все обставили так, что встреча была рядовая. Трамп тоже постарался снизить градус. Назвал поездку в некоторой степени рутинной. Прекрасная формулировка. Руководители американской разведки, видимо, регулярно летают в Москву на огромных военных самолетах. Правда, предыдущий такой визит состоялся почти 5 лет назад. Так зачем Рэдклиффу понадобилось лететь лично? Первая версия касается стран Балтии. Американские источники утверждают, что Москва планирует какую-нибудь ограниченную операцию, чтобы проверить реакцию НАТО. Скажем, неизвестный беспилотник пересек границу. Где-нибудь пропала связь. Возникли проблемы на важном объекте. Судно повредило очередной кабель, а капитан снова объяснил, что просто не заметил волочившийся по дну якорь. Пока эксперты спорят, случайность это или нет, политики пытаются договориться, как отвечать. Вот эту скорость реакции и можно проверять. Возможно, Рэдклифф привез простое сообщение. Не надо экспериментировать. Соединенные Штаты следят за происходящим и не собираются делать вид, что ничего не заметили. Вторая версия связана с Ираном. Вашингтон понимает, что иранцы получают из Москвы деньги и оружие. И очень хочет, чтобы это прекратилось. Есть и третья версия. Американская сторона якобы предложила снова собрать за одним столом Трампа, Путина и Зеленского. Переговоры практически остановились, поэтому Вашингтон ищет какой-то новый вход в ситуацию. Эта версия для меня самая слабая. По-моему, кроме Трампа, никаких переговоров никто уже не хочет. Каждый готов воевать до конца. А поговорить об ограниченном перемирии, например, в воздухе, можно и по телефону. Соответственно, наиболее адекватной выглядит версия такого визита предупреждения. И тогда понятно, почему для этого отправили именно директора Центрального разведывательного управления, а не дипломата. Дипломат передает официальную позицию. Руководитель разведки привозит совсем другой сигнал. Мы знаем больше, чем готовы произнести публично. В этом, на мой взгляд, и заключается главный смысл поездки. Американцы не раскрывают, какая информация у них есть. Россия не рассказывает, что именно услышали Нарышкин и Бортников. Страны Балтии подтверждают, что были предупреждены, но тоже не говорят о деталях. Все участники разговора словно специально оставляют вокруг него туман. Получается довольно странная картина. Официально поездка была почти рутинной. При этом ради нее подняли военно-транспортный самолет, согласовали маршрут через Ригу, собрали в Москве руководителей двух российских спецслужб, а результаты разговора сразу передали Путину. Не слишком ли много приготовлений для обычной рабочей встречи? И вот мой главный вопрос. Что именно американская разведка узнала о планах Москвы, если ее директору пришлось лично лететь через Ригу и объяснять все российским коллегам без посредников? И, кстати, напомню, что предыдущий визит главного американского разведчика состоялся в 2021 году, за пару месяцев до начала спецоперации. Так что я бы от таких совпадений не отмахивался. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь своими версиями. Услышимся!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Предприниматели, работающие с Wildberries, жалуются на то, что Marketplace уже более 2 недель им не выплачивает деньги.
15: Я селлер, ВБ уже не платит деньги 2 недели. 17 числа нажал кнопку «Вывод», бабок нет. И вот, все пишут, ты грузишься. Согласен, справедливый вопрос, типа, смысл грузиться, если вообще непонятно, выплатить деньги или нет. Вот мы сейчас каждый день грузим ФБС там по 3-4 тысячи штук в день. И я гружу эти товары в какую-то бездну, и назад не возвращаются ни товары, ни деньги за них не платятся. ФБС продаем, деньги на баланс вроде падают, деньги ко мне на расчетный счет не падают.
16: Уже 2 недели Wildberries не уплачивает деньги селлерам по непонятным причинам. Когда начинаешь обращаться в техподдержку, Wildberries говорит, что у него какие-то технические всякие работы, хотя по факту никаких работ нет, просто не уплачивают, вот и все. Уйти с этого рынка не так легко, как кажется многим, потому что это единственный источник такого дохода, и я не знаю, где можно еще найти такого рода бизнес, где можно заработать дозволенным путем, без обманов, такие деньги, как это возможно зарабатывать на Wildberries. Поэтому, соответственно, мы торгуем, перестраиваемся, подстраиваемся под все их реалии, под все их новости и пытаемся двигаться дальше. Напишите в комментариях, пришла ли вам выплата от 17 августа или же нет.
17: А где бабки, господа? Две недели, уже даже, можно сказать, три, селлеры не получают денег. А я вам отвечу. Я не буду утверждать, но, возможно, причина вот в этом скриншоте. Завтра у компании Wildberries дата выплата выпущенных ими ранее ЦФА. И сумма там 9 миллиардов рублей. Вот и задумайтесь. Надеюсь, что на следующей неделе мы все-таки сможем получить свои денежки.
1: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Без импортного никуда. В городах по всей стране сотни собак умерли после вакцинации отечественным препаратом от бешенства. Количество умерших собак после укола комплексной вакцины от бешенства и чумы Мультикан 8 могло превысить 300, сообщают СМИ со ссылкой на сообщения владельцев собак в закрытых чатах. Сами пострадавшие рассказали, что до прививки животные были здоровы, но через несколько дней после укола у них начинались судороги, слюнотечение, паралич, рвота с кровью, внутреннее кровотечение и анафилактический шок. Животные умирали за 2-3 дня. Производитель вакцины Ветбиохим отозвал 4 серии препарата, а Россельхознадзор приостановил оборот 2 серий. Прокуратура начала проверку. Ветбиохим настаивает, что причинно-следственная связь между вакциной и случаями гибели не установлена.
19: Ветбиохим производит миллионы доз вакцин. А Мультикан-8 – один из самых массовых российских препаратов, которым ежегодно прививают десятки тысяч собак.
18: При этом владельцы собак жалуются на дефицит качественных вакцин от бешенства. По их словам, отечественным препаратам доверия нет, а импортные лекарства не завозят из-за санкций. То есть предупредить болезнь у собак невозможно, колоть нечем. В управлении Госветнадзора подчеркнули, что ввоз препаратов сократился по инициативе иностранных производителей.
20: Выходит настоящий замкнутый круг. Зверей не прививают, они кусают людей, люди не могут получить лекарства. Западные вакцины недоступны, пока действуют санкции, а со своими вакцинами от бешенства в России туго.
18: Ранее основными переносчиками бешенства были волки, но из-за массовых отстрелов в прошлом веке их популяция сократилась, отмечают эксперты. По их словам, дефицит вакцин провоцирует вспышки бешенства среди животных. Проблема усугубляется еще и тем, что вакцин нет и для людей. Чтобы защититься от смертельно опасной болезни, первый укол нужно сделать в течение суток, а затем еще 5 инъекций строго по графику. С дефицитом препаратов столкнулись уже Ставрополье, Волгоградская, Белгородская и Брянская область, а также Красноярский край. Проблемы есть даже в Москве, жалуются пациенты.
21: Из одних травмпунктов отправляют в другие. Там вакцина, если и есть, то в дефиците. А колоть будут только тех, у кого есть прописка.
18: Одна из жительниц столицы рассказывает, что после того, как ее покусали уличные псы, лекарство тоже пришлось практически выгрызать. И это при том, что после укуса укол от потенциально смертельной болезни важно сделать в первые несколько часов. Врачи выхода пока не видят и призывают граждан быть осторожнее на улицах, где есть бродячие животные. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
14: Российский политик Николай Платошкин предложил строить точные копии нефтеперерабатывающих заводов из фанеры по аналогии с 1941 годом.
22: Хочу просто людям что сказать. Совок, совок, там говорят всякие придурки. Вообще, московский НПЗ был запущен в 1938 году. И, естественно, после 22 июля июля 41-го, когда начались систематические налеты немцев на Москву, НПЗ, ну, Капотня тогда еще формально была в Московской области, но не суть, она на том же месте стоит. Только с 60-го года это стало Москвой, когда Москва стала расширяться, но не суть. Короче, задача немцев была поджечь именно НПЗ, потому что вообще, в принципе, их задача была Москву сжечь с воздуха, да? Потому что тогда 70% зданий в Москве еще были деревянные в 41-м году. Да вот что вы думаете? Удалось немцам попасть хотя бы в НПЗ? Нет. А знаете, что сделали? Хотя немцы были, вот когда они бомбили Москву, а бомбили они вот так серьезно где-то вот до ноября, наверное, 41-го, потому что, ну, они несли такие потери их авиации, что они потом просто массовые налеты прекратили и начали летать так уже там. Что сделали в Капотне? Точную копию завода сделали, представляете, из фанеры. Там, и даже высадили те же самые посадки. Ну, тогда НПЗ, тогда так было, да, вокруг него были деревья обычно, да. Сделали точную копию из фанеры. Мало того, когда немцы, значит, там подлетали, зажигалась ветошь специальная там, много ветоши. Ну, чтобы немцам показать, что они попали, молодцы там, да, значит.
0: Обманывали.
22: Да, и немцы херачили, значит, по этой обманке очень долго. Это вот делал Совок в 41-м году, да?
1: Криминальные новости.
2: Суд выпустил на свободу военного, напавшего с ножом на троих человек. Во время пьянки военнослужащий Константин Черкасов искалечил ножом собутыльника, а затем своего пасынка и его бабушку. Сначала военный махал кухонным ножом перед своим приятелем, угрожая ему убийством, а затем всадил его минимум 5 раз в голову, шею и лопатку собутыльника. Затем со словами «Я зарезал человека, терять нечего» он 3 ударил ножом своего пасынка в висок и попытался выдавить ему глаза. Бабушке парня военный нанес минимум 5 ударов ножом по голове, а потом ногами сломал ребра и пробил легкое. За тройное преступление Владимирский гарнизонный военный суд приговорил Черкасова к 2 условно и выпустил в зале суда. Секрет такой милости прост. Черкасов пообещал вернуться в зону боевых действий. Следственный комитет прекратил уголовное преследование бизнесмена Ильи Трабера. Фонтанка со ссылкой на свои источники пишет, что следствие пришло к выводу о непричастности Трабера к убийству предпринимателя Александра Петрова. 75-летний Трабер получит право на реабилитацию и возмещение вреда за незаконное содержание под стражей. Илью Трабера обвиняли в том, что он заказал убийство депутата Александра Петрова в 2020 году. Его застрелили в поселке Великое одной пулей в сердце, когда он выходил из бани. Трабер и Петров были знакомы и вели параллельный бизнес. По версии следствия, конфликт между мужчинами мог произойти из-за продажи активов Выборгского судостроительного завода. Трабер находится на свободе с 27 августа и уже провел несколько встреч в Москве и Петербурге. Известный бизнесмен был задержан в Санкт-Петербурге 17 июня и отправлен в СИЗО на 2 месяца. Кардиохирург получил 6 колонии, пытаясь спасти семью от пасынка лудомана в подмосковном Чехове. База выяснила, что в марте этого года между матерью и ее 29-летним сыном разгорелась ссора. Женщина не хотела давать ему деньги на поездку в Петербург. По словам близких, молодой человек страдал игровой зависимостью и часто впадал в ярость. В этот раз он набросился на мать. 54-летний отчим Евгений встал между ними, чтобы успокоить пасынка, но в итоге сам оказался избит до потери сознания. Когда Евгений пришел в себя, ему с женой удалось выгнать сына из дома и запереться. Но нападавший вскоре вломился обратно и стал угрожать расправой. Мать бросилась к соседям просить помощи, а Евгений в ходе потасовки схватился за кухонный нож, надеясь защититься. По словам мужчины, он хотел лишь ранить пасынка в ногу, чтобы тот остановился, но попал лезвием в грудь. Ранение оказалось смертельным. Как позднее установит экспертиза, кардиохирург в момент убийства осознавал свои действия, а удар ножом был нанесен намеренно. Поэтому версию о самообороне не приняли. Раскаяние, положительные характеристики хирурга и наличие маленького ребенка не помогли избежать реального срока в колонии. Сейчас супруга обратилась в Совет по правам человека, а защита оспаривает выводы экспертизы и настаивает, мужчина действовал в пределах необходимой самообороны. Это были криминальные новости. Новости больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
14: Президент Владимир Путин о том, что новые технологии, в том числе интернет и искусственный интеллект, не смогут заменить учителя, у которого отдельная миссия.
0: Ну, вы знаете, как только появилась книгопечатание, да, как книга появилась, тогда можно было сказать, учитель не нужен. Ну, а что, бери книжку, да, читай. Только научить надо человека читать, и все. Нет. А потом и другие источники информации начали появляться, и потом и телевидение, и чего только не появилось. Сейчас вот и интернет, искусственный интеллект и так далее. Но научить человека, тем более молодого человека, ребенка, самостоятельно мыслить – это отдельная миссия учителя. Самостоятельно мыслить. Вот я сейчас сказал только про интернет, про искусственный интеллект и так далее. О чем это говорит? О том, что он огромное поле для того, чтобы использовать эти информационные ресурсы у любого человека, и в том числе у малышей. Но разобраться в этом огромном информационном поле – вот в чем задача учителя. Помочь молодому человеку найти то, что важно. Отделить зерна от плевел. Вот что важно. А мы с вами хорошо знаем, что, к сожалению, в интернете очень много мусора информационного. Очень много недостоверных вещей. А вот учителю помочь разобраться – вот это сложное дело. Но от этого зависит еще один важнейший компонент. Это доверие к учителю. Это авторитет учителя.
1: Главные новости дня.
4: Это беда. России не хватает каждого третьего литра бензина. После ударов по МПЗ производство рухнуло до минимума за 30 лет. К концу августа выпуск бензина в России упал примерно до 70% от потребностей страны. Причина – в остановке крупных НПЗ. Только за последнюю неделю после атак беспилотников приостанавливали работу заводы в Перми, Нижегородской и Ярославской областях. В итоге при потребностях страны примерно в 115 тысяч тонн бензина в сутки сейчас производится около 80 тысяч. То есть каждый день рынку не хватает примерно 35 тысяч тонн, объясняет эксперт нефтяного рынка Андрей Костин.
3: Разница в 30% очень большая. Это не значит, что завтра на каждой третьей заправке закончится бензин. Пока есть запасы, можно перебрасывать топливо из одного региона в другой, можно сокращать экспорт. Но если НПЗ продолжит останавливаться, возможностей закрывать этот дефицит будет все меньше.
4: И проблема в том, что это уже вторая волна топливного кризиса за одно лето. В августе Россия и так производила бензина меньше, чем потребляла. После новых ударов разрыв стал еще больше. И это уже замечают обычные водители. По всей стране на заправках вводятся лимиты, а в некоторых регионах нет отдельных марок бензина. Почему при этом в одном городе бензин есть, а в другом дефицит, объясняет экономист Сергей Кузнецов.
5: Сейчас проблемы пытаются решать переброской бензина между регионами. Если где-то ситуация становится критической, туда направляют дополнительные объемы. Но тогда топлива может не хватить уже в другом месте. И чем дольше производство остается ниже потребления, тем сложнее поддерживать такой баланс.
4: А впереди осень. Бензин и дизель нужны не только автомобилистам. Это грузовые перевозки, сельское хозяйство, армия. И если топливо производится меньше, чем нужно стране, за существующие объемы фактически начинают конкурировать разные потребители. Чем это в итоге может обернуться для обычного покупателя, объясняет эксперт по логистике Михаил Корнеев.
23: Если дефицит затягивается, перевозчикам приходится искать топливо, менять поставщиков и иногда покупать его дороже. Все эти расходы постепенно попадают в стоимость доставки, а дальше они переходят и в цены товаров. Поэтому дефицит бензина довольно быстро начинает касаться даже тех людей, у которых вообще нет машины.
4: И вот сухой остаток. России ежедневно нужно около 115 тысяч тонн бензина, а производится сейчас примерно 80 тысяч. Пока недостающие объемы пытаются найти в запасах и перебросить из других регионов. Но если НПЗ продолжит останавливаться, вопрос уже будет не только в цене бензина. Вопрос в том, где вообще его можно будет купить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Эксперт по демографии Алексей Ягодин о том, что страна приближается к демографической яме.
6: Население сейчас у нас 146 миллионов. По среднему варианту прогнозов Росстата в 46-м году, через 20 лет, мы теряем 8 миллионов, будет 138 миллионов. Ну, я думаю, будет еще меньше, где-то 136-135. Больше всего абортов у нас делают многодетные, и большинство семей многодетных – это бедные, хотя в целом в бедной стране это процентов 70 населения. Большинство докладчиков говорило о том, что надо запретить аборты. Но вот сейчас запретим аборты. Если мы запретим аборты, мы все равно на уровень простого воспроизводства населения не выходим. Вот это все-таки система. Она антисемейная, и экономическая, и в значительной степени социум антисемейная. Те годы сейчас, от 25 года до 30-го, где написали, что у нас суммарный коэффициент должен быть 1,6, вот, и он не будет по разным причинам, пандемия, сейчас военная операция, много разваливается семей.
13: Адвокат Сталина Гуревич о том, что власти пытаются поднять рождаемость выплатами, но не понимают, почему россиянки не хотят рожать.
7: Власти Ярославской области решили бороться за демографию и выделят порядка 1 миллиарда рублей на выплаты молодым матерям. Размер составит 200 тысяч рублей. Получить выплату смогут женщины, которые родили первенца до 25 лет, второго ребенка до 27, а третьего и последующего до 29 лет. То есть предлагается непрерывно с 24 и до 29 ходить беременной, не выдыхая. Ну вот... Как они это подали? Реклама того, что нужно рожать ребенка. Вот посмотрите, ты могла бы получить 200 тысяч рублей, но ждешь, пока будешь готова. Ну, то есть, вот роди и получи айфон. Вот я не знаю, это настолько безумная, глупая, бессмысленная реклама, что она отвращает от желания, простите, рожать. Вот я не понимаю, кто у нас занимается демографической политикой. Ну, то есть, либо совсем дебилы, вот какие-то непроходимые совершенно, либо люди, которым просто, вот, мягко говоря, наплевать. Вот до такой степени, что меня это вот восхищает. Вы, когда предлагаете женщинам рожать, вы не думаете, почему они не хотят рожать? Ну, например, потому что им тупо негде жить. Это вот такие меры поддержки, которые очень сильно помогут вам возродить демографию. Но вы почему-то лепите вот эти дебильные плакаты. Роди дитя и получи денежку.
1: Радио Лента. Прямая речь.
14: Жительница Крыма расстроена тем, что Крым пустует без туристов. Бизнес закрывается и призывает на Новый год всем загадать мир.
8: О, ребят, не хотела записывать, прям сама себя запишу все равно, не могу. Возвращаюсь из одного поселка, который очень хорошо знала раньше. Вот последний раз я как-то слегка себе позволила слезливые эмоции, когда наша страна объявила мобилизацию. И вот сегодня, наверное, в следующий раз я не могу видеть Крым таким. Это просто невыносимо. Пустые бизнесы заколоченные. Это очень больно. Крым не такой. Крыму нужны гости. Крыму нужны люди. Крым не про пустоту. Я не знаю, что сказать. Давайте, блин, все на Новый год

0: «Сердца трех». Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. «Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично», объясняет политолог Виктор Серов.
1: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
0: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
2: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
0: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
3: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
0: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
6: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
5: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
7: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет.

0: Заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены. Чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу – ни бомбоубежищ, ни денег.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Жуть в Ейске. Там сутки детонируют склады авиабазы. Зеленский поручил запускать по России 1000 дронов в день. В Ейске после атаки беспилотника вторичная детонация на военном аэродроме. В сети публикуют видео со взрывами и сообщают о пожаре в районе рулежной дорожки и складов. Официальных данных о том, что именно повреждено и насколько серьезно, пока нет.
3: Что-то разбомбили. Ух ты ж! Шарахает как, а?
2: Почему вторичная детонация на военном аэродроме может быть гораздо важнее самого факта прилета, объясняет военный обозреватель Игорь Кравцов.
4: Вторичная детонация обычно говорит о том, что огонь добрался до боеприпасов или других взрывоопасных материалов. Но пока нет объективного контроля, рано говорить, какие именно объекты поражены и насколько серьезно нарушена работа аэродрома. Важен другой момент. Военному командованию приходится защищать одновременно аэродромы, склады, нефтепереработку и множество других объектов на огромной территории.
2: И это не единственный крупный объект, попавший под атаку минувшей ночью. В Киришах Ленинградской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Это один из крупнейших НПЗ России, который способен перерабатывать около 20 миллионов тонн нефти в год.
3: Ух, еще раз прилетело, сейчас шандарахнет.
5: Отойди от окна.
3: Ай-яй-яй, карамба, да, отойду, я не переживай.
2: И таких ночей может стать значительно больше. Зеленский поставил новую задачу своей армии – применять до 1000 дальнобойных беспилотников в сутки. По словам Зеленского, сейчас речь идет в среднем примерно о 300 дронах в день. Насколько реалистично увеличить эту цифру более чем втрое, объясняет эксперт по беспилотным системам Алексей Тарасов.
6: 1000 дальнобойных беспилотников в сутки требуют совершенно другого масштаба производства. Нужны двигатели, электроника, навигация, взрывчатка и огромное количество комплектующих. Но если Украина действительно сможет приблизиться к такой цифре, для российской ПВО проблема будет уже не только в дальности полета дронов, но и в их количестве. Одновременно прикрыть все потенциальные цели невозможно.
2: Причем этой ночью снова атаковали сразу разные типы объектов. В Ейске это военный аэродром, в Киришах – один из крупнейших российских НПЗ. На фоне продолжающихся проблем с бензином новые повреждения нефтепереработки становятся для России особенно чувствительными, говорит эксперт нефтяного рынка Сергей Волков.
7: Кирижский НПЗ важен прежде всего своими масштабами и расположением. Поэтому даже временная остановка части мощностей создает дополнительную нагрузку на топливную систему Северо-Запада. Но последствия будут зависеть от того, какие именно установки повреждены. Если речь идет только о локальном пожаре, эффект может быть ограниченным. Если пострадало технологическое оборудование, восстановление потребует значительно больше времени.
2: Пока в Ейске продолжают выяснять последствия атаки на военный аэродром, а в Киришах оценивают ущерб НПЗ, Киев уже ставит следующую планку. И если Киеву удастся приблизиться к 1000 дронов в сутки, то российской ПВО придется выбирать, что прикрывать в первую очередь – аэродромы, нефтепереработку, военные заводы или склады. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
9: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
8: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
9: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
8: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
9: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
8: Ну, фактически пустота.
9: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
8: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
9: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
8: Угу.
9: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
8: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
9: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
8: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
9: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще 2 «Цезарь» «Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
8: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль, по сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
9: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
8: В гигантскую мишень.
9: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
8: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
9: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
8: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. 2 ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
9: И это уже стратегический удар.
8: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
9: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
8: То есть он работал как зонтик?
9: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
8: И когда его потопили 2 ракетами?
9: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
8: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
9: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
8: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
9: Конвенция Монтрео.
8: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
9: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто, каждая потеря крупного борта в Черном море, она все, она безвозвратная до конца конфликта.
8: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
9: Да, те самые Sea Baby, Magura – это совершенно асимметричная экономика войны.
8: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
9: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
8: Ну да, чужие корабли, самолеты.
9: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
8: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
9: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
8: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю?
9: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
8: Бьют по ватерлинии?
9: Бьют по ватерлинии. Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
8: Обалдеть.
9: Разрушения просто колоссальные.
8: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
9: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
8: Да, сотни километров от линии фронта.
9: Дрону не нужна взлетная полоса. Понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
8: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
9: Парадокс Севастополя.
8: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
9: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
8: Атака на Севморзавод. Угу.
9: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
8: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
9: Спецсплавы, месяцы работы.
8: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
9: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
8: А, новую не завести?
9: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
8: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
9: Причем он даже в строй не успел вступить.
10: Да. Новенький малый ракетный корабль, 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибельного Черкасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
9: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
10: Десантный «Цезарь Куников».
9: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
10: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
9: Перебазирование.
10: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
9: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
8: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
9: Выходят, Но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
10: Угу.
9: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
10: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно?
9: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
10: Заложники сетей. Поясни.
9: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
10: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
9: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
10: Что подводит нас прямо к августу 26-го года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
9: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
10: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
9: Угу.
10: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
9: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
10: В чем же?
9: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
10: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
9: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
10: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
9: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
10: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
9: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
10: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
9: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
10: Эпоха больших кораблей заканчивается.
9: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
10: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Это беда. России не хватает каждого третьего литра бензина. После ударов по НПЗ производство рухнуло до минимума за 30 лет.
2: концу августа выпуск бензина в России упал примерно до 70% от потребностей страны. Причина в остановке крупных НПЗ. Только за последнюю неделю после атак беспилотников приостанавливали работу заводы в Перми, Нижегородской и Ярославской областях. В итоге при потребностях страны примерно в 115 тысяч тонн бензина в сутки сейчас производится около 80 тысяч. То есть каждый день рынку не хватает примерно 35 тысяч тонн, объясняет эксперт нефтяного рынка Андрей Костин.
7: Разница в 30% очень большая. Это не значит, что завтра на каждой третьей заправке закончится бензин. Пока есть запасы, можно перебрасывать топливо из одного региона в другой, можно сокращать экспорт. Но если НПЗ продолжит останавливаться, возможностей закрывать этот дефицит будет все меньше.
2: И проблема в том, что это уже вторая волна топливного кризиса за одно лето. В августе Россия и так производила бензина меньше, чем потребляла. После новых ударов разрыв стал еще больше. И это уже замечают обычные водители. По всей стране на заправках вводятся лимиты, а в некоторых регионах нет отдельных марок бензина. Почему при этом в одном городе бензин есть, а в другом дефицит, объясняет экономист Сергей Кузнецов.
12: Сейчас проблему пытаются решать переброской бензина между регионами. Если где-то ситуация становится критической, туда направляют дополнительные объемы. Но тогда топлива может не хватить уже в другом месте. И чем дольше производство остается ниже потребления, тем сложнее поддерживать такой баланс.
2: А впереди осень. Бензин и дизель нужны не только автомобилистам. Это грузовые перевозки, сельское хозяйство, армия. И если топливо производится меньше, чем нужно стране, за существующие объемы фактически начинают конкурировать разные потребители. Чем это в итоге может обернуться для обычного покупателя, объясняет эксперт по логистике Михаил Корнеев.
13: Если дефицит затягивается, перевозчикам приходится искать топливо, менять поставщиков и иногда покупать его дороже. Все эти расходы постепенно попадают в стоимость доставки, а дальше они переходят и в цены товаров. Поэтому дефицит бензина довольно быстро начинает касаться даже тех людей, у которых вообще нет машины.
2: И вот сухой остаток. России ежедневно нужно около 115 тысяч тонн бензина, а производится сейчас примерно 80 тысяч. Пока недостающие объемы пытаются найти в запасах и перебросить из других регионов. Но если НПЗ продолжит останавливаться, вопрос уже будет не только в цене бензина. Вопрос в том, где вообще его можно будет купить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
14: Президент Владимир Путин объяснил, почему Россия была вынуждена начать СВО на примере взаимоотношений белых медведей и касаток в Арктике.
15: Мне интересно было на Северном полюсе?
16: Невероятно.
15: А что там интересно? Там белые пустыни и все.
16: Ну, знаете, сам факт нахождения, как вот, например, в этой аудитории, это просто интересно. С одной стороны, здесь люди, шкафы, книги, но если вдуматься. А на Северном полюсе, конечно, важнее, скорее, не где мы были, а с кем мы были. И там были невероятные просто люди, и многие из них стали, ну, в каком-то роде тоже наставниками для меня. Там было чему поучиться.
15: Интересно. А медведи видели белых?
16: Да, конечно. Двух.
15: Двух? Здоровые?
16: Огромных.
15: Да, представляете, а вот там рядышком касатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Да, они просто набрасываются, стаи такой, бум, на части их разрывают. Это все очень интересно. И, да, такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию.
1: Главные новости дня.
17: Без импортного никуда. В городах по всей стране сотни собак умерли после вакцинации отечественным препаратом от бешенства. Количество умерших собак после укола комплексной вакцины от бешенства и чумы Мультикан-8 могло превысить 300, сообщают СМИ со ссылкой на сообщения владельцев собак в закрытых чатах. Сами пострадавшие рассказали, что до прививки животные были здоровы, но через несколько дней после укола у них начинались судороги, слюнотечение, паралич, рвота с кровью, внутреннее кровотечение и анафилактический шок. Животные умирали за 2-3 дня. Производитель вакцины Украины «Ветбиохим» отозвал 4 серии препарата, а Россельхознадзор приостановил оборот 2 серий. Прокуратура начала проверку. «Ветбиохим» настаивает, что причинно-следственная связь между вакциной и случаями гибели не установлена.
18: «Ветбиохим» производит миллионы доз вакцин. А «Мультикан-8» – один из самых массовых российских препаратов, которым ежегодно прививают десятки тысяч собак.
17: При этом владельцы собак жалуются на дефицит качественных вакцин от бешенства. По их словам, отечественным препаратам доверия нет, а импортные лекарства не завозят из-за санкций. То есть предупредить болезнь у собак невозможно, колоть нечем. В управлении Госветнадзора подчеркнули, что ввоз препаратов сократился по инициативе иностранных производителей.
19: Выходит настоящий замкнутый круг. Зверей не прививают, они кусают людей, люди не могут получить лекарства. Западные вакцины недоступны, пока действуют санкции, а со своими вакцинами от бешенства в России туго.
17: Ранее основными переносчиками бешенства были волки, но из-за массовых отстрелов в прошлом веке их популяция сократилась, отмечают эксперты. По их словам, дефицит вакцин провоцирует вспышки бешенства среди животных. Проблема усугубляется еще и тем, что вакцин нет и для людей. Чтобы защититься от смертельно опасной болезни, первый укол нужно сделать в течение суток, а затем еще 5 инъекций строго по графику. С дефицитом препаратов столкнулись уже Ставрополье, Волгоградская, Белгородская и Брянская область, а также Красноярский край. Проблемы есть даже в Москве, жалуются пациенты.
20: Из одних травмпунктов отправляют в другие. Там вакцина, если и есть, то в дефиците. А колоть будут только тех, у кого есть прописка.
17: Одна из жительниц столицы рассказывает, что после того, как ее покусали уличные псы, лекарство тоже пришлось практически выгрызать. И это при том, что после укуса укол от потенциально смертельной болезни важно сделать в первые несколько часов. Врачи выхода пока не видят и призывают граждан быть осторожнее на улицах, где есть бродячие животные. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
14: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев о том, что планов мобилизации в России нет.
21: Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои. Но делают это осознанно.
1: На радио «Лента» шок дня.
22: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
0: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
4: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
0: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
5: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены. Чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу – ни бомбоубежищ, ни денег.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
23: Материнский бунт не за горами. Мать погибшего срочника записала обращение к Владимиру Путину.
24: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей.
23: Татьяна Стерхова записала эмоциональное обращение к президенту. По ее словам, сына она ждала год и 8 месяцев, а затем семье привезли его тело.
24: Я год и 8 ждала сына. Привезли! Без головы!
23: Теперь женщина говорит, что если начнется новая мобилизация, второго сына на СВО не отдаст.
24: Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери! Поднимайтесь! Поднимайтесь!
23: Но убитая горем мать говорит не только о гибели своего сына. Она рассказывает о поборах в армии, о которых ей успел рассказать сын. По ее словам, военнослужащим приходится платить командирам за отпуск или за возможность не попасть на передовую. Отдельная история началась уже после похорон. Женщина утверждает, что не может получить даже 60 тысяч рублей на погребение из-за проблем с документами.
24: Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели, народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Погребельные нам не отдают, военкомат. Сегодня сын поехал, оригинал справки. Если справку у нас забрали, чтобы выдать нам свидетельство, где мы теперь возьмем этот оригинал?
23: И это происходит на фоне огромных потерь на фронте. По оценке независимых волонтеров, к июню совокупные потери российской армии убитыми, ранеными и пропавшими без вести могли достигнуть 1,5 миллиона человек. Не менее 450 тысяч из них погибли. Это уже не абстрактные цифры, а реальные потери трудоспособного населения страны, объясняет военный обозреватель Александр Руденко.
7: Большие цифры потерь человек воспринимает довольно абстрактно. А здесь совсем другая история. Мать ждала сына почти 2 года, похоронила его и теперь публично говорит, что второго не отдаст. Если таких семей становится много, любая новая мобилизация воспринимается уже через личный опыт соседей, родственников и знакомых.
23: В обращении Стерховой впервые после бума материнских протестов в 23-м году звучит фраза о возможном гражданском бунте. Женщина прямо призывает других матерей не молчать. Личное горе такого большого количества семей действительно может со временем перерасти в коллективный протест, объясняет социолог Игорь Демидов.
3: Само по себе одно эмоциональное обращение еще не означает начало массового протеста. Но для власти опасно другое. У этих женщин очень понятная мотивация. Они не обсуждают политику или геополитику. Они говорят, одного сына я уже потеряла, второго не отдам. Если возникнет новая волна мобилизации, именно такой страх может объединять людей гораздо сильнее любых политических лозунгов.
23: Новую волну мобилизации власти официально отрицают. Но и эксперты, и журналисты уверены, что решение о новом призыве рано или поздно примут, поскольку потери на фронте уже не перекрывают набор новобранцев-контрактников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Приветствую вас, уважаемые слушатели и читатели. На основании ваших обращений мы продолжаем рассматривать проблемные вопросы, интересующие участников СВО и их близких. Сегодня поговорим об основаниях направления военнослужащего на военно-врачебную комиссию, потому как это один из самых больных вопросов для раненых или больных военнослужащих. Ну, сами понимаете, многие там с 2022 года. Кто по несколько ранений получил, а кто уже полностью износился. Ведь пребывание в таких условиях – это не курорт. 13 ноября 2023 года приказом замминистра обороны за номером 106/66-59 для служебного пользования были утверждены методические указания и основания для направления военнослужащего на ВВК с целью медицинского освидетельствования. К таким основаниям относятся последствия ранения, травмы, увечья, контузии, заболевания, по которым в графе 3 «Расписание болезней», раздел 2, приложение номер 1, к положению о военно-врачебной экспертизе, постановление правительства за номером 565, далее «Расписание болезней». Предусмотрена категория годности к военной службе «Д». «Не годен к военной службе». Последствия ранения, травмы, увечья, контузии по соответствующим статьям расписания болезней, а также заболевания, входящие в перечень, который прилагается к указаниям замминистра обороны от 23 июня 2023 года за номером 205/2/244 ДСП, по которым в графе 3 «Расписание болезни» предусмотрена категория годности к военной службе «В». Ограниченно годен к военной службе. Последствия ранения, травмы, увечья, контузии по соответствующим статьям расписания болезни, а также заболевания, входящие в перечень, по которым в графе 3 расписания болезни предусмотрено индивидуальное определение категории годности к военной службе, применяется заключение наиболее ограничивающее годность к военной службе. Временные функциональные расстройства после ранения, травмы, увечья, контузии, по которым в графе 3 расписание болезни предусмотрена категория годности к военной службе «Г». Временно не годен к военной службе и при наличии показаний к медицинской реабилитации в соответствии с указаниями Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации от 3 марта 2022 года за номером 161/1/064. Таким образом, если у военнослужащего последствия ранения, травмы, увечья, контузии, заболевания относятся к категории годности В, ограниченно годен к военной службе, и они не входят в перечень к приказу за номером 205/2/244 ДСП, то они не подлежат освидетельствованию военно-врачебной комиссии. В связи с этим военнослужащие сейчас стали получать отказы в освидетельствовании или решения ВВК госпиталей перестали утверждать филиалы Главного центра военно-врачебной экспертизы Министерства обороны Российской Федерации. Обратите внимание, если временные функциональные расстройства не требуют реабилитации, в соответствии с указанием Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации от 3 марта 2022 года за номером 161/1/064, то на ВВК тоже не отправляют. По моему мнению, наши врачи слишком часто используют этот перечень даже при явных функциональных расстройствах. И всем известно, как мужиков на костылях после ранений без ВВК отправляли на передовую, что не есть правильно. Конституцию еще никто не отменял. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
0: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
4: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблема банка. Wildberries должен банкам миллиарды». От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки.
0: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цыпаньков о новой инициативе Госдумы.
8: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов в России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров. На землях населенных пунктов, городские леса, 1 миллион 300 тысяч гектаров. На землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров. На землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Плутона – порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Плутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса обустройства и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
0: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
4: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижения российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием «Eastern Flank Deterrence Initiative», будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: «Сердца трех». Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
3: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
23: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
9: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
23: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
7: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
23: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
14: Политик Георгий Федоров о том, что в России разрушена система сдержек и противовесов, и какие могут быть от этого последствия.
2: Уже система сдержек и противовесов полностью разрушена. То есть, если до еще недавнего момента был у нас такой, назовем это так, консенсус между властью и президентом, что там мы делаем, что хотим, но лояльность в обмен на лояльность, то сейчас же всем понятно, что, в принципе, все такие правила уже обнулены. То есть, если проблема у друзей Путина происходит, там, у Ротенбергов или у какого-то ближнего окружения, Трабера и так далее, которые с ним долго-долго общались и были во многом неприкасаемы, то это говорит о том, что Путин решил переобнулить все, так скажем, бывшие договоренности. И, соответственно, правящий класс понимает, что в последнее время что-то их начали щемить, что-то начали сажать, что-то начали говорить про новую элиту, что-то, так скажем, там, недовольство выражать с точки зрения там олигархов и так далее. А вдруг сейчас Путин, блин, пойдет и в 30-м году вообще всех нас посадит, потому что сейчас, в принципе, нет неприкасаемых по большому счету, и наберет каких-нибудь фронтовиков условно, и, соответственно, начнет там, как бы, как Иван Грозный, рубить боярам головы через опричник. А нет, прекрасно понимает, что сейчас уже никто не имеет никаких гарантий. Они понимают, что каждый крупный чиновник является человеком не просто уязвимым, а крайне уязвимым, как показывает практика. И поэтому они же не могут провести какой-то определенный заговор между собой. А давайте, как бы сказать, на кухне встретимся или там в какой-нибудь там особняках, особенно на Западе, и начнем говорить про то, чтобы Путина как-то слить. Они начинают каждый на своем месте саботировать. Как в свое время, например, в конце 80-х годов часть номенклатуры не просто сливала Советский Союз. Она как бы действовала осознанно по демонтажу той политической системы, которая была в Советском Союзе. То есть это было явно, что часть номенклатуры не просто сливала, а готовилась к демонтажу советской системы и подготовке новой власти. Соответственно, то же самое происходит сейчас. Путин в нынешнем варианте не устраивает, ну, значительную часть верхушки.
1: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
1: «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На зеленых холмах лаосской провинции Сианг-Хуанг разбросаны тысячи огромных каменных кувшинов высотой до 3 метров и весом в несколько тонн. Кто изготовил эти гигантские сосуды из цельного песчаника и для каких именно целей они были расставлены по всей долине? Давайте прикоснемся к тайнам древней Юго-Восточной Азии и разберем исторические факты. Лаосская долина кувшинов овеяна множеством красивых легенд местного населения, которые... искренне верят, что эти каменные сосуды изготовил легендарный король великанов Кхун Чуанг для хранения рисового вина. Есть такое во время празднования Великой Победы над врагами. Исследовательница 20 века Мэдалин Колони первая провела здесь научные раскопки в 30-х годах и обнаружила внутри кувшинов реальные следы человеческих костей, зубов и погребальных бусин. Уфологи и сторонники палеоконтакта утверждают, что столь массивные каменные чаши невозможно было вырубить примитивным бронзовым инструментом и использовать для обычных захоронений. Археологи из Австралийского национального университета и специалисты из самого Лаоса опровергли эти домыслы, доказав с помощью радиоуглеродного анализа, что кувшины создавались в период от конца Железного века до раннего средневекового периода. По их авторитетным данным, сосуды использовались

0: говорит об их чисто ритуальном предназначении. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руны дня на 1 сентября. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны. Итак, у нас выпала руна Турисас. То есть энергия дня связана с мощной, но острой силой. Да, руна Турисас символизирует защиту, необходимость твердого выбора и умение отстаивать свои границы. В этот день многое будет зависеть от решимости, от готовности сказать «нет» там, где это не нужно. Это очень важный момент. Многим людям нужно с этим работать. Умение сказать «нет», выбрать себя. И обязательно здесь на этом акцент, фокус внимания. Турисас напоминает, что иногда необходимо действовать жестко, но справедливо, чтобы разорвать какие-то ненужные связи и избавиться от того, что мешает развитию. Да? То есть не бойтесь, если вы скажете кому-то «нет», и этот человек исчезнет из вашей жизни. Значит, так нужно. Значит, это не ваш человек. Возможно, какие-то конфликты, проверка на прочность или ситуации, требующие мгновенной реакции. Но при правильном подходе эта руна помогает проявить себя как лидера, защищать интересы и утверждать авторитет. Здесь главное не действовать из злости, иначе энергия Турисас может обернуться разрушением. Здесь очень спокойно, четко нужно понимать, кто вы, что вы, чего вы хотите, чего вы можете позволить в отношении себя, а чего нет. В отношениях, в личной жизни, да, руна также указывает на напряжение. Это может быть спор, это может быть конфликт или необходимость поставить жесткие рамки партнеру. Может, вылез на шейку и свесил ножки, и пора здесь отстаивать свои позиции, да, объяснить «я так не хочу, так со мной нельзя». Но вместе с тем еще Турисас – это и защита. То есть, если отношения построены на доверии, они только укрепятся, вот пройдут через испытания и станут прочнее. А для одиноких людей день сулит встречу, которая может оказаться судьбоносной, но потребует осторожности. То есть сила притяжения будет очень велика, но и риск столкнуться с разрушительными энергиями тоже высок. Здесь нужно чувствовать, балансировать, взаимодействовать, но ни в коем случае не рисковать. По здоровью Турисас отвечает за сердце, за нервную систему, управление на коже, а значит, весь фокус внимания к этим органам. И если, например, при раскладе о здоровье появилась руна Турисас, то готовьтесь к хирургическому вмешательству даже. По крайней мере, вам его предложат. Соглашаться или нет, это ваше дело, но будьте готовы, случай, возможно, будет неотложен. Например, аппендицит, да? Хочешь, не хочешь, а отказаться нельзя. Турисас требует мудрости, умения управлять силой. Она может стать оружием защиты или разрушения. Здесь выбирать вам. Вот все зависит от того, насколько вы осознаны и честны в своих действиях по отношению к себе и по отношению к другим. Вот такой вот мощный день. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио «Лента» цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Российский фермер рассказал, что с каждым новым днем на рынке зерна лучше не становится.
5: Все стабильно плохо. Ростовский элеватор по пшенице практически забит. Слоты уже не выдает, только целевые. Места осталось немного там. Даже по той цене, по низкой, которую они выставляют.

0: то нереально продать. Пшеницу сейчас производители отдают по 5-6 рублей с места. Ячмень, пшеница, ячмень. В некоторых случаях даже доходит до 3 рублей. Есть договора, которые люди готовы продавать даже по 3 рубля. Это немножко дальше, просто за счет логистики цена такая. Все сейчас пытаются найти альтернативные пути. Это Балтика и Каспийское море. То есть Астрахань и Махачкала. Но этого очень сильно не хватает, потому что Балтика и Каспий, них приходится всего, там они могут переварить порядка там 10 миллионов тонн, это все вместе, если посчитать, там, да, и Волгоград, там, Порт-Татьянку, и Аля, Астрахань, Махачкалу. Это совсем немного, по сравнению с тем, что страна наша экспортирует порядка там 50 миллионов тонн в год. А куда-то еще девать остальное зерно. Там таких мощностей, к сожалению, нет, как были в Ростове, Азове и Новороссийске. Также ищут, пытаются найти возможность отправки машинами и вагонами в страны ближнего зарубежья. Там вроде как есть тоже спрос, но это все надо настраивать, налаживать.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Отрицательная динамика. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы, а число довольных зарплатой сократилось вдвое. Народное возмущение. В Калининграде жалуются на бездорожье и отсутствие тротуаров, а в Светлогорске – на принуждение бизнеса размещать партийную рекламу «Единой России». Перевооружение полным ходом. Под Калининградом разместили модернизированные ракеты «Искандер-1000». Риски эскалации на Балтике увеличиваются. Итак, безработица растет, несмотря на дефицит кадров. К концу второго квартала в Калининградской области насчитывалось 2400 официально зарегистрированных безработных. За год их число выросло на 14%, следует из данных Калининградстата. Только за месяц показатель увеличился на 9,2%, с 2209 человек в мае до 2412 в июне. Еще заметнее выросло число тех, кто получил статус безработного непосредственно в июня. Таких 696 человек, что на 30% больше, чем год назад. Всего в регионе насчитывалось почти 3500 незанятых граждан, хотя годом ранее их было 3000. И все это происходит на фоне постоянных разговоров о дефиците работников. При этом неутешительные прогнозы озвучивают эксперты. По их мнению, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях военных действий.
3: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной и воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
2: Кстати, согласно аналитическим исследованиям, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. По информации все того же Калининградстата, за последние два года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом, хотя еще два года назад этот показатель составлял 71%. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
4: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
5: У нас всегда была жопа в стране.
6: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
2: Брошенная на произвол судьбы со своими проблемами и жители московского района. Калининградцы не знают, куда бежать и в какие двери стучать, чтобы их, наконец, услышали. Люди уже устали жаловаться на свою улицу Емельянова, где, отродясь, не было тротуаров. А так их хочется. Крик души местных жителей из социальных сетей.
7: Скоро учебный год, и маленьких детей нам придется водить по бездорожью на улице Емельянова. Тротуаров нет, тропы размыло, пешеходного перехода на пересечении улиц Емельянова и Энергетиков нет, и остановку начали делать давным-давно, но работа встала, и от дождя даже спрятаться негде. Пишем чиновникам неоднократно, но проблемы не решаются. Даже в преддверии выборов ничего не делают.
2: Похожие проблемы с бездорожьем и у жителей с улицы Новгородской в Калининграде. Правда, в данном случае тротуар попросту разобрали 2 месяца назад, и теперь из-за отсутствия пешеходной дорожки люди вынуждены буквально играть в русскую рулетку с проезжающими машинами. Возмущаются калининградцы.
7: Женщины с колясками и детьми мучаются, идя с детского сада номер 129 и ломая себе ноги и коляски. А травматолога и ремонт колясок за счет бюджета Калининграда никто не даст. Администрация, алло, помогите! Сколько можно издеваться над людьми и говорить об отсутствии финансирования? Выходит, разобрать тротуар деньги были, а собрать закончились?
2: На самом деле ларчик просто открывается. По сути дела, властям сейчас совсем не до ремонтов тротуаров. Миллионы уходят или на СВО, или на агитацию и рекламу к выборам в Думу. Например, в Светлогорске предпринимателей заставили повесить агитацию «Единой России» в своих магазинах. Соответствующее видео сняла и разместила в сети местная жительница.
8: Позорники. Везде агитация только «Единой России». Никого же больше не существует. Светлогорск, предприниматели, вы что, блин, позволяете с собой вот это делать? Вы что, вообще одурели, что ли, совсем? Позорище.
2: Люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел, заведения закрываются, туда попросту некому ходить. А дальше, по словам экономистов, будет только хуже. На этом фоне рейтинги партии власти продолжают падение. Согласно результатам опросов Фонда общественного мнения, за год поддержка партии «Единая Россия» сократилась примерно на четверть – с 43% до 32%. А за последнюю неделю – снизилась еще на 1%. Положительная оценка работы правительства также упала за минувшую неделю на 2%, а Михаила Мишустина – сразу на 4%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За неделю уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%, и теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойства участники опросов называют продолжающую спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов, атаки ВСУ и топливный кризис. Не прибавляет оптимизма и новость о размещении под Калининградом баллистических ракет с дальностью 1000 километров.
9: Южнокорейское издание Military Watch Magazine опубликовало материал о размещении в Калининградской области модернизированных ракет «Искандер-1000». По данным журнала, это новая модификация ракет. От предыдущей версии она отличается вдвое большей дальностью – до 1000 километров, а также более мощным двигателем и увеличенными размерами. В публикации отмечается, что размещение таких ракет на самой западной территории России обеспечит им доступ к целям на большей части Центральной и Западной Европы, а также в Балтийском море.
2: Словом, милитаризация эксклава продолжается семимильными шагами. По мере новых этапов перевооружения Калининградская область все больше превращается в пороховую бочку, и здесь уже непонятно, к худу это или к добру. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
10: Всем привет! На днях в московском аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный самолет. На таком обычно перевозят технику, грузы и людей. Но на этот раз главным грузом оказалась информация. В Москву прилетел директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Джон Рэдклифф. Причем прилетел он через Ригу. Утром американский самолет поднялся из латвийской столицы, взял курс на Москву, несколько часов простоял во Внуково, а вечером вернулся обратно. И вот здесь у меня первый вопрос. Почему именно через Ригу? Нам говорят, что все объясняется логистикой. Возможно, самолет просто дозаправлялся. Но, согласитесь, маршрут выглядит довольно символично. Руководитель американской разведки летит разговаривать с Москвой через столицу страны, которая особенно внимательно следит за каждым движением России. Литовский президент подтвердил, что союзников о поездке предупредили заранее, но обсуждать подробности отказался. Значит, в Риге как минимум понимали, кого и куда отправляют. Но самое интересное началось уже в Москве. Рэдклифф встретился сразу с двумя руководителями российских спецслужб – Нарышкиным и Бортниковым. В Кремле утверждают, что с Путиным американский гость не разговаривал. Хотя я сильно сомневаюсь, что он просто сидел в соседнем кабинете, пока тут принимали американца. Но официально все обставили так, что встреча была рядовая. Трамп тоже постарался снизить градус. Назвал поездку в некоторой степени рутинной. Прекрасная формулировка. Руководители американской разведки, видимо, регулярно летают в Москву на огромных военных самолетах. Правда, предыдущий такой визит состоялся почти 5 лет назад. Так зачем Рэдклиффу понадобилось лететь лично? Первая версия касается стран Балтии. Американские источники утверждают, что Москва планирует какую-нибудь ограниченную операцию, чтобы проверить реакцию НАТО. Скажем, неизвестный беспилотник пересек границу. Где-нибудь пропала связь. Возникли проблемы на важном объекте. Судно повредило очередной кабель, а капитан снова объяснил, что просто не заметил волочившийся по дну якорь. Пока эксперты спорят, случайность это или нет, политики пытаются договориться, как отвечать. Вот эту скорость реакции и можно проверять. Возможно, Рэдклифф привез простое сообщение. Не надо экспериментировать. Соединенные Штаты следят за происходящим и не собираются делать вид, что ничего не заметили. Вторая версия связана с Ираном. Вашингтон понимает, что иранцы получают из Москвы деньги и оружие. И очень хочет, чтобы это прекратилось. Есть и третья версия. Американская сторона якобы предложила снова собрать за одним столом Трампа, Путина и Зеленского. Переговоры практически остановились, поэтому Вашингтон ищет какой-то новый вход в ситуацию. Эта версия для меня самая слабая. По-моему, кроме Трампа, никаких переговоров никто уже не хочет. Каждый готов воевать до конца. А поговорить об ограниченном перемирии, например, в воздухе, можно и по телефону. Соответственно, наиболее адекватной выглядит версия такого визита предупреждения. И тогда понятно, почему для этого отправили именно директора Центрального разведывательного управления, а не дипломата. Дипломат передает официальную позицию. Руководитель разведки привозит совсем другой сигнал. Мы знаем больше, чем готовы произнести публично. В этом, на мой взгляд, и заключается главный смысл поездки. Американцы не раскрывают, какая информация у них есть. Россия не рассказывает, что именно услышали Нарышкин и Бортников. Страны Балтии подтверждают, что были предупреждены, но тоже не говорят о деталях. Все участники разговора словно специально оставляют вокруг него туман. Получается довольно странная картина. Официально поездка была почти рутинной. При этом ради нее подняли военно-транспортный самолет, согласовали маршрут через Ригу, собрали в Москве руководителей 2 российских спецслужб, а результаты разговора сразу передали Путину. Не слишком ли много приготовлений для обычной рабочей встречи? И вот мой главный вопрос. Что именно американская разведка узнала о планах Москвы, если ее директору пришлось лично лететь через Ригу и объяснять все российским коллегам без посредников? И, кстати, напомню, что предыдущий визит главного американского разведчика состоялся в 2021 году, за пару месяцев до начала спецоперации. Так что я бы от таких совпадений не отмахивался. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь своими версиями. Услышимся!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в TikTok. О Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
11: Можете ли вы представить себе целую деревню, в которой жители торгуют не зерном или мясом, а собственными органами? Звучит настолько жутко, что кажется, такое могут придумать только сценаристы ужастиков. Но нет, это реальность. И чтобы убедиться в том, что это место действительно существует, сегодня мы отправимся в горы Тибета, в далекий Непал, страну величественных Гималаев, знаменитую на весь мир своей культурой и, конечно, Эверестом. Однако речь пойдет не о красотах природы и духовных подвигах альпинистов, а о деревушке Хоксе, известной под мрачным названием «Деревня почек». Большинство жителей этой деревни имеют только одну почку. И нет, это не результат генетических отклонений или традиционных ритуалов. Все намного страшнее. В Хоксе продавать свои почки – это способ выживания. Брокеры с черного рынка приходят сюда как хищники, охотящиеся на отчаявшихся людей. Они предлагают от 1000 до 2000 долларов за почку, что по местным меркам – настоящее богатство. За эти деньги можно купить землю или построить дом, что в условиях нищеты кажется сказочной сделкой. Однако жестокая правда такова, что продавцы органов пользуются безграмотностью и наивностью местных жителей, убеждая их, что почка обязательно отрастет заново. Если же добровольно согласие не получают, они переходят к насильственным методам – похищениям и насильственному удалению органов в соседней Индии. Звучит как сценарий для ужастика, но статистика пугает еще больше. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что до 10 тысяч операций по пересадке почек ежегодно проводятся с использованием органов, приобретенных на черном рынке. И среди жертв черных трансплантологов почти все взрослые жители деревни почек. Иногда чудовищные явления оказываются фейками. Но только не в этот раз, и жители тибетской деревни продолжают продавать свое здоровье и жизни прямо сейчас. А больше о шокирующих местах и событиях слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Вернули страну назад в 90-е. Украина установила рекорд по ударам по НПЗ и обвалила всю нефтепереработку. Москве пришлось попросить авиатопливо у Египта. Только в августе ВСУ нанесли более 20 ударов по российским НПЗ. Это максимальное число за календарный месяц, отмечает влиятельное международное агентство Bloomberg. До сих пор самым интенсивным бомбардировкам перерабатывающий сектор подвергался в мае и июле. В результате цены на бензин с середины августа снова стали расти после двухнедельной передышки в первой половине месяца. А на бензозаправки вернулись длиннющие очереди, в том числе в Москве.
14: Нету бензина в Москве, вы представляете себе, что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на Лукойл, там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
13: Из-за атак дронов с начала августа остановились 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. Последним стало предприятие «Лукойла» «Нижегороднефтеоргсинтез». С его учетом у «Лукойла» перестали работать все основные нефтеперерабатывающие заводы. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет. Среднесуточный объем в августе составил менее 4 баррелей, отмечает Bloomberg.
15: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
13: Производство бензина и его поставки на внутренний рынок за первые 3 недели августа упали почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск дизельного топлива сократился на 23%, но поставки на рынок снизились лишь на 3% благодаря введенному в начале лета запрету на экспорт, говорит экономист Владимир Милов.
16: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
13: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. По данным западных разведок, 3 танкера уже доставили в российские порты 70 тысяч тонн авиатоплива из Южной Кореи и Египта. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
17: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
13: Аналитики прогнозируют небольшое увеличение нефтепереработки в сентябре – до 4 с лишним миллионов баррелей в сутки. Но риски снижения сохраняются, если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, отмечают эксперты. В свою очередь, в Русской Православной Церкви посоветовали россиянам молиться, чтобы на заправке вернулся бензин. Как заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, россиянам следует молиться святому Спиридону Тримифутскому о нормализации поставок бензина и продуктов. По словам митрополита, в таких обстоятельствах, в которых сейчас живут россияне, остается уповать только на чудо. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
18: Первый вице-премьер Денис Мантуров о том, что 80% новых автомобилей в России должны стать отечественными.
19: В реадаптацию возвращенных в оборот заводов инвестировано порядка 100 миллиардов рублей. Еще больше объем средств направлен на локализацию автокомпонентов. У нас сегодня сформированы современные мощности под выпуск свыше 3 миллионов автомобилей в год. Рассчитываем выйти на выпуск порядка 2,8 миллионов транспортных средств в год. При этом долю российской продукции на внутреннем рынке новой автомобильной техники планируем довести до 80%. Остальное оставляем за импортом для поддержания конкуренции и вариативности спроса в отдельных сегментах.
1: Главные новости дня.
13: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
20: Значит, такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
21: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
22: А к нам прилетела птичка. Сюда вот. Уебал. Соседний дом.
13: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбург, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежище по всей стране, отмечают активисты.
23: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
13: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
24: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
13: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил регулярно долбить и долбить до тошноты школьникам о приговорах их сверстникам за террористические статьи.
25: Мне кажется, надо долбить, в том числе на уроках о важном. Долбить и долбить, значит, в головы школьников, что мошеннические схемы, схемы преступления, так, чтобы их тошнить стало от этого, школьников. Вот я не знаю, может быть, по-другому и невозможно. Примеры нужны, в том числе жутковатые примеры. И сколько уже подростков сидит, осуждены по статье за терроризм. Надо рассказывать об этом. Да, это не очень приятно. Но а как убедить? Убедить можно только на вот этих примерах, на негативных примерах. На показе, какие последствия у этого может быть. Мне кажется, надо больше разъяснять. Потому что по телевизору показывают, кто не смотрит телевизор. Газет не читаю. Надо в школу приходить,
26: ну да,
25: и рассказывать.
26: Да, школьников.
25: Пусть придет прокурор. Прямо в форме. Следователь в погонах. Чтоб сурово с ними поговорить. Мне кажется, вот надо в эту сторону двигаться. Это же все не шутки. Дети, подростки, они портят, они губят свою жизнь, да? Значит, надо им прямо сказать, вы погубите свою жизнь и свою семью.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
3: Обществу это не интересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Жительница Крыма вкратце описала актуальную ситуацию на полуострове по самым злободневным вопросам.
4: Друзья, никто не знает обстановки в Крыму. Так я вот вам рассказываю. Бензин у нас 95-й, 220-240. Его нет. Дизеля тоже нет. Газа тоже нет. На сегодняшний день все только по топливным талонам, то есть которые есть у меня, да, допустим, газ, бензин. Дальше. Если дают бензин, очередь нужно простоять 2,5-3 часа. Будьте к этому готовы. Дальше. Свет есть, свет нет, не знает никто. Вода есть, воды нет. То же самое. То есть мы живем в таком неопределенном мире, но очень красиво. У нас шикарное море. У нас шикарное море. Есть шикарное. Поэтому жду вас в гости.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете, понимаете, как какой-то Штирлиц радистской Эд. Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она является собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он бы этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер один. Там стоят еще три таких самолета. Номер два, номер три и номер четыре. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер два, три или четыре, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б, другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу, потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И их берегут все как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господин Трамп. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они вот так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выплены, что во Внуково приземлился С-17, И потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ. Через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных портов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете, просто они идут в абсолютной радиотишине, их может быть два или три, а ты уже попробуй сбей три цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать. Это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить три цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть на другой совершенно и из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объяснимо. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, со всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то, установить где-то жучок, где-то какую-то подцепить информацию, или что-то зафиксировать, или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать кучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
6: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавы на мужчин. Жители пензенского села Башмаково организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу, если кого-то пытаются затащить в бус, рассказала Марина. Она тоже записалась в дружину.
8: Конечно, есть страх и за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него двое детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
7: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть двое полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть двое сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
9: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И ножом, обманом, физической силой принуждают подписывать контракт.
7: Мужчина в селе Башмаково почти не выходит из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным. Его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
10: Никаких документов нет, никакого предписания. Сел, поехали.
11: Это что, умный, сами сначала там отвоюй, потом на
26: забирайте. Люди с работы уходят, их забирают.
7: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах – от Удмуртии и Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия». Мы расскажем это всей стране.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
27: «Сердца трех». Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель представитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
12: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
27: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6000 военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
14: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
27: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
15: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
27: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
16: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
17: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет, в частности, о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхид Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Райнметалл», «Дил» и польская «PGZ». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты «Авакс» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
16: Искусственный интеллект выходит на охоту. Военкор Живов о новых украинских турелях.
17: Киев начал применять турели Sky Sentinel на искусственном интеллекте для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы дистанционно управляемых турелей на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами искусственного интеллекта и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок.
16: Опять на те же грабли. Военкор «Канал Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
13: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил.

0: Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблема банка. Wildberries должен банкам миллиарды». От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки.
1: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цапаньков о новой инициативе Госдумы.
2: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов в России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров, на землях населенных пунктов городские леса 1 миллион 300 тысяч гектаров, на землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров, на землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Плутона – порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Плутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса обустройства и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
1: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
0: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием «Eastern Flank Deterrence Initiative», будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займет искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Жительница Белгорода раскритиковала плачущих по озону и трезво размышляет о перспективах пережить предстоящую зиму.
6: Да, меня бомбит у нас после обстрела. Зашла в инсту и вот эти вот видео.
7: Озон в Белгороде, все. Такая катастрофа, заказать ничего невозможно.
6: Вы серьезно? У нас лупят по ТЭЦ. Могут просто оставить без света и без отопления. Осень на дворе, уже прохладно. А вы паритесь о том, что мы остались без озона? Нет, да вы серьезно? Меня просто бомбит. Я когда листаю, озон все. Все и все. Главное, чтобы люди там, ну, никто не умер. Я понимаю, что там есть пострадавшие, но главное, чтобы все хорошо было, чтобы они остались живы. С тупости людей я просто в шоке. После сегодняшних прилетов сидишь и думаешь, что нужно покупать свечи, запасаться. Как-то я даже не представляю, как утеплить квартиру без обогревателя, без ничего, если вот света не будет. Генератор в любом случае его не установлю, это квартира.

0: нужно, чтобы хорошее проветривание помещения было. Балкон, естественно, я открытым не оставлю, у меня там и мура гуляет. Я боюсь, что она у меня, блин, прыгнет. А здесь сидишь, думаешь, как вот, блин, это, ну, это не последний обстрел. И я думаю, что мы по осени пострадаем очень-очень-очень. Что делать, как запасаться? Пауэрбанк надо, наверное, мощный купить, чтобы оставаться на связи, если вдруг что, позвонить хотя бы. Ну, хотя вот лупили весну, да? Когда нас оставили без света, без отопления, даже связи элементарно не было. То есть не могли не дозвониться ни хрена. А, не за озон, думаю. Я понимаю, что хочется жить без каких-то забот, но не будет такого. Здесь нужно думать сейчас о своей безопасности и как не сдохнуть по осени, если вдруг все отключат.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас – это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
3: Люди – это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
2: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
3: И растет очень быстро.
2: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
3: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
2: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
3: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
2: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
3: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
2: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
3: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
2: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
3: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
2: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
3: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
2: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
3: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
2: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
3: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
2: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
3: Ничего из этого. Банки и автомобили автоматически отказывают в кредитах, человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
2: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
3: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
2: И делается это не через прямые приказы, верно?
3: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянная угроза уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
2: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
3: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
2: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
3: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
2: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
3: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
2: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
3: Еще каких?
2: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
3: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
2: И делается это весьма радикально.
3: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
2: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
3: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
2: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
3: Именно.
2: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
3: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
2: Это удар по квалифицированному среднему классу.
3: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
2: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
3: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
2: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
3: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
2: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
3: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
2: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
3: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
2: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
3: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
2: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
3: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
2: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
3: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
2: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
3: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
2: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
3: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
2: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
3: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
2: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
3: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
2: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
3: Это точное сравнение.
2: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
3: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
2: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
3: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
2: Под каток попали сотни тысяч людей.
3: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
2: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
3: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
2: Практика так называемых бесед становится рутиной.
3: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
2: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
3: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
2: Да ладно, прямо рвут?
3: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
2: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
3: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
2: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
3: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
2: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
3: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
2: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы с зарплат, и с запертой границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Отрицательная динамика. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы, а число довольных зарплатой сократилось вдвое. Народное возмущение. В Калининграде жалуются на бездорожье и отсутствие тротуаров, а в Светлогорске – на принуждение бизнеса размещать партийную рекламу «Единой России». Перевооружение полным ходом. Под Калининградом разместили модернизированные ракеты «Искандер-1000». Риски эскалации на Балтике увеличиваются. Итак, безработица растет, несмотря на дефицит кадров. К концу второго квартала в Калининградской области насчитывалось 2400 официально зарегистрированных безработных. За год их число выросло на 14%, следует из данных Калининградстата. Только за месяц показатель увеличился на 9,2%, с 2209 человек в мае до 2412 в июне. Еще заметнее выросло число тех, кто получил статус безработного непосредственно в июне. Таких 696 человек, что на 30% больше, чем год назад. Всего в регионе насчитывалось почти 3500 незанятых граждан, хотя годом ранее их было 3000. И все это происходит на фоне постоянных разговоров о дефиците работников. При этом неутешительные прогнозы озвучивают эксперты. По их мнению, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях военных действий.
5: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
4: Кстати, согласно аналитическим исследованиям, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. По информации все того же Калининградстата, за последние два года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом, хотя еще два года назад этот показатель составлял 71%. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
6: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
7: У нас всегда была жопа в стране.
8: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
4: Брошенная на произвол судьбы со своими проблемами и жители Московского района. Калининградцы не знают, куда бежать и в какие двери стучать, чтобы их, наконец, услышали. Люди уже устали жаловаться на свою улицу Емельянова, где отродясь не было тротуаров. А так их хочется. Крик души местных жителей из социальных сетей.
9: Скоро учебный год, и маленьких детей нам придется водить по бездорожью на улице Емельянова. Тротуаров нет, тропы размыло, пешеходного перехода на пересечении улиц Емельянова и Энергетиков нет, и остановку начали делать давным-давно, но работа встала, и от дождя даже спрятаться негде. Пишем чиновникам неоднократно, но проблемы не решаются. Даже в преддверии выборов ничего не делают.
4: Похожие проблемы с бездорожьем и у жителей с улицы Новгородской в Калининграде. Правда, в данном случае тротуар попросту разобрали два месяца назад, и теперь из-за отсутствия пешеходной дорожки люди вынуждены буквально играть в русскую рулетку с проезжающими машинами. Возмущаются калининградцы.
9: Женщины с колясками и детьми мучаются, идя с детского сада номер 129 и ломая себе ноги и коляски. А травматолога и ремонт колясок за счет бюджета Калининграда никто не даст. Администрация, алло, помогите! Сколько можно издеваться над людьми и говорить об отсутствии финансирования? Выходит, разобрать тротуар деньги были, а собрать закончились?
4: На самом деле ларчик просто открывается. По сути дела, властям сейчас совсем не до ремонтов тротуаров. Миллионы уходят или на СВО, или на агитацию и рекламу к выборам в Думу. Например, в Светлогорске предпринимателей заставили повесить агитацию «Единой России» в своих магазинах. Соответствующее видео сняла и разместила в сети местная жительница.
10: Позорники. Везде агитация только «Единой России». Никого же больше не существует. Светлогорск, предприниматели, вы что, блин, позволяете с собой вот это делать? Вы что, вообще одурели, что ли, совсем? Позорище.
4: Люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел, заведения закрываются, туда попросту некому ходить. А дальше, по словам экономистов, будет только хуже. На этом фоне рейтинги партии власти продолжают падение. Согласно результатам опросов Фонда общественного мнения, за год поддержка партии «Единая Россия» сократилась примерно на четверть – с 43% до 32%. А за последнюю неделю – снизилась еще на 1%. Положительная оценка работы правительства также упала за минувшую неделю на 2%, а Михаила Мишустина сразу на 4%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За неделю уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%, и теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойства участники опросов называют продолжающую спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов, атаки ВСУ и топливный кризис. Не прибавляет оптимизма и новость о размещении под Калининградом баллистических ракет с дальностью тысячи километров.
11: Южнокорейское издание Military Watch Magazine опубликовало материал о размещении в Калининградской области модернизированных ракет «Искандер-1000». По данным журнала, это новая модификация ракет. От предыдущей версии она отличается вдвое большей дальностью – до 1000 километров, а также более мощным двигателем и увеличенными размерами. В публикации отмечается, что размещение таких ракет на самой западной территории России обеспечит им доступ к целям на большей части Центральной и Западной Европы, а также в Балтийском море.
4: Словом, милитаризация эксклава продолжается семимильными шагами. По мере новых этапов перевооружения Калининградская область все больше превращается в пороховую бочку, и здесь уже непонятно, к худу это или к добру. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
12: Всем привет! На днях в московском аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный самолет. На таком обычно перевозят технику, грузы и людей. Но на этот раз главным грузом оказалась информация. В Москву прилетел директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Джон Рэдклифф. Причем прилетел он через Ригу. Утром американский самолет поднялся из латвийской столицы, взял курс на Москву, несколько часов простоял во Внуково, а вечером вернулся обратно. И вот здесь у меня первый вопрос. Почему именно через Ригу? Нам говорят, что все объясняется логистикой. Возможно, самолет просто дозаправлялся. Но, согласитесь, маршрут выглядит довольно символично. Руководитель американской разведки летит разговаривать с Москвой через столицу страны, которая особенно внимательно следит за каждым движением России. Литовский президент подтвердил, что союзников о поездке предупредили заранее, но обсуждать подробности отказался. Значит, в Риге как минимум понимали, кого и куда отправляют. Но самое интересное началось уже в Москве. Рэдклифф встретился сразу с двумя руководителями российских спецслужб – Нарышкиным и Бортниковым. В Кремле утверждают, что с Путиным американский гость не разговаривал. Хотя я сильно сомневаюсь, что он просто сидел в соседнем кабинете, пока тут принимали американца. Но официально все обставили так, что встреча была рядовая. Трамп тоже постарался снизить градус. Назвал поездку в некоторой степени рутинной. Прекрасная формулировка. Руководители американской разведки, видимо, регулярно летают в Москву на огромных военных самолетах. Правда, предыдущий такой визит состоялся почти 5 лет назад. Так зачем Рэдклиффу понадобилось лететь лично? Первая версия касается стран Балтии. Американские источники утверждают, что Москва планирует какую-нибудь ограниченную операцию, чтобы проверить реакцию НАТО. Скажем, неизвестный беспилотник пересек границу. Где-нибудь пропала связь. Возникли проблемы на важном объекте. Судно повредило очередной кабель, а капитан снова объяснил, что просто не заметил волочившийся по дну якорь. Пока эксперты спорят, случайность это или нет, политики пытаются договориться, как отвечать. Вот эту скорость реакции и можно проверять. Возможно, Рэдклифф привез простое сообщение. Не надо экспериментировать. Соединенные Штаты следят за происходящим и не собираются делать вид, что ничего не заметили. Вторая версия связана с Ираном. Вашингтон понимает, что иранцы получают из Москвы деньги и оружие. И очень хочет, чтобы это прекратилось. Есть и третья версия. Американская сторона якобы предложила снова собрать за одним столом Трампа, Путина и Зеленского. Переговоры практически остановились, поэтому Вашингтон ищет какой-то новый вход в ситуацию. Эта версия для меня самая слабая. По-моему, кроме Трампа, никаких переговоров никто уже не хочет. Каждый готов воевать до конца. А поговорить об ограниченном перемирии, например, в воздухе, можно и по телефону. Соответственно, наиболее адекватной выглядит версия такого визита предупреждения. И тогда понятно, почему для этого отправили именно директора Центрального разведывательного управления, а не дипломата. Дипломат передает официальную позицию. Руководитель разведки привозит совсем другой сигнал. Мы знаем больше, чем готовы произнести публично. В этом, на мой взгляд, и заключается главный смысл поездки. Американцы не раскрывают, какая информация у них есть. Россия не рассказывает, что именно услышали Нарышкин и Бортников. Страны Балтии подтверждают, что были предупреждены, но тоже не говорят о деталях. Все участники разговора словно специально оставляют вокруг него туман. Получается довольно странная картина. Официально поездка была почти рутинной. При этом ради нее подняли военно-транспортный самолет, согласовали маршрут через Ригу, собрали в Москве руководителей двух российских спецслужб, а результаты разговора сразу передали Путину. Не слишком ли много приготовлений для обычной рабочей встречи? И вот мой главный вопрос. Что именно американская разведка узнала о планах Москвы, если ее директору пришлось лично лететь через Ригу и объяснять все российским коллегам без посредников? И, кстати, напомню, что предыдущий визит главного американского разведчика состоялся в 2021 году, за пару месяцев до начала спецоперации. Так что я бы от таких совпадений не отмахивался. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь своими версиями. Услышимся!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Предприниматели, работающие с Wildberries, жалуются на то, что Marketplace уже более 2 недель им не выплачивает деньги.
15: Я селлер, ВБ уже не платит деньги 2 недели. 17 числа нажал кнопку «Вывод», бабок нет. И вот, все пишут, ты грузишься. Согласен, справедливый вопрос, смысл грузиться, если вообще непонятно, выплатить деньги или нет. Вот мы сейчас каждый день грузим ФБС там по 3-4 тысячи штук в день. И я гружу эти товары в какую-то бездну, и назад не возвращаются ни товары, ни деньги за них не платятся. ФБС продаем, деньги на баланс вроде падают, деньги ко мне на расчетный счет не падают.
16: Уже 2 недели Wildberries не уплачивает деньги селлерам по непонятным причинам. Когда начинаешь обращаться в техподдержку, Wildberries говорит, что у него какие-то технические работы, хотя по факту никаких работ нет, просто не уплачивают, вот и все. Уйти с этого рынка не так легко, как кажется многим, потому что это единственный источник такого дохода, и я не знаю, где можно еще найти такого рода бизнес, где можно заработать дозволенным путем, без обманов, такие деньги, как это возможно зарабатывать на Wildberries. Поэтому, соответственно, мы торгуем, перестраиваемся, подстраиваемся под все их реалии, под все их новости и пытаемся двигаться дальше. Напишите в комментариях, пришла ли вам выплата от 17 августа или же нет.
17: А где бабки, господа? Две недели, уже даже, можно сказать, три, селлеры не получают денег. А я вам отвечу. Я не буду утверждать, но, возможно, причина вот в этом скриншоте. Завтра у компании Wildberries дата выплата выпущенных ими ранее ЦФА. И сумма там 9 миллиардов рублей. Вот и задумайтесь. Надеюсь, что на следующей неделе мы все-таки сможем получить свои денежки.
1: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Без импортного никуда. В городах по всей стране сотни собак умерли после вакцинации отечественным препаратом от бешенства. Количество умерших собак после укола комплексной вакцины от бешенства и чумы «Мультикан-8» могло превысить 300, сообщают СМИ со ссылкой на сообщения владельцев собак в закрытых чатах. Сами пострадавшие рассказали, что до прививки животные были здоровы, но через несколько дней после укола у них начинались судороги, слюнотечение, паралич, рвота с кровью, внутреннее кровотечение и анафилактический шок. Животные умирали за 2-3 дня. Производитель вакцины «Ветбиохим» отозвал 4 серии препарата, а Россельхознадзор приостановил оборот 2 серий. Прокуратура начала проверку. «Ветбиохим» настаивает, что причинно-следственная связь между вакциной и случаями гибели не установлена.
19: «Ветбиохим» производит миллионы доз вакцин. А «Мультикан-8» – один из самых массовых российских препаратов, которым ежегодно прививают десятки тысяч собак.
18: При этом владельцы собак жалуются на дефицит качественных вакцин от бешенства. По их словам, отечественным препаратам доверия нет, а импортные лекарства не завозят из-за санкций. То есть предупредить болезнь у собак невозможно, колоть нечем. В управлении Госветнадзора подчеркнули, что ввоз препаратов сократился по инициативе иностранных производителей.
20: Выходит настоящий замкнутый круг. Зверей не прививают, они кусают людей, люди не могут получить лекарства. Западные вакцины недоступны, пока действуют санкции, а со своими вакцинами от бешенства в России туго.
18: Ранее основными переносчиками бешенства были волки, но из-за массовых отстрелов в прошлом веке их популяция сократилась, отмечают эксперты. По их словам, дефицит вакцин провоцирует вспышки бешенства среди животных. Проблема усугубляется еще и тем, что вакцин нет и для людей. Чтобы защититься от смертельно опасной болезни, первый укол нужно сделать в течение суток, а затем еще 5 инъекций строго по графику. С дефицитом препарата столкнулись уже Ставрополье, Волгоградская, Белгородская и Брянская область, а также Красноярский край. Проблемы есть даже в Москве, жалуются пациенты.
21: Из одних травмпунктов отправляют в другие. Там вакцина, если и есть, то в дефиците. А колоть будут только тех, у кого есть прописка.
18: Одна из жительниц столицы рассказывает, что после того, как ее покусали уличные псы, лекарство тоже пришлось практически выгрызать. И это при том, что после укуса укол от потенциально смертельной болезни важно сделать в первые несколько часов. Врачи выхода пока не видят и призывают граждан быть осторожнее на улицах, где есть бродячие животные. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
22: Российский политик Николай Платошкин предложил строить точные копии нефтеперерабатывающих заводов из фанеры по аналогии с 1941 годом.
23: Хочу просто людям что сказать. Совок, там говорят всякие придурки. Вообще, московский НПЗ был запущен в 1938 году. И, естественно, после 22 июля июля 41-го, когда начались систематические налеты немцев на Москву, НПЗ, ну, Капотня тогда еще формально была в Московской области, но не суть, она на том же месте стоит. Только с 60-го года это стало Москвой, когда Москва стала расширяться, но не суть. Короче, задача немцев была поджечь именно НПЗ, потому что вообще, в принципе, их задача была Москву сжечь с воздуха, да? Потому что тогда 70% зданий в Москве еще были деревянные в 41-м году. Да вот что вы думаете, удалось немцам попасть хотя бы в НПЗ? Нет. А знаете, что сделали? Хотя немцы были, вот когда они бомбили Москву, а бомбили они вот так серьезно где-то вот до ноября, наверное, 41-го, потому что, ну, они несли такие потери их авиации, что они потом просто массовые налеты прекратили и начали летать так уже там. Что сделали в Капотне? Точную копию завода сделали, представляете, из фанеры. Там, и даже высадили те же самые посадки. Ну, тогда НПЗ, тогда так было, да, вокруг него были деревья обычно, да. Сделали точную копию из фанеры. Мало того, когда немцы, значит, там подлетали, зажигалась ветошь специальная там, много ветоши. Ну, чтобы немцам показать, что они попали, молодцы там, да, значит.
0: Обманывали.
23: Да, и немцы херачили, значит, по этой обманке очень долго. Это вот делал Совок в 41-м году, да?
1: Криминальные новости.
2: Суд выпустил на свободу военного, напавшего с ножом на троих человек. Во время пьянки военнослужащий Константин Черкасов искалечил ножом собутыльника, а затем своего пасынка и его бабушку. Сначала военный махал кухонным ножом перед своим приятелем, угрожая ему убийством, а затем всадил его минимум 5 раз в голову, шею и лопатку собутыльника. Затем со словами «Я зарезал человека, терять нечего» он 3 ударил ножом своего пасынка в висок и попытался выдавить ему глаза. Бабушке парня военный нанес минимум 5 ударов ножом по голове, а потом ногами сломал ребра и пробил легкое. За тройное преступление Владимирский гарнизонный военный суд приговорил Черкасова к 2 годам условно и выпустил в зале суда. Секрет такой милости прост. Черкасов пообещал вернуться в зону боевых действий. Следственный комитет прекратил уголовное преследование бизнесмена Ильи Трабера. Фонтанка со ссылкой на свои источники пишет, что следствие пришло к выводу о непричастности Трабера к убийству предпринимателя Александра Петрова. 75-летний Трабер получит право на реабилитацию и возмещение вреда за незаконное содержание под стражей. Илью Трабера обвиняли в том, что он заказал убийство депутата Александра Петрова в 2020 году. Его застрелили в поселке Великое одной пулей в сердце, когда он выходил из бани. Трабер и Петров были знакомы и вели параллельный бизнес. По версии следствия, конфликт между мужчинами мог произойти из-за продажи активов Выборгского судостроительного завода. Трабер находится на свободе с 27 августа и уже провел несколько встреч в Москве и Петербурге. Известный бизнесмен был задержан в Санкт-Петербурге 17 июня и отправлен в СИЗО на 2 месяца. Кардиохирург получил 6 лет колонии, пытаясь спасти семью от пасынка лудомана в подмосковном Чехове. База выяснила, что в марте этого года между матерью и ее 29-летним сыном разгорелась ссора. Женщина не хотела давать ему деньги на поездку в Петербург. По словам близких, молодой человек страдал игровой зависимостью и часто впадал в ярость. В этот раз он набросился на мать. 54-летний отчим Евгений встал между ними, чтобы успокоить пасынка, но в итоге сам оказался избит до потери сознания. Когда Евгений пришел в себя, ему с женой удалось выгнать сына из дома и запереться. Но нападавший вскоре вломился обратно и стал угрожать расправой. Мать бросилась к соседям просить помощи, а Евгений в ходе потасовки схватился за кухонный нож, надеясь защититься. По словам мужчины, он хотел лишь ранить пасынка в ногу, чтобы тот остановился, но попал лезвием в грудь. Ранение оказалось смертельным. Как позднее установит экспертиза, кардиохирург в момент убийства осознавал свои действия, а удар ножом был нанесен намеренно. Поэтому версию о самообороне не приняли. Раскаяние, положительные характеристики хирурга и наличие маленького ребенка не помогли избежать реального срока в колонии. Сейчас супруга обратилась в Совет по правам человека, а защита оспаривает выводы экспертизы и настаивает, мужчина действовал в пределах необходимой самообороны. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
22: Президент Владимир Путин о том, что новые технологии, в том числе интернет и искусственный интеллект, не смогут заменить учителя, у которого отдельная миссия.
0: Ну, вы знаете, как только появилась книгопечатание, да, как книга появилась, тогда можно было сказать, учитель не нужен. Ну, а что, бери книжку, да, читай. Так научить надо человека читать, и все. Нет. А потом и другие источники информации начали появляться, и потом телевидение, и чего только не появилось. Сейчас вот и интернет, искусственный интеллект и так далее. Но научить человека, тем более молодого человека, ребенка, самостоятельно мыслить – это отдельная миссия учителя. Самостоятельно мыслить. Вот я сейчас сказал только про интернет, про искусственный интеллект и так далее. О чем это говорит? О том, что он огромное поле для того, чтобы использовать эти информационные ресурсы у любого человека, и в том числе у малышей. Но разобраться в этом огромном информационном поле – вот в чем задача учителя. Помочь молодому человеку найти то, что важно. Отделить зерна от плевел. Вот что важно. А мы с вами хорошо знаем, что, к сожалению, в интернете очень много мусора информационного. Очень много недостоверных вещей. А вот учителю помочь разобраться, это сложное дело. Но от этого зависит еще один важнейший компонент. Это доверие к учителю. Это авторитет учителя.
1: Главные новости дня.
4: Это беда. России не хватает каждого третьего литра бензина. После ударов по МПЗ производство рухнуло до минимума за 30 лет. К концу августа выпуск бензина в России упал примерно до 70% от потребностей страны. Причина в остановке крупных НПЗ. Только за последнюю неделю после атак беспилотников приостанавливали работу заводы в Перми, Нижегородской и Ярославской областях. В итоге при потребностях страны примерно в 115 тысяч тонн бензина в сутки, сейчас производится около 80 тысяч. То есть каждый день рынку не хватает примерно 35 тысяч тонн, объясняет эксперт нефтяного рынка Андрей Костин.
3: Разница в 30% очень большая. Это не значит, что завтра на каждой третьей заправке закончится бензин. Пока есть запасы, можно перебрасывать топливо из одного региона в другой, можно сокращать экспорт. Но если НПЗ продолжит останавливаться, возможностей закрывать этот дефицит будет все меньше.
4: И проблема в том, что это уже вторая волна топливного кризиса за одно лето. В августе Россия и так производила бензина меньше, чем потребляла. После новых ударов разрыв стал еще больше. И это уже замечают обычные водители. По всей стране на заправках вводятся лимиты, а в некоторых регионах нет отдельных марок бензина. Почему при этом в одном городе бензин есть, а в другом дефицит, объясняет экономист Сергей Кузнецов.
5: Сейчас проблему пытаются решать переброской бензина между регионами. Если где-то ситуация становится критической, туда направляют дополнительные объемы. Но тогда топлива может не хватить уже в другом месте. И чем дольше производство остается ниже потребления, тем сложнее поддерживать такой баланс.
4: А впереди осень. Бензин и дизель нужны не только автомобилистам. Это грузовые перевозки, сельское хозяйство, армия. И если топливо производится меньше, чем нужно стране, за существующие объемы фактически начинают конкурировать разные потребители. Чем это в итоге может обернуться для обычного покупателя, объясняет эксперт по логистике Михаил Корнеев.
6: Если дефицит затягивается, перевозчикам приходится искать топливо, менять поставщиков и иногда покупать его дороже. Все эти расходы постепенно попадают в стоимость доставки, а дальше они переходят и в цены товаров. Поэтому дефицит бензина довольно быстро начинает касаться даже тех людей, у которых вообще нет машины.
4: И вот сухой остаток. России ежедневно нужно около 115 тысяч тонн бензина, а производится сейчас примерно 80 тысяч. Пока недостающие объемы пытаются найти в запасах и перебросить из других регионов. Но если НПЗ продолжит останавливаться, вопрос уже будет не только в цене бензина. Вопрос в том, где вообще его можно будет купить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Эксперт по демографии Алексей Ягодин о том, что страна приближается к демографической яме.
10: Население сейчас у нас 146 миллионов. По среднему варианту прогнозов Росстата в 46-м году, через 20 лет, мы теряем 8 миллионов, будет 138 миллионов. Ну, я думаю, будет еще меньше, где-то 136-135. Больше всего абортов у нас делают многодетные. И большинство семей многодетных – это бедные, хотя в целом бедной стране. Это процентов 70 населения. Большинство докладчиков говорило о том, что надо запретить аборты. Но вот сейчас запретим аборты. Если мы запретим аборты, мы все равно на уровень простого воспроизводства населения не выходим. Вот это все-таки система, она антисемейная. И экономическая, и в значительной степени социум антисемейная. Те годы сейчас, от 25 года до 30, где написали, что у нас суммарный коэффициент должен быть 1,6, вот, и он не будет по разным причинам, пандемия, сейчас военная операция, много разваливается семей.
9: Адвокат Сталина Гуревич о том, что власти пытаются поднять рождаемость выплатами, но не понимают, почему россиянки не хотят рожать.
24: Власти Ярославской области решили бороться за демографию и выделят порядка 1 миллиарда рублей на выплаты молодым матерям. Размер составит 200 тысяч рублей. Получить выплату смогут женщины, которые родили первенца до 25 лет, второго ребенка до 27, а третьего и последующего до 29 лет. То есть предлагается непрерывно с 24 и до 29 ходить беременной, не выдыхая. Ну вот... Как они это подали? Реклама того, что нужно рожать ребенка. Вот посмотрите, ты могла бы получить 200 тысяч рублей, но ждешь, пока будешь готова. Ну, то есть, вот роди и получи iPhone. Вот я не знаю, это настолько безумная, глупая, бессмысленная реклама, что она отвращает от желания, простите, рожать. Вот я не понимаю, кто у нас занимается демографической политикой. Ну, то есть, либо совсем дебилы, вот какие-то непроходимые совершенно, либо люди, которым просто, вот, мягко говоря, наплевать. Вот до такой степени, что меня это восхищает. Вы, когда предлагаете женщинам рожать, вы не думаете, почему они не хотят рожать? Ну, например, потому что им тупо негде жить. Это вот такие меры поддержки, которые очень сильно помогут вам возродить демографию. Но вы почему-то лепите вот эти дебильные плакаты. Роди дитя и получи денежку.
1: Радио Лента.
11: Прямая речь.
22: Жительница Крыма расстроена тем, что Крым пустует без туристов. Бизнес закрывается и призывает на Новый год всем загадать мир.
12: О, ребят, не хотела записывать, прям сама себя запишу все равно, не могу. Возвращаюсь из одного поселка, который очень хорошо знала раньше. Вот последний раз я как-то слегка себе позволила слезливые эмоции, когда наша страна объявила мобилизацию. И вот сегодня, наверное, в следующий раз я не могу видеть Крым таким. Это просто невыносимо. Пустые бизнесы заколоченные. Это очень больно. Крым не такой. Крыму нужны гости. Крыму нужны люди. Крым не про пустоту. Я не знаю, что сказать. Давайте, блин, все на Новый год. Все прям вот все вместе. Пожалуйста, загадаем мир. Хватит уже этого. Давайте загадаем мир на Новый год. Пожалуйста, кто за, ставим лайк. Давайте все вместе хором. Господи, что надо сожрать, сколько тонн бумаги? Запить какой тонны шампанского? Что нужно сделать? Какой Дед Мороз уже может, блядь, остановить все это? И понятно, что заколоченные бизнесы не погибшие люди, но это даже не обсуждается. Ничто не стоит смерти человека. Ничто. Но и пустой поселок с заколоченными окнами, это тоже очень больно. Давайте загадывать. Нужен мир.

0: того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
1: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
0: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6000 военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
2: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
0: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
3: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
0: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
6: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
5: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
7: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят,

0: Ответит за острой необходимости нет. Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены. Чинуши живут припеваючи. Цифры. 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу, ни бомбоубежищ, ни денег.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Жуть в Ейске. Там сутки детонируют склады авиабазы. Зеленский поручил запускать по России 1000 дронов в день. В Ейске после атаки беспилотника вторичная детонация на военном аэродроме. В сети публикуют видео со взрывами и сообщают о пожаре в районе рулежной дорожки и складов. Официальных данных о том, что именно повреждено и насколько серьезно, пока нет.
3: Что-то разбомбили. Ух ты ж! Шарахает как, а?
2: Почему вторичная детонация на военном аэродроме может быть гораздо важнее самого факта прилета, объясняет военный обозреватель Игорь Кравцов.
4: Вторичная детонация обычно говорит о том, что огонь добрался до боеприпасов или других взрывоопасных материалов. Но пока нет объективного контроля, рано говорить, какие именно объекты поражены и насколько серьезно нарушена работа аэродрома. Важен другой момент. Военному командованию приходится защищать одновременно аэродромы, склады, нефтепереработку и множество других объектов на огромной территории.
2: И это не единственный крупный объект, попавший под атаку минувшей ночью. В Киришах Ленинградской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Это один из крупнейших НПЗ России, который способен перерабатывать около 20 миллионов тонн нефти в год.
3: Ух, еще раз прилетел, сейчас шандарахнет.
5: Отойди от окна.
3: Ай-яй-яй, карамба, да, отойду, я не переживай.
2: И таких ночей может стать значительно больше. Зеленский поставил новую задачу своей армии – применять до 1000 дальнобойных беспилотников в сутки. По словам Зеленского, сейчас речь идет в среднем примерно о 300 дронах в день. Насколько реалистично увеличить эту цифру более чем втрое, объясняет эксперт по беспилотным системам Алексей Тарасов.
6: 1000 дальнобойных беспилотников в сутки требует совершенно другого масштаба производства. Нужны двигатели, электроника, навигация, взрывчатка и огромное количество комплектующих. Но если Украина действительно сможет приблизиться к такой цифре, для российской ПВО проблема будет уже не только в дальности полета дронов, но и в их количестве. Одновременно прикрыть все потенциальные цели невозможно.
2: Причем этой ночью снова атаковали сразу разные типы объектов. В Ейске это военный аэродром, в Киришах – один из крупнейших российских НПЗ. На фоне продолжающихся проблем с бензином новые повреждения нефтепереработки становятся для России особенно чувствительными, говорит эксперт нефтяного рынка Сергей Волков.
7: Киришский НПЗ важен прежде всего своими масштабами и расположением. Поэтому даже временная остановка части мощностей создает дополнительную нагрузку на топливную систему Северо-Запада. Но последствия будут зависеть от того, какие именно установки повреждены. Если речь идет только о локальном пожаре, эффект может быть ограниченным. Если пострадало технологическое оборудование, восстановление потребует значительно больше времени.
2: Пока в Ейске продолжают выяснять последствия атаки на военный аэродром, а в Киришах оценивают ущерб НПЗ, Киев уже ставит следующую планку. И если Киеву удастся приблизиться к 1000 дронов в сутки, то российской ПВО придется выбирать, что прикрывать в первую очередь – аэродромы, нефтепереработку, военные заводы или склады. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
9: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
8: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
9: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
8: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
9: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
8: Ну, фактически пустота.
9: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
8: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
9: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
8: Угу.
9: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
8: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
9: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
8: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
9: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще 2 «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
8: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль, по сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
9: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
8: В гигантскую мишень.
9: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
8: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
9: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
8: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. 2 ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
9: И это уже стратегический удар.
8: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
9: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
8: То есть он работал как зонтик?
9: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
8: И когда его потопили 2 ракетами?
9: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
8: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
9: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
8: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
9: Конвенция Монтрё.
8: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
9: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
8: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
9: Да, те самые Sea Baby, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
8: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
9: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
8: Ну да, чужие корабли, самолеты.
9: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
8: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
9: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
8: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
9: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
8: Бьют по ватерлинии.
9: Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
8: Обалдеть.
9: Разрушения просто колоссальные.
8: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
9: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
8: Да, сотни километров от линии фронта.
9: Дрону не нужна взлетная полоса. Понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
8: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
9: Парадокс Севастополя.
8: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
9: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
8: Атака на Севморзавод. Угу.
9: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
8: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
9: Спецсплавы, месяцы работы.
8: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
9: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
8: А, новую не завести?
9: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
8: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
9: Причем он даже в строй не успел вступить.
10: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибель Новочеркасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
9: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
10: Десантный «Цезарь Куников».
9: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
10: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
9: Перебазирование.
10: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
9: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
8: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
9: Выходят, но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
8: Угу.
9: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
11: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно?
9: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
11: Заложники сетей. Поясни.
9: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
11: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
9: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
11: Что подводит нас прямо к августу 26-го года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
9: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
11: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
9: Угу.
11: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
9: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
11: В чем же?
9: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
11: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
9: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
11: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
9: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
11: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
9: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, а дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
11: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
9: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
11: Эпоха больших кораблей заканчивается.
9: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
11: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Это беда. России не хватает каждого третьего литра бензина. После ударов по НПЗ производство рухнуло до минимума за 30 лет.
2: К концу августа выпуск бензина в России упал примерно до 70% от потребностей страны. Причина – в остановке крупных НПЗ. Только за последнюю неделю после атак беспилотников приостанавливали работу заводы в Перми, Нижегородской и Ярославской областях. В итоге при потребностях страны примерно в 115 тысяч тонн бензина в сутки сейчас производится около 80 тысяч. То есть каждый день рынку не хватает примерно 35 тысяч тонн, объясняет эксперт нефтяного рынка Андрей Костин.
7: Разница в 30% очень большая. Это не значит, что завтра на каждой третьей заправке закончится бензин. Пока есть запасы, можно перебрасывать топливо из одного региона в другой, можно сокращать экспорт. Но если НПЗ продолжит останавливаться, возможностей закрывать этот дефицит будет все меньше.
2: И проблема в том, что это уже вторая волна топливного кризиса за одно лето. В августе Россия и так производила бензина меньше, чем потребляла. После новых ударов разрыв стал еще больше. И это уже замечают обычные водители. По всей стране на заправках вводятся лимиты, а в некоторых регионах нет отдельных марок бензина. Почему при этом в одном городе бензин есть, а в другом дефицит, объясняет экономист Сергей Кузнецов.
13: Сейчас проблему пытаются решать переброской бензина между регионами. Если где-то ситуация становится критической, туда направляют дополнительные объемы. Но тогда топлива может не хватить уже в другом месте. И чем дольше производство остается ниже потребления, тем сложнее поддерживать такой баланс.
2: А впереди осень. Бензин и дизель нужны не только автомобилистам. Это грузовые перевозки, сельское хозяйство, армия. И если топливо производится меньше, чем нужно стране, за существующие объемы фактически начинают конкурировать разные потребители. Чем это в итоге может обернуться для обычного покупателя, объясняет эксперт по логистике Михаил Корнеев.
14: Если дефицит затягивается, перевозчикам приходится искать топливо, менять поставщиков и иногда покупать его дороже. Все эти расходы постепенно попадают в стоимость доставки, а дальше они переходят и в цены товаров. Поэтому дефицит бензина довольно быстро начинает касаться даже тех людей, у которых вообще нет машины.
2: И вот сухой остаток. России ежедневно нужно около 115 тысяч тонн бензина, а производится сейчас примерно 80 тысяч. Пока недостающие объемы пытаются найти в запасах и перебросить из других регионов. Но если НПЗ продолжит останавливаться, вопрос уже будет не только в цене бензина. Вопрос в том, где вообще его можно будет купить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
15: Президент Владимир Путин объяснил, почему Россия была вынуждена начать СВО на примере взаимоотношений белых медведей и касаток в Арктике.
16: Мне интересно было на Северном полюсе?
17: Невероятно.
16: А что там интересно? Там белые пустыни и все.
17: Ну, знаете, сам факт нахождения, как вот, например, в этой аудитории, это просто интересно. С одной стороны, здесь люди, шкафы, книги, но если вдуматься. А на Северном полюсе, конечно, важнее, скорее, не где мы были, а с кем мы были. И там были невероятные просто люди, и многие из них стали, ну, в каком-то роде тоже наставниками для меня. Там было чему поучиться.
16: Интересно. А медведи видели белых?
17: Да, конечно. Двух.
16: Двух? Здоровые?
17: Огромных.
16: Да, представляете, а вот там рядышком касатки обитают. Они едят этих медведей, как мелюзгу. Да, они просто набрасываются, стаи такой, бум, на частях разрывают. Это все очень интересно. Да-да-да, такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию.
1: Главные новости дня.
18: Без импортного никуда. В городах по всей стране сотни собак умерли после вакцинации отечественным препаратом от бешенства. Количество умерших собак после укола комплексной вакцины от бешенства и чумы «Мультикан-8» могло превысить 300, сообщают СМИ со ссылкой на сообщения владельцев собак в закрытых чатах. Сами пострадавшие рассказали, что до прививки животные были здоровы, но через несколько дней после укола у них начинались судороги, слюнотечение, паралич, рвота с кровью, внутреннее кровотечение и анафилактический шок. Животные умирали за 2-3 дня. Производитель вакцины Украины «Ветбиохим» отозвал 4 серии препарата, а Россельхознадзор приостановил оборот 2 серий. Прокуратура начала проверку. «Ветбиохим» настаивает, что причинно-следственная связь между вакциной и случаями гибели не установлена.
19: «Ветбиохим» производит миллионы доз вакцин. А «Мультикан-8» – один из самых массовых российских препаратов, которым ежегодно прививают десятки тысяч собак.
18: При этом владельцы собак жалуются на дефицит качественных вакцин от бешенства. По их словам, отечественным препаратам доверия нет, а импортные лекарства не завозят из-за санкций. То есть предупредить болезнь у собак невозможно, колоть нечем. В управлении Госветнадзора подчеркнули, что ввоз препаратов сократился по инициативе иностранных производителей.
20: Выходит настоящий замкнутый круг. Зверей не прививают, они кусают людей, люди не могут получить лекарства. Западные вакцины недоступны, пока действуют санкции, а со своими вакцинами от бешенства в России туго.
18: Ранее основными переносчиками бешенства были волки, но из-за массовых отстрелов в прошлом веке их популяция сократилась, отмечают эксперты. По их словам, дефицит вакцин провоцирует вспышки бешенства среди животных. Проблема усугубляется еще и тем, что вакцин нет и для людей. Чтобы защититься от смертельно опасной болезни, первый укол нужно сделать в течение суток, а затем еще 5 инъекций строго по графику. С дефицитом препаратов столкнулись уже Ставрополье, Волгоградская, Белгородская и Брянская область, а также Красноярский край. Проблемы есть даже в Москве, жалуются пациенты.
21: Из одних травмпунктов отправляют в другие. Там вакцина, если и есть, то в дефиците. А колоть будут только тех, у кого есть прописка.
18: Одна из жительниц столицы рассказывает, что после того, как ее покусали уличные псы, лекарство тоже пришлось практически выгрызать. И это при том, что после укуса укол от потенциально смертельной болезни важно сделать в первые несколько часов. Врачи выхода пока не видят и призывают граждан быть осторожнее на улицах, где есть бродячие животные. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
15: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев о том, что планов мобилизации в России нет.
22: Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои. Но делают это осознанно.
1: На радио «Лента» шок дня.
23: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
0: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
3: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
0: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
4: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены. Чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу – ни бомбоубежищ, ни денег.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Материнский бунт не за горами. Мать погибшего срочника записала обращение к Владимиру Путину.
5: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей.
0: Татьяна Стерхова записала эмоциональное обращение к президенту. По ее словам, сына она ждала год и 8 месяцев, а затем семье привезли его тело.
5: Я год и 8 ждала сына. Привезли! Без головы!
0: Теперь женщина говорит, что если начнется новая мобилизация, второго сына на СВО не отдаст.
5: Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери! Поднимайтесь! Поднимайтесь!
0: Но убитая горем мать говорит не только о гибели своего сына. Она рассказывает о поборах в армии, о которых ей успел рассказать сын. По ее словам, военнослужащим приходится платить командирам за отпуск или за возможность не попасть на передовую. Отдельная история началась уже после похорон. Женщина утверждает, что не может получить даже 60 тысяч рублей на погребение из-за проблем с документами.
5: Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели, народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Погребельные нам не отдают, военкомат. Сегодня сын поехал, оригинал справки. Эту справку у нас забрали, чтобы выдать нам свидетельство. Где мы теперь возьмем этот оригинал?
0: И это происходит на фоне огромных потерь на фронте. По оценке независимых волонтеров, к июню совокупные потери российской армии убитыми, ранеными и пропавшими без вести могли достигнуть 1,5 миллиона человек. Не менее 450 тысяч из них погибли. Это уже не абстрактные цифры, а реальные потери трудоспособного населения страны, объясняет военный обозреватель Александр Руденко.
7: Большие цифры потерь человек воспринимает довольно абстрактно. А здесь совсем другая история. Мать ждала сына почти 2 года, похоронила его и теперь публично говорит, что второго не отдаст. Если таких семей становится много, любая новая мобилизация воспринимается уже через личный опыт соседей, родственников и знакомых.
2: В обращении Стерховой впервые после бума материнских протестов в 23-м году звучит фраза о возможном гражданском бунте. Женщина прямо призывает других матерей не молчать. Личное горе такого большого количества семей действительно может со временем перерасти в коллективный протест, объясняет социолог Игорь Демидов.
6: Само по себе одно эмоциональное обращение еще не означает начало массового протеста. Но для власти опасно другое. У этих женщин очень понятная мотивация. Они не обсуждают политику или геополитику. Они говорят: одного сына я уже потеряла, второго не отдам. Если возникнет новая волна мобилизации, именно такой страх может объединять людей гораздо сильнее любых политических лозунгов.
2: Новую волну мобилизации власти официально отрицают. Но и эксперты, и журналисты уверены, что решение о новом призыве рано или поздно примут, поскольку потери на фронте уже не перекрывает набор новобранцев-контрактников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Приветствую вас, уважаемые слушатели и читатели. На основании ваших обращений мы продолжаем рассматривать проблемные вопросы, интересующие участников СВО и их близких. Сегодня поговорим об основаниях направления военнослужащего на военно-врачебную комиссию, потому как это один из самых больных вопросов для раненых или больных военнослужащих. Ну, сами понимаете, многие там с 2022 года. Кто по несколько ранений получил, а кто уже полностью износился. Ведь пребывание в таких условиях – это не курорт. 13 ноября 2023 года приказом замминистра обороны за номером 106/66-59 для служебного пользования были утверждены методические указания и основания для направления военнослужащего на ВВК с целью медицинского освидетельствования. К таким основаниям относятся последствия ранения, травмы, увечья, контузии, заболевания, по которым в графе 3 «Расписание болезней», раздел 2, приложение номер 1, к положению о военно-врачебной экспертизе, постановление правительства за номером 565, далее «Расписание болезней». Предусмотрена категория годности к военной службе «Д». Негоден к военной службе. Последствия ранения, травмы, увечья, контузии по соответствующим статьям расписания болезней, а также заболевания, входящие в перечень, который прилагается к указаниям замминистра обороны от 23 июня 2023 года за номером 205/2/244 ДСП, по которым в графе 3 «Расписание болезней» предусмотрена категория годности к военной службе «В». Ограниченно годен к военной службе. Последствия ранения, травмы, увечья, контузии по соответствующим статьям расписания болезни, а также заболевания, входящие в перечень, по которым в графе 3 расписания болезни предусмотрено индивидуальное определение категории годности к военной службе, применяется заключение, наиболее ограничивающее годность к военной службе. Временные функциональные расстройства после ранения, травмы, увечья, контузии, по которым в графе 3 расписание болезни предусмотрена категория годности к военной службе «Г». Временно не годен к военной службе и при наличии показаний к медицинской реабилитации в соответствии с указаниями Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации от 3 марта 2022 года за номером 161/1/064. Таким образом, если у военнослужащего последствия ранения, травмы, увечья, контузии, заболевания относятся к категории годности В, ограниченно годен к военной службе, и они не входят в перечень к приказу за номером 205/2/244 ДСП, то они не подлежат освидетельствованию военно-врачебной комиссии. В связи с этим военнослужащие сейчас стали получать отказы в освидетельствовании или решения ВВК госпиталей перестали утверждать филиалы Главного центра военно-врачебной экспертизы Министерства обороны Российской Федерации. Обратите внимание, если временные функциональные расстройства не требуют реабилитации, в соответствии с указанием Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации от 3 марта 2022 года за номером 161/1/064, то на ВВК тоже не отправляют. По моему мнению, наши врачи слишком часто используют этот перечень даже при явных функциональных расстройствах. И всем известно, как мужиков на костылях после ранений без ВВК отправляли на передовую, что не есть правильно. Конституцию еще никто не отменял. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения, поэтому лучше обратиться к юристу. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
9: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
3: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблемы банка. Wildberries должен банкам миллиарды». От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки.
9: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цыпаньков о новой инициативе Госдумы.
10: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов в России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров. На землях населенных пунктов, городские леса, 1 миллион 300 тысяч гектаров. На землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров. На землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Плутона – порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Плутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса об устройстве и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
9: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
3: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижения российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: «Сердца трех». Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
11: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
0: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
12: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
0: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
7: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
0: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
15: Политик Георгий Федоров о том, что в России разрушена система сдержек и противовесов, и какие могут быть от этого последствия.
13: Уже система сдержек и противовесов полностью разрушена. То есть, если до еще недавнего момента был у нас такой, назовем это так, консенсус между властью и президентом, что там мы делаем, что хотим, но лояльность, в обмен на лояльность, то сейчас же всем понятно, что, в принципе, все такие правила уже обнулены. То есть, если проблема у друзей Путина происходит, там, Ротенбергов или какого-то ближнего окружения, Трабера и так далее, которые с ним долго-долго общались и были во многом неприкасаемы, то это говорит о том, что Путин решил переобнулить все, так скажем, бывшие договоренности. И, соответственно, правящий класс понимает, что в последнее время что-то их начали щемить, что-то начали сажать, что-то начали говорить про новую элиту, что-то, так скажем, там, недовольство выражать с точки зрения там олигархов и так далее. А вдруг сейчас Путин, блин, пойдет и в 30-м году вообще всех нас посадит, потому что сейчас, в принципе, нет неприкасаемых по большому счету, и наберет каких-нибудь фронтовиков условно, и, соответственно, начнет там, как бы, как Иван Грозный, рубить боярам головы через опричник. Но нет, прекрасно понимает, что сейчас уже никто не имеет никаких гарантий. Они понимают, что каждый крупный чиновник является человеком не просто уязвимым, а крайне уязвимым, как показывает практика. И поэтому они же не могут провести какой-то определенный заговор между собой. А давайте, как бы сказать, на кухне встретимся или там в какой-нибудь там особняках, особенно на Западе, и начнем говорить про то, чтобы Путина как-то слить. Они начинают каждый на своем месте саботировать. Как в свое время, например, в конце 80-х годов часть номенклатуры не просто сливала Советский Союз. Она как бы действовала осознанно по демонтажу той политической системы, которая была в Советском Союзе. То есть это было явно, что часть номенклатуры не просто сливала, а готовилась к демонтажу советской системы и подготовке новой власти. Соответственно, то же самое происходит сейчас. Путин в нынешнем варианте не устраивает, ну, значительную часть верхушки.
1: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
14: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
16: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На зеленых холмах лаосской провинции Сианг-Хуанг разбросаны тысячи огромных каменных кувшинов высотой до 3 метра и весом в несколько тонн. Кто изготовил эти гигантские сосуды из цельного песчаника и для каких именно целей они были расставлены по всей долине? Давайте прикоснемся к тайнам древней Юго-Восточной Азии и разберем исторические факты. Лаосская долина кувшинов овеяна множеством красивых легенд местного населения, которые искренне верят, что эти каменные сосуды изготовил легендарный король великанов Кхун Чуанг для хранения рисового вина. Есть такое во время празднования Великой Победы над врагами. исследовательница 20 века Мэдалин Колони первая провела здесь научные раскопки в 30-х годах и обнаружила внутри кувшинов реальные следы человеческих костей, зубов и погребальных бусин. Уфологи и сторонники палеоконтакта утверждают, что столь массивные каменные чаши невозможно было вырубить примитивным бронзовым инструментом и использовать для обычных захоронений. Археологи из Австралийского национального университета и специалисты из самого Лаоса опровергли эти домыслы, доказав с помощью радиоуглеродного анализа, что кувшины создавались в период от конца Железного века до раннего средневекового периода. По их авторитетным данным, сосуды использовались в сложнейшем двухэтапном погребальном обряде. Тела умерших сначала оставляли разлагаться на открытом воздухе, а затем очищенные кости помещали в эти каменные емкости. Такие вот консервы. Простая антропологическая прагматика древних племен оказалась куда интереснее любых сказок о великанах.

0: согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руны дня на 1 сентября. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны. Итак, у нас выпала руна Турисас. То есть энергия дня связана с мощной, но острой силой. Да, руна Турисас символизирует защиту, необходимость твердого выбора и умение отстаивать свои границы. В этот день многое будет зависеть от решимости, от готовности сказать «нет» там, где это не нужно. Это очень важный момент. Многим людям нужно с этим работать. Умение сказать «нет», выбрать себя. И обязательно здесь на этом акцент, фокус внимания. Турисас напоминает, что иногда необходимо действовать жестко, но справедливо, чтобы разорвать какие-то ненужные связи и избавиться от того, что мешает развитию. Да? То есть не бойтесь, если вы скажете кому-то «нет», и этот человек исчезнет из вашей жизни. Значит, так нужно. Значит, это не ваш человек. Возможно, какие-то конфликты, проверка на прочность или ситуации, требующие мгновенной реакции. Но при правильном подходе эта руна помогает проявить себя как лидера, защищать интересы и утверждать авторитет. Здесь главное не действовать из злости, иначе энергия Турисас может обернуться разрушением. Здесь очень спокойно, четко нужно понимать, кто вы, что вы, чего вы хотите, чего вы можете позволить в отношении себя, а чего нет. В отношениях, в личной жизни, да, руна также указывает на напряжение. Это может быть спор, это может быть конфликт или необходимость поставить жесткие рамки партнеру. Может, вылез на шейку и свесил ножки. И пора здесь отстаивать свои позиции, да? Объяснить, я так не хочу, так со мной нельзя. Но вместе с тем еще Турисас – это и защита. То есть, если отношения построены на доверии, они только укрепятся. Вот пройдут через испытания и станут прочнее. А для одиноких людей день сулит встречу, которая может оказаться судьбоносной, но потребует осторожности. То есть сила притяжения будет очень велика, но и риск столкнуться с разрушительными энергиями тоже высок. Здесь нужно чувствовать, балансировать, взаимодействовать, но ни в коем случае не рисковать. По здоровью Турисас отвечает за сердце, за нервную систему, проявление на коже, а значит, весь фокус внимания к этим органам. И если, например, при раскладе о здоровье появилась руна Турисас, то готовьтесь к хирургическому вмешательству даже. По крайней мере, вам его предложат. Соглашаться или нет, это ваше дело, но будьте готовы, случай, возможно, будет неотложен. Например, аппендицит, да? Хочешь, не хочешь, а отказаться нельзя. Турисас требует мудрости, умения управлять силой. Она может стать оружием защиты или разрушением. Здесь выбирать вам. Вот все зависит от того, насколько вы осознаны и честны в своих действиях по отношению к себе и по отношению к другим. Вот такой вот мощный день. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
0: На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Российский фермер рассказал, что с каждым новым днем на рынке зерна лучше не становится.
4: Все стабильно плохо. Ростовский элеватор по пшенице практически забит. Слоты уже не выдает, только целевые. Места осталось немного там. Даже по той цене, по низкой, которую они выставляют, и то нереально продать. Пшеницу сейчас производители отдают по 5-6 рублей с места. Ячмень, пшеница, ячмень. В некоторых случаях даже доходит до 3 рублей. Есть договора, которые люди готовы продавать даже по 3 рубля. Это немножко дальше, просто за счет логистики цена такая. Все сейчас пытаются найти альтернативные пути. Это Балтика и Каспийское море. То есть Астрахань и Махачкала. Но этого очень сильно не хватает, потому что Балтика

0: И Каспий, них приходится всего, там, они могут переварить порядка там, 10 миллионов тонн, это все вместе, если посчитать, там, да, и Волгоград, там, Порт-Татьянку, и Аля, Астрахань, Махачкалу. Это совсем немного, по сравнению с тем, что страна наша экспортирует порядка там, 50 миллионов тонн в год. А куда-то еще девать остальное зерно. Там таких мощностей, к сожалению, нет, как были в Ростове, Азове и Новороссийске. Также ищут, пытаются найти возможность отправки машинами и вагонами в страны ближнего зарубежья. Там вроде как есть тоже спрос, но это все надо настраивать, налаживать.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Отрицательная динамика. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы, а число довольных зарплатой сократилось вдвое. Народное возмущение. В Калининграде жалуются на бездорожье и отсутствие тротуаров, а в Светлогорске – на принуждение бизнеса размещать партийную рекламу «Единой России». Перевооружение полным ходом. Под Калининградом разместили модернизированные ракеты «Искандер-1000». Риски эскалации на Балтике увеличиваются. Итак, безработица растет, несмотря на дефицит кадров. К концу второго квартала в Калининградской области насчитывалось 2400 официально зарегистрированных безработных. За год их число выросло на 14%, следует из данных Калининградстата. Только за месяц показатель увеличился на 9,2%, с 2209 человек в мае до 2412 в июне. Еще заметнее выросло число тех, кто получил статус безработного непосредственно в июне. Таких 696 человек, что на 30% больше, чем год назад. Всего в регионе насчитывалось почти 3500 незанятых граждан, хотя годом ранее их было 3000. И все это происходит на фоне постоянных разговоров о дефиците работников. При этом неутешительные прогнозы озвучивают эксперты. По их мнению, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях военных действий.
3: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной, воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
2: Кстати, согласно аналитическим исследованиям, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. По информации все того же Калининградстата, за последние два года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом, хотя еще два года назад этот показатель составлял 71%. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
4: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись.
5: У нас всегда была жопа в стране.
6: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
2: Брошенная на произвол судьбы со своими проблемами и жители Московского района. Калининградцы не знают, куда бежать и в какие двери стучать, чтобы их, наконец, услышали. Люди уже устали жаловаться на свою улицу Емельянова, где отродясь не было тротуаров. А так их хочется. Крик души местных жителей из социальных сетей.
7: Скоро учебный год, и маленьких детей нам придется водить по бездорожью на улице Емельянова. Тротуаров нет, тропы размыло, пешеходного перехода на пересечении улиц Емельянова и Энергетиков нет, и остановку начали делать давным-давно, но работа встала, и от дождя даже спрятаться негде. Пишем чиновникам неоднократно, но проблемы не решаются. Даже в преддверии выборов ничего не делают.
2: Похожие проблемы с бездорожьем и у жителей с улицы Новгородской в Калининграде. Правда, в данном случае тротуар попросту разобрали 2 месяца назад, и теперь из-за отсутствия пешеходной дорожки люди вынуждены буквально играть в русскую рулетку с проезжающими машинами, возмущаются калининградцы.
7: Женщины с колясками и детьми мучаются, идя с детского сада номер 129 и ломая себе ноги и коляски. А травматолога и ремонт колясок за счет бюджета Калининграда никто не даст. Администрация, алло, помогите! Сколько можно издеваться над людьми и говорить об отсутствии финансирования? Выходит, разобрать тротуар деньги были, а собрать закончились?
2: На самом деле ларчик просто открывается. По сути дела, властям сейчас совсем не до ремонтов тротуаров. Миллионы уходят или на СВО, или на агитацию и рекламу к выборам в Думу. Например, в Светлогорске предпринимателей заставили повесить агитацию «Единой России» в своих магазинах. Соответствующее видео сняла и разместила в сети местная жительница.
8: Позорники. Везде агитация только «Единой России». Никого же больше не существует. Светлогорск, предприниматели, вы что, блин, позволяете с собой вот это делать? Вы что, вообще одурели, что ли, совсем? Позорище.
2: Люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел, заведения закрываются, туда попросту некому ходить. А дальше, по словам экономистов, будет только хуже. На этом фоне рейтинги партии власти продолжают падение. Согласно результатам опросов Фонда общественного мнения, за год поддержка партии «Единая Россия» сократилась примерно на четверть – с 43% до 32%. А за последнюю неделю – снизилась еще на 1%. Положительная оценка работы правительства также упала за минувшую неделю на 2%, а Михаила Мишустина сразу на 4%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За неделю уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%, и теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойства участники опросов называют продолжающуюся спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов, атаки ВСУ и топливный кризис. Не прибавляет оптимизма и новость о размещении под Калининградом баллистических ракет с дальностью 1000 километров.
9: Южнокорейское издание Military Watch Magazine опубликовало материал о размещении в Калининградской области модернизированных ракет «Искандер-1000». По данным журнала, это новая модификация ракет. От предыдущей версии она отличается вдвое большей дальностью – до 1000 километров, а также более мощным двигателем и увеличенными размерами. В публикации отмечается, что размещение таких ракет на самой западной территории России обеспечит им доступ к целям на большей части Центральной и Западной Европы, а также в Балтийском море.
2: Словом, милитаризация эксклава продолжается семимильными шагами. По мере новых этапов перевооружения Калининградская область все больше превращается в пороховую бочку. И здесь уже непонятно, к худу это или к добру. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
10: Всем привет! На днях в московском аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный самолет. На таком обычно перевозят технику, грузы и людей. Но на этот раз главным грузом оказалась информация. В Москву прилетел директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Джон Рэдклифф. Причем прилетел он через Ригу. Утром американский самолет поднялся из латвийской столицы, взял курс на Москву, несколько часов простоял во Внуково, а вечером вернулся обратно. И вот здесь у меня первый вопрос. Почему именно через Ригу? Нам говорят, что все объясняется логистикой. Возможно, самолет просто дозаправлялся. Но, согласитесь, маршрут выглядит довольно символично. Руководитель американской разведки летит разговаривать с Москвой через столицу страны, которая особенно внимательно следит за каждым движением России. Литовский президент подтвердил, что союзников о поездке предупредили заранее, но обсуждать подробности отказался. Значит, в Риге как минимум понимали, кого и куда отправляют. Но самое интересное началось уже в Москве. Рэдклифф встретился сразу с двумя руководителями российских спецслужб – Нарышкиным и Бортниковым. В Кремле утверждают, что с Путиным американский гость не разговаривал. Хотя я сильно сомневаюсь, что он просто сидел в соседнем кабинете, пока тут принимали американца. Но официально все обставили так, что встреча была рядовая. Трамп тоже постарался снизить градус. Назвал поездку в некоторой степени рутинной. Прекрасная формулировка. Руководители американской разведки, видимо, регулярно летают в Москву на огромных военных самолетах. Правда, предыдущий такой визит состоялся почти 5 лет назад. Так зачем Рэдклиффу понадобилось лететь лично? Первая версия касается стран Балтии. Американские источники утверждают, что Москва планирует какую-нибудь ограниченную операцию, чтобы проверить реакцию НАТО. Скажем, неизвестный беспилотник пересек границу. Где-нибудь пропала связь. Возникли проблемы на важном объекте. Судно повредило очередной кабель, а капитан снова объяснил, что просто не заметил волочившийся по дну якорь. Пока эксперты спорят, случайность это или нет, политики пытаются договориться, как отвечать. Вот эту скорость реакции и можно проверять. Возможно, Рэдклифф привез простое сообщение. Не надо экспериментировать. Соединенные Штаты следят за происходящим и не собираются делать вид, что ничего не заметили. Вторая версия связана с Ираном. Вашингтон понимает, что иранцы получают из Москвы деньги и оружие. И очень хочет, чтобы это прекратилось. Есть и третья версия. Американская сторона якобы предложила снова собрать за одним столом Трампа, Путина и Зеленского. Переговоры практически остановились, поэтому Вашингтон ищет какой-то новый вход в ситуацию. Эта версия для меня самая слабая. По-моему, кроме Трампа, никаких переговоров никто уже не хочет. Каждый готов воевать до конца. А поговорить об ограниченном перемирии, например, в воздухе, можно и по телефону. Соответственно, наиболее адекватной выглядит версия такого визита предупреждения. И тогда понятно, почему для этого отправили именно директора Центрального разведывательного управления, а не дипломата. Дипломат передает официальную позицию. Руководитель разведки привозит совсем другой сигнал. Мы знаем больше, чем готовы произнести публично. В этом, на мой взгляд, и заключается главный смысл поездки. Американцы не раскрывают, какая информация у них есть. Россия не рассказывает, что именно услышали Нарышкин и Бортников. Страны Балтии подтверждают, что были предупреждены, но тоже не говорят о деталях. Все участники разговора словно специально оставляют вокруг него туман. Получается довольно странная картина. Официально поездка была почти рутинной. При этом ради нее подняли военно-транспортный самолет, согласовали маршрут через Ригу, собрали в Москве руководителей двух российских спецслужб, а результаты разговора сразу передали Путину. Не слишком ли много приготовлений для обычной рабочей встречи? И вот мой главный вопрос. Что именно американская разведка узнала о планах Москвы, если ее директору пришлось лично лететь через Ригу и объяснять все российским коллегам без посредников? И, кстати, напомню, что предыдущий визит главного американского разведчика состоялся в 2021 году, за пару месяцев до начала спецоперации. Так что я бы от таких совпадений не отмахивался. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь своими версиями. Услышимся!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
11: Можете ли вы представить себе целую деревню, в которой жители торгуют не зерном или мясом, а собственными органами? Звучит настолько жутко, что кажется, такое могут придумать только сценаристы ужастиков. Но нет, это реальность, и чтобы убедиться в том, что это место действительно существует, сегодня мы отправимся в горы Тибета, в далекий Непал, страну величественных Гималаев, знаменитую на весь мир своей культурой и, конечно, Эверестом. Однако речь пойдет не о красотах природы и духовных подвигах альпинистов, а о деревушке Хоксе, известной под мрачным названием «Деревня почек». Большинство жителей этой деревни имеют только одну почку. И нет, это не результат генетических отклонений или традиционных ритуалов. Все намного страшнее. В Хоксе продавать свои почки – это способ выживания. Брокеры с черного рынка приходят сюда как хищники, охотящиеся на отчаявшихся людей. Они предлагают от 1000 до 2000 долларов за почку, что по местным меркам – настоящее богатство. За эти деньги можно купить землю или построить дом, что в условиях нищеты кажется сказочной сделкой. Однако жестокая правда такова, что продавцы органов пользуются безграмотностью и наивностью местных жителей, убеждая их, что почка обязательно отрастет заново. Если же добровольно согласия не получают, они переходят к насильственным методам. Похищением и насильственному удалению органов в соседней Индии. Звучит как сценарий для ужастика, но статистика пугает еще больше. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что до 10 тысяч операций по пересадке почек ежегодно проводятся с использованием органов, приобретенных на черном рынке. И среди жертв черных трансплантологов почти все взрослые жители деревни почек. Иногда чудовищные явления оказываются фейками. Но только не в этот раз, и жители тибетской деревни продолжают продавать свое здоровье и жизни прямо сейчас. А больше о шокирующих местах и событиях слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Вернули страну назад в 90-е. Украина установила рекорд по ударам по НПЗ и обвалила всю нефтепереработку. Москве пришлось попросить авиатопливо у Египта. Только в августе ВСУ нанесли более 20 ударов по российским НПЗ. Это максимальное число за календарный месяц, отмечает влиятельное международное агентство Bloomberg. До сих пор самым интенсивным бомбардировкам перерабатывающий сектор подвергался в мае и июле. В результате цены на бензин с середины августа снова стали расти после двухнедельной передышки в первой половине месяца. А на бензозаправки вернулись длиннющие очереди, в том числе в Москве.
13: Нету бензина в Москве, вы представляете себе, что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
12: Из-за атак дронов с начала августа остановились 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. Последним стало предприятие «Лукойла» «Нижегороднефтеоргсинтез». С его учетом у «Лукойла» перестали работать все основные нефтеперерабатывающие заводы. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет. Среднесуточный объем в августе составил менее 4 баррелей, отмечает Bloomberg.
14: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
12: Производство бензина и его поставки на внутренний рынок за первые 3 недели августа упали почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск дизельного топлива сократился на 23%, но поставки на рынок снизились лишь на 3% благодаря введенному в начале лета запрету на экспорт, говорит экономист Владимир Милов.
15: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
12: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. По данным западных разведок, 3 танкера уже доставили в российские порты 70 тысяч тонн авиатоплива из Южной Кореи и Египта. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
16: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
12: Аналитики прогнозируют небольшое увеличение нефтепереработки в сентябре – до 4 с лишним миллиона баррелей в сутки. Но риски снижения сохраняются, если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, отмечают эксперты. В свою очередь, в Русской Православной Церкви посоветовали россиянам молиться, чтобы на заправке вернулся бензин. Как заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, россиянам следует молиться святому Спиридону Тримифутскому о нормализации поставок бензина и продуктов. По словам митрополита, в таких обстоятельствах, в которых сейчас живут россияне, остается уповать только на чудо. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
17: Первый вице-премьер Денис Мантуров о том, что 80% новых автомобилей в России должны стать отечественными.
18: В реадаптацию возвращенных в оборот заводов инвестировано порядка 100 миллиардов рублей. Еще больше объем средств направлен на локализацию автокомпонентов. У нас сегодня сформированы современные мощности под выпуск свыше 3 миллионов автомобилей в год. Рассчитываем выйти на выпуск порядка 2,8 миллионов транспортных средств в год. При этом долю российской продукции на внутреннем рынке новой автомобильной техники планируем довести до 80%. Остальное оставляем за импортом для поддержания конкуренции и вариативности спроса в отдельных сегментах.
1: Главные новости дня.
12: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб «Wildberries» в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
19: Значит, такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
20: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
21: А к нам прилетела птичка. Сюда вот. Уебал. Соседний дом.
12: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбург, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежище по всей стране, отмечают активисты.
22: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
12: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
23: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
12: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил регулярно долбить и долбить до тошноты школьникам о приговорах их сверстникам за террористические статьи.
24: Мне кажется, надо долбить, в том числе на уроках о важном. Долбить и долбить, значит, в головы школьников, что мошеннические схемы, схемы преступления, так, чтобы их тошнить стало от этого, школьников. Вот я не знаю, может быть, по-другому и невозможно. Примеры нужны, в том числе жутковатые примеры. И сколько уже подростков сидит, осуждены по статье за терроризм. Надо рассказывать об этом. Да, это не очень приятно. Но а как убедить? Убедить можно только на вот этих примерах, на негативных примерах. На показе, какие последствия у этого может быть. Мне кажется, надо больше разъяснять. Потому что по телевизору показывают, кто не смотрит телевизор. Газет не читаю. Надо в школу приходить,
25: ну да,
24: и рассказывать.
25: Да, школьников.
24: Пусть придет прокурор. Прямо в форме. Следователь в погонах. Чтоб сурово с ними поговорить. Мне кажется, вот надо в эту сторону двигаться. Это же все не шутки. Дети, подростки, они портят, они губят свою жизнь, да? Значит, надо им прямо сказать, вы погубите свою жизнь и свою семью.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
3: Обществу это не интересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом, так, чтобы еле было слышно, чтобы услышать писк, свист, жужжание, желательно метров за 300, а иногда и за километр, поутру, когда воздух разряженный. И я на войне потерял много товарищей, из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомни, не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Жительница Крыма вкратце описала актуальную ситуацию на полуострове по самым злободневным вопросам.
4: Друзья, никто не знает обстановки в Крыму. Так я вот вам рассказываю. Бензина у нас 95-й, 220-240. Его нет. Дизеля тоже нет. Газа тоже нет. На сегодняшний день все только по топливным талонам. То есть, которые есть у меня, да, допустим, газ, бензин. Дальше. Если дают бензин, очередь нужно простоять 2,5-3 часа. Будьте к этому готовы. Дальше. Свет есть, свет нет, не знает никто. Вода есть, воды нет. То же самое. То есть мы живем в таком неопределенном мире, но в очень красивом. У нас шикарный мир. У нас шикарное море, есть шикарное, поэтому жду вас в гости.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете. Понимаете, как какой-то Штирлиц радистской Эд. Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она является собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он бы этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер один. Там стоят еще три таких самолета. Номер два, номер три и номер четыре. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер два, три или четыре, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б. Другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу, потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И их берегут все как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господин Трамп. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они вот так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выпили, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ — это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно, может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных бортов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете, просто они идут в абсолютной радиотишине, их может быть два или три, а ты уже попробуй сбей три цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать, это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить три цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть на другой совершенно и из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объяснимо. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, за всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то, установить где-то жучок, где-то какую-то подцепить информацию, или что-то зафиксировать, или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать тучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: Радио «Лента». Голос темного времени.
0: С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавы на мужчин. Жители пензенского села Башмакова организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу, если кого-то пытаются затащить в бус, рассказала Марина. Она тоже записалась в дружину.
7: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него двое детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
6: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть двое полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть двое сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
8: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И ножом, обманом, физической силой принуждают подписывать контракт.
6: Мужчина в селе Башмакова почти не выходит из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным. Его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
9: Никаких документов нет, никакого предписания. Где вы поехали? Да что ты, умный, сам сначала там отвою, потом на
10: понял? Люди с работы уходят, их забирают.
6: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах. От Удмуртии и Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина. Другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: «Сердца трех». Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель представитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
11: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
25: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6000 военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
13: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
25: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
14: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
25: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
15: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
16: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет, в частности, о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхид Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Райнметалл», «Дил» и польская «PGZ». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты «АВАКС» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
15: Искусственный интеллект выходит на охоту. Военкор Живов о новых украинских турелях.
16: Киев начал применять турели Sky Sentinel на искусственном интеллекте для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы дистанционно управляемых турелей на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами искусственного интеллекта и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок.
15: Опять на те же грабли. Военкор «Канал Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
18: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожения огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание

0: если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки.
1: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цыпаньков о новой инициативе Госдумы.
2: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов в России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров, на землях населенных пунктов городские леса 1 миллион 300 тысяч гектаров, на землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров, на землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Плутона — порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Плутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса обустройства и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
1: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
0: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием «Eastern Flank Deterrence Initiative», будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займет искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Жительница Белгорода раскритиковала плачущих по озону и трезво размышляет о перспективах пережить предстоящую зиму.
6: Да, меня бомбит у нас после обстрела. Зашла в инсту и вот эти вот видео.
7: Озон в Белгороде, все. Такая катастрофа, заказать ничего невозможно.
6: Вы серьезно? У нас лупят по ТЭЦ. Могут просто оставить без света и без отопления. Осень на дворе, уже прохладно. А вы паритесь о том, что мы остались без озона? Нет, да вы серьезно? Меня просто бомбит. Я когда листаю, озон все. Все и все. Главное, чтобы люди там, ну, никто не умер. Я понимаю, что там есть пострадавшие, но главное, чтобы все хорошо было, чтобы они остались живы. С тупости людей я просто в шоке. После сегодняшних прилетов сидишь и думаешь, что нужно покупать свечи, запасаться. Как-то я даже не представляю, как утеплить квартиру без обогревателя, без ничего, если вот света не будет. Генератор в любом случае, я его не установлю, это квартира. Нужно, чтобы хорошее проветривание помещения было. Балкон, естественно, я открытым не оставлю, у меня там и мура гуляет. Я боюсь, что она у меня, блин, прыгнет, а... Здесь сидишь, думаешь, как вот, блин, это не последний обстрел. Я думаю, что мы по осени пострадаем очень-очень-очень. Что делать, как запасаться? Пауэрбанк надо, наверное, мощный купить, чтобы оставаться на связи.

0: если вдруг что, позвонить хотя бы. Ну, хотя вот лупили весной, да, когда нас оставили без света, без отопления, даже связи элементарно не было. То есть не могли не дозвониться ни хрена. А, не за озон, думаю. Я понимаю, что хочется жить без каких-то забот, но не будет такого. Здесь нужно думать сейчас о своей безопасности и как не сдохнуть по осени, если вдруг все отключат.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас – это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
3: Люди – это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
2: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
3: И растет очень быстро.
2: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
3: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
2: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
3: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
2: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
3: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
2: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
3: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
2: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
3: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
2: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
3: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
2: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
3: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
2: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
3: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
2: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
3: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
2: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
3: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
2: И делается это не через прямые приказы, верно?
3: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительно изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянная угроза уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
2: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
3: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
2: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
3: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
2: Поразительно. Формируется такая гибридная самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
3: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
2: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
3: Еще каких?
2: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
3: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
2: И делается это весьма радикально.
3: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
2: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
3: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
2: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
3: Именно.
2: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
3: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
2: Это удар по квалифицированному среднему классу.
3: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
2: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
3: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
2: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
3: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
2: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
3: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
2: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
3: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
2: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
3: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
2: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
3: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
2: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
3: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
2: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
3: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Отрицательная динамика. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы, а число довольных зарплатой сократилось вдвое. Народное возмущение. В Калининграде жалуются на бездорожье и отсутствие тротуаров, а в Светлогорске – на принуждение бизнеса размещать партийную рекламу «Единой России». Перевооружение полным ходом. Под Калининградом разместили модернизированные ракеты «Искандер-1000». Риски эскалации на Балтике увеличиваются. Итак, безработица растет, несмотря на дефицит кадров. К концу второго квартала в Калининградской области насчитывалось 2400 официально зарегистрированных безработных. За год их число выросло на 14%, следует из данных Калининградстата. Только за месяц показатель увеличился на 9,2%, с 2209 человек в мае до 2412 в июне. Еще заметнее выросло число тех, кто получил статус безработного непосредственно в июне. Таких 696 человек, что на 30% больше, чем год назад. Всего в регионе насчитывалось почти 3500 незанятых граждан, хотя годом ранее их было 3000. И все это происходит на фоне постоянных разговоров о дефиците работников. При этом неутешительные прогнозы озвучивают эксперты. По их мнению, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях военных действий.
5: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной, воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
4: Кстати, согласно аналитическим исследованиям, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. По информации все того же Калининградстата, за последние два года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом, хотя еще два года назад этот показатель составлял 71%. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
6: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись?
7: У нас всегда была жопа в стране.
8: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
4: Брошенная на произвол судьбы со своими проблемами и жители Московского района. Калининградцы не знают, куда бежать и в какие двери стучать, чтобы их, наконец, услышали. Люди уже устали жаловаться на свою улицу Емельянова, где отродясь не было тротуаров. А так их хочется. Крик души местных жителей из социальных сетей.
9: Скоро учебный год, и маленьких детей нам придется водить по бездорожью на улице Емельянова. Тротуаров нет, тропы размыло, пешеходного перехода на пересечении улиц Емельянова и Энергетиков нет, и остановку начали делать давным-давно, но работа встала, и от дождя даже спрятаться негде. Пишем чиновникам неоднократно, но проблемы не решаются. Даже в преддверии выборов ничего не делают.
4: Похожие проблемы с бездорожьем и у жителей с улицы Новгородской в Калининграде. Правда, в данном случае тротуар попросту разобрали 2 месяца назад, и теперь из-за отсутствия пешеходной дорожки люди вынуждены буквально играть в русскую рулетку с проезжающими машинами. Возмущаются калининградцы.
9: Женщины с колясками и детьми мучаются, идя с детского сада номер 129 и ломая себе ноги и коляски. А травматолога и ремонт колясок за счет бюджета Калининграда никто не даст. Администрация, алло, помогите! Сколько можно издеваться над людьми и говорить об отсутствии финансирования? Выходит, разобрать тротуар деньги были, а собрать закончились?
4: На самом деле ларчик просто открывается. По сути дела, властям сейчас совсем не до ремонтов тротуаров. Миллионы уходят или на СВО, или на агитацию и рекламу к выборам в Думу. Например, в Светлогорске предпринимателей заставили повесить агитацию «Единой России» в своих магазинах. Соответствующее видео сняла и разместила в сети местная жительница.
10: Позорники. Везде агитация только «Единой России». Никого же больше не существует. Светлогорск, предприниматели, вы что, блин, позволяете с собой вот это делать? Вы что, вообще одурели, что ли, совсем? Позорище.
4: Люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел, заведения закрываются, туда попросту некому ходить. А дальше, по словам экономистов, будет только хуже. На этом фоне рейтинги партии власти продолжают падение. Согласно результатам опроса Фонда общественного мнения, за год поддержка партии «Единая Россия» сократилась примерно на четверть – с 43% до 32%. А за последнюю неделю – снизилась еще на 1%. Положительная оценка работы правительства также упала за минувшую неделю на 2%, а Михаила Мишустина сразу на 4%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За неделю уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%, и теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойства участники опросов называют продолжающую спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов, атаки ВСУ и топливный кризис. Не прибавляет оптимизма и новость о размещении под Калининградом баллистических ракет с дальностью 1000 километров.
11: Южнокорейское издание Military Watch Magazine опубликовало материал о размещении в Калининградской области модернизированных ракет «Искандер-1000». По данным журнала, это новая модификация ракет. От предыдущей версии она отличается вдвое большей дальностью – до 1000 километров, а также более мощным двигателем и увеличенными размерами. В публикации отмечается, что размещение таких ракет на самой западной территории России обеспечит им доступ к целям на большей части Центральной и Западной Европы, а также в Балтийском море.
4: Словом, милитаризация эксклава продолжается семимильными шагами. По мере новых этапов перевооружения Калининградская область все больше превращается в пороховую бочку, и здесь уже непонятно, к худу это или к добру. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
12: Всем привет! На днях в московском аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный самолет. На таком обычно перевозят технику, грузы и людей. Но на этот раз главным грузом оказалась информация – В Москву прилетел директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Джон Рэдклифф. Причем прилетел он через Ригу. Утром американский самолет поднялся из латвийской столицы, взял курс на Москву, несколько часов простоял во Внуково, а вечером вернулся обратно. И вот здесь у меня первый вопрос. Почему именно через Ригу? Нам говорят, что все объясняется логистикой. Возможно, самолет просто дозаправлялся. Но, согласитесь, маршрут выглядит довольно символично. Руководитель американской разведки летит разговаривать с Москвой через столицу страны, которая особенно внимательно следит за каждым движением России. Литовский президент подтвердил, что союзников о поездке предупредили заранее, но обсуждать подробности отказался. Значит, в Риге как минимум понимали, кого и куда отправляют. Но самое интересное началось уже в Москве. Рэдклифф встретился сразу с двумя руководителями российских спецслужб – Нарышкиным и Бортниковым. В Кремле утверждают, что с Путиным американский гость не разговаривал. Хотя я сильно сомневаюсь, что он просто сидел в соседнем кабинете, пока тут принимали американца. Но официально все обставили так, что встреча была рядовая. Трамп тоже постарался снизить градус. Назвал поездку в некоторой степени рутинной. Прекрасная формулировка. Руководители американской разведки, видимо, регулярно летают в Москву на огромных военных самолетах. Правда, предыдущий такой визит состоялся почти 5 лет назад. Так зачем Рэдклиффу понадобилось лететь лично? Первая версия касается стран Балтии. Американские источники утверждают, что Москва планирует какую-нибудь ограниченную операцию, чтобы проверить реакцию НАТО. Скажем, неизвестный беспилотник пересек границу. Где-нибудь пропала связь. Возникли проблемы на важном объекте. Судно повредило очередной кабель, а капитан снова объяснил, что просто не заметил волочившийся по дну якорь. Пока эксперты спорят, случайность это или нет, политики пытаются договориться, как отвечать. Вот эту скорость реакции и можно проверять. Возможно, Рэдклифф привез простое сообщение. Не надо экспериментировать. Соединенные Штаты следят за происходящим и не собираются делать вид, что ничего не заметили. Вторая версия связана с Ираном. Вашингтон понимает, что иранцы получают из Москвы деньги и оружие. И очень хочет, чтобы это прекратилось. Есть и третья версия. Американская сторона якобы предложила снова собрать за одним столом Трампа, Путина и Зеленского. Переговоры практически остановились, поэтому Вашингтон ищет какой-то новый вход в ситуацию. Эта версия для меня самая слабая. По-моему, кроме Трампа, никаких переговоров никто уже не хочет. Каждый готов воевать до конца. А поговорить об ограниченном перемирии, например, в воздухе, можно и по телефону. Соответственно, наиболее адекватной выглядит версия такого визита предупреждения. И тогда понятно, почему для этого отправили именно директора Центрального разведывательного управления, а не дипломата. Дипломат передает официальную позицию. Руководитель разведки привозит совсем другой сигнал. Мы знаем больше, чем готовы произнести публично. В этом, на мой взгляд, и заключается главный смысл поездки. Американцы не раскрывают, какая информация у них есть. Россия не рассказывает, что именно услышали Нарышкин и Бортников. Страны Балтии подтверждают, что были предупреждены, но тоже не говорят о деталях. Все участники разговора словно специально оставляют вокруг него туман. Получается довольно странная картина. Официально поездка была почти рутинной. При этом ради нее подняли военно-транспортный самолет, согласовали маршрут через Ригу, собрали в Москве руководителей 2 российских спецслужб, а результаты разговора сразу передали Путину. Не слишком ли много приготовлений для обычной рабочей встречи? И вот мой главный вопрос. Что именно американская разведка узнала о планах Москвы, если ее директору пришлось лично лететь через Ригу и объяснять все российским коллегам без посредников? И, кстати, напомню, что предыдущий визит главного американского разведчика состоялся в 2021 году, за пару месяцев до начала спецоперации. Так что я бы от таких совпадений не отмахивался. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь своими версиями. Услышимся!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Предприниматели, работающие с Wildberries, жалуются на то, что Marketplace уже более 2 недель им не выплачивает деньги.
15: Я селлер, ВБ уже не платит деньги 2 недели. 17 числа нажал кнопку «Вывод», бабок нет. И вот, все пишут, ты грузишься. Согласен, справедливый вопрос, смысл грузиться, если вообще непонятно, выплатить деньги или нет. Вот мы сейчас каждый день грузим ФБС там по 3-4 тысячи штук в день. И я гружу эти товары в какую-то бездну, и назад не возвращаются ни товары, ни деньги за них не платятся. ФБС продаем, деньги на баланс вроде падают, деньги ко мне на расчетный счет не падают.
16: Уже 2 недели Wildberries не уплачивает деньги селлерам по непонятным причинам. Когда начинаешь обращаться в техподдержку, Wildberries говорит, что у него какие-то технические работы, хотя по факту никаких работ нет, просто не уплачивают, вот и все. Уйти с этого рынка не так легко, как кажется многим, потому что это единственный источник такого дохода, и я не знаю, где можно еще найти такого рода бизнес, где можно заработать дозволенным путем, без обманов, такие деньги, как это возможно зарабатывать на Wildberries. Поэтому, соответственно, мы торгуем, перестраиваемся, подстраиваемся под все их реалии, под все их новости и пытаемся двигаться дальше. Напишите в комментариях, пришла ли вам выплата от 17 августа или же нет.
17: А где бабки, господа? 2 недели, уже даже, можно сказать, 3, селлеры не получают денег. А я вам отвечу. Я не буду утверждать, но, возможно, причина вот в этом скриншоте. Завтра у компании Wildberries дата выплата выпущенных ими ранее ЦФА. И сумма там 9 миллиардов рублей. Вот и задумайтесь. Надеюсь, что на следующей неделе мы все-таки сможем получить свои денежки.
1: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Без импортного никуда. В городах по всей стране сотни собак умерли после вакцинации отечественным препаратом от бешенства. Количество умерших собак после укола комплексной вакцины от бешенства и чумы «Мультикан-8» могло превысить 300, сообщают СМИ со ссылкой на сообщения владельцев собак в закрытых чатах. Сами пострадавшие рассказали, что до прививки животные были здоровы, но через несколько дней после укола у них начинались судороги, слюнотечение, паралич, рвота с кровью, внутреннее кровотечение и анафилактический шок. Животные умирали за 2-3 дня. Производитель вакцины «Ветбиохим» отозвал 4 серии препарата, а Россельхознадзор приостановил оборот 2 серий. Прокуратура начала проверку. «Ветбиохим» настаивает, что причинно-следственная связь между вакциной и случаями гибели не установлена.
19: «Ветбиохим» производит миллионы доз вакцин. А «Мультикан-8» – один из самых массовых российских препаратов, которым ежегодно прививают десятки тысяч собак.
18: При этом владельцы собак жалуются на дефицит качественных вакцин от бешенства. По их словам, отечественным препаратам доверия нет, а импортные лекарства не завозят из-за санкций. То есть предупредить болезнь у собак невозможно, колоть нечем. В управлении Госветнадзора подчеркнули, что ввоз препаратов сократился по инициативе иностранных производителей.
20: Выходит настоящий замкнутый круг. Зверей не прививают, они кусают людей, люди не могут получить лекарства. Западные вакцины недоступны, пока действуют санкции, а со своими вакцинами от бешенства в России туго.
18: Ранее основными переносчиками бешенства были волки, но из-за массовых отстрелов в прошлом веке их популяция сократилась, отмечают эксперты. По их словам, дефицит вакцин провоцирует вспышки бешенства среди животных. Проблема усугубляется еще и тем, что вакцин нет и для людей. Чтобы защититься от смертельно опасной болезни, первый укол нужно сделать в течение суток, а затем еще 5 инъекций строго по графику. С дефицитом препарата столкнулись уже Ставрополье, Волгоградская, Белгородская и Брянская области, а также Красноярский край. Проблемы есть даже в Москве, жалуются пациенты.
0: Из одних травмпунктов отправляют в другие. Там вакцина, если и есть, то в дефиците. А колоть будут только тех, у кого есть прописка.
18: Одна из жительниц столицы рассказывает, что после того, как ее покусали уличные псы, лекарство тоже пришлось практически выгрызать. И это при том, что после укуса укол от потенциально смертельной болезни важно сделать в первые несколько часов. Врачи выхода пока не видят и призывают граждан быть осторожнее на улицах, где есть бродячие животные. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
14: Российский политик Николай Платошкин предложил строить точные копии нефтеперерабатывающих заводов из фанеры по аналогии с 1941 годом.
21: Хочу просто людям что сказать. Совок, там говорят всякие придурки. Вообще, московский НПЗ был запущен в 1938 году. И, естественно, после 22 июля. Июля 41-го, когда начались систематические налеты немцев на Москву, НПЗ, ну, Капотня тогда еще формально была в Московской области, но не суть, она на том же месте стоит. Только с 60-го года это стало Москвой, когда Москва стала расширяться, но не суть. Короче, задача немцев была поджечь именно НПЗ, потому что вообще, в принципе, их задача была Москву сжечь с воздуха, да? Потому что тогда 70% зданий в Москве еще были деревянные в 41-м году. Да вот что вы думаете, удалось немцам попасть хотя бы в НПЗ? Нет. А знаете, что сделали? Хотя немцы были, вот когда они бомбили Москву, а бомбили они вот так серьезно где-то вот до ноября, наверное, 41-го, потому что, ну, они несли такие потери их авиации, что они потом просто массовые налеты прекратили и начали летать так уже там. Что сделали в Капотне? Точную копию завода сделали. Представляете, из фанеры там. И даже высадили те же самые посадки. Ну, тогда НПЗ, тогда так было, да, вокруг него были деревья обычно, да. Сделали точную копию из фанеры. Мало того, когда немцы, значит, там подлетали, зажигалась ветошь специальная там, много ветоши. Ну, чтобы немцам показать, что они попали, молодцы там, да, значит.
22: Обманывали.
21: Да, и немцы херачили, значит, по этой обманке очень долго. Это вот делал Совок в 41-м году, да?
1: Криминальные новости.
23: Суд выпустил на свободу военного, напавшего с ножом на троих человек. Во время пьянки военнослужащий Константин Черкасов искалечил ножом собутыльника, а затем своего пасынка и его бабушку. Сначала военный махал кухонным ножом перед своим приятелем, угрожая ему убийством, а затем всадил его минимум 5 раз в голову, шею и лопатку собутыльника. А затем со словами «Я зарезал человека, терять нечего», он 3 ударил ножом своего пасынка в висок и попытался выдавить ему глаза. Бабушке парня военный нанес минимум 5 ударов ножом по голове, а потом ногами сломал ребра и пробил легкое. За тройное преступление Владимирский гарнизонный военный суд приговорил Черкасова к 2 годам условно и выпустил в зале суда. Секрет такой милости прост. Черкасов пообещал вернуться в зону боевых действий. Следственный комитет прекратил уголовное преследование бизнесмена Ильи Трабера. Фонтанка со ссылкой на свои источники пишет, что следствие пришло к выводу о непричастности Трабера к убийству предпринимателя Александра Петрова. 75-летний Трабер получит право на реабилитацию и возмещение вреда за незаконное содержание под стражей. Илью Трабера обвиняли в том, что он заказал убийство депутата Александра Петрова в 2020 году. Его застрелили в поселке Великое, одной пули. пулей в сердце, когда он выходил из бани. Трабер и Петров были знакомы и вели параллельный бизнес. По версии следствия, конфликт между мужчинами мог произойти из-за продажи активов Выборгского судостроительного завода. Трабер находится на свободе с 27 августа и уже провел несколько встреч в Москве и Петербурге. Известный бизнесмен был задержан в Санкт-Петербурге 17 июня и отправлен в СИЗО на 2 месяца. Кардиохирург получил 6 лет колонии, пытаясь спасти семью от пасынка лудомана в подмосковном Чехове. База выяснила, что в марте этого года между матерью и ее 29-летним сыном разгорелась ссора. Женщина не хотела давать ему деньги на поездку в Петербург. По словам близких, молодой человек страдал игровой зависимостью и часто впадал в ярость. В этот раз он набросился на мать. 54-летний отчим Евгений встал между ними, чтобы успокоить пасынка, но в итоге сам оказался избит до потери сознания. Когда Евгений пришел в себя, ему с женой удалось выгнать сына из дома и запереться. Но нападавший вскоре вломился обратно и стал угрожать расправой. Мать бросилась к соседям просить помощи, а Евгений в ходе потасовки схватился за кухонный нож, надеясь защититься. По словам мужчины, он хотел лишь ранить пасынка в ногу, чтобы тот остановился, но попал лезвием в грудь. Ранение оказалось смертельным. Как позднее установит экспертиза, кардиохирург в момент убийства осознавал свои действия, а удар ножом был нанесен намеренно. Поэтому версию о самообороне не приняли. Раскаяние, положительные характеристики хирурга и наличие маленького ребенка не помогли избежать реального срока в колонии. Сейчас супруга обратилась в Совет по правам человека, а защита оспаривает выводы экспертизы и настаивает, мужчина действовал в пределах необходимой самообороны. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
14: Президент Владимир Путин о том, что новые технологии, в том числе интернет и искусственный интеллект, не смогут заменить учителя, у которого отдельная миссия.
2: Ну, вы знаете, как только появилась книгопечатание, да, как книга появилась, тогда можно было сказать, учитель не нужен. Ну, а что, бери книжку, да, читай. Только научить надо человека читать, и все. Нет. А потом и другие источники информации начали появляться, и потом телевидение, и чего только не появилось. Сейчас вот и интернет, искусственный интеллект и так далее. Но научить человека, тем более молодого человека, ребенка, самостоятельно мыслить – это отдельная миссия учителя. Самостоятельно мыслить. Вот я сейчас сказал только про интернет, про искусственный интеллект и так далее. О чем это говорит? О том, что он огромное поле для того, чтобы использовать эти информационные ресурсы у любого человека, и в том числе у малышей. Но разобраться в этом огромном информационном поле – вот в чем задача учителя. Помочь молодому человеку найти то, что важно. Отделить зерна от плевел. Вот что важно. А мы с вами хорошо знаем, что, к сожалению, в интернете очень много мусора информационного. Очень много недостоверных вещей. А вот учителю помочь разобраться, вот это сложное дело. Но от этого зависит еще один важнейший компонент. Это доверие к учителю. Это авторитет учителя.
1: Главные новости дня.
3: Это беда. России не хватает каждого третьего литра бензина. После ударов по МПЗ производство рухнуло до минимума за 30 лет. К концу августа выпуск бензина в России упал примерно до 70% от потребностей страны. Причина – в остановке крупных НПЗ. Только за последнюю неделю после атак беспилотников приостанавливали работу заводы в Перми, Нижегородской и Ярославской областях. В итоге при потребностях страны примерно в 115 тысяч тонн бензина в сутки сейчас производится около 80 тысяч. То есть каждый день рынку не хватает примерно 35 тысяч тонн, объясняет эксперт нефтяного рынка Андрей Костин.
5: Разница в 30% очень большая. Это не значит, что завтра на каждой третьей заправке закончится бензин. Пока есть запасы, можно перебрасывать топливо из одного региона в другой, можно сокращать экспорт. Но если НПЗ продолжит останавливаться, возможностей закрывать этот дефицит будет все меньше.
3: И проблема в том, что это уже вторая волна топливного кризиса за одно лето. В августе Россия и так производила бензина меньше, чем потребляла. После новых ударов разрыв стал еще больше. И это уже замечают обычные водители. По всей стране на заправках вводятся лимиты, а в некоторых регионах нет отдельных марок бензина. Почему при этом в одном городе бензин есть, а в другом дефицит, объясняет экономист Сергей Кузнецов.
6: Сейчас проблему пытаются решать переброской бензина между регионами. Если где-то ситуация становится критической, туда направляют дополнительные объемы. Но тогда топлива может не хватить уже в другом месте. И чем дольше производство остается ниже потребления, тем сложнее поддерживать такой баланс.
3: А впереди осень. Бензин и дизель нужны не только автомобилистам. Это грузовые перевозки, сельское хозяйство, армия. И если топливо производится меньше, чем нужно стране, за существующие объемы фактически начинают конкурировать разные потребители. Чем это в итоге может обернуться для обычного покупателя, объясняет эксперт по логистике Михаил Корнеев.
7: Если дефицит затягивается, перевозчикам приходится искать топливо, менять поставщиков и иногда покупать его дороже. Все эти расходы постепенно попадают в стоимость доставки, а дальше они переходят и в цены товаров. Поэтому дефицит бензина довольно быстро начинает касаться даже тех людей, у которых вообще нет машины.
3: И вот сухой остаток. России ежедневно нужно около 115 тысяч тонн бензина, а производится сейчас примерно 80 тысяч. Пока недостающие объемы пытаются найти в запасах и перебросить из других регионов. Но если НПЗ продолжит останавливаться, вопрос уже будет не только в цене бензина. Вопрос в том, где вообще его можно будет купить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Эксперт по демографии Алексей Ягодин о том, что страна приближается к демографической яме.
8: Население сейчас у нас 146 миллионов. По среднему варианту прогнозов Росстата в 46-м году, через 20 лет, мы теряем 8 миллионов, будет 138 миллионов. Ну, я думаю, будет еще меньше, где-то 136-135. Больше всего абортов у нас делают многодетные. И большинство семей многодетных – это бедные, хотя в целом в бедной стране это процентов 70 населения. Большинство докладчиков говорило о том, что надо запретить аборты. Но вот сейчас запретим аборты. Если мы запретим аборты, мы все равно на уровень простого воспроизводства населения не выходим. Вот это все-таки система. она антисемейная. И экономическая, и в значительной степени социум антисемейная. Те годы сейчас, от 25 года до 30, где написали, что у нас суммарный коэффициент должен быть 1,6, вот, и он не будет по разным причинам, пандемия, сейчас военная операция, много разваливается семей.
9: Адвокат Сталина Гуревич о том, что власти пытаются поднять рождаемость выплатами, но не понимают, почему россиянки не хотят рожать.
10: Власти Ярославской области решили бороться за демографию и выделят порядка 1 миллиарда рублей на выплаты молодым матерям. Размер составит 200 тысяч рублей. Получить выплату смогут женщины, которые родили первенца до 25 лет, второго ребенка до 27, а третьего и последующего до 29 лет. То есть предлагается непрерывно с 24 и до 29 ходить беременной, не выдыхая. Ну вот... Как они это подали? Реклама того, что нужно рожать ребенка. Вот посмотрите, ты могла бы получить 200 тысяч рублей, но ждешь, пока будешь готова. Ну, то есть, вот роди и получи iPhone. Вот я не знаю, это настолько безумная, глупая, бессмысленная реклама, что она отвращает от желания, простите, рожать. Вот я не понимаю, кто у нас занимается демографической политикой. Ну, то есть, либо совсем дебилы, вот какие-то непроходимые совершенно, либо люди, которым просто, вот, мягко говоря, наплевать. Вот до такой степени, что меня это восхищает. Вы, когда предлагаете женщинам рожать, вы не думаете, почему они не хотят рожать? Ну, например, потому что им тупо негде жить. Это вот такие меры поддержки, которые очень сильно помогут вам возродить демографию. Но вы почему-то лепите вот эти дебильные плакаты. Роди дитя и получи денежку.
1: Радиолента. Прямая речь.
14: Жительница Крыма расстроена тем, что Крым пустует без туристов. Бизнес закрывается и призывает на Новый год всем загадать мир.
11: О, ребят, не хотела записывать, прям сама себя запишу все равно, не могу. Возвращаюсь из одного поселка, который очень хорошо знала раньше. Вот последний раз я как-то слегка себе позволила слезливые эмоции, когда наша страна объявила мобилизацию. И вот сегодня, наверное, в следующий раз я не могу видеть Крым таким. Это просто невыносимо. Пустые бизнесы заколоченные. Это очень больно. Крым не такой. Крыму нужны гости. Крыму нужны люди. Крым не про пустоту. Я не знаю, что сказать. Давайте, блин, все на Новый год. Все прям вот все вместе. Пожалуйста, загадаем мир. Хватит уже этого. Давайте загадаем мир на Новый год. Пожалуйста, кто за, ставим лайк. Давайте все вместе хором. Господи, что надо сожрать, сколько тонн бумаги? Запить какой тонны шампанского? Что нужно сделать? Какой Дед Мороз уже может остановить все это? И понятно, что заколоченные бизнесы не погибшие люди. Но это даже не обсуждается. Ничто не стоит смерти человека. Ничто. Но и пустой поселок с заколоченными окнами – это тоже очень больно. Давайте загадывать. Нужен мир.
1: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания военкоров. Актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: «Сердца трех». Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель представитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
4: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
3: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6000 военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
12: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
3: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
5: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
3: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
15: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
22: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
15: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
24: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены. Чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу – ни бомбоубежищ, ни денег.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
3: Жуть в Ейске. Там сутки детонируют склады авиабазы. Зеленский поручил запускать по России 1000 дронов в день. В Ейске после атаки беспилотника вторичная детонация на военном аэродроме. В сети публикуют видео со взрывами и сообщают о пожаре в районе рулежной дорожки и складов. Официальных данных о том, что именно повреждено и насколько серьезно, пока нет.
0: Что-то разбомбили. Ух ты ж! Шарахает как, а?
3: Почему вторичная детонация на военном аэродроме может быть гораздо важнее самого факта прилета, объясняет военный обозреватель Игорь Кравцов.
16: Вторичная детонация обычно говорит о том, что огонь добрался до боеприпасов или других взрывоопасных материалов. Но пока нет объективного контроля, рано говорить, какие именно объекты поражены и насколько серьезно нарушена работа аэродрома. Важен другой момент. Военному командованию приходится защищать одновременно аэродромы, склады, нефтепереработку и множество других объектов,

0: Навигация, взрывчатка и огромное количество комплектующих. Но если Украина действительно сможет приблизиться к такой цифре, для российской ПВО проблема будет уже не только в дальности полета дронов, но и в их количестве. Одновременно прикрыть все потенциальные цели невозможно.
1: Причем этой ночью снова атаковали сразу разные типы объектов. В Ейске это военный аэродром, в Киришах один из крупнейших российских НПЗ. На фоне продолжающихся проблем с бензином новые повреждения нефтепереработки становятся для России особенно чувствительными, говорит эксперт нефтяного рынка Сергей Волков.
2: Киришский НПЗ важен прежде всего своими масштабами и расположением. Поэтому даже временная остановка части мощностей создает дополнительную нагрузку на топливную систему Северо-Запада. Но последствия будут зависеть от того, какие именно установки повреждены. Если речь идет только о локальном пожаре, эффект может быть ограниченным. Если пострадало технологическое оборудование, восстановление потребует значительно больше времени.
1: Пока в Ейске продолжают выяснять последствия атаки на военный аэродром, а в Киришах оценивают ущерб НПЗ, Киев уже ставит следующую планку. И если Киеву удастся приблизиться к 1000 дронов в сутки, то российской ПВО придется выбирать, что прикрывать в первую очередь – аэродромы, нефтепереработку, военные заводы или склады. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
5: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
4: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
5: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
4: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
5: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
4: Ну, фактически пустота.
5: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
4: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
5: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
4: Угу.
5: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
4: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
5: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
4: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
5: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще 2 «Цезарь» «Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
4: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль, по сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
5: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
4: В гигантскую мишень.
5: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает…

0: Соседние суда разносят сам порт.
1: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
0: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
1: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. Две ракеты «Нептун», пожар, шторм, и флагман идет на дно.
0: И это уже стратегический удар.
1: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
0: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
1: То есть он работал как зонтик?
0: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
1: И когда его потопили двумя ракетами?
0: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
1: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
0: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
1: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
0: Конвенция Монтрео.
1: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
0: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
1: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
0: Да, те самые Sea Baby, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
1: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
0: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
1: Ну да, чужие корабли, самолеты.
0: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
1: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
0: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
1: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
0: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
1: Бьют по ватерлинии.
0: Бьют по ватерлинии. Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
1: Обалдеть.
0: Разрушения просто колоссальные.
1: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
0: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
1: Да, сотни километров от линии фронта.
0: Дрону не нужна взлетная полоса, понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
1: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
0: Парадокс Севастополя.
1: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
0: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
1: Атака на Севморзавод. Угу.
0: Да, тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
1: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
0: Спецсплавы, месяцы работы.
1: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
0: Логика в отчаянии. Эта подлодка – скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
1: А, новую не завести?
0: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
1: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
0: Причем он даже в строй не успел вступить.
2: Да. Новенький малый ракетный корабль, 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибельного Черкасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
0: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
2: Десантный «Цезарь Куников».
0: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24 года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
2: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
0: Перебазирование.
2: Да, летом 24 года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
0: Это кардинально меняет все. Севастополь – это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
1: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
0: Выходят, но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
1: Угу.
0: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
1: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно.
0: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
1: Заложники сетей. Поясни.
0: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
1: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
0: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
1: Что подводит нас прямо к августу 26 года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
0: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
1: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
0: Угу.
1: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
0: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
1: В чем же?
0: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
1: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
0: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
1: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
0: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
1: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
0: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками. Дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
1: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
0: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
1: Эпоха больших кораблей заканчивается.
0: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
1: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Это беда. России не хватает каждого третьего литра бензина. После ударов по МПЗ производство рухнуло до минимума за 30 лет. К концу августа выпуск бензина в России упал примерно до 70% от потребностей страны. Причина в остановке крупных НПЗ. Только за последнюю неделю после атак беспилотников приостанавливали работу заводы в Перми, Нижегородской и Ярославской областях. В итоге при потребностях страны примерно в 115 тысяч тонн бензина в сутки сейчас производится около 80 тысяч. То есть каждый день рынку не хватает примерно 35 тысяч тонн, объясняет эксперт нефтяного рынка Андрей Костин.
5: Разница в 30% очень большая. Это не значит, что завтра на каждой третьей заправке закончится бензин. Пока есть запасы, можно перебрасывать топливо из одного региона в другой, можно сокращать экспорт. Но если НПЗ продолжит останавливаться, возможностей закрывать этот дефицит будет все меньше.
4: И проблема в том, что это уже вторая волна топливного кризиса за одно лето. В августе Россия и так производила бензина меньше, чем потребляла. После новых ударов разрыв стал еще больше. И это уже замечают обычные водители. По всей стране на заправках вводятся лимиты, а в некоторых регионах нет отдельных марок бензина. Почему при этом в одном городе бензин есть, а в другом дефицит, объясняет экономист Сергей Кузнецов.
6: Сейчас проблему пытаются решать переброской бензина между регионами. Если где-то ситуация становится критической, туда направляют дополнительные объемы. Но тогда топлива может не хватить уже в другом месте. И чем дольше производство остается ниже потребления, тем сложнее поддерживать такой баланс.
4: А впереди осень. Бензин и дизель нужны не только автомобилистам. Это грузовые перевозки, сельское хозяйство, армия. И если топливо производится меньше, чем нужно стране, за существующие объемы фактически начинают конкурировать разные потребители. Чем это в итоге может обернуться для обычного покупателя, объясняет эксперт по логистике Михаил Корнеев.
7: Если дефицит затягивается, перевозчикам приходится искать топливо, менять поставщиков и иногда покупать его дороже. Все эти расходы постепенно попадают в стоимость доставки, а дальше они переходят и в цены товаров. Поэтому дефицит бензина довольно быстро начинает касаться даже тех людей, у которых вообще нет машины.
4: И вот сухой остаток. России ежедневно нужно около 115 тысяч тонн бензина, а производится сейчас примерно 80 тысяч. Пока недостающие объемы пытаются найти в запасах и перебросить из других регионов. Но если НПЗ продолжит останавливаться, вопрос уже будет не только в цене бензина. Вопрос в том, где вообще его можно будет купить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин объяснил, почему Россия была вынуждена начать СВО на примере взаимоотношений белых медведей и касаток в Арктике.
9: Мне интересно было на Северном полюсе.
10: Невероятно.
9: невероятно.
10: А что там, интересно, там белые пустыни все?
11: Ну, знаете, сам факт нахождения, как вот, например, в этой аудитории, это просто интересно. С одной стороны, здесь люди, шкафы, книги, но если вдуматься. А на Северном полюсе, конечно, важнее, скорее, не где мы были, а с кем мы были. И там были невероятные просто люди, и многие из них стали, ну, в каком-то роде тоже наставниками для меня. Там было чему поучиться.
10: Интересно. А медведей видели белых?
11: Да, конечно. Двух.
10: Двух? Здоровые?
11: Огромных.
10: Да, представляете, а вот там рядышком касатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Да, они просто набрасываются, стаи такой, и бум, на части их разрывают. Это все очень интересно. Да, такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию.
3: Главные новости дня.
12: Без импортного никуда. В городах по всей стране сотни собак умерли после вакцинации отечественным препаратом от бешенства. Количество умерших собак после укола комплексной вакцины от бешенства и чумы «Мультикан-8» могло превысить 300, сообщают СМИ со ссылкой на сообщения владельцев собак в закрытых чатах. Сами пострадавшие рассказали, что до прививки животные были здоровы, но через несколько дней после укола у них начинались судороги, слюнотечение, паралич, рвота с кровью, внутреннее кровотечение и анафилактический шок. Животные умирали за 2-3 дня. Производитель вакцины «Ветбиохим» отозвал 4 серии препарата, а Россельхознадзор приостановил оборот 2 серий. Прокуратура начала проверку. «Ветбиохим» настаивает, что причинно-следственная связь между вакциной и случаями гибели не установлена.
13: «Ветбиохим» производит миллионы доз вакцин. А «Мультикан-8» – один из самых массовых российских препаратов, которым ежегодно прививают десятки тысяч собак.
12: При этом владельцы собак жалуются на дефицит качественных вакцин от бешенства. По их словам, отечественным препаратам доверия нет, а импортные лекарства не завозят из-за санкций. То есть предупредить болезнь у собак невозможно, колоть нечем. В управлении Госветнадзора подчеркнули, что ввоз препаратов сократился по инициативе иностранных производителей.
14: Выходит настоящий замкнутый круг. Зверей не прививают, они кусают людей, люди не могут получить лекарства. Западные вакцины недоступны, пока действуют санкции, а со своими вакцинами от бешенства в России туго.
12: Ранее основными переносчиками бешенства были волки, но из-за массовых отстрелов в прошлом веке их популяция сократилась, отмечают эксперты. По их словам, дефицит вакцин провоцирует вспышки бешенства среди животных. Проблема усугубляется еще и тем, что вакцин нет и для людей. Чтобы защититься от смертельно опасной болезни, первый укол нужно сделать в течение суток, а затем еще 5 инъекций строго по графику. С дефицитом препарата столкнулись уже Ставрополье, Волгоградская, Белгородская и Брянская область, а также Красноярский край. Проблемы есть даже в Москве, жалуются пациенты.
15: Из одних травмпунктов отправляют в другие. Там вакцина, если и есть, то в дефиците. А колоть будут только тех, у кого есть прописка.
12: Одна из жительниц столицы рассказывает, что после того, как ее покусали уличные псы, лекарство тоже пришлось практически выгрызать. И это при том, что после укуса укол от потенциально смертельной болезни важно сделать в первые несколько часов. Врачи выхода пока не видят и призывают граждан быть осторожнее на улицах, где есть бродячие животные. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
8: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев о том, что планов мобилизации в России нет.
16: Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои. Но делают это осознанно.
3: На радио «Лента» шок дня.
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
17: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
18: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
19: Говорят военкоры.
20: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
21: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
20: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
22: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены. Чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу – ни бомбоубежищ, ни денег.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
23: Материнский бунт не за горами. Мать погибшего срочника записала обращение к Владимиру Путину.
24: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей.
23: Татьяна Стерхова записала эмоциональное обращение к президенту. По ее словам, сына она ждала год и 8 месяцев, а затем семье привезли его тело.
24: «Я год и 8 ждала сына. Привезли! Без головы!»
23: Теперь женщина говорит, что если начнется новая мобилизация, второго сына на СВО не отдаст.
24: «Запомните! Говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери! Поднимайтесь! Поднимайтесь!»
23: Но убитая горем мать говорит не только о гибели своего сына. Она рассказывает о поборах в армии, о которых ей успел рассказать сын. По ее словам, военнослужащим приходится платить командирам за отпуск или за возможность не попасть на передовую. Отдельная история началась уже после похорон. Женщина утверждает, что не может получить даже 60 тысяч рублей на погребение из-за проблем с документами.
24: «Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели, народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Погребельные нам не отдают, военкомат. Сегодня сын поехал, оригинал справки. Если справку у нас забрали, чтобы выдать нам свидетельство, где мы теперь возьмем вот этот оригинал?»
23: И это происходит на фоне огромных потерь на фронте. По оценке независимых волонтеров, к июню совокупные потери российской армии убитыми, ранеными и пропавшими без вести могли достигнуть 1,5 миллиона человек. Не менее 450 тысяч из них погибли. «Это уже не абстрактные цифры, а реальные потери трудоспособного населения страны», объясняет военный обозреватель Александр Руденко.
0: Большие цифры потерь человек воспринимает довольно абстрактно. А здесь совсем другая история. Мать ждала сына почти 2 года, похоронила его и теперь публично говорит, что второго не отдаст. Если таких семей становится много, любая новая мобилизация воспринимается уже через личный опыт соседей, родственников и знакомых.
23: В обращении Стерховой впервые после бума материнских протестов в 23-м году звучит фраза о возможном гражданском бунте. Женщина прямо призывает других матерей не молчать. Личное горе такого большого количества семей действительно может со временем перерасти в коллективный протест, объясняет социолог Игорь Демидов.
1: Само по себе одно эмоциональное обращение еще не означает начало массового протеста. Но для власти опасно другое. У этих женщин очень понятная мотивация. Они не обсуждают политику или геополитику. Они говорят: одного сына я уже потеряла, второго не отдам. Если возникнет новая волна мобилизации, именно такой страх может объединять людей гораздо сильнее любых политических лозунгов.
23: Новую волну мобилизации власти официально отрицают. Но и эксперты, и журналисты уверены, что решение о новом призыве рано или поздно примут, поскольку потери на фронте уже не перекрывают набор новобранцев-контрактников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Военный адвокат.
5: Приветствую вас, уважаемые слушатели и читатели. На основании ваших обращений мы продолжаем рассматривать проблемные вопросы, интересующие участников СВО и их близких. Сегодня поговорим об основаниях направления военнослужащего на военно-врачебную комиссию, потому как это один из самых больных вопросов для раненых или больных военнослужащих. Ну, сами понимаете, многие там с 2022 года. Кто по несколько ранений получил, а кто уже полностью износился. Ведь пребывание в таких условиях – это не курорт. 13 ноября 2023 года приказом замминистра обороны за номером 106/66-59 для служебного пользования были утверждены методические указания и основания для направления военнослужащего на ВВК с целью медицинского освидетельствования. К таким основаниям относятся последствия ранения, травмы, увечья, контузии, заболевания, по которым в графе 3 «Расписание болезней», раздел 2, приложение номер 1, к положению о военно-врачебной экспертизе, постановление правительства за номером 565, далее «Расписание болезней». Предусмотрена категория годности к военной службе «Д». «Не годен к военной службе». Последствия ранения, травмы, увечья, контузии по соответствующим статьям расписания болезней, а также заболевания, входящие в перечень, который прилагается к указаниям замминистра обороны от 23 июня 2023 года за номером 205/2/244 ДСП, по которым в графе 3 расписание болезни предусмотрена категория годности к военной службе В. Ограниченно годен к военной службе. Последствия ранения, травмы, увечья, контузии по соответствующим статьям расписания болезни, а также заболевания, входящие в перечень, по которым в графе 3 расписание болезни предусмотрено индивидуальное определение категории годности к военной службе, применяется заключение наиболее ограничивающее годность к военной службе. Временные функциональные расстройства после ранения, травмы, увечья, контузии, по которым в графе 3 расписание болезни предусмотрена категория годности к военной службе Г. Временно негоден к военной службе и при наличии показаний к медицинской реабилитации в соответствии с указаниями Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации от 3 марта 2022 года за номером 161/1/064. Таким образом, если у военнослужащего последствия ранения, травмы, увечья, контузии, заболевания относятся к категории годности В, ограниченно годен к военной службе, и они не входят в перечень к приказу за номером 205/2/244 ДСП, то они не подлежат освидетельствованию военно-врачебной комиссии. В связи с этим военнослужащие сейчас стали получать отказы в освидетельствовании или решения ВВК госпиталей перестали утверждать филиалы Главного центра военно-врачебной экспертизы Министерства обороны Российской Федерации. Обратите внимание, если временные функциональные расстройства не требуют реабилитации, в соответствии с указанием Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации от 3 марта 2022 года за номером 161/1/064, то на ВВК тоже не отправляют. По моему мнению, наши врачи слишком часто используют этот перечень даже при явных функциональных расстройствах. И всем известно, как мужиков на костылях после ранений без ВВК отправляли на передовую, что не есть правильно. Конституцию еще никто не отменял. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения, поэтому лучше обратиться к юристу. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
20: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
21: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблема банка. Wildberries должен банкам миллиарды». От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки.
20: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цапаньков о новой инициативе Госдумы.
4: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов в России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров. На землях населенных пунктов городские леса 1 миллион 300 тысяч гектаров. На землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров. На землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Плутона — порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Плутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса об устройстве и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
20: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
21: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижения российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием «Eastern Flank Deterrence Initiative», будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займет искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
18: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
20: «Сердца трех». Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
6: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
20: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
7: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
23: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
0: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
23: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Политик Георгий Федоров о том, что в России разрушена система сдержек и противовесов, и какие могут быть от этого последствия.
10: Уже система сдержек и противовесов полностью разрушена. То есть, если до еще недавнего момента был у нас такой, назовем это так, консенсус между властью и президентом, что там мы делаем, что хотим, но лояльность, в обмен на лояльность, то сейчас же всем понятно, что, в принципе, все такие правила уже обнулены. То есть, если проблемы у друзей Путина происходят, там, Ротенбергов или какого-то ближнего окружения, Трабера и так далее, которые с ним долго-долго общались и были во многом неприкасаемы, то это говорит о том, что Путин решил переобнулить все, так скажем, бывшие договоренности. И, соответственно, правящий класс понимает, что в последнее время что-то их начали щемить, что-то начали сажать, что-то начали говорить про новую элиту, что-то, так скажем, там, недовольство выражать с точки зрения там олигархов и так далее. А вдруг сейчас Путин, блин, пойдет и в 30-м году вообще всех нас посадит, потому что сейчас, в принципе, нет неприкасаемых, по большому счету, и наберет каких-нибудь фронтовиков условно, и, соответственно, начнет там, как бы, как Иван Грозный, рубить боярам головы через опричники. Знает, прекрасно понимает, что сейчас уже никто не имеет никаких гарантий. Они понимают, что каждый крупный чиновник является человеком не просто уязвимым, а крайне уязвимым, как показывает практика. И поэтому они же не могут провести какой-то определенный заговор между собой. А давайте, как бы сказать, на кухне встретимся или там в какой-нибудь там особняках, особенно на Западе, и начнем говорить про то, как, чтобы Путина как-то слить. Они начинают каждый на своем месте саботировать. Как в свое время, например, в конце 80-х годов часть номенклатуры не просто сливала Советский Союз. Она как бы действовала осознанно по демонтажу той политической системы, которая была в Советском Союзе. То есть это было явно, что часть номенклатуры не просто сливала, а готовилась к демонтажу советской системы и подготовке новой власти. Соответственно, то же самое происходит сейчас. Путин в нынешнем варианте не устраивает, ну, значительную часть верхушки.
17: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
18: Да,
11: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На зеленых холмах лаосской провинции Сианг-Хуанг разбросаны тысячи огромных каменных кувшинов высотой до 3 метров и весом в несколько тонн. Кто изготовил эти гигантские сосуды из цельного песчаника и для каких именно целей они были расставлены по всей долине? Давайте прикоснемся к тайнам древней Юго-Восточной Азии и разберем исторические факты. Лаосская долина кувшинов овеяна множеством красивых легенд местного населения, которые искренне верят, что эти каменные сосуды изготовил легендарный король великанов Кхун Чуанг для хранения рисового вина. Есть такое во время празднования Великой Победы над врагами. Исследовательница 20 века Мэдалин Колони первая провела здесь научные раскопки в 30-х годах и обнаружила внутри кувшинов реальные следы человеческих костей, зубов и погребальных бусин. Уфологи и сторонники палеоконтакта утверждают, что столь массивные каменные чаши невозможно было вырубить примитивным бронзовым инструментом и использовать для обычных захоронений. Археологи из Австралийского национального университета и специалисты из самого Лаоса опровергли эти домыслы, доказав с помощью радиоуглеродного анализа, что кувшины создавались в период от конца Железного века до раннего средневекового периода. По их авторитетным данным, сосуды использовались в сложнейшем двухэтапном погребальном обряде. Тела умерших сначала оставляли разлагаться на открытом воздухе, а затем очищенные кости помещали в эти каменные емкости. Такие вот консервы. Простая антропологическая прагматика древних племен оказалась куда интереснее любых сказок о великанах, хотя логистика доставки таких гигантских блоков из карьеров на вершины холмов до сих пор остается предметом острых научных споров. Существует также гипотеза, что эти кувшины могли быть резервуарами для сбора дождевой воды для путешественников, которые шли по древним торговым маршрутам, но их концентрация вокруг погребальных площадок говорит об их чисто ритуальном предназначении. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
13: Руна дня на 1 сентября. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны. Итак, у нас выпала руна Турисас. То есть энергия дня связана с мощной, но острой силой. Да, руна Турисас символизирует защиту, необходимость твердого выбора и умение отстаивать свои границы. В этот день многое будет зависеть от решимости, от готовности сказать «нет» там, где это не нужно. Это очень важный момент. многим людям нужно с этим работать, умение сказать «нет», выбрать себя. И обязательно здесь, на этом, акцент, фокус внимания. Турисас напоминает, что иногда необходимо действовать жестко, но справедливо, чтобы разорвать какие-то ненужные связи и избавиться от того, что мешает развитию. Да? То есть не бойтесь, если вы скажете кому-то «нет», и этот человек исчезнет из вашей жизни. Значит, так нужно. Значит, это не ваш человек. Возможно, какие-то конфликты, проверка на прочность или ситуации, требующие мгновенной реакции. Но при правильном подходе эта руна помогает проявить себя как лидера, защищать интересы и утверждать авторитет. Здесь главное не действовать из злости, иначе энергия Турисас может обернуться разрушением. Здесь очень спокойно, четко нужно понимать, кто вы, что вы, чего вы хотите, чего вы можете позволить в отношении себя, а чего нет. В отношениях, в личной жизни, да, руна также указывает на напряжение. Это может быть спор, это может быть конфликт или необходимость поставить жесткие рамки партнеру. Ну, может, вылез на шейку и свесил ножки. И пора здесь отстаивать свои позиции, да? Объяснить, я так не хочу, так со мной нельзя. Но вместе с тем еще Турисас – это и защита. То есть, если отношения построены на доверии, они только укрепятся. Вот пройдут через испытания и станут прочнее. А для одиноких людей день сулит встречу, которая может оказаться судьбоносной, но потребует осторожности. То есть сила притяжения будет очень велика, но и риск столкнуться с разрушительными энергиями тоже высок. Здесь нужно чувствовать, балансировать, взаимодействовать, но ни в коем случае не рисковать. По здоровью Турисас отвечает за сердце, за нервную систему, управление на коже, а значит, весь фокус внимания к этим органам. И если, например, при раскладе о здоровье появилась руна Турисас, то готовьтесь к хирургическому вмешательству даже. По крайней мере, вам его предложат. Соглашаться или нет, это ваше дело, но будьте готовы, случай, возможно, будет неотложен. Например, аппендицит, да? Хочешь, не хочешь, а отказаться нельзя. Турисас требует мудрости, умения управлять силой. Она может стать оружием защиты или разрушения. Здесь выбирать вам. Вот все зависит от того, насколько вы осознаны и честны в своих действиях по отношению к себе и по отношению к другим. Вот такой вот мощный день. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
3: На радио Лента. Цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
14: Российский фермер рассказал, что с каждым новым днем на рынке зерна лучше не становится.
15: Все стабильно плохо. Ростовский элеватор по пшенице практически забит. Слоты уже не выдает, только целевые. Мест осталось немного там. Даже по той цене, по низкой, которую они выставляют, и то нереально продать. Пшеницу сейчас производители отдают по 5-6 рублей с места. Ячмень, пшеница, ячмень. В некоторых случаях даже доходит до 3 рублей. Есть договора, которые люди готовы продавать даже по 3 рубля. Это немножко дальше, просто за счет логистики цена такая. Все сейчас пытаются найти альтернативные пути. Это Балтика и Каспийское море. То есть Астрахань и Махачкала. Но этого очень сильно не хватает, потому что Балтика и Каспий, них приходится всего, там они могут переварить порядка там 10 миллионов тонн, это все вместе, если посчитать там, да, и Волгоград, там Порт-Татьянку, и Аля, Астрахань, Махачкалу. Это совсем немного, по сравнению с тем, что страна наша экспортирует порядка там 50 миллионов тонн в год. А куда-то еще девать остальное зерно. Там таких мощностей, к сожалению, нет, как были в Ростове, Азове и Новороссийске. Каждый ищет, пытается найти возможность отправки машинами и вагонами в страны ближнего зарубежья. Там вроде как есть тоже спрос, но это все надо настраивать, налаживать.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента.
16: Балтийский дневник. От
1: Отрицательная динамика. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы, а число довольных зарплатой сократилось вдвое. Народное возмущение. В Калининграде жалуются на бездорожье и отсутствие тротуаров, а в Светлогорске – на принуждение бизнеса размещать партийную рекламу «Единой России». Перевооружение полным ходом. Под Калининградом разместили модернизированные ракеты «Искандер-1000». Риски эскалации на Балтике увеличиваются. Итак, безработица растет, несмотря на дефицит кадров. К концу второго квартала в Калининградской области насчитывалось 2400 официально зарегистрированных безработных. За год их число выросло на 14%.

0: В воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
1: Кстати, согласно аналитическим исследованиям, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. По информации все того же Калининградстата, за последние два года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом, хотя еще два года назад этот показатель составлял 71%. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
2: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись.
3: У нас всегда была жопа в стране.
4: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
1: Брошенная на произвол судьбы со своими проблемами и жители Московского района. Калининградцы не знают, куда бежать и в какие двери стучать, чтобы их, наконец, услышали. Люди уже устали жаловаться на свою улицу Емельянова, где отродясь не было тротуаров. А так их хочется. Крик души местных жителей из социальных сетей.
5: Скоро учебный год, и маленьких детей нам придется водить по бездорожью на улице Емельянова. Тротуаров нет, тропы размыло, пешеходного перехода на пересечении улиц Емельянова и Энергетиков нет, и остановку начали делать давным-давно, но работа встала, и от дождя даже спрятаться негде. Пишем чиновникам неоднократно, но проблемы не решаются. Даже в преддверии выборов ничего не делают.
1: Похожие проблемы с бездорожьем и у жителей с улицы Новгородской в Калининграде. Правда, в данном случае тротуар попросту разобрали два месяца назад, и теперь из-за отсутствия пешеходной дорожки люди вынуждены буквально играть в русскую рулетку с проезжающими машинами. Возмущаются калининградцы.
5: Женщины с колясками и детьми мучаются, идя с детского сада номер 129 и ломая себе ноги и коляски. А травматолога и ремонт колясок за счет бюджета Калининграда никто не даст. Администрация, алло, помогите! Сколько можно издеваться над людьми и говорить об отсутствии финансирования? Выходит, разобрать тротуар деньги были, а собрать закончились?
1: На самом деле ларчик просто открывается. По сути дела, властям сейчас совсем не до ремонтов тротуаров. Миллионы уходят или на СВО, или на агитацию и рекламу к выборам в Думу. Например, в Светлогорске предпринимателей заставили повесить агитацию «Единой России» в своих магазинах. Соответствующее видео сняла и разместила в сети местная жительница.
6: Позорники. Везде агитация только «Единой России». Никого же больше не существует. Светлогорск, предприниматели, вы что, блин, позволяете с собой вот это делать? Вы что, вообще одурели, что ли, совсем? Позорище.
1: Люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел, заведения закрываются, туда попросту некому ходить. А дальше, по словам экономистов, будет только хуже. На этом фоне рейтинги партии власти продолжают падение. Согласно результатам опросов Фонда общественного мнения, за год поддержка партии «Единая Россия» сократилась примерно на четверть – с 43% до 32%. А за последнюю неделю – снизилась еще на 1%. Положительная оценка работы правительства также упала за минувшую неделю на 2%, а Михаила Мишустина сразу на 4%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За неделю уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%, и теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойства участники опросов называют продолжающуюся спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов, атаки ВСУ и топливный кризис. Не прибавляет оптимизма и новость о размещении под Калининградом баллистических ракет с дальностью тысячи километров.
7: Южнокорейское издание Military Watch Magazine опубликовало материал о размещении в Калининградской области

0: модернизированных ракет «Искандер-1000». По данным журнала, это новая модификация ракет. От предыдущей версии она отличается вдвое большей дальностью – до 1000 километров, а также более мощным двигателем и увеличенными размерами. В публикации отмечается, что размещение таких ракет на самой западной территории России обеспечит им доступ к целям на большей части Центральной и Западной Европы, а также в Балтийском море.
1: Словом, милитаризация эксклава продолжается семимильными шагами. По мере новых этапов перевооружения Калининградская область все больше превращается в пороховую бочку, и здесь уже непонятно, к худу это или к добру. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Всем привет! На днях в московском аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный самолет. На таком обычно перевозят технику, грузы и людей. Но на этот раз главным грузом оказалась информация. В Москву прилетел директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Джон Рэдклифф. Причем прилетел он через Ригу. Утром американский самолет поднялся из латвийской столицы, взял курс на Москву, несколько часов простоял во Внуково, а вечером вернулся обратно. И вот здесь у меня первый вопрос. Почему именно через Ригу? Нам говорят, что все объясняется логистикой. Возможно, самолет просто дозаправлялся. Но, согласитесь, маршрут выглядит довольно символично. Руководитель американской разведки летит разговаривать с Москвой через столицу страны, которая особенно внимательно следит за каждым движением России. Литовский президент подтвердил, что союзников о поездке предупредили заранее, но обсуждать подробности отказался. Значит, в Риге как минимум понимали, кого и куда отправляют. Но самое интересное началось уже в Москве. Рэдклифф встретился сразу с двумя руководителями российских спецслужб – Нарышкиным и Бортниковым. В Кремле утверждают, что с Путиным американский гость не разговаривал. Хотя я сильно сомневаюсь, что он просто сидел в соседнем кабинете, пока тут принимали американца. Но официально все обставили так, что встреча была рядовая. Трамп тоже постарался снизить градус. Назвал поездку в некоторой степени рутинной. Прекрасная формулировка. Руководители американской разведки, видимо, регулярно летают в Москву на огромных военных самолетах. Правда, предыдущий такой визит состоялся почти 5 лет назад. Так зачем Рэдклиффу понадобилось лететь лично? Первая версия касается стран Балтии. Американские источники утверждают, что Москва планирует какую-нибудь ограниченную операцию, чтобы проверить реакцию НАТО. Скажем, неизвестный беспилотник пересек границу. Где-нибудь пропала связь. Возникли проблемы на важном объекте. Судно повредило очередной кабель, а капитан снова объяснил, что просто не заметил волочившийся по дну якорь. Пока эксперты спорят, случайность это или нет, политики пытаются договориться, как отвечать. Вот эту скорость реакции и можно проверять. Возможно, Рэдклифф привез простое сообщение. Не надо экспериментировать. Соединенные Штаты следят за происходящим и не собираются делать вид, что ничего не заметили. Вторая версия связана с Ираном. Вашингтон понимает, что иранцы получают из Москвы деньги и оружие. И очень хочет, чтобы это прекратилось. Есть и третья версия. Американская сторона якобы предложила снова собрать за одним столом Трампа, Путина и Зеленского. Переговоры практически остановились, поэтому Вашингтон ищет какой-то новый вход в ситуацию. Эта версия для меня самая слабая. По-моему, кроме Трампа, никаких переговоров никто уже не хочет. Каждый готов воевать до конца. А поговорить об ограниченном перемирии, например, в воздухе, можно и по телефону. Соответственно, наиболее адекватной выглядит версия такого визита предупреждения. И тогда понятно, почему для этого отправили именно директора Центрального разведывательного управления, а не дипломата. Дипломат передает официальную позицию. Руководитель разведки привозит совсем другой сигнал. мы знаем больше, чем готовы произнести публично. В этом, на мой взгляд, и заключается главный смысл поездки. Американцы не раскрывают, какая информация у них есть. Россия не рассказывает, что именно услышали Нарышкин и Бортников. Страны Балтии подтверждают, что были предупреждены, но тоже не говорят о деталях. Все участники разговора словно специально оставляют вокруг него туман. Получается довольно странная картина. Официально поездка была почти рутинной. При этом ради нее подняли военно-транспортный самолет, согласовали маршрут через Ригу, собрали в Москве руководителей двух российских спецслужб, а результаты разговора сразу передали Путину. Не слишком ли много приготовлений для обычной рабочей встречи? И вот мой главный вопрос. Что именно американская разведка узнала о планах Москвы, если ее директору пришлось лично лететь через Ригу и объяснять все российским коллегам без посредников? И, кстати, напомню, что предыдущий визит главного американского разведчика состоялся в 2021 году, за пару месяцев до начала спецоперации. Так что я бы от таких совпадений не отмахивался. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь своими версиями. Услышимся!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
4: Можете ли вы представить себе целую деревню, в которой жители торгуют не зерном или мясом, а собственными органами? Звучит настолько жутко, что кажется, такое могут придумать только сценаристы ужастиков. Но нет, это реальность. И чтобы убедиться в том, что это место действительно существует, сегодня мы отправимся в горы Тибета, в далекий Непал, страну величественных Гималаев, знаменитую на весь мир своей культурой и, конечно, Эверестом. Однако речь пойдет не о красотах природы и духовных подвигах альпинистов, а о деревушке Хоксе, известной под мрачным названием «Деревня почек». Большинство жителей этой деревни имеют только одну почку. И нет, это не результат генетических отклонений или традиционных ритуалов. Все намного страшнее. В Хоксе продавать свои почки – это способ выживания. Брокеры с черного рынка приходят сюда как хищники, охотящиеся на отчаявшихся людей. Они предлагают от 1000 до 2000 долларов за почку, что по местным меркам – настоящее богатство. За эти деньги можно купить землю или построить дом, что в условиях нищеты кажется сказочной сделкой. Однако жестокая правда такова, что продавцы органов пользуются безграмотностью и наивностью местных жителей, убеждая их, что почка обязательно отрастет заново. Если же добровольно согласия не получают, они переходят к насильственным методам – похищениям и насильственному удалению органов в соседней Индии. Звучит как сценарий для ужастика, но статистика пугает еще больше. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что до 10 тысяч операций по пересадке почек ежегодно проводятся с использованием органов, приобретенных на черном рынке. И среди жертв черных трансплантологов почти все взрослые жители деревни почек. Иногда чудовищные явления оказываются фейками. Но только не в этот раз. И жители тибетской деревни продолжают продавать свое здоровье и жизни прямо сейчас. А больше о шокирующих местах и событиях слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Вернули страну назад в 90-е. Украина установила рекорд по ударам по НПЗ и обвалила всю нефтепереработку. Москве пришлось попросить авиатопливо у Египта. Только в августе ВСУ нанесли более 20 ударов по российским НПЗ. Это максимальное число за календарный месяц, отмечает влиятельное международное агентство Bloomberg. До сих пор самым интенсивным бомбардировкам перерабатывающий сектор подвергался в мае и июле. В результате цены на бензин с середины августа снова стали расти после двухнедельной передышки в первой половине месяца. А на бензозаправки вернулись длиннющие очереди, в том числе в Москве.
7: Нету бензина в Москве, вы представляете себе, что 95-й, что 92-й, даже 100-го нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
6: Из-за атак дронов с начала августа остановились 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. Последним стало предприятие «Лукойла» «Нижегороднефтеоргсинтез». С его учетом у «Лукойла» перестали работать все основные нефтеперерабатывающие заводы. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет. Среднесуточный объем в августе составил менее 4 баррелей, отмечает Bloomberg.
8: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
6: Производство бензина и его поставки на внутренний рынок за первые три недели августа упали почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск дизельного топлива сократился на 23%, но поставки на рынок снизились лишь на 3% благодаря введенному в начале лета запрету на экспорт, говорит экономист Владимир Милов.
9: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
6: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. По данным западных разведок, 3 танкера уже доставили в российские порты 70 тысяч тонн авиатоплива из Южной Кореи и Египта. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
10: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
6: Аналитики прогнозируют небольшое увеличение нефтепереработки в сентябре – до 4 с лишним миллионов баррелей в сутки. Но риски снижения сохраняются, если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, отмечают эксперты. В свою очередь, в Русской Православной Церкви посоветовали россиянам молиться, чтобы на заправке вернулся бензин. Как заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, россиянам следует молиться святому Спиридону Тримифутскому о нормализации поставок бензина и продуктов. По словам митрополита, в таких обстоятельствах, в которых сейчас живут россияне, остается уповать только на чудо. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
11: Первый вице-премьер Денис Мантуров о том, что 80% новых автомобилей в России должны стать отечественными.
12: В реадаптацию возвращенных в оборот заводов инвестировано порядка 100 миллиардов рублей. Еще больший объем средств направлен на локализацию автокомпонентов. У нас сегодня сформированы современные мощности под выпуск свыше 3 миллионов автомобилей в год. Рассчитываем выйти на выпуск порядка 2,8 миллионов транспортных средств в год. При этом долю российской продукции на внутреннем рынке новой автомобильной техники планируем довести до 80%. Остальное оставляем за импортом для поддержания конкуренции и вариативности спроса в отдельных сегментах.
2: Главные новости дня.
6: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
13: А что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
14: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
15: А к нам прилетела птичка. Вот сюда вот. Либо соседний дом.
6: Местные журналисты отмечают, что в Екатеринбурге, самом большом городе Урала, с населением свыше 1,5 миллионов жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежище по всей стране, отмечают активисты.
16: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
6: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
17: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
6: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил регулярно долбить и долбить до тошноты школьникам о приговорах их сверстникам за террористические статьи.
18: Мне кажется, надо долбить, в том числе на уроках о важном. Долбить и долбить, значит, в головы школьников, что мошеннические схемы, схемы преступления, так, чтобы их тошнить стало от этого, школьников. Вот я не знаю, может быть, по-другому и невозможно. Примеры нужны, в том числе жутковатые примеры. И сколько уже подростков сидит, осуждены по статье за терроризм. Надо рассказывать об этом. Да, это не очень приятно. Но а как убедить? Убедить можно только на вот этих примерах, на негативных примерах. На показе, какие последствия у этого может быть. Мне кажется, надо больше разъяснять. Потому что по телевизору показывают, кто не смотрит телевизор. Газет не читаю. Надо в школу приходить, ну, да, и рассказывать.
19: Да, школьников.
18: Пусть придет прокурор прямо в форме, следователь в погонах, чтоб сурово с ними поговорить. Мне кажется, вот надо в эту сторону двигаться. Это же все не шутки. Дети, подростки, они портят, они губят свою жизнь, да? Значит, надо им прямо сказать, вы погубите свою жизнь и свою семью.
2: На радио «Лента» потеря дня.
20: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
20: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
21: Обществу это неинтересно. Им интересна победа, им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут, они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. И я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да я и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
2: Радио Лента. Прямая речь.
0: Жительница Крыма вкратце описала актуальную ситуацию на полуострове по самым злободневным вопросам.
19: Друзья, никто не знает обстановки в Крыму. Так я вот вам рассказываю. Бензина у нас 95-й, 220-240. Его нет. Дизеля тоже нет. Газа тоже нет. На сегодняшний день все только по топливным талонам, то есть которые есть у меня, да, допустим, газ, бензин. Дальше. Если дают бензин, очередь нужно простоять 2,5-3 часа. Будьте к этому готовы. Дальше. Свет есть, свет нет, не знает никто. Вода есть, воды нет. То же самое. То есть мы живем в таком неопределенном мире, но очень красиво. У нас шикарное море. У нас шикарное море. Есть шикарное. Поэтому жду вас в гости.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
22: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете. Понимаете, как какой-то Штирлиц радистской ЭД. Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она являет собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он в этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер один. Там стоят еще 3 таких самолета. Номер 2, номер 3 и номер 4. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер 2, 3 или 4, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б, другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих портов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу. Потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И их берегут все как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господин Трамп. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они вот так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выпили, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных портов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете, просто они идут в абсолютной радиотишине, их может быть 2 или 3, а ты уже попробуй сбей 3 цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать, это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить 3 цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть на другой совершенно и из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены, просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним вам. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, за всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то, установить где-то жучок, где-то какую-то подцепить информацию, или что-то зафиксировать, или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать тучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавы на мужчин. Жители пензенского села Башмаково организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу, если кого-то пытаются затащить в бус, рассказала Марина. Она тоже записалась в дружину.
4: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него 2 детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
3: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть 2 полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть 2 сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
23: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силы принуждают подписывать контракт.
3: Мужчина в селе Башмаково почти не выходит из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
5: Никаких документов нет, никакого предписания. Дел, поехали.
7: Я что, умный, сначала там отвоюй, потом на людей забирайте.
8: Понял? Люди с работы выходят, их забирают.
3: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах – от Удмуртии и Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: «Сердца трех». Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
24: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
9: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
25: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
9: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
26: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
9: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
10: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
12: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет, в частности, о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхит Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Райнметалл», «Дил» и польская «PGZ». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты «Авакс» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
10: Искусственный интеллект выходит на охоту. Военкор Живов о новых украинских турелях.
12: Киев начал применять турели Sky Sentinel на искусственном интеллекте для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы дистанционно управляемых турелей на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами искусственного интеллекта и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок.
10: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
13: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожения огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание реалий современного боя. Вот днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ.
1: Говорят военкоры.
10: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
12: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблема банка. Wildberries должен банкам миллиарды». От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки.
10: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цапаньков о новой инициативе Госдумы.
14: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов в России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров. На землях населенных пунктов, городские леса, 1 миллион 300 тысяч гектаров. На землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров. На землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Плутона порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Плутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса обустройства и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
10: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
12: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием «Eastern Flank Deterrence Initiative», будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займет искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
0: Жительница Белгорода раскритиковала плачущих по озону и трезво размышляет о перспективах пережить предстоящую зиму.
11: Да, меня бомбит у нас после обстрела. Зашла в инсту и вот эти вот видео.
15: Озон в Белгороде, все. Такая катастрофа, заказать ничего невозможно.
11: Вы серьезно? У нас лупят по ТЭЦ. Могут просто оставить без света и без отопления. Осень на дворе, уже прохладно. А вы паритесь о том, что мы остались без озона? Нет, да вы серьезно? Меня просто бомбит. Я когда листаю, озон все. Озон все. Все и все. Главное, чтобы люди там, ну, никто не умер. Я понимаю, что там есть пострадавшие, но главное, чтобы все хорошо было, чтобы они остались живы. С тупости людей я просто в шоке. После сегодняшних прилетов сидишь и думаешь, что нужно покупать свечи, запасаться. Как-то я даже не представляю, как утеплить квартиру без обогревателя, без ничего, если вот света не будет. Генератор в любом случае, я его не установлю, это квартира. Нужно, чтобы хорошее проветривание помещения было. Балкон, естественно, я открытым не оставлю, у меня там и мура гуляет. Я боюсь, что она у меня, блин, прыгнет, а... Здесь сидишь, думаешь, как вот, блин, это, ну, это не последний обстрел. И я думаю, что мы по осени пострадаем очень-очень-очень. Что делать, как запасаться? Пауэрбанк надо, наверное, мощный купить, чтобы оставаться на связи, если вдруг что, позвонить хотя бы. Ну, хотя вот лупили весной, да, когда нас оставили без света, без отопления. Даже связи элементарно не было. То есть не могли ни дозвониться, ни хрена. А, не за озон, думаю. Я понимаю, что хочется жить без каких-то забот, но не будет такого. Здесь нужно думать сейчас о своей безопасности и как не сдохнуть по осени, если вдруг все отключат.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок.
1: на радио «Лента». Разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас – это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
17: Люди – это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
16: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но закон

0: исчерпан.
1: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
0: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
1: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
0: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
1: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
0: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
1: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
0: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
1: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
0: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
1: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера казались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
0: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
1: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
0: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
1: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
0: И делается это не через прямые приказы, верно?
1: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительно изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
0: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
1: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
0: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
1: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
0: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
1: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
0: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
1: Еще каких?
0: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
1: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
0: И делается это весьма радикально.
1: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
0: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
1: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
0: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
1: Именно.
0: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
1: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста.

0: специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
1: Это удар по квалифицированному среднему классу.
0: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
1: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
0: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
1: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
0: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
1: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
0: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
1: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
0: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
1: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
0: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
1: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
0: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
1: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
0: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
1: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
0: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
1: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
0: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
1: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
0: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
1: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
0: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
1: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
0: Это точное сравнение.
1: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
0: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
1: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
0: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
1: Под каток попали сотни тысяч людей.
0: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
1: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
0: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
1: Практика так называемых бесед становится рутиной.
0: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях. Задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
1: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
0: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
1: Да ладно, прямо рвут?
0: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
1: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
0: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
1: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
0: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
1: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
0: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
1: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Отрицательная динамика. В Калининградской области зафиксирован рост безработицы, а число довольных зарплатой сократилось вдвое. Народное возмущение. В Калининграде жалуются на бездорожье и отсутствие тротуаров, а в Светлогорске – на принуждение бизнеса размещать партийную рекламу «Единой России». Перевооружение полным ходом. Под Калининградом разместили модернизированные ракеты «Искандер-1000». Риски эскалации на Балтике увеличиваются. Итак, безработица растет, несмотря на дефицит кадров. К концу второго квартала в Калининградской области насчитывалось 2400 официально зарегистрированных безработных. За год их число выросло на 14%, следует из данных Калининградстата. Только за месяц показатель увеличился на 9,2%, с 2209 человек в мае до 2412 в июне. Еще заметнее выросло число тех, кто получил статус безработного непосредственно в июне. Таких 696 человек, что на 30% больше, чем год назад. Всего в регионе насчитывалось почти 3500 незанятых граждан, хотя годом ранее их было 3000. И все это происходит на фоне постоянных разговоров о дефиците работников. При этом неутешительные прогнозы озвучивают эксперты. По их мнению, безработица будет усиливаться по мере закрытия предприятий, не переживших налоговую нагрузку в условиях военных действий.
4: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, очень многие семьи попадут в социальную беду. Война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения имеет. Мы мирные люди. Мирные люди в военной, воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
3: Кстати, согласно аналитическим исследованиям, Калининградская область занимает 54-ю строчку в списке субъектов Российской Федерации по доходам населения и 67-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Каждый 12-й калининградец сейчас живет за чертой бедности. При этом инфляция выше общероссийской, а удорожание импортных товаров нивелирует рост зарплат для значительной части населения. По информации все того же Калининградстата, за последние два года в области вдвое сократилось число людей, которые довольны своей зарплатой. Только 44% работающих жителей региона полностью удовлетворены полученным доходом, хотя еще два года назад этот показатель составлял 71%. Параллельно в Калининградской области существенно растут цены на аренду и покупку жилья, а расходы на жилищно-коммунальные услуги и отопление остаются выше, чем по стране. Люди жалуются, что им приходится в прямом смысле выживать, и надежды на улучшение нет.
5: Партия власти, они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что. За 4 года там на 100 километров или на сколько они продвинулись.
6: У нас всегда была жопа в стране.
7: Не может стать хуже, а 100% будет хуже. Что мы видим, что они делают, что творят. Я вижу, что происходит. Для людей вообще ничего не делается. Я всерьез думаю о переезде в другую страну. Всерьез думаю, Беларусь или Казахстан.
3: Брошенная на произвол судьбы со своими проблемами и жители Московского района, калининградцы не знают, куда бежать и в какие двери стучать, чтобы их, наконец, услышали. Люди уже устали жаловаться на свою улицу Емельянова, где отродясь не было тротуаров, а так их хочется. Крик души местных жителей из социальных сетей.
8: Скоро учебный год, и маленьких детей нам придется водить по бездорожью на улице Емельянова. Тротуаров нет, тропы размыло, пешеходного перехода на пересечении улиц Емельянова и Энергетиков нет, и остановку начали делать давным-давно, но работа встала, и от дождя даже спрятаться негде. Пишем чиновникам неоднократно, но проблемы не решаются. Даже в преддверии выборов ничего не делают.
3: Похожие проблемы с бездорожьем и у жителей с улицы Новгородской в Калининграде. Правда, в данном случае тротуар попросту разобрали 2 месяца назад, и теперь из-за отсутствия пешеходной дорожки люди вынуждены буквально играть в русскую рулетку с проезжающими машинами, возмущаются калининградцы.
8: Женщины с колясками и детьми мучаются, идя с детского сада номер 129 и ломая себе ноги и коляски. А травматолога и ремонт колясок за счет бюджета Калининграда никто не даст. Администрация, алло, помогите! Сколько можно издеваться над людьми и говорить об отсутствии финансирования? Выходит, разобрать тротуар деньги были, а собрать закончились?
3: На самом деле ларчик просто открывается. По сути дела, властям сейчас совсем не до ремонтов тротуаров. Миллионы уходят или на СВО, или на агитацию и рекламу к выборам в Думу. Например, в Светлогорске предпринимателей заставили повесить агитацию «Единой России» в своих магазинах. Соответствующее видео сняла и разместила в сети местная жительница.
9: Позорники. Везде агитация только «Единой России». Никого же больше не существует. Светлогорск, предприниматели, вы что, блин, позволяете с собой вот это делать? Вы что, вообще одурели, что ли, совсем? Позорище.
3: Люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел, заведения закрываются, туда попросту некому ходить. А дальше, по словам экономистов, будет только хуже. На этом фоне рейтинги партии власти продолжают падение. Согласно результатам опросов Фонда общественного мнения, за год поддержка партии «Единая Россия» сократилась примерно на четверть – с 43% до 32%. А за последнюю неделю – снизилась еще на 1%. Положительная оценка работы правительства также упала за минувшую неделю на 2%, а Михаила Мишустина сразу на 4%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За неделю уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%, и теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойства участники опросов называют продолжающую спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов, атаки ВСУ и топливный кризис. Не прибавляет оптимизма и новость о размещении под Калининградом баллистических ракет с дальностью 1000 километров.
10: Южнокорейское издание Military Watch Magazine опубликовало материал о размещении в Калининградской области модернизированных ракет «Искандер-1000». По данным журнала, это новая модификация ракет. От предыдущей версии она отличается вдвое большей дальностью – до 1000 километров, а также более мощным двигателем и увеличенными размерами. В публикации отмечается, что размещение таких ракет на самой западной территории России обеспечит им доступ к целям на большей части Центральной и Западной Европы, а также в Балтийском море.
3: Словом, милитаризация эксклава продолжается семимильными шагами. По мере новых этапов перевооружения Калининградская область все больше превращается в пороховую бочку. И здесь уже непонятно, к худу это или к добру. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
11: Радиолента. Балтийский лоцман.
12: Всем привет! На днях в московском аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный самолет. На таком обычно перевозят технику, грузы и людей. Но на этот раз главным грузом оказалась информация. В Москву прилетел директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Джон Рэдклифф. Причем прилетел он через Ригу. Утром американский самолет поднялся из латвийской столицы, взял курс на Москву, несколько часов простоял во Внуково, а вечером вернулся обратно. И вот здесь у меня первый вопрос. Почему именно через Ригу? Нам говорят, что все объясняется логистикой. Возможно, самолет просто дозаправлялся. Но, согласитесь, маршрут выглядит довольно символично. Руководитель американской разведки летит разговаривать с Москвой через столицу страны, которая особенно внимательно следит за каждым движением России. Литовский президент подтвердил, что союзников о поездке предупредили заранее, но обсуждать подробности отказался. Значит, в Риге как минимум понимали, кого и куда отправляют. Но самое интересное началось уже в Москве. Рэдклифф встретился сразу с двумя руководителями российских спецслужб – Нарышкиным и Бортниковым. В Кремле утверждают, что с Путиным американский гость не разговаривал. Хотя я сильно сомневаюсь, что он просто сидел в соседнем кабинете, пока тут принимали американца. Но официально все обставили так, что встреча была рядовая. Трамп тоже постарался снизить градус. Назвал поездку в некоторой степени рутинной. Прекрасная формулировка. Руководители американской разведки, видимо, регулярно летают в Москву на огромных военных самолетах. Правда, предыдущий такой визит состоялся почти 5 лет назад. Так зачем Рэдклиффу понадобилось лететь лично? Первая версия касается стран Балтии. Американские источники утверждают, что Москва планирует какую-нибудь ограниченную операцию, чтобы проверить реакцию НАТО. Скажем, неизвестный беспилотник пересек границу. Где-нибудь пропала связь. Возникли проблемы на важном объекте. Судно повредило очередной кабель, а капитан снова объяснил, что просто не заметил волочившийся по дну якорь. Пока эксперты спорят, случайность это или нет, политики пытаются договориться, как отвечать. Вот эту скорость реакции и можно проверять. Возможно, Рэдклифф привез простое сообщение. Не надо экспериментировать. Соединенные Штаты следят за происходящим и не собираются делать вид, что ничего не заметили. Вторая версия связана с Ираном. Вашингтон понимает, что иранцы получают из Москвы деньги и оружие. И очень хочет, чтобы это прекратилось. Есть и третья версия. Американская сторона якобы предложила снова собрать за одним столом Трампа, Путина и Зеленского. Переговоры практически остановились, поэтому Вашингтон ищет какой-то новый вход в ситуацию. Эта версия для меня самая слабая. По-моему, кроме Трампа, никаких переговоров никто уже не хочет. Каждый готов воевать до конца. А поговорить об ограниченном перемирии, например, в воздухе, можно и по телефону. Соответственно, наиболее адекватной выглядит версия такого визита предупреждения. И тогда понятно, почему для этого отправили именно директора Центрального разведывательного управления, а не дипломата. Дипломат передает официальную позицию. Руководитель разведки привозит совсем другой сигнал. Мы знаем больше, чем готовы произнести публично. В этом, на мой взгляд, и заключается главный смысл поездки. Американцы не раскрывают, какая информация у них есть. Россия не рассказывает, что именно услышали Нарышкин и Бортников. Страны Балтии подтверждают, что были предупреждены, но тоже не говорят о деталях. Все участники разговора словно специально оставляют вокруг него туман. Получается довольно странная картина. Официально поездка была почти рутинной. При этом ради нее подняли военно-транспортный самолет, согласовали маршрут через Ригу, собрали в Москве руководителей двух российских спецслужб, а результаты разговора сразу передали Путину. Не слишком ли много приготовлений для обычной рабочей встречи? И вот мой главный вопрос. Что именно американская разведка узнала о планах Москвы, если ее директору пришлось лично лететь через Ригу и объяснять все российским коллегам без посредников? И, кстати, напомню, что предыдущий визит главного американского разведчика состоялся в 2021 году, за пару месяцев до начала спецоперации. Так что я бы от таких совпадений не отмахивался. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь своими версиями. Услышимся!
11: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в TikTok. На Радио Лента. Цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
14: Предприниматели, работающие с Wildberries, жалуются на то, что Marketplace уже более 2 недель им не выплачивает деньги.
15: Я селлер, ВБ уже не платит деньги 2 недели. 17 числа нажал кнопку «Вывод», бабок нет. И вот, все пишут, ты грузишься. Согласен, справедливый вопрос, типа, смысл грузиться, если вообще непонятно, выплатить деньги или нет. Вот мы сейчас каждый день грузим ФБС там по 3-4 тысячи штук в день. И я гружу эти товары в какую-то бездну, и назад не возвращаются ни товары, ни деньги за них не платятся. ФБС продаем, деньги на баланс вроде падают, деньги ко мне на расчетный счет не падают.
16: Уже 2 недели Wildberries не уплачивает деньги селлерам по непонятным причинам. Когда начинаешь обращаться в техподдержку, Wildberries говорит, что у него какие-то технические работы, хотя по факту никаких работ нет, просто не уплачивают, вот и все. Уйти с этого рынка не так легко, как кажется многим, потому что это единственный источник такого дохода, и я не знаю, где можно еще найти такого рода бизнес, где можно заработать дозволенным путем, без обманов, такие деньги, как это возможно зарабатывать на Wildberries. Поэтому, соответственно, мы торгуем, перестраиваемся, подстраиваемся под все их реалии, под все их новости и пытаемся двигаться дальше. Напишите в комментариях, пришла ли вам выплата от 17 августа или же нет.
17: А где бабки, господа? 2 недели, уже даже, можно сказать, 3, селлеры не получают денег. А я вам отвечу. Я не буду утверждать, но, возможно, причина вот в этом скриншоте. Завтра у компании Wildberries дата выплата выпущенных ими ранее ЦФА. И сумма там 9 миллиардов рублей. Вот и задумайтесь. Надеюсь, что на следующей неделе мы все-таки сможем получить свои денежки.
11: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Без импортного никуда. В городах по всей стране сотни собак умерли после вакцинации отечественным препаратом от бешенства. Количество умерших собак после укола комплексной вакцины от бешенства и чумы «Мультикан-8» могло превысить 300, сообщают СМИ со ссылкой на сообщения владельцев собак в закрытых чатах. Сами пострадавшие рассказали, что до прививки животные были здоровы, но через несколько дней после укола у них начинались судороги, слюнотечение, паралич, рвота с кровью, внутреннее кровотечение и анафилактический шок. Животные умирали за 2-3 дня. Производитель вакцины «Ветбиохим» отозвал 4 серии препарата, а Россельхознадзор приостановил оборот 2 серий. Прокуратура начала проверку. «Ветбиохим» настаивает, что причинно-следственная связь между вакциной и случаями гибели не установлена.
19: «Ветбиохим» производит миллионы доз вакцин. А «Мультикан-8» – один из самых массовых российских препаратов, которым ежегодно прививают десятки тысяч собак.
18: При этом владельцы собак жалуются на дефицит качественных вакцин от бешенства. По их словам, отечественным препаратам доверия нет, а импортные лекарства не завозят из-за санкций. То есть предупредить болезнь у собак невозможно, колоть нечем. В управлении Госветнадзора подчеркнули, что ввоз препаратов сократился по инициативе иностранных производителей.
20: Выходит настоящий замкнутый круг. Зверей не прививают, они кусают людей, люди не могут получить лекарства. Западные вакцины недоступны, пока действуют санкции, а со своими вакцинами от бешенства в России туго.
18: Ранее основными переносчиками бешенства были волки, но из-за массовых отстрелов в прошлом веке их популяция сократилась, отмечают эксперты. По их словам, дефицит вакцин провоцирует вспышки бешенства среди животных. Проблема усугубляется еще и тем, что вакцин нет и для людей. Чтобы защититься от смертельно опасной болезни, первый укол нужно сделать в течение суток, а затем еще 5 инъекций строго по графику. С дефицитом препаратов столкнулись уже Ставрополье, Волгоградская, Белгородская и Брянская области, а также Красноярский край. Проблемы есть даже в Москве, жалуются пациенты.
0: Из одних травмпунктов отправляют в другие. Там вакцина, если и есть, то в дефиците. А колоть будут только тех, у кого есть прописка.
18: Одна из жительниц столицы рассказывает, что после того, как ее покусали уличные псы, лекарство тоже пришлось практически выгрызать. И это при том, что после укуса укол от потенциально смертельной болезни важно сделать в первые несколько часов. Врачи выхода пока не видят и призывают граждан быть осторожнее на улицах, где есть бродячие животные. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радиолента. Прямая речь.
14: Российский политик Николай Платошкин предложил строить точные копии нефтеперерабатывающих заводов из фанеры по аналогии с 1941 годом.
22: Хочу просто людям что сказать. Совок, там говорят всякие придурки. Вообще, московский НПЗ был запущен в 1938 году. И, естественно, после 22 июля. Июля 41-го, когда начались систематические налеты немцев на Москву, НПЗ, ну, Капотня тогда еще формально была в Московской области, но не суть, она на том же месте стоит. Только с 60-го года это стало Москвой, когда Москва стала расширяться, но не суть. Короче, задача немцев была поджечь именно НПЗ, потому что вообще, в принципе, их задача была Москву сжечь с воздуха, да? Потому что тогда 70% зданий в Москве еще были деревянные в 41-м году. Да вот что вы думаете? Удалось немцам попасть хотя бы в НПЗ? Нет. А знаете, что сделали? Хотя немцы были, вот когда они бомбили Москву, а бомбили они вот так серьезно где-то вот до ноября, наверное, 41-го, потому что, ну, они несли такие потери их авиации, что они потом просто массовые налеты прекратили и начали летать так уже там. Что сделали в Капотне? Точную копию завода сделали. Представляете, из фанеры. Там, и даже высадили те же самые посадки. Ну, тогда НПЗ, тогда так было. Да, вокруг него были деревья обычно. Да? Сделали точную копию из фанеры. Мало того, когда немцы, значит, там подлетали, зажигалась ветошь специальная там. Много ветошек. Ну, чтобы немцам показать, что они попали, молодцы там, да, значит.
23: Обманывали.
22: Да, и немцы херачили, значит, по этой обманке очень долго. Это вот делал Совок в 41-м году, да?
21: Криминальные новости.
24: Суд выпустил на свободу военного, напавшего с ножом на троих человек. Во время пьянки военнослужащий Константин Черкасов искалечил ножом собутыльника, а затем своего пасынка и его бабушку. Сначала военный махал кухонным ножом перед своим приятелем, угрожая ему убийством, а затем всадил его минимум 5 раз в голову, шею и лопатку собутыльника. А затем со словами «Я зарезал человека, терять нечего», он 3 ударил ножом своего пасынка в висок и попытался выдавить ему глаза. Бабушке парня военный нанес минимум 5 ударов ножом по голове, а потом ногами сломал ребра и пробил легкое. За тройное преступление Владимирский гарнизонный военный суд приговорил Черкасова к 2 условно и выпустил в зале суда. Секрет такой милости прост. Черкасов пообещал вернуться в зону боевых действий. Следственный комитет прекратил уголовное преследование бизнесмена Ильи Трабера. Фонтанка со ссылкой на свои источники пишет, что следствие пришло к выводу о непричастности Трабера к убийству предпринимателя Александра Петрова. 75-летний Трабер получит право на реабилитацию и возмещение вреда за незаконное содержание под стражей. Илью Трабера обвиняли в том, что он заказал убийство депутата Александра Петрова в 2020 году. Его застрелили в поселке Великое одной пулей. пулей в сердце, когда он выходил из бани. Трабер и Петров были знакомы и вели параллельный бизнес. По версии следствия, конфликт между мужчинами мог произойти из-за продажи активов Выборгского судостроительного завода. Трабер находится на свободе с 27 августа и уже провел несколько встреч в Москве и Петербурге. Известный бизнесмен был задержан в Санкт-Петербурге 17 июня и отправлен в СИЗО на 2 месяца. Кардиохирург получил 6 лет колонии, пытаясь спасти семью от пасынка лудомана в подмосковном Чехове. База выяснила, что в марте этого года между матерью и ее 29-летним сыном разгорелась ссора. Женщина не хотела давать ему деньги на поездку в Петербург. По словам близких, молодой человек страдал игровой зависимостью и часто впадал в ярость. В этот раз он набросился на мать. 54-летний отчим Евгений встал между ними, чтобы успокоить пасынка, но в итоге сам оказался избит до потери сознания. Когда Евгений пришел в себя, ему с женой удалось выгнать сына из дома и запереться. Но нападавший вскоре вломился обратно и стал угрожать расправой. Мать бросилась к соседям просить помощи, а Евгений в ходе потасовки схватился за кухонный нож, надеясь защититься. По словам мужчины, он хотел лишь ранить пасынка в ногу, чтобы тот остановился, но попал лезвием в грудь. Ранение оказалось смертельным. Как позднее установит экспертиза, кардиохирург в момент убийства осознавал свои действия, а удар ножом был нанесен намеренно. Поэтому версию о самообороне не приняли. Раскаяние, положительные характеристики хирурга и наличие маленького ребенка не помогли избежать реального срока в колонии. Сейчас супруга обратилась в Совет по правам человека, а защита оспаривает выводы экспертизы и настаивает, мужчина действовал в пределах необходимой самообороны. Это были криминальные новости. Новости больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
21: Радиолента. Прямая речь.
14: Президент Владимир Путин о том, что новые технологии, в том числе интернет и искусственный интеллект, не смогут заменить учителя, у которого отдельная миссия.
1: Ну, вы знаете, как только появилась книгопечатание, да, как книга появилась, тогда можно было сказать, учитель не нужен. Ночью бери книжку, дочитай. Только научить надо человека читать, и все. Нет. А потом и другие источники информации начали появляться, и потом и телевидение, и чего только не появилось. Сейчас вот и интернет, искусственный интеллект и так далее. Но научить человека, тем более молодого человека, ребенка, самостоятельно мыслить – это отдельная миссия учителя. Самостоятельно мыслить. Вот я сейчас сказал только про интернет, про искусственный интеллект и так далее. О чем это говорит? О том, что он огромное поле для того, чтобы использовать эти информационные ресурсы у любого человека, и в том числе у малышей. Но разобраться в этом огромном информационном поле – вот в чем задача учителя. Помочь молодому человеку найти то, что важно. Отделить зерна от плевел. Вот что важно. А мы с вами хорошо знаем, что, к сожалению, в интернете очень много мусора информационного. Очень много недостоверных вещей. А вот учителю помочь разобраться – вот это сложное дело. Но от этого зависит еще один важнейший компонент. Это доверие к учителю. Это авторитет учителя.
21: Главные новости дня.
2: Это беда. России не хватает каждого третьего литра бензина. После ударов по НПЗ производство рухнуло до минимума за 30 лет. К концу августа выпуск бензина в России упал примерно до 70% от потребностей страны. Причина – восстановки крупных НПЗ. Только за последнюю неделю после атак беспилотников приостанавливали работу заводы в Перми, Нижегородской и Ярославской областях. В итоге при потребностях страны примерно в 115 тысяч тонн бензина в сутки сейчас производится около 80 тысяч. То есть каждый день рынку не хватает примерно 35 тысяч тонн, объясняет эксперт нефтяного рынка Андрей Костин.
4: Разница в 30% очень большая. Это не значит, что завтра на каждой третьей заправке закончится бензин. Пока есть запасы, можно перебрасывать топливо из одного региона в другой, можно сокращать экспорт. Но если НПЗ продолжит останавливаться, возможностей закрывать этот дефицит будет все меньше.
2: И проблема в том, что это уже вторая волна топливного кризиса за одно лето. В августе Россия и так производила бензина меньше, чем потребляла. После новых ударов разрыв стал еще больше. И это уже замечают обычные водители. По всей стране на заправках вводятся лимиты, а в некоторых регионах нет отдельных марок бензина. Почему при этом в одном городе бензин есть, а в другом дефицит, объясняет экономист Сергей Кузнецов.
5: Сейчас проблему пытаются решать переброской бензина между регионами. Если где-то ситуация становится критической, туда направляют дополнительные объемы. Но тогда топлива может не хватить уже в другом месте. И чем дольше производство остается ниже потребления, тем сложнее поддерживать такой баланс.
2: А впереди осень. Бензин и дизель нужны не только автомобилистам. Это грузовые перевозки, сельское хозяйство, армия. И если топливо производится меньше, чем нужно стране, за существующие объемы фактически начинают конкурировать разные потребители. Чем это в итоге может обернуться для обычного покупателя, объясняет эксперт по логистике Михаил Корнеев.
6: Если дефицит затягивается, перевозчикам приходится искать топливо, менять поставщиков и иногда покупать его дороже. Все эти расходы постепенно попадают в стоимость доставки, а дальше они переходят и в цены товаров. Поэтому дефицит бензина довольно быстро начинает касаться даже тех людей, у которых вообще нет машины.
2: И вот сухой остаток. России ежедневно нужно около 115 тысяч тонн бензина, а производится сейчас примерно 80 тысяч. Пока недостающие объемы пытаются найти в запасах и перебросить из других регионов. Но если НПЗ продолжит останавливаться, вопрос уже будет не только в цене бензина. Вопрос в том, где вообще его можно будет купить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: На Радио Лента. Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
21: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Эксперт по демографии Алексей Ягодин о том, что страна приближается к демографической яме.
8: Население сейчас у нас 146 миллионов. По среднему варианту прогнозов Росстата в 46-м году, через 20 лет, мы теряем 8 миллионов. Будет 138 миллионов. Ну, я думаю, будет еще меньше, где-то 136-135. Больше всего абортов у нас делают многодетные, и большинство семей многодетных – это бедные, хотя в целом в бедной стране это процентов 70 населения. Большинство докладчиков говорило о том, что надо запретить аборты. Но вот сейчас запретим аборты. Если мы запретим аборты, мы все равно на уровень простого воспроизводства населения не выходим. Вот это все-таки система. она антисемейная. И экономическая, и в значительной степени социум антисемейная. В те годы сейчас, от 25 года до 30-го, где написали, что у нас суммарный коэффициент должен быть 1,6, вот, и он не будет по разным причинам, пандемия, сейчас военная операция, много разваливается семей.
3: Адвокат Сталина Гуревич о том, что власти пытаются поднять рождаемость выплатами, но не понимают, почему россиянки не хотят рожать.
9: Власти Ярославской области решили бороться за демографию и выделят порядка 1 миллиарда рублей на выплаты молодым матерям. Размер составит 200 тысяч рублей. Получить выплату смогут женщины, которые родили первенца до 25 лет, второго ребенка до 27, а третьего и последующего до 29 лет. То есть предлагается непрерывно с 24 и до 29 ходить беременной, не выдыхая. Ну вот... Как они это подали? Реклама того, что нужно рожать ребенка. Вот посмотрите, ты могла бы получить 200 тысяч рублей, но ждешь, пока будешь готова. Ну, то есть, вот роди и получи айфон. Вот я не знаю, это настолько безумная, глупая, бессмысленная реклама, что она отвращает от желания, простите, рожать. Вот я не понимаю, кто у нас занимается демографической политикой. Ну, то есть, либо совсем дебилы, вот какие-то непроходимые совершенно, либо люди, которым просто, вот, мягко говоря, наплевать. Вот до такой степени, что меня это восхищает. Вы, когда предлагаете женщинам рожать, вы не думаете, почему они не хотят рожать? Ну, например, потому что им тупо негде жить. Это вот такие меры поддержки, которые очень сильно помогут вам возродить демографию. Но вы почему-то лепите вот эти дебильные плакаты «Роди дитя и получи денежку».
21: Радио Лента. Прямая речь.
14: Жительница Крыма расстроена тем, что Крым пустует без туристов. Бизнес закрывается и призывает на Новый год всем загадать мир.
10: Ребят, не хотела записывать, прям сама себя запишу все равно, не могу. Возвращаюсь из одного поселка, который очень хорошо знала раньше. Вот последний раз я как-то слегка себе позволила слезливые эмоции, когда наша страна объявила мобилизацию. И вот сегодня, наверное, в следующий раз я не могу видеть Крым таким. Это просто невыносимо. Пустые бизнесы заколочены. Это очень больно. Крым не такой. Крыму нужны гости. Крыму нужны люди. Крым не про пустоту. Я не знаю, что сказать. Давайте, блин, все на Новый год. Все прям вот все вместе. Пожалуйста, загадаем мир. Хватит уже этого. Давайте загадаем мир на Новый год. Пожалуйста, кто за, ставим лайк. Давайте все вместе хором. Господи, что надо сожрать? Сколько тонн бумаги? Запить какой тонны шампанского? Что нужно сделать? Какой Дед Мороз уже может остановить все это? И понятно, что заколоченные бизнесы не погибшие люди. Но это даже не обсуждается. Ничто не стоит смерти человека. Ничто. Но и пустой поселок с заколоченными окнами, это тоже очень больно. Давайте загадывать. Нужен мир.
21: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: «Сердца трех» Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель представитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
12: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
2: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6000 военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
13: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
2: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
4: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
2: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
15: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
16: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
15: Убежища будут готовы через 5 лет. Иван Отраковский о защите Петербурга.
23: Бомбоубежища Петербурга будут приводить в нормативное состояние еще около 5 лет, заявил глава комитета по законности Андрей Голумбиевский. Большинство защитных сооружений пока не готовы к длительному автономному использованию. На их ремонт в 2027 году планируют направить 13 миллиардов рублей. При этом чиновник заявил, что острой необходимости использовать убежище для защиты от оружия массового поражения сейчас нет. Интересно, если осенью, зимой в 2027 году тот же Питер, не дай бог, накроют, подобные деятели ответят за «острой необходимости нет». Ощущение, что для чиновников никакой войны нет. Да для них и нет. Стратегические объекты не защищены. Чинуши живут припеваючи. Цифры – 5 лет и 13 миллиардов. Значит, по итогу – ни бомбоубежищ, ни денег.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Жуть в Ейске. Там сутки детонируют склады авиабазы. Зеленский поручил запускать по России 1000 дронов в день. В Ейске после атаки беспилотника вторичная детонация на военном аэродроме. В сети публикуют видео со взрывами и сообщают о пожаре в районе рулежной дорожки и складов. Официальных данных о том, что именно повреждено и насколько серьезно, пока нет.
0: Что-то разбомбили. Ух ты ж! Шарахает как, а?
2: Почему вторичная детонация на военном аэродроме может быть гораздо важнее самого факта прилета, объясняет военный обозреватель Игорь Кравцов.
11: Вторичная детонация обычно говорит о том, что огонь добрался до боеприпасов или других взрывоопасных материалов. Но пока нет объективного контроля, рано говорить, какие именно объекты поражены и насколько серьезно нарушена работа аэродрома. Важен другой момент. Военному командованию приходится защищать одновременно аэродромы, склады, нефтепереработку и множество других объектов на огромной территории.
2: И это не единственный крупный объект, попавший под атаку минувшей ночью. В Киришах Ленинградской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Это один из крупнейших НПЗ России, который способен перерабатывать около 20 миллионов тонн нефти в год.
0: Ух, еще раз прилетело, сейчас шандарахнет.
17: Отойди от окна.
0: Ай-яй-яй, карамба, да отойду, я переживай.

0: крупнейших российских НПЗ. На фоне продолжающихся проблем с бензином новые повреждения нефтепереработки становятся для России особенно чувствительными, говорит эксперт нефтяного рынка Сергей Волков.
1: Кирижский НПЗ важен прежде всего своими масштабами и расположением. Поэтому даже временная остановка части мощностей создает дополнительную нагрузку на топливную систему Северо-Запада. Но последствия будут зависеть от того, какие именно установки повреждены. Если речь идет только о локальном пожаре, эффект может быть ограниченным. Если пострадало технологическое оборудование, восстановление потребует значительно больше времени.
0: Пока в Ейске продолжают выяснять последствия атаки на военный аэродром, а в Киришах оценивают ущерб НПЗ, Киев уже ставит следующую планку. И если Киеву удастся приблизиться к 1000 дронов в сутки, то российской ПВО придется выбирать, что прикрывать в первую очередь – аэродромы, нефтепереработку, военные заводы или склады. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
4: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
3: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
4: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
3: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
4: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
3: Ну, фактически пустота.
4: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
3: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
4: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
3: Угу.
4: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
3: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
4: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
3: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
4: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще 2 «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
3: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль. По сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
4: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
3: В гигантскую мишень.
4: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
3: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
4: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
3: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. 2 ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
4: И это уже стратегический удар.

0: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
1: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
0: То есть он работал как зонтик?
1: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача — прикрывать менее защищенные суда.
0: И когда его потопили двумя ракетами?
1: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
0: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
1: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
0: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
1: Конвенция Монтрё.
0: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
1: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
0: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го — первые украинские морские дроны.
1: Да, те самые Sea Baby, Магура — это совершенно асимметричная экономика войны.
0: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
1: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
0: Ну да, чужие корабли, самолеты.
1: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
0: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
1: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
0: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
1: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
0: Бьют по ватерлинии.
1: Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
0: Обалдеть.
1: Разрушения просто колоссальные.
0: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
1: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
0: Да, сотни километров от линии фронта.
1: Дрону не нужна взлетная полоса, понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
0: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
1: Парадокс Севастополя.
0: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
1: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
0: Атака на Севморзавод. Угу.
1: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
0: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» — это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
1: Спецсплавы, месяцы работы.
0: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
1: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
0: А, новую не завести?
1: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
0: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
1: Причем он даже в строй не успел вступить.
2: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибель Новочеркасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
1: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
2: Десантный «Цезарь Куников».
1: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
2: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
1: Перебазирование.
2: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
1: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
0: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
1: Выходят, но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
0: Угу.
1: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
0: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно.
1: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
0: Заложники сетей. Поясни.
1: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
0: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
1: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
0: Что подводит нас прямо к августу 26-го года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
1: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
0: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
1: Угу.
0: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
1: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
0: В чем же?
1: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
0: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
1: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
0: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
1: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
0: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
1: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
0: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
1: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
0: Эпоха больших кораблей заканчивается.
1: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
0: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
5: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
4: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
6: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
4: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
7: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
4: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин призвал провести реформы в ООН, чтобы повысить эффективность ее работы.
9: Но все-таки потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности. расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального юга и востока. В целом, адаптировать к меняющимся реалиям, наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям. Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка. Этот процесс носит объективный и, прямо скажем, для всех это уже понятно, необратимый характер.
3: Главные новости дня.
10: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллиона, ожидает регулятор.
11: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллионов рублей, к концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
10: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
6: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
10: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
10: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Министр экономического развития Максим Решетников о том, что все хотят сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой российский опыт и технологии.
14: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий, При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать. Требуются дополнительные усилия, чтобы наш опыт применить в конкретной среде.
3: На радио «Лента». Шок дня.
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зергулио о новых гражданах России.
17: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за два последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая. Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
16: НАТО строит смертоносную сеть. Военкор Живов о новой системе наблюдения за Россией.
18: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется ИИ, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. Например, если беспилотник обнаружит российскую бронетанковую группировку, он немедленно сопоставит спутниковые снимки, данные радаров и датчиков. Командиры получат полную картину, говорится в материале. Под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем нашим позициям в европейской части России.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
19: Пока не умер, ты солдат. Зачем тяжело раненых отправляют обратно на фронт? Не жалеют даже тех, кто в бою потерял ногу. Потерял глаз, не работает рука или после ранения практически не можешь ходить. Оказывается, даже это не всегда означает, что на фронт ты больше не вернешься. В военных чатах снова обсуждают истории тяжелораненых бойцов, которые после госпиталей возвращают в боевые подразделения. В эфире военного обозревателя Максима Калашникова рассказали о случаях, когда на передовую обратно отправляли людей с серьезными проблемами со зрением, неработающими руками и ногами. Звучала даже история о военном с ампутированной ногой, которого якобы забрали прямо с инвалидного кресла.
20: И я знаю ситуации, когда человека с практически потерянным зрением, без глаза, когда рука совершенно не функционировала, в том числе правая рука, либо это нога, их также, значит, возвращали в воинские, в боевые подразделения.
21: Одноногих.
20: И направляли на передовую. И вопрос, а какие боевые задачи они смогут выполнить? Или их просто бросали на убой? Понимаешь, вот это вот, я буду всегда говорить, поганая система, потому что все, что с армией сотворило, это сотворилось не само собой. Это все плоды вот этой поганой на настоящей действительности и системы.
19: Зачем боевому подразделению человек, который физически не может выполнять обычные задачи, объясняет военный эксперт Александр Туманов.
22: Здесь нужно разделять две вещи. После тяжелого ранения человек действительно может остаться на службе, но тогда ему должны подобрать работу с учетом состояния здоровья. Совсем другой вопрос. Если человека с серьезными ограничениями возвращают именно в боевое подразделение, там он не только сам находится под огромным риском, но и становится дополнительной нагрузкой для сослуживцев.
19: Есть и конкретные истории. Мобилизованного из Екатеринбурга Максима Зубкова, по данным Z-активистов, забрали прямо из медучреждения. У него было ранение голеностопа. Утверждается, что группа розыска избила его в палате, вынесла без сознания и увезла в часть. При этом близкие говорят, что у мужчины было заключение военно-врачебной комиссии о негодности к службе. Почему раненый вообще может оказаться в розыске еще до того, как закончил лечение, объясняет юрист по военному праву Сергей Матвеев.
23: После госпиталя у военнослужащего должен быть понятный юридический статус. Он либо продолжает лечение, либо проходит комиссию, либо возвращается в часть с определенными ограничениями. Проблемы начинаются, когда документы не оформлены вовремя или командование считает человека самовольно оставившим часть. И тогда военный может оказаться в очень тяжелой ситуации, когда он еще лечится, а по документам его уже разыскивают.
19: Еще одна история пришла из Улан-Удэ. Военнослужащий Алексей Капустин после госпиталя переехал к невесте. Его объявили в розыск и вернули в часть. Мать утверждает, что сейчас сына держат в изоляторе. Забрали телефон и не оказывают необходимую медпомощь. По ее словам, раны у мужчины снова начали кровоточить.
24: Я оружейница Елена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича, номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается. Называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток, будет гнить, сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
19: И получается очень тяжелый замкнутый круг. Человек получил ранение на СВО, лечится, а потом еще должен доказывать, что он действительно не может вернуться обратно на передовую. Сами военные и их родные задают один и тот же вопрос. В какой момент солдат перестает быть ресурсом для фронта и становится просто человеком, которого нужно долечить и вернуть домой? Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
25: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
26: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается практически каждой семьи в стране. Как я уже говорил в одной из прошлых передач, с 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. Да, теперь Призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню сейчас вам простым языком, что это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если у вас возникнут проблемы. Итак, что изменилось главное, да, в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря. А план — 261 тысяча человек. Но есть важное уточнение, что призывные мероприятия идут весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте же разберемся подробнее, а как отменить решение о призыве. Сейчас действует очень важное правило. Решение комиссии о призыве действует один год. Но если уже после принятия решения появились основания для отсрочки, например, заболевание, рождение ребенка, уход за родственником, то нужно обязательно, первое, сообщить об этом в военкомат. Второе, подтвердить это документами. Третье, направить заявление письменно или через госуслуги. И четвертое, сделать это до даты явки для отправки в войска. Военкомат обязан в течение 5 рабочих дней направить материалы в вышестоящую комиссию, и та уже будет рассматривать или пересматривать решение. Вывод. Что нужно помнить обязательно каждому призывнику? Призывные мероприятия теперь идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Отправка в войска – да, только 2 периода, и это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она обязательно должна дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий теперь, да, уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия теперь. Ну и если возникли новые основания, то решение о призыве можно отменить. Так что, друзья, если вы столкнулись с необоснованным решением призывной комиссии, или вам неправильно определили категорию годности, или вы не знаете, как оспорить повестку, обращайтесь к адвокатам в вашем регионе. Берегите себя и своих близких, конечно. Ну и пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
0: Говорят военкоры.
16: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
17: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
16: Германия оплачивает новые FPV для Украины. Военкор канал Архангел спецназа о новых дронах.
17: Согласно условиям совместного контракта компаний Skyfall и Auterion, украинская Skyfall произведет дроны Shrike. Они будут дополнительно оснащены программным обеспечением и модулями донаведения от немецкой компании Auterion. Общая стоимость контракта составляет около 90 миллионов евро. Дроны эти, к слову, одни из самых распиаренных на вооружении ВСУ. Производитель также собирает популярные вампиры и перехватчики Писан. А Shrike стал победителем программы Пентагона Drone Dominance Program. набрав 99,3 из 100 возможных баллов и с большим отрывом опередив решение многих ведущих мировых технологических гигантов. Это логичное следствие развития беспилотных технологий с адаптацией модулей автозахвата и донаведения с помощью искусственного интеллекта. И это прорыв украинцев, как бы грустно не было это констатировать. Со стороны немцев интерес заключается в проверке и тестировании своих модулей от Autherion на поле боя. А уже после испытаний их же наверняка будут устанавливать и в другие беспилотники немецкого производства.
16: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
17: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали. Хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 7 сотен задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
25: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
19: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой. И это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
1: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
19: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
2: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
19: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
4: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
19: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос – что именно защищать в первую очередь? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
13: Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов о том, что экономика Российской Федерации трещит по швам.
5: Рост экономики свалился почти в 4 раза. Это абсолютно недопустимо. Из 26 отраслей обрабатывающей и добывающей промышленности 21 или стагнирует, или ушла в минус. В условиях войны металлурги сократили на 14% производства, автомобильные промышленности на 30%, тракторы и комбайны на минус 21%. Это в условиях, когда у нас на полях не хватает ни комбайнов, ни тракторов. Это тоже недопустимо. Можно было спокойно отрегулировать эти показатели. Даже космос, всего 17 запусков. Если у вас нет космоса, вы завтра голенькие. Инвестиции только в текущие разработки уже их нет. Внешний долг 380 миллиардов – это полбюджета. Бюджетный дефицит, мы вам говорили и предлагали бюджет, который был на 6 триллионов больше. Если бы приняли на 10 триллионов, уже 6 триллионов, если так дело пойдет, в конце года будет 10. Это четвертая часть бюджета. Ну и, к сожалению, страна продолжает вымирать.
3: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
6: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе бесконечный лабиринт пустых, давящих, желтоватых комнат с монотонно гудящими флуоресцентными лампами, влажным запахом старого ковролина под ногами и абсолютным отсутствием окон. Это закулисье, культовый интернет-феномен лиминальных пространств, который буквально за несколько лет вызвал у миллионов людей по всему миру необъяснимый, почти первобытный ужас. Мы привыкли видеть архитектуру как фон для нашей жизни. Но что происходит, когда пространство лишается своей функции и становится автономным хищником? Давайте глубоко разберем психологию нашего странного, почти мистического страха перед пустыми общественными зданиями. Концепция «Backrooms» родилась на анонимном интернет-форуме в 2019 году, когда один из пользователей опубликовал зернистый, пугающий снимок пустого желтого коридора с подписью о том, что можно случайно выпасть из привычной реальности в это зацикленное измерение. Этот феномен мгновенно завирусился в сети, породив тысячи уникальных рассказов, иммерсивных видеоигр и пугающих артефактов о невидимых сущностях, подстерегающих неосторожного путника за каждым углом. Психологи объясняют этот эффект сложным понятием лиминальности. Это особое состояние перехода, когда привычные нам пространства, предназначенные для движения и жизни, оказываются лишены своего функционального назначения и самих людей. известный французский антрополог Марк Аже в своей теории «Не мест» отмечает, что пустые отели, ночные аэропорты, бесконечные офисные коридоры или заброшенные торговые центры вызывают у нас глубокую тревогу из-за нарушения базового социального контракта. На эти места спроектированы для толпы, для шума и взаимодействия, но когда они пустуют, наш мозг, привыкший к социальной динамике, воспринимает визуальные триггеры как прямой сигнал смертельной опасности. Включаются древние защитные механизмы тревожности перед неизвестным. Мы подсознательно ждем, что из-за поворота вот-вот кто-то выйдет, но этого не происходит, и тишина становится оглушительной. Лиминальные пространства действуют как зеркало нашего внутреннего страха остаться в полном одиночестве в мире, где все двери ведут в никуда, а пространство не имеет конца. Никакой магии межпространственных дыр на самом деле не существует, лишь чистая холодная психология, восприятие архитектуры и коллективное творчество миллионов интернет-пользователей. В этих бесконечных желтых стенах мы узнаем отголоски своих собственных детских снов, где мы бродим по коридорам школы после уроков, и это чувство бесконечного душного ожидания того, что что-то странное появится в конце пролета, знакомо почти каждому. Страх перед закулисьем — это страх перед потерей связи с миром живых, перед превращением человека в лишнюю деталь в механизме, который больше не нуждается в хозяине. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
25: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
7: Руна дня на 2 сентября. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, у нас выпало сразу две руны. Руна Вуньо и Феху. Ну, такой день несет энергию радости, полноты и изобилия, потому что Вуньо символизирует счастье, это внутренняя гармония, умение наслаждаться моментом и находить его и свет даже в мелочах. А вот руна Феху – это главная руна денег. Она связана с материальными ресурсами, изобилием, накоплением богатств, возможностью получения прибыли, да? И вместе, в тандеме, они указывают на день, когда духовная радость и материальные успехи переплетаются, они дают ощущение наполненности, уверенности в будущем. Ну, класс! Ну, лучшего не пожелаешь, друзья. В работе такие руны предвещают успех, который связан с деньгами, с признанием. То есть возможны премии, какие-то новые выгодные проекты, удачные сделки, повышение по работе. Это хороший день для начинаний, связанных с бизнесом или вложениями, инвестициями, потому что энергия Феху помогает привлекать ресурсы. Это как магнит для денег. А Вуньо указывает на правильное настроение, на поддержку со стороны людей, на удачу, на везение. Если были трудности, в этот день вот возможен прорыв. Прорыв неизбежно. Словно открывается новая дверь, ведущая к успеху. Ну, класс. А в отношениях, конечно, сочетание этих рун очень позитивно. Вунью дает легкость, радость общения с партнером, душевное тепло. А Феху добавляет чувственности и стабильности. То есть в паре может появиться ощущение, что отношения выходят на новый уровень. Может, основан не только на эмоциях, но и на практической заботе друг о друге. Может, вы, наконец, почувствуете о том, что на вашего нашего партнера можно положиться, что он стабилен душевно, эмоционально и финансово. Вот будет ощущение полнейшего кайфа и уверенности друг в друге. А одинокие люди в этот день могут встретить кого-то, кто станет источником искренней радости и одновременно подарит чувство защищенности. Опять же, даже финансовое. Да, это день, когда отношения особенно ценятся и укрепляются. Ну и по здоровью, конечно же, обе эти руны несут благоприятную энергию. Это всегда позитивный исход болезни, это всегда здоровый организм, это всегда сильный иммунитет. Да? Она символизирует силу организма, и одна, и вторая руна. Это наполнение энергии, это жизненная радость, прилив бодрости, желание заниматься собой, своим здоровьем. Это хороший день для восстановления, для ухода за телом, для практик. В раскладе о здоровье, например, пожилому человеку наличие руны Феху скажет вам, что человек в принципе здоров. Вот даже если пожилой человек чем-то болен, то при выпадении руны Феху можно говорить о стабилизации состояния и, по крайней мере, о том, что болезнь какое-то время прогрессировать не будет. Но в любом случае и вунью, и Феху в раскладе на здоровье всегда это хорошо и лучше не может быть. И в итоге, да, скажем, что 2 сентября с двумя этими рунами обещает стать днем изобилия, радости, удачи. Вунью и Феху в связке приносят всегда гармонию в сердце, достаток в руках. Это время, когда важно благодарить жизнь за подарки и делиться своим счастьем с другими. Класс! Лучшего расклада и тяжело представить. Принимайте, благодарите, накапливайте свои богатства, делитесь ими и, конечно же, берегите себя.
25: Радиолента. Цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
25: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
13: Военный блогер Максим Калашников о том, что Россия не в состоянии нормально провести мобилизацию, так как у нее нет ресурса для того, чтобы обеспечить мобилизованных всем необходимым.
8: Скорее всего, вот такая попытка мобилизации станет не победой, а это для них единственная надежда, только через мобилизацию, они другого не умеют, как мы с вами говорили уже, да? Она станет не победой, а последней конвульсией. Почему? Потому что мобилизация потянет за собой, призыв резервистов потянет за собой множество других вещей. Просто дать автомат мало. Вообще-то на отделение нужен еще и дронщик, дроновод. Новый, а у вас есть только дроновод. А средства связи, а масса вещей для экипировки пехотинцев. Сейчас не афганская война, даже не чеченская. Там нужно хоть мат резиновый под попу, под пятую точку сидеть, чтобы было удобно. Вот. И множество вещей на фронте, да, вот таких, без которых вроде как это быть, но воевать невозможно. Это есть. Вот как, если вы будете мобилизовывать? Я уж ладно, с ковриками-то ладно, а вот с прицелами, дронами, с бронежилетами-то ладно, как? Масса все тонет в массе организационных трудностей, снабженческих трудностей и просто управленческого маразма. Если вы на фронт пойдут люди, а это будут люди взрослые, это не 18-летние, 20-летние мальчишки, которых запугать можно. Вот, они уже с пониманием и прочим. Вы понимаете, что может быть? Что остается? Система, поскольку она может осуществлять только самые простые действия, поднять ключевую ставку, опустить ключевую ставку, либерализовать, прижать экспорт. Что? Нанять побольше людей и тупо на фронте за счет большой массы пехоты проломить дроны, вот, чтобы что-то, как говорится, создать, так сказать, что-то, что можно подать как победу.
25: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Мертвая вода. Жители Янтарного завалили губернатора гневными комментариями о качестве воды из-под крана. От властей требуют решить многогодичную проблему.
9: Дорогие кандидаты, калининградские единороссы Козлов и Аргеева получили на выборы 17 миллионов рублей. Их конкуренты совместно 230 тысяч. Почему миллионы рублей уходят на партийную агитацию, а избирателям приходится считать каждую копейку? Кошелек калининградца потяжелел, но не так, как хотелось бы. Среднемесячные траты жителя области выросли, а доходы упали. Чего ждать после выборов? Итак, жители Янтарного из года в год жалуются губернатору на отвратительное качество воды, а ВОЗ и ныне там. Под одним из постов на странице Алексея Беспрозванных ВКонтакте Людмила задала давно наболевший для местных жителей вопрос.
10: Когда же в поселке Янтарный наконец-то будет чистая вода из крана? Сколько мы можем терпеть? Везде потихоньку воду делают чистой, а мы так и продолжаем с янтарной водой жить. И эта проблема тянется больше 10 лет, и никаких сдвигов. Вода все хуже и хуже. Мало того, что для питья и приготовления еды воду приходится покупать отдельно, так мы еще в основном работаем на постоянную замену стиральных машинок и сантехники, которые регулярно выходят из строя из-за мути, которая течет из кранов.
9: На вопрос, который адресовался губернатору, ответил представитель регионального Минстроя. Мол, водоканал уже провел в Янтарном комплексное обследование системы водоснабжения и аварийные участки отремонтировали. А вот замена изношенных коммуникаций идет по мере финансирования. Иными словами, на замену труб денег нет, поскольку есть другие, более важные статьи расходов. К примеру, в Калининградской области по решению губернатора Беспрозванных в очередной раз существенно, на целый миллион рублей, увеличили размер разовой поддержки для военнослужащих контрактников. Теперь суммарная единовременная выплата при подписании контракта составит без малого

0: торгового центра массово получает предписание от Калининград газификации о том, что газовую колонку нужно убрать из ванной и за 90 дней перенести на кухню. Тем, кто не выполняет требования, уже отключают газ. Некоторые семьи уже остались без него и горячей воды. И таких пострадавших будет больше, поскольку перенос колонки стоит сотни тысяч рублей, а для многих это неподъемная сумма. Проблема в том, что нужно заказать проект, переделать коммуникации и вытяжку, установить колонку на новом месте и оформить изменения. По словам жителей, расходы могут доходить до 500 000 рублей. Напомним, что запрет устанавливать газовые колонки в ваннах появился в нормах 1977 года. Однако жители домов, построенных раньше, утверждают, что газовщики теперь требуют переноса и от них.
1: Кстати, по данному факту проверку начала прокуратура Калининградской области. Но изменит ли это ситуацию в лучшую сторону и сколько времени людям придется сидеть без газа и горячей воды, никто не знает. Зато точно известно, что калининградцы стали больше тратить денег на жизнь. По данным РИА Рейтинг, в первом полугодии среднемесячные потребительские расходы на одного жителя региона составили 51 тысячу рублей. За год сумма выросла на почти 5,5%. В 2025-м жители области тратили в среднем 48 тысяч в месяц. В общероссийском рейтинге по динамике спроса Калининградская область скатилась с 31-го на 40-е место. Согласно оценкам аналитиков, в среднем по России люди тратят 52 тысячи рублей ежемесячно. Треть уходит на товары, почти четверть на услуги, остальное на общепит. Вывод просто. Цены растут быстрее, чем доходы, а регион теряет позиции. Вот и остается держать руку на пульсе и считать каждую копейку. Или пытаться пробиться на властный Олимп. Там точно жизнь в достатке и деньги плывут рекой. По крайней мере, показательная предвыборная арифметика это подтверждает. Калининградские представители партии власти потратили миллионы на агитацию, в отличие от конкурентов в предвыборной гонке.
2: На избирательной кампании кандидатов в Госдуму от «Единой России» Андрея Козлова, округ номер 99, и Марины Аргеевой, округ номер 100, пришло более 17 миллионов рублей. При этом у их конкурентов по двум округам совокупно всего лишь 230 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные регионального избиркома. Так, в фонд советника губернатора Андрея Козлова поступило 11 миллионов рублей. Он уже потратил больше 7 миллионов, и почти все ушло на печатную агитацию. Из шести соперников Козлова деньги на выборы появились только у кандидата от «Справедливой России» Павла Федорова – 30 тысяч рублей. У остальных поступлений нет. В то же время у действующего депутата Госдумы Марины Аргеевой, которая снова баллотируется от «Единой России», в избирательном фонде насчитывается больше 6 миллионов рублей. Все деньги поступили от регионального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, который финансирует единороссов. Аргеева уже потратила 5,5 миллионов рублей, в основном также на печатную агитацию.
1: Тем временем люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел. Заведения закрываются, туда попросту некому ходить. Неутешительные прогнозы делают экономисты, уверяющие, что после выборов будет только хуже.
3: Во-первых, в любом случае, в октябре уже запланировано повышение коммунальных тарифов. Думаю, что будет существенно большая сумма платежей по налогу за недвижимость, которую россияне получают обычно раз в год, как раз во второй половине года, осенью обычно это приходила бумажка. А дальше начнется следующее. Ну, смотрите, вы уже который месяц живете при очень высоких ценах на бензин, и вы думаете, что это кончается только тем, что очереди и расходы из кошелька владельцев автомобиля выше? Нет, это все ложится в транспортные затраты, соответственно, дальше это превращается в рост срочных цен на полках магазинов. Так что россиян ждет явно ускорение инфляции при, в общем, практически прекратившемся почти росте номинальной заработной платы. Следующая, конечно, история – это то, что будет происходить из-за дефицита бюджета, такого огромного. Сейчас будут увольнять бюджетников, сокращать зарплаты бюджетникам, отменять надбавки, льготы бюджетника. Это уже происходит. Вот это то, что россиянам стоит ждать в ближайшее время.
1: Согласно результатам опросов Фонда общественного мнения, за год поддержка «Единой России» сократилась примерно на четверть – с 43% до 32%. А за последнюю неделю снизилась еще на 1%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За минувшую неделю, по данным социологов, уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%. И теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойства участники опросов называют продолжающуюся спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов населения, усиливающиеся атаки ВСУ и нарастающий топливный кризис. И ежедневно поводов для тревожности все больше. Украинские дроны второй раз за месяц ударили

0: ударили по крупнейшему порту на Балтике.
1: В ночь на 1 сентября беспилотники ВСУ массированно атаковали Ленинградскую область, сообщил глава региона Александр Грозденко. По его данным, всего за 4 часа, которые продолжался налет, в небе над областью были сбиты 52 дрона. Зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга. Есть возгорание. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется, написал Грозденко в телеграм-канале. До этого Усть-Луга – крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном. Подвергся атаке 14 августа.
0: Отметим, что Усть-Луга имеет важное значение для экспорта нефти, мазута, авиакеросина и газойля. В прошлом году только экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки. При этом после украинских ударов по российским портам на Черном и Азовском морях продавцы зерна начали переправлять поставки на Балтику, в том числе в Усть-Лугу. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й, после подвинули на 2026-й. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль, дноуглубительные работы до 7 метров, мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
5: Ну, у вас не интересно. Вообще насрать на людей.
6: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
5: Никому нахрен не нужна эта проблема.
7: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
8: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам, а мы сейчас стоим в очереди за бензином.
6: Ну, за это лето точно лучше жить не стало.
9: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
10: Конечно. Да. Просто ответим «да».
4: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
11: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
4: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
12: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
4: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку «Нижегород-Нефтеоргсинтез», «Промнефтеоргсинтез», «Орскнефтеоргсинтез», «Запсибнефтехим», а также «Новошахтинский», «Саратовский» и «Волгоградский НПЗ», говорит экономист Владимир Милов.
13: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
4: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
14: Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин о релокантах, которые разрушали наше государство. По его словам, для возвращения им придется предстать перед судом.
15: Надо разделить тех граждан, которые выезжают за пределами государства на отдых, на работу, на учебу, назад возвращаются, но при этом никаких законов не нарушали. И тех, кто оскорбил участников специальной военной операции, разрушал наше государство, высказываясь или финансируя недружественные страны, вооруженные силы Украины, такие и есть. Они понаделали заявления, хлопнули громко дверью. Много их среди деятелей культуры, которые состояние сколотили именно благодаря тому, что наши граждане ходили на их спектакли, концерты. И они уехали, как жизнь показала. Там они никому не нужны. И сейчас приходит осознание. Но для того, чтобы вернуться обратно, надо прежде предстать перед судом. Именно суд определит меру ответственности каждого, кто до этого совершил преступление. А мы с своей стороны должны сделать все для того, чтобы защитить Россию от тех, кто ее разрушал, кто оскорблял ее защитников. Родина у нас одна. И закон один для всех.
2: Главные новости дня.
4: Сигнал для всех. На саммите ШОС премьер-министр Индии призвал закончить военные действия на Украине. А Владимиру Путину снова пришлось просить Си Цзиньпина запустить «Силу Сибири-2». От нового газопровода «Сила Сибири-2» Россия ждет двухкратного роста поставок газа в Китай. В понедельник на саммите ШОС в Бишкеке Владимир Путин второй раз в этом году встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. И газопровод, который обсуждается более 10 лет и который планировали начать строить еще 2 года назад, снова включили в повестку, сообщил Интерфаксу помощник президента Юрий Ушаков.
16: В двустороннем плане эта тема будет обсуждаться. Она будет обсуждаться не только на уровне Восточного экономического форума, но и также на встрече с лидером Китая, которая состоится 31 августа.
4: После начала СВО Владимир Путин ездил в Китай в феврале 2022 года, в октябре 2023, в мае 2024, в сентябре 2025 и в мае 2026. По итогам предпоследнего визита президент объявил, что газопровод проектной мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год согласован, подписан юридически обязывающий меморандум, а поставки газа в Китай вскоре вырастут до 100 миллиардов кубов в год. Впрочем, китайская сторона заявление российского президента публично так и не подтвердила. Кремль и Пекин не договорились о главном – цене газа. По неофициальной информации, Китай требует ей снижения до уровня близкого к внутрироссийскому – около 50 долларов за 1000 кубометров. Это в 5 раз меньше текущей цены для запущенного в 2019 году газопровода «Силы Сибири-1», которая уже содержит гигантскую скидку. После начала СВО российская экономика попала в зависимость от Китая, который получил контроль над значительной частью российского рынка, говорит экономист Александр Мартыненко.
17: Сегодня, как мы видим, по энергетическим товарам зависимость критическая. И затем вторая не менее важная вещь – это зависимость по промышленным товарам, по тем комплектующим, которые могут использоваться в промышленности. По сути дела, Китай воспользуется и пользуется возможностью освободившейся ниши, и он пытается их заполнить. Без Китая Россия, российская экономика пребывала бы в гораздо более плачевном состоянии.
4: По данным зарубежных СМИ, во время недавнего визита Владимира Путина в Пекин китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать вопрос «Силы Сибири-2» до тех пор, пока Москва не будет готова изменить ценовые условия. В рамках саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин встретился и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В начале августа, по информации авторитетного международного агентства Bloomberg, в Россию прибыла первая партия индийского бензина. На фоне новой волны топливного кризиса поставки бензина, вероятно, определили повестку встречи двух лидеров. Нарендра Моди также заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий на Украине. Он призвал перейти от бесконечной войны к установлению мира.
18: Мы должны работать над прекращением военных действий. Мы продолжим поддерживать мирные переговоры между Украиной и Россией. Мы должны перейти от бесконечной войны к прекращению войны. Таково послание Индии. Нам нужен конец войны, а не бесконечная война.
4: Это не первый случай, когда Моди поднимает тему прекращения СВО в разговоре с Владимиром Путиным. Год назад на саммите ШОС в Тяньцзине он уже призывал к скорейшему завершению конфликта, отмечая необходимость конструктивного подхода всех сторон. Сообщается, что в рамках саммита ШОС у Владимира Путина также были запланированы встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Сам саммит прошел в расширенном формате. Участие в нем приняли лидеры более 20 стран. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Обухов о том, что внутри самой российской системы все чаще звучат предупреждения о серьезном военном кризисе.
19: Старший научный сотрудник Прохватилов, он прямо говорит, что над Россией нависла угроза серьезной военной неудачи, если дальше будет продолжаться такая политика в отношении СВО. Генерал Балуевский, командующий, бывший начальник генерального штаба, прямо призывает власти, политикам, дайте воевать генералам. Экс-депутат Единой России госпожа Панина, она теперь возглавляет этот самый, как там, Русстрат такой, она прямо заявляет, российская система ПВО на пороге системного кризиса. Ну, ключ главное, вот если говорить из того, что сейчас вопрос, я согласен, да, 5 лет, и власть не может отчитаться о выполнении тех целей специальной военной операции, которые изначально ставились. Более, по-моему, того, но все отмечают, что ситуация усугубилась даже в этом отношении. И то, что президент говорит близко к завершению, но не к победе, это, честно говоря, тоже тревожит общество.
2: Радиолента. Потеря дня.
20: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
21: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
22: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало, всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, ну, практически невозможно.
21: И эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
23: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в 2 раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине, как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
2: Радио Лента. Прямая речь.
14: Сестра военнослужащего Дзатте Мамитова Марина раскритиковала командира бригады полковника Рамиля Фасхутдинова в отправке раненых на штурмы и отказе в эвакуации.
0: Мы знаем прекрасно, в кавычках, новость. Товарищ Фасхутдинов, Рамиль получает звезду Герой России. Человек, который вымогал деньги, человек, который обнулял наших ребят, инвалидов, получает звезду Герой России. Обидно? Да. Справедливо? Нет. Почему не другие ребята, которые дали свою жизнь и получили этих медалей, которых он, будучи инвалидами, отправлял на штурм, выполнять боевые задачи, выполнять то, что невыполнимо? У товарища Белоусова Андрея Ремовича несколько заявлений лично от моей семьи. Лично о том, что товарищ Фасхутдинов, будучи командиром войсковой части 41-698, отправил нашего брата с инвалидностью на боевую задачу. Что я должна думать? Что я должна дальше предпринимать, если даже на таком высоком уровне лично Андрей Ремович вручает звезду Героя России вот такому человеку?
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу под видом мирной работы. Сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
3: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
1: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
5: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
1: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
6: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация будет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение общества о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
1: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или по всей России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой, и это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
8: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
7: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
9: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
7: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
10: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
7: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Говорят военкоры.
12: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
24: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить. Джина не загнать в бутылку. С этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
12: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
25: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
12: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
25: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Время героев прошло. Почему почти все регионы свернули разрекламированную кадровую программу для военных? Помните, как участников СВО обещали сделать новой элитой России? Для них запускали специальные кадровые программы, учили управлению и обещали дорогу во власть. Президент не раз рассказывал, как идет конкурс на эту программу.
13: Отбор очень серьезный. 83 человека мы отобрали только из этих 83 тысяч. И понятно, почему. Здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств.
7: Прошло 2,5 года, и эта программа, похоже, ушла в историю. 2 с лишним года назад ее запустили в 88 регионах. И почти в 90% все закончилось уже на первом наборе. Второй поток открыли всего 4 региона, а до третьего дошел только Санкт-Петербург. А федеральное время героев вообще перестало принимать новых участников еще летом прошлого года. Налицо то, как громко запущенный кадровый лифт остановился, не доехав и до экватора, говорит политолог Александр Чернов.
15: Первый набор провести было относительно просто. Нужно было показать военным, что после возвращения их ждет не только прежняя жизнь, но и возможность сделать карьеру. Но дальше возникает простой вопрос. Куда трудоустраивать следующий поток? Хороших должностей не становится больше каждый год. И чем больше людей проходит программу, тем сложнее выполнять обещания.
7: А ведь изначально обещали совсем другое. Как минимум в 11 регионах говорили, что набор будет ежегодным и вообще бессрочным. Но сейчас картина иная. В Белгородской области получилось еще интереснее. Сайт местной программы просто перестал работать, а потом его домен вовсе оказался в третьих лиц. Эксперт по госуправлению Виктор Самойлов рассказывает, что стало широко разрекламированной программой.
16: Обучить человека можно, но ведь ему обещали не просто учебу, а карьеру. Значит, после программы должна появиться реальная должность и реальные полномочия. А таких мест ограниченное количество. Поэтому первый поток можно красиво показать, а со вторым и третьим уже возникает вопрос, куда всех этих людей назначать.
7: Хоть 2,5 года назад Владимир Путин обещал сделать участников СВО новой элитой страны, военные сейчас говорят обратное, пишет в редакцию участник СВО Алексей Морозов.
17: Ну какая мы новая элита? Разве с элитой так поступают? Люди после ранения месяцами добиваются выплат, кому-то приходится доказывать инвалидность, ходят по кабинетам за положенными деньгами. Нам рассказывали, что после фронта перед нами откроются двери, а люди возвращаются домой и сталкиваются с теми же очередями, справками и чиновниками. Поэтому многие уже просто не верят этим красивым словам.
7: И, пожалуй, в этом вся история времени героев. Назвать военных новой элитой оказалось гораздо проще, чем сделать так, чтобы они действительно почувствовали себя таковыми. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
12: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
18: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект — который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
12: Германия оплачивает новые FPV для Украины. Военкор канала «Архангел спецназа» о новых дронах.
18: Согласно условиям совместного контракта компаний Skyfall и Auterion, украинская Skyfall произведет дроны Shrike. Они будут дополнительно оснащены программным обеспечением и модулями донаведения от немецкой компании Auterion. Общая стоимость контракта составляет около 90 миллионов евро. Дроны эти, к слову, одни из самых распиаренных на вооружении ВСУ. Производитель также собирает популярные вампиры и перехватчики Писан. А Shrike стал победителем программы Пентагона Drone Dominance Program, набрав 99,3 из 100 возможных баллов и с большим отрывом опередив решение многих ведущих мировых технологических гигантов. Это логичное следствие развития беспилотных технологий с адаптацией модулей автозахвата и донаведения с помощью искусственного интеллекта. И это прорыв украинцев, как бы грустно не было это констатировать. Со стороны немцев интерес заключается в проверке и тестировании своих модулей от Auterion на поле боя. А уже после испытаний их же наверняка будут устанавливать и в другие беспилотники немецкого производства.
12: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел спецназа» о катере «Сарган-3000».
18: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали. Хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 7 сотен задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» шок дня.
19: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
20: Мать третьеклассницы Ксении Ларченковой, учащейся в школе во Владивостоке, рассказала, что руководство школьного заведения обязало учеников носить на школьной форме шевроны с дронами.
21: Моя дочь в этом году идет в третий класс, у нее в школе есть установленная школьная форма. И ученики обязаны ходить в этой форме и носить шевроны. И вот такой вот шеврон дети в этой школе обязаны носить с началом этого года. У меня все.
14: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
22: В эфире «Разбор дня». Россия была одним из мировых лидеров по безналичной оплате, переводы за секунды, банковские приложения, карты и телефоны вместо кошелька. Но теперь мобильный интернет могут отключить в любой момент, и деньги на счете внезапно становятся бесполезными. Сегодня разберемся, как война ломает систему, которую страна строила 20 лет, и почему россияне снова вынуждены запасаться наличными.
23: Слушай, ну масштаб вот этого отката, он прям, ну, поражает. Если вот так вспомнить нулевые годы, когда зарплата наличными в конверте была абсолютной нормой, да и длинные очереди в кассу за авансом. Никто ж тогда и помыслить не мог, что физические деньги вообще начнут полностью исчезать из оборота.
22: Точно. А потом ведь случился огромный технологический скачок. С 2010 по 2018 год безнал на одного человека вырос в 30 раз.
23: Да, это был просто колоссальный рост. Человек банально привык выходить из дома с одним только смартфоном, точно зная, что сможет оплатить там проезд, или кофе, или какие-то покупки.
22: Да, и к первому кварталу 26-го года почти 89% платежей в рознице были безналичными. Это, можно сказать, абсолютный триумф цифровой экономики.
23: Угу.
22: Но сейчас запущен обратный процесс. За полгода, если исключить январь, в наличность перетекло 2,5 триллиона рублей.
23: 2,5 триллиона? Ого!
22: Именно. Возникла совершенно новая повседневная реальность. Банк может быть абсолютно устойчивым, счет полным, а доступ к деньгам раз и исчезает. И запускают эту цепочку регулярное отключение мобильного интернета.
23: Но разве в 26-м году это такая критичная проблема? Крупные торговые сети ведь давно проложили выделенные оптоволоконные линии. Им эти отключения мобильных вышек вообще никак не мешают. Кассы же продолжают работать стабильно.
22: У них есть резервные каналы, но основа повседневной инфраструктуры устроена иначе. Магазин у дома, аптека в спальном районе или там автозаправка на трассе. Они не могут позволить себе тянуть оптоволокно. Вся их торговля часто висит на единственной сим-карте, вставленной прямо в терминал.
23: Ага, понятно. И как только мобильная сеть ложится, терминал в такой аптеке просто слепнет.
22: Да. И кусок пластика в твоем кармане моментально теряет свою функцию. На майские праздники из-за отключений связи спрос на наличные оказался в 5 раз выше обычного. Человек делает очень простой вывод. Банковская карта удобна и надежна ровно до тех пор, пока бесперебойно функционирует чужая инфраструктура.
23: А управлять вышкой связи, контролировать сервера или хотя бы знать график отключений обычный гражданин не может. И возникает, чувство полной беспомощности перед технологией.
22: Да, поэтому временный сбой, если он повторяется регулярно, разрушает самое ценное, что есть в финансовой системе – доверие. Война буквально забирается в кошелек гражданина через неработающую кассу в ближайшем магазине.
23: Ужас. Но сбой связи – это же только внешняя сторона проблемы. Гораздо сильнее по этому доверию бьет то, что доступ к средствам перекрывают сами банки.
22: Ты имеешь в виду алгоритмы безопасности?
23: Да, антифрод.
22: С начала 26-го года критерии так называемых подозрительных операций заметно расширились и ужесточились.
23: Но здесь финансовую систему, можно понять. Телефонное мошенничество наносит колоссальный ущерб. Люди отдают злоумышленникам миллионы. Антифрод – это необходимый фильтр. Пара часов заморозки перевода реально могут спасти пенсионеру все его накопления. Это базовая безопасность.
22: Безопасность, которая на практике работает как слишком параноидальный охранник.
23: В смысле?
22: Этот охранник запирает всех, без исключения посетителей, в здание только потому, что на улице кто-то подозрительно посмотрел в сторону двери.
23: Меткое сравнение.
22: Машинное обучение анализирует 1000 параметров, и система начинает видеть угрозу в абсолютно нормальном, повседневном поведении.
23: То есть блокировка может прилететь за рутинные действия?
22: Легко. Банки массово блокируют карты после обычных переводов между собственными счетами человека. Или при возврате долга знакомому. Или при оплате услуг частного мастера. Допустим, ты переводишь деньги сантехнику или репетитору, и бац, блок.
23: Но разблокировка счета – это же не просто нажатие кнопки в приложении.
22: Далеко не всегда. Это требует времени, звонков в службу поддержки, ответов на какие-то безумные контрольные вопросы.
23: А иногда и личного визита в отделение с кипой документов, подтверждающих происхождение средств.
22: Клиенту приходится доказывать бездушной машине, что он не преступник, не жертва обмана и вообще имеет право распоряжаться своими же законными средствами именно в тот момент, когда они ему срочно нужны.
23: И даже если блокировку снимает в течение суток, у человека остается чисто психологическая память об этой зависимости. Он кристально ясно осознает, что некий скрытый алгоритм может в любую секунду поставить его право собственности на паузу, без предупреждения.
22: И тогда граждане начинают банально прятаться от системы. Они уходят в кэш, чтобы минимизировать количество транзакций, которые банк может трактовать как подозрительные.
23: Чтобы не светиться.
22: Именно. Наличность становится единственной частью сбережений, для использования которой не требуется одобрение искусственного интеллекта.
23: Усложняет ситуацию еще и то, что правила финансового контроля меняются слишком быстро. Никто не читает десятки страниц нормативных документов каждый вечер. Люди сталкиваются с новыми требованиями постфактум, прямо в момент остановки перевода на кассе.
0: И эта неопределенность особенно жестко бьет по самозанятым и тем, кто организует мелкие сборы. Скинуться на подарок коллеге или собрать деньги на школьные нужды становится прям рискованным занятием.
23: Ну да, внешне законная операция по переводу нескольких небольших сумм от разных людей идеально совпадает с признаками серого бизнеса с точки зрения банковского алгоритма.
0: Но тут есть еще один нюанс. Раньше была такая негласная сделка с банком.
23: Ты про доходность?
0: Да. Люди могли мириться с параноидальными алгоритмами и сбоями, если бы это хорошо окупалось. Когда ставки по депозитам превышали 20% годовых, клиент действительно был готов зависеть от капризов приложения. Высокий процент, ну, он полностью компенсировал риск внезапной блокировки.
23: Но к лету 26-го года доходность существенно снизилась.
0: И эта негласная сделка оказалась расторгнута.

0: аккумулированы огромные суммы.
1: Опровержение чиновников отвечает только на вопрос о конкретном документе.
0: Но не снимает глобальную тревогу.
1: Да, но совершенно не снимает тревогу о том, что правила игры могут измениться уже завтра утром. После всех экстренных решений, внезапных комиссий, лимитов на вывод валюты и временных запретов прошлых лет.
0: Любая новая финансовая норма воспринимается как реальная угроза.
1: Точно.
0: Бумажные купюры под матрасом съедает инфляция, их могут украсть, они могут сгореть, но для того, чтобы пойти в магазин и купить на них хлеб, не нужно ждать нового государственного постановления.
1: В результате запас наличных купюр дома теперь обсуждают в обществе наравне с заряженным пауэрбанком, фонариком, запасом питьевой воды и, полностью укомплектованной аптечкой.
0: Наличные превратились в резервный аналоговый контур безопасности. Цифровизация два десятилетия обещала полностью избавить общество от бумажных денег, называла их пережитком прошлого. А в итоге регулярное отключение связи заставили граждан заново создавать физический резерв на случай инфраструктурного блэкаута.
1: И размер этого резерва абсолютно индивидуален. Кому-то нужны деньги на продукты на пару дней, пока чинит вышку связи, а кому-то требуются запасы на неделю вперед для покупки жизненно важных лекарств.
0: Особенно в небольших городах, где слабое покрытие сети. Но в этом и кроется главный макроэкономический парадокс всей ситуации. Безопасность от сбоев организуется исключительно за счет самого гражданина.
1: То есть бумажные купюры теряют свою покупательную способность каждый день из-за инфляции, они не застрахованы государством от кражи и не приносят никакого процентного дохода.
0: Да, держать их дома – это прямой убыток. И человек добровольно оплачивает этот убыток из своего кармана, чтобы компенсировать нестабильность инфраструктуры, которую он сам вообще-то не ломал.
1: Гражданин покупает независимость ценой обесценивания собственных сбережений.
0: Самое интересное начинается, если проследить, как это индивидуальное решение спрятать деньги в кэш ломает макроэкономику страны в целом.
1: Да, запускается масштабная цепная реакция. И первый удар принимает на себя малый бизнес. Малый бизнес и так страдает от роста налоговой нагрузки. К тому же каждый безналичный платеж обходится предпринимателю в определенную сумму.
0: Стоимость эквайринга, да.
1: Нужно пояснить этот механизм. Речь идет о комиссии, обычно от 1 до 3%, которую банк автоматически забирает у магазина за каждую проведенную по пластиковой карте операцию. Для крупной сети супермаркетов это копейки за счет огромного объема, а для маленькой кофейни – серьезный удар по маржинальности.
0: Совершенно верно. И вот предприниматель, уставший от сбоев терминала и высоких комиссий, начинает предлагать покупателям скидку в 5% за оплату наличными, или переводом по номеру телефона в обход кассы.
1: Для покупателя это прямая выгода здесь и сейчас, а для государства это означает, что огромная часть торгового оборота уходит из наблюдаемой цифровой зоны обратно в тень.
0: Причем бизнес уходит в серую зону далеко не всегда из преступного умысла уклониться от налогов. Часто это единственный способ банально выжить при критической низкой рентабельности.
1: Официальная прозрачная цифровая экономика начинает сужаться.
0: В ответ власти усиливают контроль, вводят новые проверки. Бизнес еще сильнее пугается этих проверок и еще глубже прячется в наличность. Возникает идеальный замкнутый круг.
1: Но этот круг бьет не только по налоговым сборам. Он наносит мощнейший удар по самой банковской системе. Возникает серьезная проблема с базой фондирования.
0: Термин звучит сложно, но суть простая. База фондирования – это те самые дешевые деньги, которые миллионы граждан хранят на обычных вкладах, накопительных или там текущих зарплатных счетах. Именно из этого огромного котла средств банки берут деньги, чтобы выдавать их в виде кредитов другим людям или бизнесу.
1: Зарабатывая на разнице процентов. И когда люди массово идут к банкоматам и вытаскивают триллионы рублей в виде бумажного кэша, этот котел просто пустеет.
0: Да. Возникает так называемый дефицит ликвидности. Банкам физически не хватает живых денег для поддержания нормального оборота кредитования.
1: И чтобы закрыть эту дыру, банкам приходится экстренно занимать деньги у центрального банка под гораздо более высокий процент. Либо они вынуждены резко задирать ставки по вкладам населения, пытаясь заманить деньги обратно в систему.
0: В любом случае, деньги для самих банков становятся дорогими, а более дорогие деньги логичным образом превращаются в более дорогие кредиты на покупку жилья, автомобиля или развитие бизнеса. И этот возросший расход снова в конечном итоге ложится на плечи обычного гражданина.
1: Получается своеобразный скрытый налог на недоверие. Этого налога нет ни в одной официальной квитанции, но его платят все.

0: Человек теряет процент доходности на наличных, переплачивает по потребительскому кредиту и покупает в магазине товары с уже заложенной в их цену стоимостью общей финансовой нестабильности. Власти, конечно, пытаются технически реагировать на проблему. Весной 26 года Банк России и профильные министерства пообещали внедрить новые технические решения.
1: Научить банкоматы и терминалы работать в офлайн-режиме.
0: Да, при полном отключении мобильной сети.
1: Но само появление такой государственной задачи на высшем уровне подтверждает реальный масштаб инфраструктурных сбоев. Систему, которая изначально проектировалась как постоянно подключенная к облачным серверам, приходится экстренно переписывать и адаптировать под суровые условия регулярных блэкаутов.
0: Но офлайн-режим все равно не заменит полноценную связь. Терминал без доступа в интернет не может проверить актуальный баланс карты в реальном времени. Чем меньше мгновенных проверок проходит при транзакции, тем выше риски мошенничества и перерасхода средств.
1: А значит, функционал таких офлайн-платежей будет сильно ограничен жесткими лимитами на микроскопические суммы.
0: При этом финансовый регулятор в своих официальных отчетах часто объясняет повышенный спрос на наличные именно термином «техническая адаптация», старательно избегая упоминать более глубокий фактор падения доверия к системе.
1: Стремление человека во что бы то ни стало иметь при себе средства оплаты, которые полностью независимо от цифровой инфраструктуры, это уже само по себе ярчайшее проявление недоверия. Человек просто не уверен, что привычная финансовая услуга будет доступна ему завтра утром.
0: Банки постоянно утверждают, что жесткие алгоритмы и блокировки защищают средства клиентов. И это звучит абсолютно логично ровно до того момента, пока безопасность не превращается в лишение базового контроля над своими же деньгами для обычного человека, который, не нарушал никаких законов.
1: А теперь предлагаю посмотреть на эту ситуацию под другим углом. По кому эта финансовая нестабильность, вот эти алгоритмы и отключения бьют сильнее всего?
0: Очевидно, что последствия этой эрозии доверия распространяются в обществе крайне неравномерно.
1: Да, обеспеченный человек с высоким доходом имеет массу инструментов защиты. Он может распределить средства между иностранными валютами, недвижимостью, ценными бумагами на бирже и счетами в десятки разных банков.
0: Для него пачка наличных дома – это лишь крошечная часть стратегии диверсификации. Не сработала пластиковая карта одного банка на кассе, он спокойно достанет карту другого или оплатит покупку со смартфона через альтернативный сервис.
1: А для семьи с небольшим доходом, живущей от зарплаты до зарплаты, ситуация выглядит кардинально иным образом. Несколько тысяч рублей, застрявшие в неработающем банкомате или заблокированные алгоритмом, это не просто неудобство. Это деньги на базовые потребности, на еду детям до конца недели.
0: И снимая эти деньги заранее в виде бумажных купюр, такие люди лишаются малейшей финансовой выгоды. Они теряют начисление процентов по остаткам на счетах, лишаются кэшбэков за покупки. Более того, они тратят деньги на проезд, чтобы добраться до ближайшего работающего банкомата, если районный терминал отключился вместе со связью.
1: Они просто не могут позволить себе риск остаться у кассы продуктового магазина с неработающим куском пластика в руках. Для них стабильность доступа важнее любых виртуальных процентов.
0: Получается, формально-инфраструктурные сбои и алгоритмические проверки одинаковы абсолютно для всех клиентов банка. Но фактически эта финансовая нестабильность жестко наказывает именно самых уязвимых граждан, только усиливая существующее социальное неравенство. Бедные платят за системные сбои самую высокую цену.
1: Именно так.
0: Знаешь, я тут подумала, если цифровая экономика требует постоянного одобрения на доступ к средствам со стороны интернет-провайдеров, сложных алгоритмов и удаленных серверов, то обычная бумажная купюра сегодня уже не просто инструмент платежа. Это единственный оставшийся у простого человека физический артефакт независимости от внешней инфраструктуры.
1: Россияне возвращаются к наличным не потому, что разлюбили технологии. Просто карта удобна только до тех пор, пока работает связь. А война превратила интернет, терминалы и банковские приложения из привычной части жизни в услугу без гарантий. Так, одно из главных достижений последних 20 лет начинает двигаться назад. Деньги есть, но воспользоваться ими удается не всегда. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ.
3: АЧ. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
4: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного Великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Мертвая вода. Жители Янтарного завалили губернатора гневными комментариями о качестве воды из-под крана. От властей требуют решить многогодичную проблему. Дорогие кандидаты, калининградские единороссы Козлов и Аргеева получили на выборы 17 миллионов рублей. Их конкуренты совместно 230 тысяч. Почему миллионы рублей уходят на партийную агитацию, а избирателям приходится считать каждую копейку? Кошелек калининградца потяжелел, но не так, как хотелось бы. Среднемесячные траты жителя области выросли, а доходы упали. Чего ждать после выборов? Итак, жители Янтарного из года в год жалуются губернатору на отвратительное качество воды, а ВОЗ и ныне там. Под одним из постов на странице Алексея Беспрозванных ВКонтакте Людмила задала давно наболевший для местных жителей вопрос.
6: Когда же в поселке Янтарный наконец-то будет чистая вода из крана? Сколько мы можем терпеть? Везде потихоньку воду делают чистой, а мы так и продолжаем с янтарной водой жить. И эта проблема тянется больше 10 лет, и никаких сдвигов. Вода все хуже и хуже. Мало того, что для питья и приготовления еды воду приходится покупать отдельно, так мы еще в основном работаем на постоянную замену стиральных машинок и сантехники, которые регулярно выходят из строя из-за мути, которая течет из кранов.
5: На вопрос, который адресовался губернатору, ответил представитель регионального Минстроя. Мол, водоканал уже провел в Янтарном комплексное обследование системы водоснабжения и аварийные участки отремонтировали. А вот замена изношенных коммуникаций идет по мере финансирования. Иными словами, на замену труб денег нет, поскольку есть другие, более важные статьи расходов. К примеру, в Калининградской области по решению губернатора Беспрозванных в очередной раз существенно на целый 1 000 000 рублей увеличили размер разовой поддержки для военнослужащих-контрактников. Теперь суммарная единовременная выплата при подписании контракта составит без малого 3,5 миллиона. Так что при таких региональных тратах на СВО жителям Янтарного, видимо, придется еще долго наслаждаться мутной жидкостью вместо нормальной воды. Россияне вынуждены переходить в режим тотального выживания, поскольку у властей в приоритете финансирование продолжения спецоперации, а поддержка социального сектора ушла на задний план, отмечает экономист Игорь Липсиц.
7: когда у страны все меньше денег и все больше военных расходов, то в конце концов она начинает резать все. Вот сейчас уже, как видите, объявили о 35% сокращения гражданских расходов, как я это предсказывал. Ну и дальше возникает ситуация. Все меньше заработки людей, все больше безработных, все меньше спрос на внутреннем рынке, все меньше производства гражданской продукции, экономика начинает рушиться, и люди начинают уходить в режим тотального выживания.
5: И в продолжение темы следующая история. У калининградцев неожиданно появилась новая статья расходов. Людей заставляют переносить газовые колонки из ванных комнат на кухне за свой счет.
8: Жители старых домов областного центра массово получают предписание от Калининград-газификации о том, что газовую колонку нужно убрать из ванной и за 90 дней перенести на кухню. Тем, кто не выполняет требования, уже отключают газ. Некоторые семьи уже остались без него и горячей воды. И таких пострадавших будет больше, поскольку перенос колонки стоит сотни тысяч рублей, а для многих это неподъемная сумма. Проблема в том, что нужно заказать проект, переделать коммуникации и вытяжку, установить колонку на новом месте и оформить изменения. По словам жителей, расходы могут доходить до 500 000 рублей. Напомним, что запрет устанавливать газовые колонки в ваннах появился в нормах 1977 года. Однако жители домов, построенных раньше, утверждают, что газовщики теперь требуют переноса и от них.
5: Кстати, по данному факту проверку начала прокуратура Калининградской области. Но изменит ли это ситуацию в лучшую сторону и сколько времени людям придется сидеть без газа и горячей воды, никто не знает. Зато точно известно, что калининградцы стали больше тратить денег на жизнь. По данным РИА Рейтинг, в первом полугодии среднемесячные потребительские расходы на одного жителя региона составили 51 тысячу рублей. За год сумма выросла на почти 5,5%. В 2025-м жители области тратили в среднем 48 тысяч в месяц. В общероссийском рейтинге по динамике спроса Калининградская область скатилась с 31 на 40 место. Согласно оценкам аналитиков, в среднем по России люди тратят 52 тысячи рублей ежемесячно. Треть уходит на товары, почти четверть на услуги, остальное на общепит. Вывод прост. Цены растут быстрее, чем доходы, а регион теряет позиции. Вот и остается держать руку на пульсе и считать каждую копейку. Или пытаться пробиться на властный Олимп. Там точно жизнь в достатке и деньги плывут рекой. По крайней мере, показательная предвыборная арифметика это подтверждает. Калининградские представители партии власти потратили миллионы на агитацию, в отличие от конкурентов в предвыборной гонке.
9: На избирательной кампании кандидатов в Госдуму от «Единой России» Андрея Козлова, округ номер 99, и Марины Аргеевой, округ номер 100, пришло более 17 миллионов рублей. При этом у их конкурентов по двум округам совокупно всего лишь 230 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные регионального избиркома. Так, в фонд советника губернатора Андрея Козлова поступило 11 миллионов рублей. Он уже потратил больше 7 миллионов, и почти все ушло на печатную агитацию. Из шести соперников Козлова деньги на выборы появились только у кандидата от «Справедливой России» Павла Федорова – 30 тысяч рублей. У остальных поступлений нет. В то же время у действующего депутата Госдумы Марины Аргеевой, которая снова баллотируется от «Единой России», в избирательном фонде насчитывается больше 6 миллионов рублей. Все деньги поступили от регионального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, который финансирует единороссов. Аргеева уже потратила 5,5 миллионов рублей, в основном также на печатную агитацию.
5: Тем временем люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел. Заведения закрываются, туда попросту некому ходить. Неутешительные прогнозы делают экономисты, уверяющие, что после выборов будет только хуже.
7: Во-первых, в любом случае, в октябре уже запланировано повышение коммунальных тарифов. Думаю, что будет существенно большая сумма платежей по налогу за недвижимость, которую сегодня получают обычно раз в год, как раз во второй половине года, осенью обычно это приходила бумажка. А дальше начнется следующее. Ну, смотрите, вы уже который месяц живете при очень высоких ценах на бензин, и вы думаете, что это кончается только тем, что очереди и расходы из кошелька владельцев автомобилей выше? Нет, это все ложится в транспортные затраты, соответственно, дальше это превращается в рост срочных цен на полках магазинов. Так что россиян ждет явно ускорение инфляции при, в общем, практически прекратившемся почти росте номинальной заработной платы. Следующая, конечно, история – это то, что будет происходить из-за дефицита бюджета, такого огромного. Сейчас будут увольнять бюджетников, сокращать зарплаты бюджетникам, отменять надбавки, льготы бюджетникам. Это уже происходит. Вот это то, что россиянам стоит ждать в ближайшее время.
5: Согласно результатам опросов Фонда общественного мнения, за год поддержка «Единой России» сократилась примерно на четверть – с 43% до 32%, а за последнюю неделю снизилась еще на 1%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За минувшую неделю, по данным социологов, уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%. И теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойства участники опросов называют продолжающуюся спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов населения, усиливающиеся атаки ВСУ и нарастающий топливный кризис. И ежедневно поводов для тревожности все больше. Украинские дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему порту на Балтике.
10: В ночь на 1 сентября беспилотники ВСУ массированно атаковали Ленинградскую область, сообщил глава региона Александр Грозденко. По его данным, всего за 4 часа, который продолжался налет, в небе над областью были сбиты 52 дрона. Зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга. Есть возгорание. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется, написал Грозденко в телеграм-канале. До этого Усть-Луга – крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном. Подвергся атаке 14 августа.
5: Отметим, что Усть-Луга имеет важное значение для экспорта нефти, мазута, авиакеросина и газоиля. В прошлом году только экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки. При этом после украинских ударов по российским портам на Черном и Азовском морях продавцы зерна начали переправлять поставки на Балтику, в том числе в Усть-Лугу. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента «Балтийский лоцман».
11: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на три демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026-й. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы? Увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
12: На трассе М-11 застрявшие автомобилисты вынуждены проводить ночи на парковках автозаправочных станций без возможности заправиться или получить помощь от службы аварийных комиссаров.
13: Здравствуйте. Это 327-й километр трассы М-11. Заправка «Лукойл» между Бологой и Вышним Волочком. Трасса М-11 платная. Вот эти все машины стоят без бензина. На самой заправке есть только дизель, бензина нету, все красные флажки. Я с женой и с ребенком тоже без бензина, стоим уже 2 часа. На предыдущих заправках Роснефть тоже бензина нету. Служба аварийных комиссаров бензин тоже дать не может. Соответственно, стоим. Ждем, когда привезут. Сотрудники станции говорят, что бензина уже нету 2 суток. Как-то так. Люди ходят, покупают чай, еду на заправке.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллиона, ожидает регулятор.
15: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллиона рублей, к концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
14: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
16: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
14: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, а в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
17: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
14: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
18: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо. На этом опять варианте мы проживем там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
2: Криминальные новости.
19: Россиянин, которого подозревают в убийстве 3 человек в Черногории, покончил с собой. Сегодня ночью полицейские заблокировали Михаила Шабунина в лесу возле населенного пункта Топла, неподалеку от города Харцегнави. Россиянин открыл огонь по силовикам, а позднее его тело нашли в том же лесу. После этого операция по поимке уроженца Перми была завершена. По версии следствия Черногории, Шабунин 31 августа пришел в стрелковый клуб в Даниловграде. Это примерно в 100 километрах от места его гибели. И расстрелял там 3 мужчин, 20 и 24-летних жителей Подгорицы, а также 67-летнего мужчину из Даниловграда. После этого Шабунин скрылся с места убийства на автомобиле, который позже был обнаружен брошенным на окраине Подгорицы. Машину он угнал у одной из своих жертв. В Черногорию россиянин приехал на автобусе и часто выезжал за пределы страны в Боснию и Герцеговину. Только за 5 дней в начале июля он сделал это 8 раз. В связи с трагедией 1 и 2 сентября в Черногории объявлены днями траура, а начало учебного года в Даниловграде перенесли на 3 сентября. Сотрудникам СОБР пришлось штурмовать квартиру в Южно-Сахалинске, где вооруженный ножами мужчина силой удерживал 44-летнюю женщину и ее истязал. Как стало известно ШОТ, ЧП произошло в доме на Физкультурной улице. 47-летний неадекват взял свою сожительницу в заложницы, запер в квартире на 6-м этаже и не выпускал. Соседи вызвали на место все экстренные службы. Перед прибытием силовиков злоумышленник успел нанести женщине множество ножевые ранения, около 5 ударов. В ходе спецоперации по освобождению бойцы также применили оружие, ранив нападавшего в ногу. Они обезвредили и задержали его. Пострадавшую женщину госпитализировали, следственный комитет возбудил уголовное дело. Семиклассница напала на учительницу прямо перед школьной линейкой в Канске. Как пишет база, в здании школы номер 2 девочка сначала распылила педагогу по физике в лицо перцовый баллончик, а затем достала нож. Попытку нападения пресекла мама одного из учеников. Женщина вытолкнула агрессивную школьницу в коридор и не дала ей нанести учителю серьезные травмы. В итоге все праздничные мероприятия в школе 1 сентября отменили. В ситуации разбираются правоохранители. Как сообщили в Минздраве Красноярского края, 7 человек пострадали после нападения в Канской школе. 5 детей и 2 взрослых. Всех пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
12: Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов о том, что экономика Российской Федерации трещит по швам.
20: Рост экономики свалился почти в 4 раза. Это абсолютно недопустимо. Из 26 отраслей обрабатывающей и добывающей промышленности 21 или стагнирует, или ушла в минус. В условиях войны металлурги сократили на 14% производства, автомобильные промышленности на 30%, тракторы и комбайны на минус 21%. Это в условиях, когда у нас на полях не хватает ни комбайнов, ни тракторов. Это тоже недопустимо. Можно было спокойно отрегулировать эти показатели. Даже космос, всего 17 запусков. А у нас только вот на праздник, день назад, 500 дронов пролетело. Слава богу, наши военные сбили, только 2 пролетело. Но кто наводит? Если у вас нет космоса, вы завтра голенькие. Инвестиции только в текущие, в разработке уже их нет. Внешний долг 380 миллиардов, это полбюджета. Бюджетный дефицит. Мы вам говорили и предлагали бюджет, который был на 6 триллионов больше. Если бы приняли на 10 триллионов, уже 6 триллионов. Если так дело пойдет, в конце года будет 10. Это четвертая часть бюджета. Ну и, к сожалению, страна продолжает вымирать.
2: Главные новости дня.
5: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
21: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
5: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
16: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
5: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
22: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
5: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
1: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
3: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных ископаемых, полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8, там высококачественные угли, частные компании, да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну, что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, а их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработка месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения Новатека и сжиженный газ. Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера. Но в качестве акционера он просто получает свою долю, там устроен консорциум таким образом, что участники консорциума получают продукцию. То есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов. Ну, и китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решение Китая там, инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот. А самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – это только инвестиции. Нет.
2: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
5: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой. И это уже второй раз
4: меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
22: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
4: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
6: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
4: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
8: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
4: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
23: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зергулио о новых гражданах России.
24: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за 2 последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая. Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
23: НАТО строит смертоносную сеть. Военкор Живов о новой системе наблюдения за Россией.
25: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется ИИ, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. Например, если беспилотник обнаружит российскую бронетанковую группировку, он немедленно сопоставит спутниковые снимки, данные радаров и датчиков. Командиры получат полную картину, говорится в материале. Под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем нашим позициям в европейской части России.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Время героев прошло. Почему почти все регионы свернули разрекламированную кадровую программу для военных? Помните, как участников СВО обещали сделать новой элитой России? Для них запускали специальные кадровые программы, учили управлению и обещали дорогу во власть. Президент не раз рассказывал, как идет конкурс на эту программу.
7: Отбор очень серьезный. 83 человека мы отобрали только из этих 83 тысяч. И понятно, почему. Здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств.
4: Прошло 2,5 года, и эта программа, похоже, ушла в историю. 2 с лишним года назад ее запустили в 88 регионах. И почти в 90% все закончилось уже на первом наборе. Второй поток открыли всего 4 региона, а до третьего дошел только Санкт-Петербург. А федеральное время героев вообще перестало принимать новых участников еще летом прошлого года. Налицо то, как громко запущенный кадровый лифт остановился, не доехав и до экватора, говорит политолог Александр Чернов.
9: Первый набор провести было относительно просто. Нужно было показать военным, что после возвращения их ждет не только прежняя жизнь, но и возможность сделать карьеру. Но дальше возникает простой вопрос. Куда трудоустраивать следующий поток? Хороших должностей не становится больше каждый год. И чем больше людей проходит программу, тем сложнее выполнять обещания.
4: А ведь изначально обещали совсем другое. Как минимум в 11 регионах говорили, что набор будет ежегодным и вообще бессрочным. Но сейчас картина иная. В Белгородской области получилось еще интереснее. Сайт местной программы просто перестал работать, а потом его домен вовсе оказался в третьих лиц. Эксперт по госуправлению Виктор Самойлов рассказывает, что стало широко разрекламированной программой.
10: Обучить человека можно, но ведь ему обещали не просто учебу, а карьеру. Значит, после программы должна появиться реальная должность и реальные полномочия. А таких мест ограниченное количество. Поэтому первый поток можно красиво показать, а со вторым и третьим уже возникает вопрос, куда всех этих людей назначать.
4: Хоть 2,5 года назад Владимир Путин обещал сделать участников СВО новой элитой страны, военные сейчас говорят обратное, пишет в редакцию участник СВО Алексей Морозов.
11: Ну какая мы новая элита? Разве с элитой так поступают? Люди после ранения месяцами добиваются выплат, кому-то приходится доказывать инвалидность, ходят по кабинетам за положенными деньгами. Нам рассказывали, что после фронта перед нами откроются двери, а люди возвращаются домой и сталкиваются с теми же очередями, справками и чиновниками. Поэтому многие уже просто не верят этим красивым словам.
4: И, пожалуй, в этом вся история времени героев. Назвать военных новой элитой оказалось гораздо проще, чем сделать так, чтобы они действительно почувствовали себя таковыми. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
12: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, угу. Город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
14: Ого, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
12: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
14: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
12: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете,

0: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
1: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
0: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
1: Так.
0: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
1: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
0: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
1: Например?
0: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
1: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
0: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
1: То часть работ просто вычеркивают?
0: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
1: Окей. Раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 26-го года, и они заставляют вздрогнуть.
0: Угу.
1: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
0: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
1: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
0: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
1: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
0: Да на это можно разве что забор покрасить.
1: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
0: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
1: По врачам.
0: То есть режут зарплаты.
1: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
0: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
1: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
0: Угу, что там?
1: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
0: Подозреваю, что с социалки.
1: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
0: Это буквально список того, за что губернатора не накажут немедленно.
1: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
0: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще. В первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
1: 56?
0: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294

0: миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
1: А почему они оказались в такой яме?
0: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
1: Повышать налоги они тоже не имеют права.
0: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
1: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
0: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
1: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
0: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
1: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
0: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
1: Волгоградская область срезала треть. Почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет. Они ржавели последние 30 лет.
0: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
1: Звучит как финансовая пирамида.
0: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
1: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
0: Да. Трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
1: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26-го года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
0: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
1: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
0: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
1: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуются чиновникам, а ему показывают документ, смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
0: Да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
1: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
0: Угу.
1: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
0: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
1: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26-го года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
0: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
1: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
0: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26-го года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
1: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
0: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
1: Получается, гражданские расходы поставлены в условиях жесткого выживания.
0: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
1: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
4: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
3: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
5: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
3: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
6: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
3: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин призвал провести реформы в ООН, чтобы повысить эффективность ее работы.
8: Но все-таки потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального юга и востока. В целом адаптировать к меняющимся реалиям, наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям. Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка. Этот процесс носит объективный и, прямо скажем, для всех это уже понятно, необратимый характер.
2: Главные новости дня.
9: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллионов, ожидает регулятор.
10: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллиона рублей, к концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
9: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
5: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
9: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, а в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
9: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Министр экономического развития Максим Решетников о том, что все хотят сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой российский опыт и технологии.
12: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий, При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест, они тоже есть, мы тоже над этим работаем, но нам точно есть что предложить, и, конечно, страны в этом нуждаются, интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать, требуются дополнительные усилия, чтобы наш опыт применить в конкретной среде.
2: На радио Лента «Шок дня».
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зергулио о новых гражданах России.
15: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 8 сотням тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за два последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая. Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
14: НАТО строит смертоносную сеть. Военкор Живов о новой системе наблюдения за Россией.
16: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется ИИ, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. Например, если беспилотник обнаружит российскую бронетанковую группировку, он немедленно сопоставит спутниковые снимки, данные радаров и датчиков. Командиры получат полную картину, говорится в материале. Под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем нашим позициям в европейской части России.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
17: Пока не умер, ты солдат. Зачем тяжело раненых отправляют обратно на фронт? Не жалеют даже тех, кто в бою потерял ногу. Потерял глаз, не работает рука или после ранения практически не можешь ходить. Оказывается, даже это не всегда означает, что на фронт ты больше не вернешься. В военных чатах снова обсуждают истории тяжело раненых бойцов, которые после госпиталей возвращают в боевые подразделения. В эфире военного обозревателя Максима Калашникова рассказали о случаях, когда на передовую обратно отправляли людей с серьезными проблемами со зрением, неработающими руками и ногами. Звучала даже история о военном с ампутированной ногой, которого якобы забрали прямо с инвалидного кресла.
18: И я знаю ситуации, когда человека с практически потерянным зрением, без глаза, когда рука совершенно не функционировала, в том числе правая рука, либо эта нога, их также, значит, возвращали в воинские, в боевые подразделения.
19: Одноногих.
18: И направляли на передовую. И вопрос, а какие боевые задачи они смогут выполнить? Или их просто бросали на убой? Понимаешь, вот это вот, я буду всегда говорить, поганая система, потому что все, что с армией сотворило, это сотворилось не само собой. Это все плоды вот этой поганой на настоящей действительности и системы.
3: Зачем боевому подразделению человек, который физически не может выполнять обычные задачи, объясняет военный эксперт Александр Туманов.
20: Здесь нужно разделять две вещи. После тяжелого ранения человек действительно может остаться на службе, но тогда ему должны подобрать работу с учетом состояния здоровья. Совсем другой вопрос. Если человека с серьезными ограничениями возвращают именно в боевое подразделение, там он не только сам находится под огромным риском, но и становится дополнительной нагрузкой для сослуживцев.
3: Есть и конкретные истории. Мобилизованного из Екатеринбурга Максима Зубкова, по данным Z-активистов, забрали прямо из медучреждения. У него было ранение голеностопа. Утверждается, что группа розыска избила его в палате, вынесла без сознания и увезла в часть. При этом близкие говорят, что у мужчины было заключение военно-врачебной комиссии о негодности к службе. Почему раненый вообще может оказаться в розыске еще до того, как закончил лечение, объясняет юрист по военному праву Сергей Матвеев.
21: После госпиталя у военнослужащего должен быть понятный юридический статус. Он либо продолжает лечение, либо проходит комиссию, либо возвращается в часть с определенными ограничениями. Проблемы начинаются, когда документы не оформлены вовремя или командование считает человека самовольно оставившим часть. И тогда военный может оказаться в очень тяжелой ситуации, когда он еще лечится, а по документам его уже разыскивают.
3: Еще одна история пришла из Улан-Удэ. Военнослужащий Алексей Капустин после госпиталя переехал к невесте. Его объявили в розыск и вернули в часть. Мать утверждает, что сейчас сына держат в изоляторе. Забрали телефон и не оказывают необходимую медпомощь. По ее словам, раны у мужчины снова начали кровоточить.
22: Я Ружицка Лена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича. Номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается. Называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток, будет гнить, сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
3: И получается очень тяжелый замкнутый круг. Человек получил ранение на СВО, лечится, а потом еще должен доказывать, что он действительно не может вернуться обратно на передовую. Сами военные и их родные задают один и тот же вопрос. В какой момент солдат перестает быть ресурсом для фронта и становится просто человеком, которого нужно долечить и вернуть домой? Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
23: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
24: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается практически каждой семьи в стране. Как я уже говорил в одной из прошлых передач, с 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. Да, теперь Призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню сейчас вам простым языком, что это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если у вас возникнут проблемы. Итак, что изменилось главное, да, в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря. А план 261 тысяча человек. Но есть важное уточнение, что призывные мероприятия идут весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте же разберемся подробнее, а как отменить решение о призыве. Сейчас действует очень важное правило. Решение комиссии о призыве действует один год. Но если уже после принятия решения появились основания для отсрочки, например, заболевание, рождение ребенка, уход за родственником, то нужно обязательно, первое, сообщить об этом в военкомат. Второе, подтвердить это документами. Третье, направить заявление письменно или через госуслуги. И четвертое, сделать это до даты явки для отправки в войска. Военкомат обязан в течение 5 рабочих дней направить материалы в вышестоящую комиссию, и та уже будет рассматривать или пересматривать решение. Вывод. Что нужно помнить обязательно каждому призывнику. Призывные мероприятия теперь идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Отправка в войска – это только 2 периода, и это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она обязательно должна дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий теперь, да, уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия теперь. Ну и если возникли новые основания, то решение о призыве можно отменить. Так что, друзья, если вы столкнулись с необоснованным решением призывной комиссии, или вам неправильно определили категорию годности, или вы не знаете, как оспорить повестку, обращайтесь к адвокатам в вашем регионе. Берегите себя и своих близких, конечно. Ну и пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
23: Говорят военкоры.
14: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
15: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
14: Германия оплачивает новые FPV для Украины. Военкор канал Архангел спецназа о новых дронах.
15: Согласно условиям совместного контракта компаний Skyfall и Auterion, украинская Skyfall произведет дроны Shrike. Они будут дополнительно оснащены программным обеспечением и модулями для наведения от немецкой компании Auterion. Общая стоимость контракта составляет около 90 миллионов евро. Дроны эти, к слову, одни из самых распиаренных на вооружении ВСУ. Производитель также собирает популярные вампиры и перехватчики Писан. А Shrike стал победителем программы Пентагона Drone Dominance Program, набрав 99,3 из 100 возможных баллов и с большим отрывом опередив решения многих ведущих мировых технологических гигантов. Это логичное следствие развития беспилотных технологий с адаптацией модулей автозахвата и донаведения с помощью искусственного интеллекта. И это прорыв украинцев, как бы грустно не было это констатировать. Со стороны немцев интерес заключается в проверке и тестировании своих модулей от Autherion на поле боя. А уже после испытаний их же наверняка будут устанавливать и в другие беспилотники немецкого производства.
14: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
15: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали. Хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
23: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
3: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой. И это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
0: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
3: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
20: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
3: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
1: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
3: Вот в этом и проблема для России. Устилуга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос – что именно защищать в первую очередь? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
7: Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов о том, что экономика Российской Федерации трещит по швам.
6: Рост экономики свалился почти в 4 раза. Это абсолютно недопустимо. Из 26 отраслей, обрабатывающей и добывающей промышленности, 21 или стагнирует, или ушла в минус. В условиях войны металлурги сократили на 14% производства, автомобильные промышленности на 30%, тракторы и комбайны на минус 21%. Это в условиях, когда у нас на полях не хватает ни комбайнов, ни тракторов. Это тоже недопустимо. Можно было спокойно отрегулировать эти показатели. Даже космос, всего 17 запусков. Если у вас нет космоса, вы завтра голенькие. Инвестиции только в текущие, в разработке уже их нет. Внешний долг 380 миллиардов, это полбюджета. Бюджетный дефицит, мы вам говорили и предлагали бюджет, который был на 6 триллионов больше. Если бы приняли на 10 триллионов, уже 6 триллионов, если так дело пойдет, в конце года будет 10. Это четвертая часть бюджета. Ну и, к сожалению, страна продолжает вымирать.
4: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
8: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе бесконечный лабиринт пустых, давящих, желтоватых комнат с монотонно гудящими флуоресцентными лампами, влажным запахом старого ковролина под ногами и абсолютным отсутствием окон. Это закулисье, культовый интернет-феномен лиминальных пространств, который буквально за несколько лет вызвал у миллионов людей по всему миру необъяснимый, почти первобытный ужас. Мы привыкли видеть архитектуру как фон для нашей жизни. Но что происходит, когда пространство лишается своей функции и становится автономным хищником? Давайте глубоко разберем психологию нашего странного, почти мистического страха перед пустыми общественными зданиями. Концепция «Backrooms» родилась на анонимном интернет-форуме в 2019 году, когда один из пользователей опубликовал зернистый, пугающий снимок пустого желтого коридора с подписью о том, что можно случайно выпасть из привычной реальности в это зацикленное измерение. Этот феномен мгновенно завирусился в сети, породив тысячи уникальных рассказов, иммерсивных видеоигр и пугающих артефактов о невидимых сущностях, подстерегающих неосторожного путника за каждым углом. Психологи объясняют этот эффект сложным понятием лиминальности. Это особое состояние перехода, когда привычные нам пространства, предназначенные для движения и жизни, оказываются лишены своего функционального назначения и самих людей. Известный французский антрополог Марк Аже в своей теории «Не мест» отмечает, что пустые отели, ночные аэропорты, бесконечные офисные коридоры или заброшенные торговые центры вызывают у нас глубокую тревогу из-за нарушения базового социального контракта. На эти места спроектированы для толпы, для шума и взаимодействия, но когда они пустуют, наш мозг, привыкший к социальной динамике, воспринимает визуальные триггеры как прямой сигнал смертельной опасности. Включаются древние защитные механизмы тревожности перед неизвестным. Мы подсознательно ждем, что из-за поворота вот-вот кто-то выйдет, но этого не происходит, и тишина становится оглушительной. Лиминальные пространства действуют как зеркало нашего внутреннего страха остаться в полном одиночестве в мире, где все двери ведут в никуда, а пространство не имеет конца. Никакой магии межпространственных дыр на самом деле не существует, лишь чистая холодная психология, восприятие архитектуры и коллективное творчество миллионов интернет-пользователей. В этих бесконечных желтых стенах мы узнаем отголоски своих собственных детских снов, где мы бродим по коридорам школы после уроков, и это чувство бесконечного душного ожидания того, что что-то странное появится в конце пролета, знакомо почти каждому. Страх перед закулисьем — это страх перед потерей связи с миром живых, перед превращением человека в лишнюю деталь в механизме, который больше не нуждается в хозяине. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
5: Руна дня на 2 сентября. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, у нас выпало сразу две руны. Руна Вунью и Феху. Ну, такой день несет энергию радости, полноты и изобилия. Потому что Вунью символизирует счастье, это внутренняя гармония, умение наслаждаться моментом и находить его и свет даже в мелочах. А вот руна Феху – это главная руна денег. Она связана с материальными ресурсами, изобилием, накоплением богатств, возможностью получения прибыли, да? И вместе, в тандеме, они указывают на день, когда духовная радость и материальные успехи переплетаются. Они дают ощущение наполненности, уверенности в будущем. Ну, класс! Ну, лучшего не пожелаешь, друзья. В работе такие руны предвещают успех, который связан с деньгами, с признанием. То есть, возможны премии, какие-то новые выгодные проекты, удачные сделки, повышение по работе. Это хороший день для начинаний, связанных с бизнесом или вложениями, инвестициями, потому что энергия Феху помогает привлекать ресурсы. Это как магнит для денег. А Вунью указывает на правильное настроение, на поддержку со стороны людей, на удачу, на везение. Если были трудности, в этот день вот возможен прорыв. Прорыв неизбежно. Словно открывается новая дверь, ведущая к успеху. Ну, класс. А в отношениях, конечно, сочетание этих рун очень позитивно. Вунью дает легкость, радость общения с партнером, душевное тепло. А Феху добавляет чувственности и стабильности. То есть в паре может появиться ощущение, что отношения выходят на новый уровень. Может, основан не только на эмоциях, но и на практической заботе друг о друге. Может, вы, наконец, почувствуете о том, что на ваш партнера можно положиться, что он стабилен душевно, эмоционально и финансово. Вот будет ощущение полнейшего кайфа и уверенности друг в друге. А одинокие люди в этот день могут встретить кого-то, кто станет источником искренней радости и одновременно подарит чувство защищенности. Опять же, даже финансовое. Да, это день, когда отношения особенно ценятся и укрепляются. Ну и по здоровью, конечно же, обе эти руны несут благоприятную энергию. Это всегда позитивный исход болезни, это всегда здоровый организм, это всегда сильный иммунитет. Да? Она символизирует силу организма, и одна, и вторая руна. Это наполнение энергии, это жизненная радость, прилив бодрости, желание заниматься собой, своим здоровьем. Это хороший день для восстановления, для ухода за телом, для практик. В раскладе о здоровье, например, пожилому человеку наличие руны Феху скажет вам, что человек в принципе здоров. Вот даже если пожилой человек чем-то болен, то при выпадении руны Феху можно говорить о стабилизации состояния и, по крайней мере, о том, что болезнь какое-то время прогрессировать не будет. Но в любом случае и вунью, и Феху в раскладе на здоровье всегда это хорошо и лучше не может быть. И в итоге, да, скажем, что 2 сентября с двумя этими рунами обещает стать днем изобилия, радости, удачи. Вунью и Феху в связке приносят всегда гармонию в сердце, достаток в руках. Это время, когда важно благодарить жизнь за подарки и делиться своим счастьем с другими. Класс! Лучшего расклада и тяжело представить. Принимайте, благодарите, накапливайте свои богатства, делитесь ими и, конечно же, берегите себя.
23: Радиолента. Цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
23: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
7: Военный блогер Максим Калашников о том, что Россия не в состоянии нормально провести мобилизацию, так как у нее нет ресурса для того, чтобы обеспечить мобилизованных всем необходимым.
9: Скорее всего, вот такая попытка мобилизации станет не победой, а это для них единственная надежда, только через мобилизацию, они другого не умеют, как мы с вами говорили уже, да? Она станет не победой, а последней конвульсией. Почему? Потому что мобилизация потянет за собой, ну, призыв резервистов потянет за собой множество других вещей. Просто дать автомат мало. Вообще-то на отделение нужен еще и дронщик, дроновод. Новый, а у вас есть только дроновод. А средства связи, а масса вещей для экипировки пехотинцев. Сейчас не афганская война, даже не чеченская. Там нужно хоть мат резиновый под попу, под пятую точку сидеть, чтобы было удобно. Вот. И множество вещей на фронте, да, вот таких, без которых вроде как это быть, но воевать невозможно. Это есть. Вот как, если вы будете мобилизовывать? Я уж ладно, с ковриками-то ладно, а вот с прицелами, дронами, с бронежилетами-то ладно, как? Масса все тонет в массе организационных трудностей, снабженческих трудностей и просто управленческого маразма. Если вы на фронт пойдут люди, а это будут люди взрослые, это не 18-летние, 20-летние мальчишки, которых запугать можно. Вот, они уже с пониманием и прочим. Вы понимаете, что может быть? Что остается? Система, поскольку она может осуществлять только самые простые действия, поднять ключевую ставку, опустить ключевую ставку, либерализовать, прижать экспорт. Что? Нанять побольше людей и тупо на фронте за счет большой массы пехоты проломить дроны, вот, чтобы что-то, как говорится, создать, так сказать, что-то, что можно подать как победу.
23: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Мертвая вода. Жители Янтарного завалили губернатора гневными комментариями о качестве воды из-под крана. От властей требуют решить многогодичную проблему. Дорогие кандидаты, калининградские единороссы Козлов и Аргеева получили на выборы 17 миллионов рублей. Их конкуренты совместно 230 тысяч. Почему миллионы рублей уходят на партийную агитацию, а избирателям приходится считать каждую копейку? Кошелек калининградца потяжелел, но не так, как хотелось бы. Среднемесячные траты жителя области выросли, а доходы упали. Чего ждать после выборов? Итак, жители Янтарного из года в год жалуются губернатору на отвратительное качество воды, а ВОЗ и ныне там. Под одним из постов на странице Алексея Беспрозванных ВКонтакте Людмила задала давно наболевший для местных жителей вопрос.
2: Когда же в поселке Янтарный наконец-то будет чистая вода из крана? Сколько мы можем терпеть? Везде потихоньку воду делают чистой, а мы так и продолжаем с янтарной водой жить. И эта проблема тянется больше 10 лет, и никаких сдвигов. Вода все хуже и хуже. Мало того, что для питья и приготовления еды воду приходится покупать отдельно, так мы еще в основном работаем на постоянную замену стиральных машинок и сантехники, которые регулярно выходят из строя из-за мути, которая течет из кранов.
10: На вопрос, который адресовался губернатору, ответил представитель регионального Минстроя. Мол, водоканал уже провел в Янтарном комплексное обследование системы водоснабжения и аварийные участки отремонтировали. А вот замена изношенных коммуникаций идет по мере финансирования. Иными словами, на замену труб денег нет, поскольку есть другие, более важные статьи расходов. К примеру, в Калининградской области по решению губернатора Беспрозванных в очередной раз существенно на целый миллион рублей увеличили размер разовой поддержки для военнослужащих-контрактников. Теперь суммарная единовременная выплата при подписании контракта составит без малого 3,5 миллиона. Так что при таких региональных тратах на СВО жителям Янтарного, видимо, придется еще долго наслаждаться мутной жидкостью вместо нормальной воды. Россияне вынуждены переходить в режим тотального выживания, поскольку у властей в приоритете финансирование продолжения спецоперации, а поддержка социального сектора ушла на задний план, отмечает экономист Игорь Липсиц.
11: Когда у страны все меньше денег и все больше военных расходов, то в конце концов она начинает резать все. Вот сейчас уже, как видите, объявили о 35% сокращении гражданских расходов, как я это предсказывал. Ну и дальше возникает ситуация. Все меньше заработки людей, все больше безработных, все меньше спрос на внутреннем рынке, все меньше производства гражданской продукции, экономика начинает рушиться, и люди начинают уходить в режим тотального выживания.
10: И в продолжении темы следующая история. У калининградцев неожиданно появилась новая статья расходов. Людей заставляют переносить газовые колонки из ванных комнат на кухне. За свой счет.
12: Жители старых домов областного центра массово получают предписание от Калининград-газификации о том, что газовую колонку нужно убрать из ванной и за 90 дней перенести на кухню. Тем, кто не выполняет требования, уже отключают газ. Некоторые семьи уже остались без него и горячей воды. И таких пострадавших будет больше, поскольку перенос колонки стоит сотни тысяч рублей, а для многих это неподъемная сумма. Проблема в том, что нужно заказать проект, переделать коммуникации и вытяжку, установить колонку на новом месте и оформить изменения. По словам жителей, расходы могут доходить до 500 000 рублей. Напомним, что запрет устанавливать газовые колонки в ваннах появился в нормах 1977 года. Однако жители домов, построенных раньше, утверждают, что газовщики теперь требуют переноса и от них.
10: Кстати, по данному факту проверку начала прокуратура Калининградской области. Но изменит ли это ситуацию в лучшую сторону и сколько времени людям придется сидеть без газа и горячей воды, никто не знает. Зато точно известно, что калининградцы стали больше тратить денег на жизнь. По данным РИА Рейтинг, в первом полугодии среднемесячные потребительские расходы на одного жителя региона составили 51 тысячу рублей. За год сумма выросла на почти 5,5%. В 2025-м жители области тратили в среднем 48 тысяч в месяц. В общероссийском рейтинге по динамике спроса Калининградская область скатилась с 31 на 40 место. Согласно оценкам аналитиков, в среднем по России люди тратят 52 тысячи рублей ежемесячно. Треть уходит на товары, почти четверть на услуги, остальное на общепит. Вывод просто. Цены растут быстрее, чем доходы, а регион теряет позиции. Вот и остается держать руку на пульсе и считать каждую копейку. Или пытаться пробиться на властный Олимп. Там точно жизнь в достатке и деньги плывут рекой. По крайней мере, показательная предвыборная арифметика это подтверждает. Калининградские представители партии власти потратили миллионы на агитацию, в отличие от конкурентов в предвыборной гонке.
16: На избирательные кампании кандидатов в Госдуму от «Единой России» Андрея Козлова, округ номер 99, и Марины Аргеевой, округ номер 100, пришло более 17 миллионов рублей. При этом у их конкурентов по двум округам совокупно всего лишь 230 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные регионального избиркома. Так, в фонд советника губернатора Андрея Козлова поступило 11 миллионов рублей. Он уже потратил больше 7 миллионов, и почти все ушло на печатную агитацию. Из 6 соперников Козлова деньги на выборы появились только у кандидата от «Справедливой России» Павла Федорова – 30 тысяч рублей. У остальных поступлений нет. В то же время у действующего депутата Госдумы Марины Аргеевой, которая снова баллотируется от «Единой России», в избирательном фонде насчитывается больше 6 миллионов рублей. Все деньги поступили от регионального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, который финансирует единороссов. Аргеева уже потратила 5,5 миллионов рублей, в основном также на печатную агитацию.
10: Тем временем люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел. Заведения закрываются, туда попросту некому ходить. Неутешительные прогнозы делают экономисты, уверяющие, что после выборов будет только хуже.
11: Во-первых, в любом случае, в октябре уже запланировано повышение коммунальных тарифов. Думаю, что будет существенно большая сумма платежей по налогу за недвижимость, которую россияне получают обычно раз в год, как раз.

0: 21%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За минувшую неделю, по данным социологов, уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%. И теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойства участники опросов называют продолжающуюся спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов населения, усиливающиеся атаки ВСУ и нарастающий топливный кризис. И ежедневно поводов для тревожности все больше. Украинские дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему порту на Балтике.
1: В ночь на 1 сентября беспилотники ВСУ массированно атаковали Ленинградскую область, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его данным, всего за 4 часа, которые продолжался налет, в небе над областью были сбиты 52 дрона. Зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга. Есть возгорание. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется, написал Дрозденко в телеграм-канале. До этого Усть-Луга – крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном. Подвергся атаке 14 августа.
0: Отметим, что Усть-Луга имеет важное значение для экспорта нефти, мазута, авиакеросина и газойля. В прошлом году только экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки. При этом после украинских ударов по российским портам на Черном и Азовском морях продавцы зерна начали переправлять поставки на Балтику, в том числе в Усть-Лугу. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без личного комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут

0: будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на три демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026-й. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы? Увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
4: Не, у вас неинтересно. Вообще насрать на людей.
5: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
4: Никому нахрен не нужна эта проблема.
6: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
7: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам. А мы сейчас стоим в очереди за бензином.
5: Ну, за это лето точно лучше жить не стало.
8: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
5: Конечно. Да. Просто ответим «да».
3: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
9: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
3: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
10: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
3: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку Нижегород-Нефтеоргсинтез, Промнефтеоргсинтез, Орскнефтеоргсинтез, Запсибнефтехим, а также Новошахтинский, Саратовский и Волгоградский НПЗ, говорит экономист Владимир Милов.
11: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
3: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
12: Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин о релокантах, которые разрушали наше государство. По его словам, для возвращения им придется предстать перед судом.
13: Надо разделить тех граждан, которые выезжают за пределами государства на отдых, на работу, на учебу, назад возвращаются, но при этом никаких законов не нарушали. И тех, кто оскорбил участников специальной военной операции, разрушал наше государство, высказываясь или финансируя недружественные страны, вооруженные силы Украины, такие и есть. Они понаделали заявления, хлопнули громко дверью. Много их среди деятелей культуры, которые состояние сколотили именно благодаря тому, что наши граждане ходили на их спектакли, концерты. И они уехали, как жизнь показала. Там они никому не нужны. И сейчас приходит осознание. Но для того, чтобы вернуться обратно, надо прежде предстать перед судом. Именно суд определит меру ответственности каждого, кто до этого совершил преступление. А мы, с своей стороны, должны сделать все для того, чтобы защитить Россию от тех, кто ее разрушал, кто оскорблял ее защитников. Родина у нас одна. И закон один для всех.
1: Главные новости дня.
3: Сигнал для всех. На саммите ШОС премьер-министр Индии призвал закончить военные действия на Украине. А Владимиру Путину снова пришлось просить Си Цзиньпина запустить «Силу Сибири-2». От нового газопровода «Сила Сибири-2» Россия ждет двукратного роста поставок газа в Китай. В понедельник на саммите ШОС в Бишкеке Владимир Путин второй раз в этом году встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. И газопровод, который обсуждается более 10 лет и который планировали начать строить еще 2 года назад, снова включили в повестку, сообщил Интерфаксу помощник президента Юрий Ушаков.
14: В двустороннем плане эта тема будет обсуждаться. Она будет обсуждаться не только на уровне Восточного экономического форума, но и также на встрече с лидером Китая, которая состоится 31 августа.
3: После начала СВО Владимир Путин ездил в Китай в феврале 2022 года, в октябре 2023, в мае 2024, в сентябре 2025 и в мае 2026. По итогам предпоследнего визита президент объявил, что газопровод проектной мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год согласован, подписан юридически обязывающий меморандум, а поставки газа в Китай вскоре вырастут до 100 миллиардов кубов в год. Впрочем, китайская сторона заявление российского президента публично так и не подтвердила. Кремль и Пекин не договорились о главном – цене газа. По неофициальной информации, Китай требует ей снижения до уровня близкого к внутрироссийскому – около 50 долларов за 1000 кубометров. Это в 5 раз меньше текущей цены для запущенного в 2019 году газопровода «Силы Сибири-1», которая уже содержит гигантскую скидку. После начала СВО российская экономика попала в зависимость от Китая, который получил контроль над значительной частью российского рынка, говорит экономист Александр Мартынин.
15: Сегодня, как мы видим, по энергетическим товарам зависимость критическая. И затем вторая не менее важная вещь – это зависимость по промышленным товарам, по тем комплектующим, которые могут использоваться в промышленности. По сути дела, Китай воспользуется и пользуется возможностью освободившейся ниши, и он пытается их заполнить. Без Китая Россия, российская экономика пребывала бы в гораздо более плачевном состоянии.
3: По данным зарубежных СМИ, во время недавнего визита Владимира Путина в Пекин китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать вопрос силы Сибири-2 до тех пор, пока Москва не будет готова изменить ценовые условия. В рамках саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин встретился и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В начале августа, по информации авторитетного международного агентства Bloomberg, в Россию прибыла первая партия индийского бензина. На фоне новой волны топливного кризиса поставки бензина, вероятно, определили повестку встречи двух лидеров. Нарендра Моди также заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий на Украине. Он призвал перейти от бесконечной войны к установлению мира.
16: «Мы должны работать над прекращением военных действий. Мы продолжим поддерживать мирные переговоры между Украиной и Россией. Мы должны перейти от бесконечной войны к прекращению войны». Таково послание Индии. «Нам нужен конец войны, а не бесконечная война».
3: Это не первый случай, когда Моди поднимает тему прекращения СВО в разговоре с Владимиром Путиным. Год назад на саммите ШОС в Тяньцзине он уже призывал к скорейшему завершению конфликта, отмечая необходимость конструктивного подхода всех сторон. Сообщается, что в рамках саммита ШОС у Владимира Путина также были запланированы встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Сам саммит прошел в расширенном формате. Участие в нем приняли лидеры более 20 стран. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Обухов о том, что внутри самой российской системы все чаще звучат предупреждения о серьезном военном кризисе.
17: Старший научный сотрудник Прохватилов, он прямо говорит, что над Россией нависла угроза серьезной военной неудачи, если дальше будет продолжаться такая политика в отношении СВО. Генерал Балуевский, командующий, бывший начальник генерального штаба, прямо призывает власти, политикам, дайте воевать генералам. Экс-депутат Единой России госпожа Панина, она теперь возглавляет этот самый, как там, Русстрат такой, она прямо заявляет, российская система ПВО на пороге системного кризиса. Ну, ключ главное, вот если говорить из того, что сейчас вопрос, нет, я согласен, да, 5 лет, и власть не может отчитаться о выполнении тех целей специальной военной операции, которые изначально ставились. Более, по-моему, того, но все отвечают, что ситуация усугубилась даже в этом отношении. И то, что президент говорит близко к завершению, но не к победе, это, честно говоря, тоже тревожит общество.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
18: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
18: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
19: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому, что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало, всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, практически невозможно.
20: Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
21: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в 2 раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
1: Радио Лента. Прямая речь.
12: Сестра военнослужащего Дзатте Мамитова Марина раскритиковала командира бригады полковника Рамиля Фасхутдинова в отправке раненых на штурмы и отказе в эвакуации.
22: Мы знаем прекрасно, в кавычках, новость. Товарищ Фасхутдинов, Рамиль получает звезду Герой России. Человек, который вымогал деньги, человек, который обнулял наших ребят, инвалидов, получает звезду Герой России. Обидно? Да. Справедливо? Нет. Почему не другие ребята, которые дали свою жизнь, не получили этих медалей, которых он, будучи инвалидами, отправлял на штурм, выполнять боевые задачи, выполнять то, что невыполнимо? У товарища Белоусова Андрея Ремовича несколько заявлений лично от моей семьи. Лично о том, что товарищ Фасхутдинов, будучи командиром войсковой части 41-698, отправил нашего брата с инвалидностью на боевую задачу. Что я должна думать? Что я должна дальше предпринимать, если даже на таком высоком уровне лично Андрей Ремович вручает звезду Героя России вот такому человеку?
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу под видом мирной работы. Сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
4: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
0: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
6: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
0: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь, рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
23: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация будет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение общества о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
0: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или по всей России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой. И это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
5: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
24: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
7: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
24: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
8: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
24: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
9: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
10: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить, джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. То же и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
9: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
11: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
13: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
11: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Время героев прошло. Почему почти все регионы свернули разрекламированную кадровую программу для военных? Помните, как участников СВО обещали сделать новой элитой России? Для них запускали специальные кадровые программы, учили управлению и обещали дорогу во власть. Президент не раз рассказывал, как идет конкурс на эту программу.
15: Отбор очень серьезный. 83 человека мы отобрали только из этих 83 тысяч. И понятно, почему. Здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств.
24: Прошло 2,5 года, и эта программа, похоже, ушла в историю. 2 с лишним года назад ее запустили в 88 регионах. И почти в 90% все закончилось уже на первом наборе. Второй поток открыли всего 4 региона, а до третьего дошел только Санкт-Петербург. А федеральное время героев вообще перестало принимать новых участников еще летом прошлого года. Налицо то, как громко запущенный кадровый лифт остановился, не доехав и до экватора, говорит политолог Александр Чернов.
16: Первый набор провести было относительно просто. Нужно было показать военным, что после возвращения их ждет не только прежняя жизнь, но и возможность сделать карьеру. Но дальше возникает простой вопрос. Куда трудоустраивать следующий поток? Хороших должностей не становится больше каждый год. И чем больше людей проходит программу, тем сложнее выполнять обещания.
24: А ведь изначально обещали совсем другое. Как минимум в 11 регионах говорили, что набор будет ежегодным и вообще бессрочным. Но сейчас картина иная. В Белгородской области получилось еще интереснее. Сайт местной программы просто перестал работать, а потом его домен вовсе оказался в третьих лиц. Эксперт по госуправлению Виктор Самойлов рассказывает, что стало широко разрекламированной программой.
25: Обучить человека можно, но ведь ему обещали не просто учебу, а карьеру. Значит, после программы должна появиться реальная должность и реальные полномочия. А таких мест ограниченное количество. Поэтому первый поток можно красиво показать, а со вторым и третьим уже возникает вопрос, куда всех этих людей назначать.
24: Хоть 2,5 года назад Владимир Путин обещал сделать участников СВО новой элитой страны, военные сейчас говорят обратное, пишет в редакцию участник СВО Алексей Морозов.
7: Ну какая мы новая элита? Разве с элитой так поступают? Люди после ранения месяцами добиваются выплат, кому-то приходится доказывать инвалидность, ходят по кабинетам за положенными деньгами. Нам рассказывали, что после фронта перед нами откроются двери, а люди возвращаются домой и сталкиваются с теми же очередями, справками и чиновниками. Поэтому многие уже просто не верят этим красивым словам.
24: И, пожалуй, в этом вся история времени героев. Назвать военных новой элитой оказалось гораздо проще, чем сделать так, чтобы они действительно почувствовали себя таковыми. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
17: Европа строит общий противоракетный щит, военкор подобный, а новой коалиции ПВО.
18: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
17: Германия оплачивает новые FPV для Украины. Военкор канала «Архангел спецназа» о новых дронах.
18: Согласно условиям совместного контракта компаний Skyfall и Auterion, украинская Skyfall произведет дроны Shrike. Они будут дополнительно оснащены программным обеспечением и модулями для наведения от немецкой компании Auterion. Общая стоимость контракта составляет около 90 миллионов евро. Дроны эти, к слову, одни из самых распиаренных на вооружении ВСУ. Производитель также собирает популярные вампиры и перехватчики Писан. А Shrike стал победителем программы Пентагона Drone Dominance Program, набрав 99,3 из 100 возможных баллов и с большим отрывом опередив решение многих ведущих мировых технологических гигантов. Это логичное следствие развития беспилотных технологий с адаптацией модулей автозахвата и донаведения с помощью искусственного интеллекта. И это прорыв украинцев, как бы грустно не было это констатировать. Со стороны немцев интерес заключается в проверке и тестировании своих модулей от Auterion на поле боя. А уже после испытаний их же наверняка будут устанавливать и в другие беспилотники немецкого производства.
17: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел спецназа» о катере «Сарган-3000».
18: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали, хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с 2 транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента. Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
12: Мать третьеклассницы Ксении Ларченковой, учащейся в школе во Владивостоке, рассказала, что руководство школьного заведения обязало учеников носить на школьной форме шевроны с дронами.
19: Моя дочь в этом году идет в третий класс, у нее в школе есть установленная школьная форма. И ученики обязаны ходить в этой форме и носить шевроны. И вот такой вот шеврон дети в этой школе обязаны носить с началом этого года. У меня все.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
20: В эфире «Разбор дня». Россия была одним из мировых лидеров по безналичной оплате. Переводы за секунды, банковские приложения, карты и телефоны вместо кошелька. Но теперь мобильный интернет могут отключить в любой момент, и деньги на счете внезапно становятся бесполезными. Сегодня разберемся, как война ломает систему, которую страна строила 20 лет, и почему россияне снова вынуждены запасаться наличными.
21: Слушай, ну масштаб вот этого отката, он прям, ну, поражает. Если вот так вспомнить нулевые годы, когда зарплата наличными в конверте была абсолютной нормой, да и длинные очереди в кассу за авансом. Никто ж тогда и помыслить не мог, что физические деньги вообще начнут, ну, полностью исчезать из оборота.
20: Точно. А потом ведь случился огромный технологический скачок. С 2010 по 2018 год безнал на одного человека вырос в 30 раз.
21: Да, это был просто колоссальный рост. Человек банально привык выходить из дома с одним только смартфоном, точно зная, что сможет оплатить там проезд, ну или кофе, или какие-то покупки.
20: Да, и к первому кварталу 26-го года почти 89% платежей в рознице были безналичными. Это, можно сказать, абсолютный триумф цифровой экономики.
21: Угу.
20: Но сейчас запущен обратный процесс. За полгода, ну, если исключить январь, в наличность перетекло 2,5 триллиона рублей.
21: 2,5 триллиона? Ого!
20: Именно. Возникла совершенно новая повседневная реальность. Банк может быть абсолютно устойчивым, счет полным, а доступ к деньгам раз и исчезает. И запускают эту цепочку регулярное отключение мобильного интернета.
21: Но разве в 26-м году это такая критичная проблема? Крупные торговые сети ведь давно проложили выделенные оптоволоконные линии. Им эти отключения мобильных вышек вообще никак не мешают. Кассы же продолжают работать стабильно.
20: У них есть резервные каналы, но основа повседневной инфраструктуры устроена иначе. Магазин у дома, аптека в спальном районе или там автозаправка на трассе. Они не могут позволить себе тянуть оптоволокно. Вся их торговля часто висит на единственной сим-карте, вставленной прямо в терминал.
21: Ага, понятно. И как только мобильная сеть ложится, терминал в такой аптеке просто слепнет.
20: Да. И кусок пластика в твоем кармане моментально теряет свою функцию. На майские праздники из-за отключений связи спрос на наличные оказался в 5 раз выше обычного. Человек делает очень простой вывод. Банковская карта удобна и надежна ровно до тех пор, пока бесперебойно функционирует чужая инфраструктура.
21: А управлять вышкой связи, контролировать сервера или хотя бы знать график отключений обычный гражданин не может. И возникает, ну, чувство полной беспомощности перед технологией.
20: Да, поэтому временный сбой, если он повторяется регулярно, разрушает самое ценное, что есть в финансовой системе – доверие. Война буквально забирается в кошелек гражданина через неработающую кассу в ближайшем магазине.
21: Ужас. Но сбой связи – это же только внешняя сторона проблемы. Гораздо сильнее по этому доверию бьет то, что доступ к средствам перекрывают сами банки.
20: Ты имеешь в виду алгоритмы безопасности?
21: Да, антифрод.
20: С начала 26-го года критерии так называемых подозрительных операций заметно расширились и ужесточились.
21: Но здесь финансовую систему, ну, как бы, можно понять. Телефонное мошенничество наносит колоссальный ущерб. Люди отдают злоумышленникам миллионы. Антифрод – это необходимый фильтр. Пара часов заморозки перевода реально могут спасти пенсионеру все его накопления. Это базовая безопасность.
20: Безопасность, которая на практике работает как слишком параноидальный охранник.
21: В смысле?
20: Ну, этот охранник запирает всех, без исключения посетителей, в здание только потому, что на улице кто-то подозрительно посмотрел в сторону двери.
21: Меткое сравнение.
20: Машинное обучение анализирует тысячи параметров, и система начинает видеть угрозу в абсолютно нормальном, ну, повседневном поведении.
21: То есть блокировка может прилететь за рутинные действия?
20: Легко. Банки массово блокируют карты после обычных переводов между собственными счетами человека. Или при возврате долга знакомому. Или при оплате услуг частного мастера. Допустим, ты переводишь деньги сантехнику или репетитору, и бац, блок.
21: Но разблокировка счета – это же не просто нажатие кнопки в приложении.
20: Далеко не всегда. Это требует времени, звонков в службу поддержки, ответов на какие-то безумные контрольные вопросы.
21: А иногда и личного визита в отделение с кипой документов, подтверждающих происхождение средств.
20: Клиенту приходится доказывать бездушной машине, что он не преступник, не жертва обмана и вообще имеет право распоряжаться своими же законными средствами именно в тот момент, когда они ему срочно нужны.
21: И даже если блокировку снимает в течение суток, у человека остается чисто психологическая память об этой зависимости. Он кристально ясно осознает, что некий скрытый алгоритм может в любую секунду поставить его право собственности на паузу, без предупреждения.
20: И тогда граждане начинают банально прятаться от системы. Они уходят в кэш, чтобы минимизировать количество транзакций, которые банк может трактовать как подозрительные.
21: Чтобы не светиться.
20: Именно. Наличность становится единственной частью сбережений, для использования которой не требуется одобрение искусственного интеллекта.
21: Усложняет ситуацию еще и то, что правила финансового контроля меняются слишком быстро. Никто не читает десятки страниц нормативных документов каждый вечер. Люди сталкиваются с новыми требованиями постфактум, прямо в момент остановки перевода на кассе.
20: И эта неопределенность особенно жестко бьет по самозанятым и тем, кто организует мелкие сборы. Скинуться на подарок коллеге или собрать деньги на школьные нужды становится прям рискованным занятием.
21: Ну да, внешне законная операция по переводу нескольких небольших сумм от разных людей идеально совпадает с признаками серого бизнеса с точки зрения банковского алгоритма.
20: Но тут есть еще один нюанс. Раньше была такая негласная сделка с банком.
21: Ты про доходность.
20: Да. Люди могли мириться с параноидальными алгоритмами и сбоями, если бы это хорошо окупалось. Когда ставки по депозитам превышали 20% годовых, клиент действительно был готов зависеть от капризов приложения. Высокий процент, ну, он полностью компенсировал риск внезапной блокировки.
21: Но к лету 26-го года доходность существенно снизилась.
20: И эта негласная сделка оказалась расторгнута. Терпеть жесткие ограничения, доказывать легальность переводов и рисковать потерей доступа к деньгам ради низкой ставки больше не имеет никакого экономического смысла. Премия за лояльность и неудобство просто исчезла.
21: Знаешь, на фоне вот этих меняющихся правил и падающей доходности моментально усиливается влияние слухов. В 26-м году по социальным сетям активно распространялись фейки о якобы готовящейся заморозке банковских вкладов.
20: О, да, помню это.
21: Министерство финансов это категорически опровергло, заявив, что таких планов нет и быть не может.
20: Угу.
21: Но почему этот слух оказался настолько живучим? Почему люди все равно в него верят, несмотря на официальное опровержение?
20: Потому что страх уже сформирован предыдущим опытом. Государству требуются колоссальные средства на текущие расходы, а на банковских счетах населения аккумулированы огромные суммы.
21: Опровержение чиновников отвечает только на вопрос о конкретном документе.
20: Но не снимает глобальную тревогу.
21: Да, но совершенно не снимает тревогу о том, что правила игры могут измениться уже завтра утром. После всех экстренных решений, внезапных комиссий, лимитов на вывод валюты и временных запретов прошлых лет.
20: Любая новая финансовая норма воспринимается как реальная угроза.
21: Точно.
20: Бумажные купюры под матрасом съедает инфляция, их могут украсть, они могут сгореть, но для того, чтобы пойти в магазин и купить на них хлеб, не нужно ждать нового государственного постановления.
21: В результате запас наличных купюр дома теперь обсуждают в обществе наравне с заряженным пауэрбанком, танком, фонариком, запасом питьевой воды и, ну, полностью укомплектованной аптечкой.
20: Наличные превратились в резервный аналоговый контур безопасности. Цифровизация два десятилетия обещала полностью избавить общество от бумажных денег, называла их пережитком прошлого. А в итоге регулярное отключение связи заставили граждан заново создавать физический резерв на случай инфраструктурного блэкаута.
21: И размер этого резерва абсолютно индивидуален. Кому-то нужны деньги на продукты на пару дней, пока чинят вышку связи, а кому-то требуются запасы на неделю вперед для покупки жизненно важных лекарств.
20: Особенно в небольших городах, где слабое покрытие сети. Но в этом и кроется главный макроэкономический парадокс всей ситуации. Безопасность от сбоев организуется исключительно за счет самого гражданина.
21: То есть бумажные купюры теряют свою покупательную способность каждый день из-за инфляции, они не застрахованы государством от кражи и не приносят никакого процентного дохода.
20: Да, держать их дома – это прямой убыток. И человек добровольно оплачивает этот убыток из своего кармана, чтобы компенсировать нестабильность инфраструктуры, которую он сам вообще-то не ломал.
21: Гражданин покупает независимость ценой обесценивания собственных сбережений.
20: Самое интересное начинается, если проследить, как это индивидуальное решение спрятать деньги в кэш ломает макроэкономику страны в целом.
21: Да, запускается масштабная цепная реакция. И первый удар принимает на себя малый бизнес. Малый бизнес и так страдает от роста налоговой нагрузки. К тому же каждый бизнес

0: единственный способ банально выжить при критической низкой рентабельности.
1: Официальная прозрачная цифровая экономика начинает сужаться.
0: В ответ власти усиливают контроль, вводят новые проверки. Бизнес еще сильнее пугается этих проверок и еще глубже прячется в наличность. Возникает идеальный замкнутый круг.
1: Но этот круг бьет не только по налоговым сборам. Он наносит мощнейший удар по самой банковской системе. Возникает серьезная проблема с базой фондирования.
0: Термин звучит сложно, но суть простая. База фондирования – это те самые дешевые деньги, которые миллионы граждан хранят на обычных вкладах, накопительных или там текущих зарплатных счетах. Именно из этого огромного котла средств банки берут деньги, чтобы выдавать их в виде кредитов другим людям или бизнесу.
1: Зарабатывая на разнице процентов. И когда люди массово идут к банкоматам и вытаскивают триллионы рублей в виде бумажного кэша, этот котел просто пустеет.
0: Да. Возникает так называемый дефицит ликвидности. Банкам физически не хватает живых денег для поддержания нормального оборота кредитования.
1: И чтобы закрыть эту дыру, банкам приходится экстренно занимать деньги у центрального банка под гораздо более высокий процент. Либо они вынуждены резко задирать ставки по вкладам населения, пытаясь заманить деньги обратно в систему.
0: В любом случае, деньги для самих банков становятся дорогими, а более дорогие деньги логичным образом превращаются в более дорогие кредиты на покупку жилья, автомобиля или развитие бизнеса, и этот возросший расход снова в конечном итоге ложится на плечи обычного гражданина.
1: Получается своеобразный скрытый налог на недоверие. Этого налога нет ни в одной официальной квитанции, но его платят все. Человек теряет процент доходности на наличных, переплачивает по потребительскому кредиту и покупает в магазине товары с уже заложенной в их цену стоимостью общей финансовой нестабильности. Власти, конечно, пытаются технически реагировать на проблему. Весной 26 года Банк России и профильные министерства пообещали внедрить новые технические решения.
0: Научить банкоматы и терминалы работать в офлайн-режиме.
1: Да, при полном отключении мобильной сети.
2: Но само появление такой государственной задачи на высшем уровне подтверждает реальный масштаб инфраструктурных сбоев. Систему, которая изначально проектировалась как постоянно подключенная к облачным серверам, приходится экстренно переписывать и адаптировать под суровые условия регулярных блэкаутов.
1: Но офлайн-режим все равно не заменит полноценную связь. Терминал без доступа в интернет не может проверить актуальный баланс карты в реальном времени. Чем меньше мгновенных проверок проходит при транзакции, тем выше риски мошенничества и перерасхода средств.
0: А значит, функционал таких офлайн-платежей будет сильно ограничен жесткими лимитами на микроскопические суммы.
1: При этом финансовый регулятор в своих официальных отчетах часто объясняет повышенный спрос на наличные именно термином «техническая адаптация», старательно избегая упоминать более глубокий фактор падения доверия к системе.
0: Стремление человека во что бы то ни стало иметь при себе средства оплаты, которые полностью независимо от цифровой инфраструктуры, это уже само по себе ярчайшее проявление недоверия. Человек просто не уверен, что привычная финансовая услуга будет доступна ему завтра утром.
1: Банки постоянно утверждают, что жесткие алгоритмы и блокировки защищают средства клиентов. И это звучит абсолютно логично ровно до того момента, пока безопасность не превращается в лишение базового контроля над своими же деньгами для обычного человека, который, не нарушал никаких законов.
0: А теперь предлагаю посмотреть на эту ситуацию под другим углом. По кому эта финансовая нестабильность, вот эти алгоритмы и отключения бьют сильнее всего?
1: Очевидно, что последствия этой эрозии доверия распространяются в обществе крайне неравномерно.
0: Да, обеспеченный человек с высоким доходом имеет массу инструментов защиты. Он может распределить средства между иностранными валютами, недвижимостью, ценными бумагами на бирже и счетами в десятки разных банков.
1: Для него пачка наличных дома – это лишь крошечная часть стратегии диверсификации. Не сработала пластиковая карта одного банка на кассе, он спокойно достанет карту другого или оплатит покупку со смартфона через альтернативный сервис.
0: А для семьи с небольшим доходом, живущей от зарплаты до зарплаты, ситуация выглядит кардинально иным образом. Несколько тысяч рублей, застрявшие в неработающем банкомате или заблокированные алгоритмом, это не просто неудобство. Это деньги на базовые потребности, на еду детям до конца недели.
1: И снимая эти деньги заранее в виде бумажных купюр, такие люди лишаются малейшей финансовой выгоды. Они теряют начисление процентов по остаткам на счетах, лишаются кэшбэков за покупки.

0: пробки. Более того, они тратят деньги на проезд, чтобы добраться до ближайшего работающего банкомата, если районный терминал отключился вместе со связью.
1: Они просто не могут позволить себе риск остаться у кассы продуктового магазина с неработающим куском пластика в руках. Для них стабильность доступа важнее любых виртуальных процентов.
0: Получается, формально инфраструктурные сбои и алгоритмические проверки одинаковы абсолютно для всех клиентов банка. Но фактически эта финансовая нестабильность жестко наказывает именно самых уязвимых граждан, только усиливая существующее социальное неравенство. Бедные платят за системные сбои самую высокую цену.
1: Именно так.
0: Знаешь, я тут подумала, если цифровая экономика требует постоянного одобрения на доступ к средствам со стороны интернет-провайдеров, сложных алгоритмов и удаленных серверов, то обычная бумажная купюра сегодня уже не просто инструмент платежа. Это единственный оставшийся у простого человека физический артефакт независимости от внешней инфраструктуры.
1: Россияне возвращаются к наличным не потому, что разлюбили технологии. Просто карта удобна только до тех пор, пока работает связь. А война превратила интернет, терминалы и банковские приложения из привычной части жизни в услугу без гарантий. Так, одно из главных достижений последних 20 лет начинает двигаться назад. Деньги есть, но воспользоваться ими удается не всегда. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
3: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Мертвая вода. Жители Янтарного завалили губернатора гневными комментариями о качестве воды из-под крана. От властей требуют решить многогодичную проблему. Дорогие кандидаты, калининградские единороссы Козлов и Аргеева получили на выборы 17 миллионов рублей. Их конкуренты совместно 230 тысяч. Почему миллионы рублей уходят на партийную агитацию, а избирателям приходится считать каждую копейку? Кошелек калининградца потяжелел, но не так, как хотелось бы. Среднемесячные траты жителя области выросли, а доходы упали. Чего ждать после выборов? Итак, жители Янтарного из года в год жалуются губернатору на отвратительное качество воды, а ВОЗ и ныне там. Под одним из постов на странице Алексея Беспрозванных ВКонтакте Людмила задала давно наболевший для местных жителей вопрос.
6: Когда же в поселке Янтарный наконец-то будет чистая вода из крана? Сколько мы можем терпеть? Везде потихоньку воду делают чистой, а мы так и продолжаем с янтарной водой жить. И эта проблема тянется больше 10 лет, и никаких сдвигов. Вода все хуже и хуже. Мало того, что для питья и приготовления еды воду приходится покупать отдельно, так мы еще в основном работаем на постоянную замену стиральных машинок и сантехники, которые регулярно выходят из строя из-за мути, которая течет из кранов.
5: На вопрос, который адресовался губернатору, ответил представитель регионального Минстроя. Мол, водоканал уже провел в Янтарном комплексное обследование системы водоснабжения и аварийные участки отремонтировали. А вот замена изношенных коммуникаций идет по мере финансирования. Иными словами, на замену труб денег нет, поскольку есть другие, более важные статьи расходов. К примеру, в Калининградской области по решению губернатора Беспрозванных в очередной раз существенно на целый миллион рублей увеличили размер разовой поддержки для военнослужащих-контрактников. Теперь суммарная единовременная выплата при подписании контракта составит без малого 3,5 миллиона. Так что при таких региональных тратах на СВО жителям Янтарного, видимо, придется еще долго наслаждаться мутной жидкостью вместо нормальной воды. Россияне вынуждены переходить в режим тотального выживания, поскольку у властей в приоритете финансирование продолжения спецоперации, а поддержка социального сектора ушла на задний план, отмечает экономист Игорь Липсиц.
7: Когда у страны все меньше денег и все больше военных расходов, то в конце концов она начинает резать все. Вот сейчас уже, как видите, объявили о 35% сокращении гражданских расходов, как я это предсказывал. Ну и дальше возникает ситуация. Все меньше заработки людей, все больше безработных, все меньше спрос на внутреннем рынке, все меньше производства гражданской продукции, экономика начинает рушиться, и люди начинают уходить в режим тотального выживания.
5: И в продолжение темы следующая история. У калининградцев неожиданно появилась новая статья расходов. Людей заставляют переносить газовые колонки из ванных комнат на кухне за свой счет.
8: Жители старых домов областного центра массово получают предписание от Калининград-газификации о том, что газовую колонку нужно убрать из ванной и за 90 дней перенести на кухню. Тем, кто не выполняет требования, уже отключают газ. Некоторые семьи уже остались без него и горячей воды. И таких пострадавших будет больше, поскольку перенос колонки стоит сотни тысяч рублей, а для многих это неподъемная сумма. Проблема в том, что нужно заказать проект, переделать коммуникации и вытяжку, установить колонку на новом месте и оформить изменения. По словам жителей, расходы могут доходить до 500 000 рублей. Напомним, что запрет устанавливать газовые колонки в ваннах появился в нормах 1977 года. Однако жители домов, построенных раньше, утверждают, что газовщики теперь требуют переноса и от них.
5: Кстати, по данному факту проверку начала прокуратура Калининградской области. Но изменит ли это ситуацию в лучшую сторону и сколько времени людям придется сидеть без газа и горячей воды, никто не знает. Зато точно известно, что калининградцы стали больше тратить денег на жизнь. По данным РИА Рейтинг, в первом полугодии среднемесячные потребительские расходы на одного жителя региона составили 51 тысячу рублей. За год сумма выросла на почти 5,5%. В 2025-м жители жители области тратили в среднем 48 тысяч в месяц. В общероссийском рейтинге по динамике спроса Калининградская область скатилась с 31 на 40 место. Согласно оценкам аналитиков, в среднем по России люди тратят 52 тысячи рублей ежемесячно. Треть уходит на товары, почти четверть на услуги, остальное на общепит. Вывод просто. Цены растут быстрее, чем доходы, а регион теряет позиции. Вот и остается держать руку на пульсе и считать каждую копейку. Или пытаться пробиться на властный Олимп. Там точно жизнь в достатке и деньги плывут рекой. По крайней мере, показательная предвыборная арифметика это подтверждает. Калининградские представители партии власти потратили миллионы на агитацию, в отличие от конкурентов в предвыборной гонке.
9: На избирательной кампании кандидатов в Госдуму от «Единой России» Андрея Козлова, округ номер 99, и Марины Аргеевой, округ номер 100, пришло более 17 миллионов рублей. При этом у их конкурентов по двум округам совокупно всего лишь 230 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные регионального избиркома. Так, в фонд советника губернатора Андрея Козлова поступило 11 миллионов рублей. Он уже потратил больше 7 миллионов, и почти все ушло на печатную агитацию. Из шести соперников Козлова деньги на выборы появились только у кандидата от «Справедливой России» Павла Федорова – 30 тысяч рублей. У остальных поступлений нет. В то же время у действующего депутата Госдумы Марины Аргеевой, которая снова баллотируется от «Единой России», в избирательном фонде насчитывается больше 6 миллионов рублей. Все деньги поступили от регионального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, который финансирует единороссов. Аргеева уже потратила 5,5 миллионов рублей, в основном также на печатную агитацию.
5: Тем временем люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел. Заведения закрываются, туда попросту некому ходить. Неутешительные прогнозы делают экономисты, уверяющие, что после выборов будет только хуже.
7: Во-первых, в любом случае, в октябре уже запланировано повышение коммунальных тарифов. Думаю, что будет существенно большая сумма платежей по налогу за недвижимость, которую сегодня получают обычно раз в год, как раз во второй половине года, осенью обычно это приходила бумажка. А дальше начнется следующее. Ну, смотрите, вы уже который месяц живете при очень высоких ценах на бензин, и вы думаете, что это кончается только тем, что очереди и расходы из кошелька владельцев автомобилей выше? Нет, это все ложится в транспортные затраты, соответственно, дальше это превращается в рост срочных цен на полках магазинов. Так что россиян ждет явно ускорение инфляции при, в общем, практически прекратившемся почти росте номинальной заработной платы. Следующая, конечно, история – это то, что будет происходить из-за дефицита бюджета, такого огромного. Сейчас будут увольнять бюджетников, сокращать зарплаты бюджетникам, отменять надбавки, льготы бюджетникам. Это уже происходит. Вот это то, что россиянам стоит ждать в ближайшее время.
5: Согласно результатам опросов Фонда общественного мнения, за год поддержка «Единой России» сократилась примерно на четверть – с 43% до 32%, а за последнюю неделю снизилась еще на 1%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За минувшую неделю, по данным социологов, уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%. И теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойства участники опросов называют продолжающуюся спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов населения, усиливающиеся атаки ВСУ и нарастающий топливный кризис. И ежедневно поводов для тревожности все больше. Украинские дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему порту на Балтике.
10: В ночь на 1 сентября беспилотники ВСУ массированно атаковали Ленинградскую область, сообщил глава региона Александр Грозденко. По его данным, всего за 4 часа, которые продолжался налет, в небе над областью были сбиты 52 дрона. Зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга. Есть возгорание. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется, написал Грозденко в телеграм-канале. До этого Усть-Луга – крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном. Подвергся атаке 14 августа.
5: Отметим, что Усть-Луга имеет важное значение для экспорта нефти, мазута, авиакеросина и газойля. В прошлом году только экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки. При этом после украинских ударов по российским портам на Черном и Азовском морях продавцы зерна начали переправлять поставки на Балтику, в том числе в Усть-Лугу. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
11: Thank you.
2: Олимпийский лоцман.
11: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: На трассе М-11 застрявшие автомобилисты вынуждены проводить ночи на парковках автозаправочных станций без возможности заправиться или получить помощь от службы аварийных комиссаров.
14: Здравствуйте. Это 327-й километр трассы М-11. Заправка «Лукойл» между Бологой и Вышним Волочком. Трасса М-11 платная. Вот эти все машины стоят без бензина. На самой заправке есть только дизель, бензина нету, все красные флажки. Я с женой и с ребенком тоже без бензина, стоим уже 2 часа. На предыдущих заправках Роснефти тоже бензина нету. Служба аварийных комиссаров бензин тоже дать не может, соответственно, стоим. Ждем, когда привезут. Сотрудники станции говорят, что бензина уже нету 2 суток. Как-то так. Люди ходят, покупают чай, еду на заправке.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллионов, ожидает регулятор.
16: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллионов рублей, к концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
15: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
17: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
15: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
18: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
15: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
19: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
20: Мы не живем хорошо.
19: На этом опять варианте мы проживем, там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
2: Криминальные новости.
20: Россиянин, которого подозревают в убийстве троих человек в Черногории, покончил с собой. Сегодня ночью полицейские заблокировали Михаила Шабунина в лесу возле населенного пункта Топла, неподалеку от города Харцегнави. Россиянин открыл огонь по силовикам, а позднее его тело нашли в том же лесу. После этого операция по поимке уроженца Перми была завершена. По версии следствия Черногории, Шабунин 31 августа пришел в стрелковый клуб в Даниловграде. Это примерно в 100 километрах от места его гибели. И расстрелял там трех мужчин, 20 и 24-летних жителей Подгорицы, а также 67-летнего мужчину из Даниловграда. После этого Шабунин скрылся с места убийства на автомобиле, который позже был обнаружен брошенным на окраине Подгорицы. Машину он угнал у одной из своих жертв. В Черногорию россиянин приехал на автобусе и часто выезжал за пределы страны в Боснию и Герцеговину. Только за 5 дней в начале июля он сделал это 8 раз. В связи с трагедией 1 и 2 сентября в Черногории объявлены днями траура, а начало учебного года в Даниловграде перенесли на 3 сентября. Сотрудникам СОБР пришлось штурмовать квартиру в Южно-Сахалинске, где вооруженный ножами мужчина силой удерживал 44-летнюю женщину и ее истязал. Как стало известно ШОТ, ЧП произошло в доме на Физкультурной улице. 47-летний неадекват взял свою сожительницу в заложницы, запер в квартире на 6-м этаже и не выпускал. Соседи вызвали на место все экстренные службы. Перед прибытием силовиков злоумышленник успел нанести женщине множество ножевые ранения, около 5 ударов. В ходе спецоперации по освобождению бойцы также применили оружие, ранив нападавшего в ногу. Они обезвредили и задержали его. Пострадавшую женщину госпитализировали, следственный комитет возбудил уголовное дело. Семиклассница напала на учительницу прямо перед школьной линейкой в Канске. Как пишет база, в здании школы номер 2 девочка сначала распылила педагогу по физике в лицо перцовый баллончик, а затем достала нож. Попытку нападения пресекла мама одного из учеников, а женщина вытолкнула агрессивную школьницу в коридор и не дала ей нанести учителю серьезные травмы. В итоге все праздничные мероприятия в школе 1 сентября отменили. В ситуации разбираются правоохранители. Как сообщили в Минздраве Красноярского края, 7 человек пострадали после нопадения в Канской школе. 5 детей и 2 взрослых. Всех пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
13: Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов о том, что экономика Российской Федерации трещит по швам.
21: Рост экономики свалился почти в 4 раза. Это абсолютно недопустимо. Из 26 отраслей, обрабатывающей и добывающей промышленности, 21 или стагнирует, или ушла в минус. В условиях войны металлурги сократили на 14% производства, автомобильные промышленности на 30%, тракторы и комбайны на минус 21%. Это в условиях, когда у нас на полях не хватает ни комбайнов, ни тракторов. Это тоже недопустимо. Можно было спокойно отрегулировать эти показатели. Даже космос, всего 17 запусков. А у нас только вот на праздник, день назад, 500 дронов пролетело. Слава богу, наши военные сбили, только 2 пролетело. Но кто наводит? Если у вас нет космоса, вы завтра голенькие. Инвестиции только в текущие, в разработке уже их нет. Внешний долг 380 миллиардов, это полбюджета. Бюджетный дефицит. Мы вам говорили и предлагали бюджет, который был на 6 триллионов больше. Если бы приняли на 10 триллионов, уже 6 триллионов. Если так дело пойдет, в конце года будет 10. Это 1/4 бюджета. Ну и, к сожалению, страна продолжает вымирать.
2: Главные новости дня.
22: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
0: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
22: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
17: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
22: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
1: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
22: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
23: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8 там высококачественные угли, частные компании. Да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну, что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, а их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработкой месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения «Новатека» и «Сжиженный газ». Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера. Но в качестве акционера он просто получает свою долю, там устроено консорциум таким образом, что участники консорциума получают продукцию, то есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов, ну, и китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решение Китая там, инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот. А самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – это только инвестиции. Нет.
2: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
22: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой. И это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
4: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
22: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
6: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
22: И устье Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
7: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
22: Вот в этом и проблема для России. Устье Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Говорят военкоры.
9: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зергулио о новых гражданах России.
10: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за 2 последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти 2-кратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая. Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
9: НАТО строит смертоносную сеть. Военкор Живов о новой системе наблюдения за Россией.
24: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документ Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется ИИ, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. Например, если беспилотник обнаружит российскую бронетанковую группировку, он немедленно сопоставит спутниковые снимки, данные радаров и датчиков. Командиры получат полную картину, говорится в материале. Под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем нашим позициям в европейской части России.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Время героев прошло. Почему почти все регионы свернули разрекламированную кадровую программу для военных? Помните, как участников СВО обещали сделать новой элитой России? Для них запускали специальные кадровые программы, учили управлению и обещали дорогу во власть. Президент не раз рассказывал, как идет конкурс на эту программу.
25: Отбор очень серьезный, 83 человека мы отобрали только из этих 83 тысяч. И понятно, почему. Здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств.
22: Прошло 2,5 года, и эта программа, похоже, ушла в историю. 2 с лишним года назад ее запустили в 88 регионах. И почти в 90% все закончилось уже на первом наборе. Второй поток открыли всего 4 региона, а до третьего дошел только Санкт-Петербург. А федеральное время героев вообще перестало принимать новых участников еще летом прошлого года. Налицо то, как громко запущенный кадровый лифт остановился, не доехав и до экватора, говорит политолог Александр Чернов.
5: первый набор провести было относительно просто. Нужно было показать военным, что после возвращения их ждет не только прежняя жизнь, но и возможность сделать карьеру. Но дальше возникает простой вопрос. Куда трудоустраивать следующий поток? Хороших должностей не становится больше каждый год. И чем больше людей проходит программу, тем сложнее выполнять обещания.
22: А ведь изначально обещали совсем другое. Как минимум в 11 регионах говорили, что набор будет ежегодным и вообще бессрочным. Но сейчас картина иная. В Белгородской области получилось еще интереснее. Сайт местной программы просто перестал работать, а потом его домен вовсе оказался в третьих лиц. Эксперт по госуправлению Виктор Самойлов рассказывает, что стало широко разрекламированной программой.
11: Обучить человека можно, но ведь ему обещали не просто учебу, а карьеру. Значит, после программы должна появиться реальная должность и реальные полномочия. А таких мест ограниченное количество. Поэтому первый поток можно красиво показать, а со вторым и третьим уже возникает вопрос, куда всех этих людей назначать.
22: Хоть 2,5 года назад Владимир Путин обещал сделать участников СВО новой элитой страны, военные сейчас говорят обратное, пишет в редакцию участник СВО Алексей Морозов.
12: Ну какая мы новая элита? Разве с элитой так поступают? Люди после ранения месяцами добиваются выплат, кому-то приходится доказывать инвалидность, ходят по кабинетам за положенными деньгами. Нам рассказывали, что после фронта перед нами откроются двери, а люди возвращаются домой и сталкиваются с теми же очередями, справками и чиновниками. Поэтому многие уже просто не верят этим красивым словам.
22: И, пожалуй, в этом вся история времени героев. Назвать военных новой элитой оказалось гораздо проще, чем сделать так, чтобы они действительно почувствовали себя таковыми. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
16: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
14: Ого, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
16: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
14: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
16: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
14: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
16: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
14: Ну хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
16: Абсолютно.
14: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
16: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
14: Ничего себе.
16: Да.
14: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которые вообще тратит федеральный бюджет.
16: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
14: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
16: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
14: Так.
16: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
14: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
16: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
14: Например?
16: Например, через

0: этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
1: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
0: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
1: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
0: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
1: Да на это можно разве что забор покрасить.
0: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
1: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
0: По врачам.
1: То есть режут зарплаты.
0: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
1: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
0: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
1: Угу, что там?
0: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
1: Подозреваю, что с социалки.
0: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
1: Это буквально список того, за что губернатора не накажут немедленно.
0: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
1: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще. В первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
0: 56?
1: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
0: А почему они оказались в такой яме?
1: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
0: Повышать налоги они тоже не имеют права.
1: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
0: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
1: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
0: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся.
1: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
0: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
1: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
0: Волгоградская область срезала треть. Почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет. Они ржавели последние 30 лет.
1: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
0: Звучит как финансовая пирамида.
1: Так и есть.

0: Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
1: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
0: Да, трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
1: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26 года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
0: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
1: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
0: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
1: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуются чиновникам, а ему показывают документ. Смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
0: Да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
1: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
0: Угу.
1: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
0: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
1: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26 года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
0: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
1: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
0: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26 года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
1: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
0: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
1: Получается, гражданские расходы поставлены в условиях жесткого выживания.
0: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
1: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink, поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
4: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
3: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
5: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
3: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
6: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
3: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин призвал провести реформы в ООН, чтобы повысить эффективность ее работы.
8: Но все-таки потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального юга и востока. В целом, адаптировать к меняющимся реалиям, наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям. Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка. Этот процесс носит объективный и, прямо скажем, для всех это уже понятно, необратимый характер.
2: Главные новости дня.
9: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллионов, ожидает регулятор.
10: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллионов рублей. К концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
9: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
5: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
9: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, а в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
9: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Министр экономического развития Максим Решетников о том, что все хотят сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой российский опыт и технологии.
13: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать. Требуются дополнительные усилия, чтобы наш опыт применить в конкретной среде.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зыргулио о новых гражданах России.
16: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 000 таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за два последних года российские паспорта получили 120 000 таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая. Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
17: НАТО строит смертоносную сеть. Военкор Живов о новой системе наблюдения за Россией.
18: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется ИИ, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. Например, если беспилотник обнаружит российскую бронетанковую группировку, он немедленно сопоставит спутниковые снимки, данные радаров и датчиков. Командиры получат полную картину, говорится в материале. Под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем нашим позициям в европейской части России.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Пока не умер, ты солдат. Зачем тяжело раненых отправляют обратно на фронт? Не жалеют даже тех, кто в бою потерял ногу. Потерял глаз, не работает рука или после ранения практически не можешь ходить. Оказывается, даже это не всегда означает, что на фронт ты больше не вернешься. В военных чатах снова обсуждают истории тяжело раненых бойцов, которые после госпиталей возвращают в боевые подразделения. В эфире военного обозревателя Максима Калашникова рассказали о случаях, когда на передовую обратно отправляли людей с серьезными проблемами со зрением, неработающими руками и ногами. Звучала даже история о военном с ампутированной ногой, которого якобы забрали прямо с инвалидного кресла.
20: И знаю ситуации, когда человека с практически потерянным зрением, без глаза, когда рука совершенно не функционировала, в том числе правая рука, либо эта нога, их также, значит, возвращали в воинские, в боевые подразделения.
21: Одноногих.
20: И направляли на передовую. И вопрос, а какие боевые задачи они смогут выполнить? Или их просто бросали на убой? Понимаешь, вот это вот, я буду всегда говорить, поганая система, потому что все, что с армией сотворило, это сотворилось не само собой. Это все плоды вот этой поганой на настоящей действительности и системы.
3: Зачем боевому подразделению человек, который физически не может выполнять обычные задачи, объясняет военный эксперт Александр Туманов.
22: Здесь нужно разделять две вещи. После тяжелого ранения человек действительно может остаться на службе, но тогда ему должны подобрать работу с учетом состояния здоровья. Совсем другой вопрос. Если человека с серьезными ограничениями возвращают именно в боевое подразделение, там он не только сам находится под огромным риском, но и становится дополнительной нагрузкой для сослуживцев.
3: Есть и конкретные истории. Мобилизованного из Екатеринбурга Максима Зубкова, по данным Z-активистов, забрали прямо из медучреждения. У него было ранение голеностопа. Утверждается, что группа розыска избила его в палате, вынесла без сознания и увезла в часть. При этом близкие говорят, что у мужчины было заключение военно-врачебной комиссии о негодности к службе. Почему раненый вообще может оказаться в розыске еще до того, как закончил лечение, объясняет юрист по военному праву Сергей Матвеев.
23: После госпиталя у военнослужащего должен быть понятный юридический статус. Он либо продолжает лечение, либо проходит комиссию, либо возвращается в часть с определенными ограничениями. Проблемы начинаются, когда документы не оформлены вовремя или командование считает человека самовольно оставившим часть. И тогда военный может оказаться в очень тяжелой ситуации, когда он еще лечится, а по документам его уже разыскивают.
3: Еще одна история пришла из Улан-Удэ. Военнослужащий Алексей Капустин после госпиталя переехал к невесте. Его объявили в розыск и вернули в часть. Мать утверждает, что сейчас сына держат в изоляторе. Забрали телефон и не оказывают необходимую медпомощь. По ее словам, раны у мужчины снова начали кровоточить.
0: Я Ружицкая Лена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича, номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается. Называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток, будет гнить, сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
3: И получается очень тяжелый замкнутый круг. Человек получил ранение на СВО, лечится, а потом еще должен доказывать, что он действительно не может вернуться обратно на передовую. Сами военные и их родные задают один и тот же вопрос. В какой момент солдат перестает быть ресурсом для фронта и становится просто человеком, которого нужно долечить и вернуть домой? Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
1: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается практически каждой семьи в стране. Как я уже говорил в одной из прошлых передач, с 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. Да, теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню сейчас вам простым языком, что это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если у вас возникнут проблемы. Итак, что изменилось главное, да? В двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря. А план 261 тысяча человек. Но есть важное уточнение, что призывные мероприятия идут весь год, а отправка в войска только 2 раза в году. Давайте же разберемся подробнее, а как отменить решение о призыве. Сейчас действует очень важное правило. Решение комиссии о призыве действует 1 год. Но если уже после принятия решения появились основания для отсрочки, например, заболевание, рождение ребенка, уход за родственником, то нужно обязательно, первое, сообщить об этом в военкомат. Второе, подтвердить это документами. Третье, направить заявление письменно или через госуслуги. И четвертое, сделать это до даты явки для отправки в войска. Военкомат обязан в течение 5 рабочих дней направить материалы в вышестоящую комиссию, и та уже будет рассматривать или пересматривать решение. Вывод. Что нужно помнить обязательно каждому призывнику? Призывные мероприятия теперь идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Отправка в войска – только два периода, и это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она обязательно должна дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий теперь, да, уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия теперь. Ну и если возникли новые основания, то решение о призыве можно отменить. Так что, друзья, если вы столкнулись с необоснованным решением призывной комиссии, или вам неправильно определили категорию годности, или вы не знаете, как оспорить повестку, обращайтесь к адвокатам в вашем регионе. Берегите себя и своих близких, конечно. Ну и пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
4: Говорят военкоры.
17: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
16: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
17: Германия оплачивает новые FPV для Украины. Военкор канал Архангел спецназа о новых дронах.
16: Согласно условиям совместного контракта компаний Skyfall и Auterion, украинская Skyfall произведет дроны Shrike. Они будут дополнительно оснащены программным обеспечением и модулями донаведения от немецкой компании Auterion. Общая стоимость контракта составляет около 90 миллионов евро. Дроны эти, к слову, одни из самых распиаренных на вооружении ВСУ. Производитель также собирает популярные вампиры и перехватчики Писан. А Shrike стал победителем программы Пентагона Drone Dominance Program, набрав 99,3 из 100 возможных баллов и с большим отрывом опередив решение многих ведущих мировых технологических гигантов. Это логичное следствие развития беспилотных технологий с адаптацией модулей автозахвата и донаведения с помощью искусственного интеллекта. И это прорыв украинцев, как бы грустно не было это констатировать. Со стороны немцев интерес заключается в проверке и тестировании своих модулей от Auterion на поле боя. А уже после испытаний их же наверняка будут устанавливать и в другие беспилотники немецкого производства.
17: Новая морская угроза. Военкор канал Архангел спецназа о катере «Сарган-3000».
16: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали, хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 7 сотен задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой. И это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
6: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
3: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
22: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
3: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
7: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
3: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
12: Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов о том, что экономика Российской Федерации трещит по швам.
21: Рост экономики свалился почти в 4 раза. Это абсолютно недопустимо. Из 26 отраслей обрабатывающей и добывающей промышленности 21 или стагнирует, или ушла в минус. В условиях войны металлурги сократили на 14% производства, автомобильные промышленности на 30%, тракторы и комбайны на минус 21%. Это в условиях, когда у нас на полях не хватает ни комбайнов, ни тракторов. Это тоже недопустимо. Можно было спокойно отрегулировать эти показатели. Даже космос, всего 17 запусков. Если у вас нет космоса, вы завтра голенькие. Инвестиции только в текущие разработки уже их нет. Внешний долг 380 миллиардов, это полбюджета. Бюджетный дефицит, мы вам говорили и предлагали бюджет, который был на 6 триллионов больше. Если бы приняли на 10 триллионов, уже 6 триллионов, если так дело пойдет, в конце года будет 10. Это четвертая часть бюджета. Ну и, к сожалению, страна продолжает вымирать.
5: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут... Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
9: Привет. С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе бесконечный лабиринт пустых, давящих, желтоватых комнат с монотонно гудящими флуоресцентными лампами, влажным запахом старого ковролина под ногами и абсолютным отсутствием окон. Это закулисье, культовый интернет-феномен лиминальных пространств, который буквально за несколько лет вызвал у миллионов людей по всему миру необъяснимый почти... первобытный ужас. Мы привыкли видеть архитектуру как фон для нашей жизни. Но что происходит, когда пространство лишается своей функции и становится автономным хищником? Давайте глубоко разберем психологию нашего странного, почти мистического страха перед пустыми общественными зданиями. Концепция Backrooms родилась на анонимном интернет-форуме в 2019 году, когда один из пользователей опубликовал зернистый, пугающий снимок пустого желтого коридора с подписью о том, что можно случайно выпасть из привычной реальности в это зацикленное измерение. Этот феномен мгновенно завирусился в сети, породив тысячи уникальных рассказов, иммерсивных видеоигр и пугающих артефактов о невидимых сущностях, подстерегающих неосторожного путника за каждым углом. Психологи объясняют этот эффект сложным понятием лиминальности. Это особое состояние перехода, когда привычные нам пространства, предназначенные для движения и жизни, оказываются лишены своего функционального назначения и самих людей. Известный французский антрополог Марк Аже в своей теории «Не мест» отмечает, что пустые отели, ночные аэропорты, бесконечные офисные коридоры или заброшенные торговые центры вызывают у нас глубокую тревогу из-за нарушения базового социального контракта. На эти места спроектированы для толпы, для шума и взаимодействия, но когда они пустуют, наш мозг, привыкший к социальной динамике, воспринимает визуальные триггеры как прямой сигнал смертельной опасности. Включаются древние защитные механизмы тревожности перед неизвестным. Мы подсознательно ждем, что из-за поворота вот-вот кто-то выйдет, но этого не происходит, и тишина становится оглушительной. Лиминальные пространства действуют как зеркало нашего внутреннего страха остаться в полном одиночестве в мире, где все двери ведут в никуда, а пространство не имеет конца. Никакой магии межпространственных дыр на самом деле не существует, лишь чистая холодная психология восприятия архитектуры и коллективное творчество миллионов интернет-пользователей. В этих бесконечных желтых стенах мы узнаем отголоски своих собственных детских снов, где мы бродим по коридорам школы после уроков, и это чувство бесконечного душного ожидания того, что что-то странное появится в конце пролета, знакомо почти каждому. Страх перед закулисьем — это страх перед потерей связи с миром живых, перед превращением человека в лишнюю деталь в механизме, который больше не нуждается в хозяине. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С
10: их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руна дня на 2 сентября. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, у нас выпало сразу две руны. Руна Вуньо и Феху. Ну, такой день несет энергию радости, полноты и изобилия. Потому что Вуньо символизирует счастье, это внутренняя гармония, умение наслаждаться моментом и находить его и свет даже в мелочах. А вот руна Феху – это главная руна денег. Она связана с материальными ресурсами, изобилием, накоплением богатств, возможностью получения прибыли. Да? И вместе, в тандеме, они указывают на день, когда духовная радость и материальные успехи переплетаются. Они дают ощущение наполненности, уверенности в будущем. Ну, класс! Ну, лучшего не пожелаешь, друзья. В работе такие руны предвещают успех, который связан с деньгами, с признанием. То есть возможны премии, какие-то новые выгодные проекты, удачные сделки, повышение по работе. Это хороший день для начинаний, связанных с бизнесом или вложениями, инвестициями, потому что энергия Феху помогает привлекать ресурсы. Это как магнит для денег. А Вуньо указывает на правильное настроение, на поддержку со стороны людей, на удачу, на везение. Если были трудности, в этот день вот возможен прорыв. Прорыв неизбежно. Словно открывается новая дверь, ведущая к успеху. Ну, класс. А в отношениях, конечно, сочетание этих рун очень позитивно. Вуньо дает легкость, радость общения с партнером, душевное тепло. А Феху добавляет чувственности и стабильности. То есть в паре может появиться ощущение, что отношения выходят на новый уровень. Может, основан не только на эмоциях, но и на практической заботе друг о друге. Может, вы, наконец, почувствуете о том, что на вашего партнера можно положиться, что он стабилен душевно, эмоционально и финансово. Вот будет ощущение полнейшего кайфа и уверенности друг в друге. А одинокие люди в этот день могут встретить кого-то, кто станет источником искренней радости и одновременно подарит чувство защищенности. Опять же, даже финансовое. Да, это день, когда отношения особенно ценятся и укрепляются. Ну и по здоровью, конечно же, обе эти руны несут благоприятную энергию. Это всегда позитивный исход болезни, это всегда здоровый организм, это всегда сильный иммунитет. Да? Она символизирует силу организма, и одна, и вторая руна. Это наполнение энергии, это жизненная радость, прилив бодрости, желание заниматься собой, своим здоровьем. Это хороший день для восстановления, для ухода за телом, для практик. В раскладе о здоровье, например, пожилому человеку наличие руны Феху скажет вам, что человек в принципе здоров. Вот даже если пожилой человек чем-то болен, то при выпадении руны Феху можно говорить о стабилизации состояния и, по крайней мере, о том, что болезнь какое-то время прогрессировать не будет. Но в любом случае и Вуньо, и Феху в раскладе на здоровье всегда это хорошо и лучше не может быть. И в итоге, да, скажем, что 2 сентября с двумя этими рунами обещает стать днем изобилия, радости, удачи. Вуньо и Феху в связке приносят всегда гармонию в сердце, достаток в руках. Это время, когда важно благодарить жизнь за подарки и делиться своим счастьем с другими. Класс! Лучшего расклада и тяжело представить. Принимайте, благодарите, накапливайте свои богатства, делитесь ими и, конечно же, берегите себя.
13: Радиолента. Цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
13: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
12: Военный блогер Максим Калашников о том, что Россия не в состоянии нормально провести мобилизацию, так как у нее нет ресурса для того, чтобы обеспечить мобилизованных всем необходимым.
2: Скорее всего, вот такая попытка мобилизации станет не победой, а это для них единственная надежда, только через мобилизацию, они другого не умеют, как мы с вами говорили уже, да? Она станет не победой, а последней конвульсией. Почему? Потому что мобилизация потянет за собой, призыв резервистов потянет за собой множество других вещей. Просто дать автомат мало. Вообще-то на отделение нужен еще и дрончик, дроновод. Новое, а у вас есть только дроновод. А средства связи, а масса вещей для экипировки пехотинцев. Сейчас не афганская война, даже не чеченская. Там нужно хоть мат резиновый под попу, под пятую точку сидеть, чтобы было удобно. Вот. И множество вещей на фронте, да, вот таких, без которых вроде как это быть, но воевать невозможно. Это есть. Вот как, если вы будете мобилизовывать. Я уж ладно, с ковриками-то ладно, а вот с прицелами, дронами, с бронежилетами-то ладно, как? Масса все тонет в массе организационных трудностей, снабженческих трудностей и просто управленческого маразма. Если вы на фронт пойдут люди, а это будут люди взрослые, это не 18-летние, 20-летние мальчишки, которых запугать можно. Вот, они уже с пониманием и прочее. Вы понимаете, что может быть? Что остается? Система, поскольку она может осуществлять только самые простые действия, поднять ключевую ставку, опустить ключевую ставку, либерализовать, прижать экспорт. Что? Нанять побольше людей и тупо на фронте за счет большой массы пехоты проломить дроны. Вот. Чтобы что-то, как говорится, создать, так сказать, что-то, что можно подать как победу.
15: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
18: Мертвая вода. Жители Янтарного завалили губернатора гневными комментариями о качестве воды из-под крана. От властей требуют решить многогодичную проблему. Дорогие кандидаты, калининградские единороссы Козлов и Аргеева получили на выборы 17 миллионов рублей. Их конкуренты совместно 230 тысяч. Почему миллионы рублей уходят на партийную агитацию, а избирателям приходится считать каждую копейку? Кошелек калининградца потяжелел, но не так, как хотелось бы. Среднемесячные траты жителя области выросли, а доходы упали. Чего ждать после выборов? Итак, жители Янтарного из года в год жалуются губернатору на отвратительное качество воды, а ВОЗ и ныне там. Под одним из постов на странице Алексея Беспрозванных ВКонтакте Людмила задала давно наболевший для местных жителей вопрос.
20: Когда же в поселке Янтарный наконец-то будет чистая вода из крана? Сколько мы можем терпеть? Везде потихоньку воду делают чистой, а мы так и продолжаем с янтарной водой жить. И эта проблема тянется больше 10 лет, и никаких сдвигов. Вода все хуже и хуже. Мало того, что для питья и приготовления еды воду приходится покупать отдельно, так мы еще в основном работаем на постоянную замену стиральных машинок и сантехники, которые регулярно выходят из строя из-за мути, которая течет из кранов.
18: На вопрос, который адресовался губернатору, ответил представитель регионального Минстроя. Мол, водоканал уже провел в Янтарном комплексное обследование системы водоснабжения и аварийные участки отремонтировали. А вот замена изношенных коммуникаций идет по мере финансирования. Иными словами, на замену труб денег нет, поскольку есть другие, более важные статьи расходов. К примеру, в Калининградской области по решению губернатора Беспрозванных в очередной раз существенно на целый миллион рублей увеличили размер разовой поддержки для военнослужащих-контрактников. Теперь суммарная единовременная выплата при подписании контракта составит без малого 3,5 миллиона. Так что при таких региональных тратах на СВО жителям Янтарного, видимо, придется еще долго наслаждаться мутной жидкостью вместо нормальной воды. Россияне вынуждены переходить в режим тотального выживания, поскольку у властей в приоритете финансирование продолжения спецоперации, а поддержка социального сектора ушла на задний план, отмечает экономист Игорь Липсиц.
24: Когда у страны все меньше денег и все больше военных расходов, то в конце концов она начинает резать все. Вот сейчас уже, как видите, объявили о 35% сокращении гражданских расходов, как я это предсказывал. Ну и дальше возникает ситуация. Все меньше заработки людей, все больше безработных, все меньше спрос на внутреннем рынке, все меньше производства гражданской продукции, экономика начинает рушиться, и люди начинают уходить в режим тотального выживания.
18: И в продолжении темы следующая история. У калининградцев неожиданно появилась новая статья расходов. Людей заставляют переносить газовые колонки из ванных комнат на кухне за свой счет.
16: Жители старых домов областного центра массово получают предписание от Калининградгазификации о том, что газовую колонку нужно убрать из ванной и за 90 дней перенести на кухню. Тем, кто не выполняет требования, уже отключают газ. Некоторые семьи уже остались без него и горячей воды. И таких пострадавших будет больше, поскольку перенос колонки стоит сотни тысяч рублей, а для многих это неподъемная сумма. Проблема в том, что нужно заказать проект, переделать коммуникации и вытяжку, установить колонку на новом месте и оформить изменения. По словам жителей, расходы могут доходить до 500 000 рублей. Напомним, что запрет устанавливать газовые колонки в ваннах появился в нормах 1977 года. Однако жители домов, построенных раньше, утверждают, что газовщики теперь требуют переноса и от них.
18: Кстати, по данному факту проверку начала прокуратура Калининградской области. Но изменит ли это ситуацию в лучшую сторону и сколько времени людям придется сидеть без газа и горячей воды, никто не знает. Зато точно известно, что калининградцы стали больше тратить денег на жизнь. По данным РИА Рейтинг, в первом полугодии среднемесячные потребительские расходы на одного жителя региона составили 51 тысячу рублей. За год сумма выросла на почти 5,5%. В 2025-м жители области тратили в среднем 48 тысяч в месяц. В общероссийском рейтинге по динамике спроса Калининградская область скатилась с 31-го на 40-е место. Согласно оценкам аналитиков, в среднем по России люди тратят 52 тысячи рублей ежемесячно. Треть уходит на товары, почти четверть на услуги, остальное на общепит. Вывод просто. Цены растут быстрее, чем доходы, а регион теряет позиции. Вот и остается держать руку на пульсе и считать каждую копейку. Или пытаться пробиться на властный Олимп. Там точно жизнь в достатке и деньги плывут рекой. По крайней мере, показательная предвыборная арифметика это подтверждает. Калининградские представители партии власти потратили миллионы на агитацию, в отличие от конкурентов в предвыборной гонке.
0: На избирательной кампании кандидатов в Госдуму от «Единой России» Андрея Козлова, округ номер 99, и Марины Аргеевой, округ номер 100, пришло более 17 миллионов рублей. При этом у их конкурентов по двум округам совокупно всего лишь 230 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные регионального избиркома. Так, в фонд советника губернатора Андрея Козлова поступило 11 миллионов рублей. Он уже потратил больше 7 миллионов, и почти все ушло на печатную агитацию. Из шести соперников Козлова деньги на выборы появились только у кандидата от «Справедливой России» Павла Федорова – 30 тысяч рублей. У остальных поступлений нет. В то же время у действующего депутата Госдумы Марины Аргеевой, которая снова баллотируется от «Единой России», в избирательном фонде насчитывается больше 6 миллионов рублей. Все деньги поступили от регионального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, который финансирует единороссов. Аргеева уже потратила 5,5 миллионов рублей, в основном также на печатную агитацию.
18: Тем временем люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел. Заведения закрываются, туда попросту некому ходить. Неутешительные прогнозы делают экономисты, уверяющие, что после выборов будет только хуже.
24: Во-первых, в любом случае, в октябре уже запланировано повышение коммунальных тарифов. Думаю, что будет существенно большая сумма платежей по налогу за недвижимость, которую все они получают обычно раз в год, как раз во второй половине года, осенью обычно это приходила бумажка. А дальше начнется следующее. Ну, смотрите, вы уже который месяц живете при очень высоких ценах на бензин, и вы думаете, что это кончается только тем, что очереди и расходы из кошелька владельцев автомобилей выше? Нет, это все ложится в транспортные затраты, соответственно, дальше это превращается в рост срочных цен на полках магазинов. Так что россиян ждет явно ускорение инфляции при, в общем, практически прекратившемся почти росте номинальной заработной платы. Следующая, конечно, история – это то, что будет происходить из-за дефицита бюджета, такого огромного. Сейчас будут увольнять бюджетников, сокращать зарплаты бюджетникам, отменять надбавки, льготы бюджетника. Это уже происходит. Вот это то, что россиянам стоит ждать в ближайшее время.
18: Согласно результатам опросов Фонда общественного мнения, за год поддержка «Единой России» сократилась примерно на четверть – с 43% до 32%, а за последнюю неделю снизилась еще на 1%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За минувшую неделю, по данным социологов, уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%. И теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойства участники опросов называют продолжающуюся спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов населения, усиливающиеся атаки ВСУ и нарастающий топливный кризис. И ежедневно поводов для тревожности все больше. Украинские дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему порту на Балтике.
1: В ночь на 1 сентября беспилотники ВСУ массированно атаковали Ленинградскую область, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его данным, всего за 4 часа, которые продолжался налет, в небе над областью были сбиты 52 дрона. Зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга. Есть возгорание. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется, написал Дрозденко в телеграм-канале. До этого Усть-Луга – крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном. Подвергся атаке 14-го.

Последние рекорды. На поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж. Региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 000 рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль, дноуглубительные

0: работы до 7 метров, мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
4: Не, у вас не интересно. Мне вообще насрать на людей.
5: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
4: Никому нахрен не нужна эта проблема.
5: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
6: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди.